0: своего рода синдром жертвы, когда женщина, принимая решение, она перекладывает ответственность на кого-то другого. К примеру, я так делаю не потому, что я так решила, это навязано какими-то определенными обстоятельствами и так далее, она ссылается на кого-то постороннего, на какие-то обстоятельства, либо на какую-то личность, и считает, что эти люди ответственны за то решение, которое она принимает в данный момент.
1: Ну, например, кто? Муж?
0: Муж, родители, какие-то обстоятельства финансовые, какие-то сложности, с которыми она сталкивается. И зачастую эти сложности, они ей кажутся, скажем так, непреодолимыми, огромными, но при этом они являются на самом деле таковыми. Просто они где-то внутри ее сознания, они очень преувеличены, заставляют ее впадать, скажем, в такое состояние, когда она считает, что она не способна с ними справиться и принять какое-то решение.
1: То есть все выглядит так. Я решила, или, то есть я буду так делать, но я бы так не делала. Вот просто муж не хочет. Он говорит, или муж говорит, мы не можем позволить себе третьего ребенка. Ведь нередко женщины говорят, но вот я бы хотела, но муж говорит. Это не когда планируется беременность, понятно, там все обсуждается заранее, и это хорошо, а когда уже... Факт совершился, беременность есть. Ну и вот она говорит, муж не хочет.
0: Да.
1: Угу. Ну эта позиция, она насколько хороша?
0: На самом деле она безответственна и достаточно сложна, эта позиция, которая, скажем, эта позиция, которая мешает женщине на протяжении всей ее жизни, не только в период, когда она принимает решение оставить ребенка или нет, нести ответственность за ребенка как матери или нет, но на протяжении всей жизни такие женщины, как правило, они сталкиваются с огромными сложностями, которые приводят к достаточно серьезным проблемам, но при этом в сферу каких-то, скажем так, личностных особенностей они не готовы принимать решения, они перекладывают ответственность, они оправдывают себя и обвиняют при этом других в том, с какими ситуациями им приходится сталкиваться. Также какое-то, ну, ссылаются на давление определенных обстоятельств, которые заставляют их поступать именно вот таким образом. И все это приводит именно к тому, что женщина не удовлетворена своей жизнью, скажем так. Какие-то моменты ее расстраивают, какие-то моменты заставляют ее чувствовать где-то даже неудачницей, но при этом она не поймет, в чем причина и что вот является основной проблемой именно вот, скажем так, ее сложности, с которыми она сталкивается достаточно часто.
1: А, ну, то есть получается, что эта позиция не так уж и выгодна, как может показаться. Потому что иногда кажется, что вот эта позиция быть по жизни невзрослым человеком, даже вот женщиной, да, кто-то говорит, ой, женщина, она должна быть как маленький ребенок, это нежный цветок жизни, ее надо холить или лелеять, нельзя ее обременять, надо заботиться, да. И вот эта позиция, я маленькая девочка, я нежный цветок, заботьтесь обо мне, примите решение за меня, или там «я королева, я принцесса». И кажется, это очень выгодно, потому что другие делают, грубо говоря, всю грязную работу, а ты, ну, я ни при чем, это он решил. Вот. Но вы говорите, что все-таки вот этот инфантильный подход к жизни, он делает женщину несчастной.
0: В какой-то степени, да. Все еще зависит от того, скажем, в какие руки попала эта женщина. Если она попадает к надежному человеку, который готов нести ответственность персональную за ее детей, скажем так, которые они в совместном браке рожают, то ей достаточно комфортно и удобно. Но такие случаи достаточно редки. Потому что, скажем, человек, создавая семью, мужчина, создавая семью, он рассчитывает на какие-то действия со стороны женщины, на какую-то ответственность. И, как правило, когда приходит время женщине взять, ну, к примеру, в рамках материнства, свои хозяйские, там какие-то на себя, скажем, обязанности. Очень часто именно вот такие женщины, они, как правило, не несут этой ответственности и, скажем так, несут ее плохо, безответственно. И мужчина, как правило, возникает у них с мужчиной бытовые какие-то недоразумения, сложности. И таким женщинам в большинстве случаев достаточно сложно социализироваться в обществе, потому что таким женщинам сложно привить детям какие-то элементарные навыки воспитания, навыки культуры. Таким детям, скажем, в этих семьях достаточно тяжело. быть, и поэтому это неправильная позиция, и нужно работать с такими людьми для того, чтобы заставить их как-то задуматься и, в общем-то, изменить свою жизнь. Что касается, допустим, вот абортов, очень большую роль играет именно работа с мужчиной в этой ситуации, когда приходит мужчина на консультацию, и нужно именно учить его правильно брать на себя ответственность и как-то помогать своей жене, именно принять решение это и брать на себя ответственность именно по уходу за ребенком. Потому что, как правило, мужчина, который является супругом такой женщины, он должен понимать, что ему, может быть, придется нести какую-то большую часть нагрузки, чем большинство мужчин в его окружениях, которое принято, скажем, в том обществе, для того, чтобы помочь своей жене именно в воспитании ребенка, в том, чтобы заботиться о нем. Потому что такому типу женщин гораздо сложнее, скажем, даются все эти навыки. Опять же, это и складывается не, скажем, есть определенные предпосылки, которые формируют такую личность. Это либо какие-то доминирующие взрослые, которые встречались в его жизни, которые именно подводили, как-то контролировали жизнь и не научили ребенка нести какую-то ответственность, либо, скажем так, зависимости, которые были в семьях и так далее. Они также формировали детей, которые, у них не было примера, вот родители, которые несли какую-то ответственность, то есть они видели у себя перед глазами родителей, которые достаточно безразлично относились к каким-то семейным обязанностям. И, в общем-то, дети впитали это, и, как правило, им гораздо тяжелее социализироваться и создавать ответственную семью, ответственное материнство нести.
1: Ну вот в такой семье обычно ведь муж и жена, они, если живут отдельно, сильное влияние друг на друга оказывают. Даже если они мало общаются, это все равно влияет вот на их ощущение себя в семье, на атмосферу в семье и на детей. И вы говорите, что нужно работать с мужчиной, но, может быть, этот сам мужчина как раз и, ну, то есть говорит, что вот теперь ты неси больше ответственности, раз она не хочет, да? Но ведь она же не просто так не хочет нести ответственность. Наверное, она и выбрала себе мужчину такого, который несет слишком много ответственности или который очень любит контролировать жизнь всей семьи. Вот. И потому что если бы был другой мужчина, она бы его и не выбрала. И он, наверное, выбрал ее именно потому, что, видишь, она подчиняется. Очень хорошо подчиняется женщина. Ей можно крутить как угодно. Она любую твою волю исполнит, там прикрикнешь на нее лишний раз. Вот. То есть это уже сложившаяся система, да?
0: Как правило, женщина не всегда удовлетворена теми отношениями, которые у нее складываются внутри семьи. Именно женщина, которая относится к типу личности с синдромом жертвы. Часто в таких семьях муж является тираном, и женщина при этом она может возмущаться, не соглашаться, скажем так, с его позицией и агрессивным отношением по отношению к ней. Но как ни парадоксально звучит, та ситуация, в которой она относится, она для нее является зоной комфорта, из которой она не хочет выходить, и она будет жаловаться всем окружающим, рассказывать о том, как она ей плохо, некомфортно с этим человеком, как он ее оскорбляет, будет рассказывать о поступках неблаговидных, которые она ей приходится переживать, и ее детям, но при этом она не готова к тому, чтобы менять что-то в своей жизни, и, скажем так, вот эта зона комфорта, в которой она находится, она ей, скажем так, она ей не нравится, но она не готова из нее выйти, не готова принимать какие-то решения, какие-то действия для того, чтобы выйти из нее. И женщина, которая приходит на аборт, она решается, к примеру, на аборт, потому что ей, скажем так, удобно, но при этом она понимает, что аборт для нее, в ее понимании, это выход. На самом деле это не выход. Это, скажем так, проблема гораздо глубже находится. И находится именно в том, что она не выстроила каких-то определенных границ своим супругам и так далее. Нужно работать именно с ее внутренним отношением к этой проблеме.
1: Даже если она сделает аборт, и ей покажется, что проблема решена, проблема на самом деле – это все равно, что выиграть сражение, но проиграть войну. Да, это сражение выиграно, но, по сути, отношения не улучшились качественно. Плюс они могут даже ухудшиться, произойти отдаление между супругами. А вот все-таки жертва, да, женщина-жертва. Вот что делать, если она финансово и эмоционально зависит от мужа. Да, она жертва, она зависимая. Вот она сидит с детьми дома, у нее уже есть дети, допустим, двое-трое детей, и она еще раз забеременела, да, и думает делать аборт. Сидит с детьми полностью на его обеспечении. Она домохозяйка, сама не зарабатывает. Плюс она, в общем-то, не имеет какого-то широкого круга общения, поддержки, подпитки от подруг, от какого-то любимого занятия, хобби вне дома. То есть полностью зависит человек эмоционально и психологически от мужа и финансово. Вот. И вот выход-то все-таки какой? Если она делает аборт... Ну, она делает аборт ведь не просто так, она хочет сделать аборт. Она понимает, что если она его не сделает, то муж просто ее задавит своим авторитаризмом, и ну, ей просто не сдобровать в этой семье.
0: Вот такой женщине в первую очередь хотелось бы посоветовать, чтобы она научилась именно понимать свои личные цели, личные, скажем, эмоции, чего она хочет в этой ситуации. Такая женщина должна в первую очередь научиться задумываться, анализировать себя, понимать свои чувства, понимать свои ценности. То есть женщина должна видеть именно, что ею движет в принятии решений. Если ею движет только решение угодить своему мужу, при этом она не задумывается о каких-то своих личных ценностях, личностных установках, то в первую очередь нужно работать над этим. Потому что какие бы аргументы мы ни приводили, если она, скажем так, не готова идти в соответствии со своей совестью, жить, скажем так, с какими-то личными убеждениями, то практически там очень сложно будет что-то сделать. Поэтому ей нужно внушать уверенность в том, что она может чего-то добиться, она может как-то противостоять даже своему мужу-тирану, скажем так, и, в общем-то, двигаться в нужном. Нужно, но в любом случае с решением этой проблемы рано или поздно придется столкнуться, хотя бы ради своих детей, ради того, чтобы они видели правильную реакцию на, скажем, негативные проявления окружающих и так далее. И мама должна во имя даже своих детей как-то учить их, показывать им правильный пример, активной позиции, а не пассивной, когда женщина практически ничего не делает, находясь в сложной жизненной ситуации. И очень важно таким людям, именно с таким типом личности, показывать положительный пример других матерей, других семей, к примеру, вот показать, сказать, что вот Маша, например, она находилась в более сложной ситуации, вот рассказать, потому что действительно бывает, что такие люди, они, как правило, они видят, скажем, очень преувеличивают проблему, да, и, скажем так, да, и, к примеру, та же вот Маша, о которой мы ранее говорили, она, может быть, взяла волю в кулак и двигалась вперед и смогла преодолеть, но при этом вот эта женщина, которая, скажем, уверена, что вот она не способна что-то изменить, она просто будет где-то внутренне не верить и не верить в свои силы. И нужно показывать пути, что да, ты можешь, да, у тебя получится, показать, вот опять же проработать, как можно выйти, поддержать, помочь. И при этом психолог, когда он работает с женщиной, он должен понимать, что он несет персональную ответственность, по сути, за ее жизнь. Не просто, вот, когда мы убедили, к примеру, сказали, да, хорошо, но женщина возвращается в те же условия, с которых она ушла. Да. То есть, к примеру, она согласилась с нами, вернулась в свою семью, но опять же, вот те обстоятельства, которые заставили ее, скажем так, принять решение по аборте, она возвращается в эти же обстоятельства, она, как правило, вернется к этому решению, повторно придет уже.
1: Да, да, да. А вот интересно, раз она жертва обстоятельств, как бы, ну, безвольный человек, вот она, ей муж говорит, нет, что, делай аборт, я не хочу вообще с этим связываться. Да, я буду делать аборт. Пришла к психологу перед тем, как делать аборт. Психолог уговаривает, вдохновляет, показывает преимущества, дает заряд ей. И она окрыленная, но стоит ей переступить порог, опять дома, то есть вот такое чувство, что куда ветер дует, туда и она. То есть неосновательный человек без своего стержня. И вот смотря рядом, кто будет, был бы рядом мужчина, который бы ей сказал, рожай, поднимем, она бы родила. Вот, тут действительно нужно менять что-то в голове.
0: На самом деле... Первое, что нужно сделать, когда первый этап, когда мы убедили женщину, второй, с ней нужно вот детально проговорить те шаги, которые она будет делать дальше, к примеру, какие-то центры помощи женщинам в кризисной ситуации, потому что если, допустим, муж агрессор и тиран, в любом случае это проблема, которую нужно решать, и решать не абортом, а вопрос именно решать как-то радикально, стараясь противостоять именно этой агрессии, и, как правило, женщину надо просто вот с ней проговорить, куда ей нужно будет пойти, к примеру, кому обратиться, какой период жизни ей придется жить так, что нужно делать в процессе, к примеру, даже проживания в этом центре для женщин в трудной жизненной ситуации. То есть этот год можно посвятить поиску работы, получению дополнительного образования и так далее. И вот все это прорабатывать. Не да, ты уйдешь туда, да, ты там, допустим, какое-то время проживешь, что ты в это время будешь делать, как ты будешь работать, какие-то дополнительные ресурсы нужно с ней искать, допустим, какие-то родители, каких-то родственников, бабушек, дедушек, сотрудников, какие-то люди, семьи, друзья, которые помогут ей в этой ситуации, искать вот с ней именно те возможности и выходы для, из этой ситуации, потому что в любом случае эту ситуацию надо решать, ей придется столкнуться с этим, скажем, с решением этой проблемы. И, в общем-то, поэтапно стараться контролировать даже женщину, брать ее телефон, прозванивать женщине, стараться как-то именно поддержать ее в этот период, когда она уже вот утвердится в своем решении, начнет, скажем так, уже осознанный свой жизненный путь, и где она будет нести ответственность.
1: Это очень важно. Вы имеете в виду, что, например, если у нее есть друзья, чтобы они ее вот не бросали, а поддерживали ее звонками, деньгами, помощью с ребенком, да?
0: Ну да, но даже, я бы сказала, даже не в том, чтобы как бы финансово ее кто-то поддерживал, то, что очень часто говорят, к примеру, человека не надо кормить рыбу, его надо научить ловить, да, скажем, да, дать ему удочку. Вот в этой ситуации женщину тоже, вот ее, скажем, поддерживать и сочувствовать ей для такого типа личности, это не всегда хорошая идея, для нее нужно именно научить ее жить, научить ее именно быть самостоятельной, и вот просто двигаться какие-то, и понимать, что вот она ответственна. И вот если она осознала это, если она почувствовала внутреннюю жизненную силу, которая поможет ей двигаться дальше, то, как правило, эта женщина выживет, и это достаточно мягкие, очень открытые люди, но при этом вот они достаточно сложно, скажем, сложно социализированы, и вот им сложно именно адаптироваться в нашем обществе и нести ответственность. Если мы поможем им в этом, в принципе, как правило, эти женщины могут многого достичь.
1: Понятно. Спасибо, Светлана. Я думаю, что есть и другие ситуации, когда женщина живет с достаточно адекватным мужем, но просто она сама не хочет этого ребенка, а прикрывается тем, что не хочет муж. И как бы выставляя его в таком свете, а на самом деле решая свои собственные проблемы. Но очень много разных ситуаций семейных есть, но у нас сейчас нет времени их разбирать на данной программе. Но мы еще вернемся к теме абортов на наших следующих встречах. Спасибо большое, Светлана. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Принято считать». Мы обсуждали тему абортов, их последствий и осознанного материнства. Всего вам доброго. До свидания.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь...

Господь исцелил ее ноги. Какой Господь? Какой? Давайте прославим Бога. Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили, они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, у меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, вы знаете, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных, вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы, мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали, о Божьей милости вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как

Это работать, срывать колосья. Это уже работать. А это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношение. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так, там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там. Народ у них. То есть евангелизации начинаются и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. С ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта.
Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит, мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар, то есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин, и он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе, к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал: «А что ты пришел?» А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит: «Что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак». Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что «Я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне». И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, я не знаю точно заболевание. Это было они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал: «Господин, вам нужен вот тот священнослужитель». Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали: «Не беспокойте пастора, не беспокойте». Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит: «Я уже готов». Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал: «Где моя дочь?» Он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит: «Как твои дела? Вы строите церковь?» У них же, большая церковь. Он говорит: потихоньку, говорит. И он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит: «Как у вас строится?» Он говорит: потихоньку, стройка большая». Он тогда, президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит: «Слушайте, откройте свои сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь». Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит: «Вы бы не осудили невиновных». Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, о людях. И Он говорит, однажды его спрашивают: «А кто ты, какой ты?» Иоанн спросил, да. Иисус говорит: «Идите, скажите, какой я?» И мы знаем, какой Иисус. Он говорит: «Слепые прозревают, хромые ходят». Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, Он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, Он пошел быть в уединении. Но люди бросились за Ним. Они пошли к Нему. И Он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать. Покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит: «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста.
Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там.

у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» — это выражение, в этом случае, праведное выражение, то есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе».

Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите, если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если я отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите, это будет без любви. Это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице, ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским, но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она, в конце концов, не выдержала, она расстроилась, она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть, и начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. И когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание. Потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, будь милостив ко мне, Господи. Ну, 5 слов, будь милостив ко мне, даже 4, Господи. И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все, весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся, Петр, он горько плакал.

Он, Иисус только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращал себе я себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут: «Я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал». То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит: если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, она, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не пять лидеров, не десять, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие». То есть Он дал цель. Он сказал: «Я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим: Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал: «Теперь я царь, и у меня есть сила, которую вы не сможете противостать всеми своими легионами». То Израиль подумал: ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано: дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит: «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год. Сказать: «Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит». Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливый был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. И там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну... И он стал делиться с этим человеком. Он говорит: «У меня скоро суд. Что мне делать?» Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит: «Что мне делать?» Он говорит, «Если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят». И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит: «Скажи, сознайся, просто признай себя виновным». И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его. И его решили помиловать. То есть Библия говорит: сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается к Богу, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, и мы просто все знали о покаянии, или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей в покаянию. Господь говорит: «Я пришел, чтобы призвать к покаянию». Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет.
Вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует, покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертву. Но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он... Совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего, это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне, то, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях, он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать, значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит... 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть, все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России, друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли. Почему Господь и дал Евангелие язычникам? Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, к скифам. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово.
Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались, батюшка пришел, сказал, ну, сказал плохо о нас, тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз, потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот, ну, остались верить, особенно один мужчина, вот, он поехал потом в другой поселок, там, в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут. Это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест и пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра.

в отпуске. Смотрите, он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра.

одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. Иди работай, виноградники моем. Он говорит, не хочу. Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. Раскаявшись, пошел. Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы, вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом, написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю, взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Все мы родом из детства. Но приходит время, когда приходится покидать родительское гнездо. Но так трудно остаться без той самой опеки и заботы. Каким же образом можно пройти этот путь сепарации, сохранив теплоту и близость в отношениях с родными?

0: Об этом мы сегодня говорим по душам с Викой, Таней, Олей, Машей. Здравствуйте, девочки, очень рада вас видеть. И сразу хочу задать вопрос о том, как вы понимаете, что такое сепарация. Это слово сейчас звучит достаточно регулярно, достаточно часто, но есть ли у вас собственное представление об этом?
1: Ну, это определенного рода отделение от родительской заботы и опеки, как уже было сказано. Угу. Ну, то есть физическое и моральное тоже.
0: Угу, да, спасибо, что отметила. Как вы считаете, вообще сепарация – это нужная вещь? Или, может быть, вся эта шумиха вокруг темы сепарации, она чрезмерная?
1: Я считаю, что это нужная вещь. Я всегда буду... Вот я пережила это из собственного опыта. Мне это помогло, и я буду говорить о том, что сепарация – это нужная вещь. И хорошо, что они говорят, и хорошо, что это все освещает, потому что нужно съезжать от родителей. Моя точка зрения, да, личная. Нужно устраивать свою жизнь самому, потому что родители уже вложили максимально в тебя все. Конечно, они будут тебе помогать, они будут все равно с тобой всегда. Но ты уже должен сам вершить свою жизнь и сам как бы ее строить. Не должны родители лезть в твою жизнь.
0: Отличная такая твердая позиция. Есть кто-то, может, не согласен? Может быть, нужно сохранять эту близость и надежду на то, что, если что, меня там подхватят, покормят.
2: Я согласна с Викой. Согласна? Полностью, да.
0: Почему?
2: Потому что нужно сепарироваться, иначе ты не станешь личностью нормально, полноценно живущей в этом мире. Ну, типа, тебе нужно окунуться, я считаю, в жизнь, но ты не окунешься в нее, если тебя опекают родители. Вот. И надо еще грамотно уметь... Ну, вот ты даже вот съехала от них, у меня были такие разные ситуации, но они тебя все равно как бы... Как это правильно сказать? Не манипулируют, но они тебя о чем-то просят, и ты типа, ну, это мои родители... Ну, типа, надо уметь расставлять границы с ними. И если ты что-то не можешь сделать, надо говорить четко и нет, и не подавляться иногда под это.
3: Ну. Мне кажется, здесь хочется сделать такую маленькую ремарочку про то, что вот Вика говорила, что нужно как бы съехать, да, но хочется сразу оговориться и сказать о том, что это не значит, что ваше общение там прекращается.
1: Да. Ну, конечно.
3: Дверь закрыли, и все. Адьос.
1: Просто у тебя уже начинается своя жизнь.
3: Конечно, да. Ну, то есть здесь важно именно как раз-таки понять про то, что вы правильно сказали про то, что это отделение. Отделение не только физически, но эмоционально. Когда мы не привязываемся.
0: Кокоряется, можно остановимся, да?
4: Меня просто перепрыгнули, а вот у меня не было никакой сепарации.
3: Вот. Ну, то есть хорошо. Сейчас я говорю мысль про то, что это когда мы не подкрепляемся вот тем, что там я принимаю решение, а вы что там скажете, как там те, которые остались в семье? Ну, то есть как бы мы не ждем постоянной вот этой вот эмоциональной подоплеки, да, эмоциональной какого-то подкрепления своим действием. То есть вот этот важный момент.
0: Спасибо. Рассказывай. Что значит?
4: Нечего особо рассказывать. В том-то и дело, что вот когда ты спросила, что может быть слишком много шумихи поднято, может быть на самом деле слишком много поднято. Потому что куча народу жили с родителями до тех пор, пока не выходили замуж или не женились, потом, соответственно, жили с супругом или с супругой, и все было хорошо.
1: И ты не жалеешь, что у тебя не было вот этого свободного времени, которое ты посвящала себе?
4: Да, оно у меня было. У меня все было хорошо, вот понимаешь, в чем дело? Я жила с родителями, у меня все было нормально. Конечно, они меня периодически пилили, конечно, там были какие-то споры, ссоры, разногласия. Там хлопанье дверями тоже было, но это не было часто, это не было на регулярной основе, это было случайностью, я спокойно это пережила. Я вам кажусь неадекватным человеком?
1: Нет. Ну, знаешь,
4: а теперь уже сомневалась.
0: Сепарация – это не обязательно про уход из дома и собственную территорию. Сепарация – это про все-таки в первую очередь эмоциональное отделение. То есть если психологические границы установлены, и ты понимаешь, где заканчивается зона ответственности моих родителей и начинается зона ответственности моя личная, то для этого не обязательно там, куда-то съезжать и жить прям самостоятельно. Но вот мне интересный момент – а вот, вот то, что ты съехала, да, от родителей только тогда, когда вышла замуж, да? Как это сказалось на твоих отношениях с супругом? Не было ли вот какой-то там ломки в первые, первые годы?
4: Ничего не было. Ну, просто все было хорошо. Вот. Ну, нормально, так скажем. Все было как у людей, что ли, по-человечески. Никто из этого проблемы не делал. Ни родители, ни меня из дома не гнали. Ну, когда ты уже встанешь на ноги?
0: А сколько лет, кстати, тебе было, когда ты вышла замуж?
4: 27.
0: Угу. То есть достаточно долгий период времени. Ну, по современным меркам, да, у нас же сейчас, как считается, там, не знаю, вуз закончил, живи своей жизнью.
4: Я считаю, что как пойдет, так пойдет. То есть везде нужно включать здравый смысл. Если некуда идти жить и нету денег на жилье, ну, не нужно из себя жилы тянуть, чтобы сесть кому-то другому на шею, другу или подруге, с ним делить одну комнату на двоих, ну, только чтобы съехать от родителей.
3: А вот этот момент хочется отметить. О том, что мы говорим про какие-то частные, да, про наши случаи. Но хочется сказать о том, что, ну, как бы раньше, да, это было раньше, это действительно был определенный период, это было определенное поколение, которое жило со своими ценностями. Ну, как бы мы знаем, что сейчас со временем, да, поколения меняются, более становятся цифровыми, да, более продвинутыми, более свободными в чем-то. Поэтому сейчас настал тот век, когда, ну, как бы это слово очень так на ходу. И почему? Потому что очень часто, когда люди были, жили в таком более сжатом обществе, да, в людях очень много формировалось каких-то таких вот негативных, может быть, моментов, они это все переживали в себе. Из-за этого рождались люди с более жесткими какими-то моментами в плане манипуляций. На ком мы чаще всего выражаем свои манипуляции? На тех, кто нас, может быть, немножечко послабее, помягче.
0: Зависимо.
3: Это, да, зависимо от нас. Это дети. Вот. Соответственно, родители, я не говорю, что это все, конечно же, я не про всех, а про то, что бывают такие родители, которые как раз-таки великие манипуляторы. Мы манипуляторами могут быть все люди, это все понятно, все естественно, но которые очень сильно выезжали за счет своих детей, да, отыгрываясь какие-то моменты, передряги их жизни, отыгрывая на детях. Вот в этом случае хочется сказать о том, что сепарация, она очень важна, потому что ребенок, когда он рождается, когда он растет в определенном периоде, он не знает ни что такое любовь по-другому, ни что такое взаимоотношения по-другому, ни вообще, что существует другой мир и существуют вообще, ну, как бы, другие, так скажем, отношения и тому подобное. Поэтому сепарация, она важна, особенно для таких людей. В этом случае физически действительно стоит уходить, ну, как бы съезжать и уезжать. Да? Другой момент, когда вот Оля сказала, ну, это другая сторона, когда действительно, когда все естественно идет, да, что как бы родители вроде бы не сильно давят, да, они любящие, такие гиперопекающие могут быть, да, это другая крайность. И когда они вот прям вот не хотят, чтобы их чадо вот съезжало, и не живут вместе с ним до 50 лет, вот, потому что это их кровинушка, это их любовь. И чаду очень уютно, удобно под крылышком, ну, как бы, потому что это очень любящие отношения. И в том и в другом случае человек, ну, не сепарировавшись, он не видит, а какой бывает другой мир. О том, что, как Бог, например, в Библии сказал, о том, что, да, делиться, да, от родителей своих, да, и прилепится к жене, к мужу, соответственно, своему. У человека, у которого были либо родители-манипуляторы, либо гиперопекающие, у него иногда даже нет такой потребности создать свою семью, потому что он весь вот в этих отношениях, он весь там. Да, ему вообще не нужно строить, да, либо он настолько устал вот от этих вот выяснений всего вот этого вот непонятного, что ему здоровых отношений совершенно других вообще не хочется.
0: Угу.
3: Вот, да. Поэтому
1: мне кажется, ну, в таких семьях важно. Даже нет понятия здоровые отношения.
3: Конечно, их нет.
1: Для них вот эти вот манипуляции, это и есть здоровые отношения.
3: Да, ну он
1: они видит... перенимают эту позицию и потом идут в мир.
0: А вот тогда вопрос, если ты живешь в обстановке, где для тебя нету понятия здоровых отношений, как вообще сепарироваться, куда сепарироваться, во что и как это можно сделать?
1: Вопрос интересный.
0: Мы не были. Мне кажется, как раз-таки то, что сейчас эта тема так широко освещается, это тоже повод для людей, которые находятся внутри родительской семьи в каких-то таких дисфункциональных отношениях, повод проанализировать, а насколько мне комфортно. И, да.
3: Вот мне кажется, здесь вот Вику бы хотелось бы спросить. Вика, как ты поняла, что ты сепарировалась? Вот ты сказала физически, а как вот, ну вот ты прям почувствовала, что ты отделилась от своих...
1: Я почувствовала это еще, когда жила в своей семье, и я понимала, что меня вообще все так странно получилось, когда я была поменьше, ну вот подростком, меня вообще не контролировали. То есть я могла уйти там с утра, где-то шляться, прийти, ну, гулять с друзьями, потом прийти там в 10 часов вечера, в 11. Ну, типа, мне был только один звонок. Ты домой собираешься? Тебя ждать? Потому что я ложусь спать. Все. Это не значит, что на меня наплевали. Мне просто доверяли. Я ответственный человек. Я ничего такого не творила. Я просто, ну, с девочками гуляла. Все. В то время как моих сверстниц жестко контролировали. В 9 дома, 9.02, все, ремнем получишь. То есть, ну, вот так. А когда я стала старше, мне стало, ну, вот 18 лет мне исполнилось, начался какой-то просто хаос. Где ты, с кем, ты что делаешь, когда придешь, давай в 5 часов вечера, там, что-то сделала. Ну, короче, просто какая-то гиперопека, я понимаю, что все, мне это уже не нравится. То есть, раньше был, ну, было доверие, я к этому привыкла, сейчас есть какой-то контроль, мне это не нравится, я хочу свободы. Mm-hmm. Мы разные, мы хотим ни одного и того же, я уезжаю.
0: Интересный момент. Получается, что сепарация возникла сначала со стороны родителей. То есть они не смогли так эмоционально отреагировать на твое взросление, что в результате зажали тебя в тиски?
1: Ну, как-то вот, ну, примерно так. Ну, я не скажу, что было прям жестко, но было очень много вопросов.
0: И ты прям сразу уехала?
1: Да.
0: Насколько тебе было комфортно вот так вот резко менять жизнь?
1: Мне было интересно. Мне было любопытно пожить одной в другом городе, с друзьями. Для меня это было что-то такое необычное, поэтому я даже о трудностях как таковых не думала, я не знала, что меня может ждать. Mm-hmm. Ну, не знаю, мне нормально.
3: Ты не жалеешь?
1: Нет, я не жалею об этом вообще ни одного раза. Это помогло мне разобраться в себе. Вот я сейчас живу одна, как бы я общаюсь со своей семьей. Хорошие, теплые, доверительные отношения, все так же, просто на расстоянии. Мне так лучше, им так лучше. Не возникает никаких распри, не возникает ссор. То есть, а даже если возникает, то ну, достаточно редко. Не так, как когда я была близко. Потому что там скандал на скандале раз в 3 дня стабильно, потому что мы не сходимся во многих точках зрения. Сейчас никто не видит, как я живу. Ну, как бы я рассказываю о том, что нужно рассказать. Но о каких-то моментах я умалчиваю, потому что я понимаю, сейчас начнется вот этот нервяк, сейчас будет вот она беспокоиться, еще что-то будет негодовать. Мне зачем это выслушивать? Угу.
0: А теперь вот после того, что ты рассказала, я хочу прям конкретный вопрос задать. Кто 100% уверен, что он сепарирован от своих родителей? Есть такие? Что тебе дает эта уверенность?
4: Почему я в этом уверена?
0: Да.
4: Ну, потому что я уже довольно давно, ну, сейчас уже родителей-то в живых нет, на самом деле. Mm. Вот, но уже довольно давно я прекрасно понимала, что решение принимаю я, отвечать за мои решения буду я, отчитываться я ни перед кем не должна. Если мне что-то по старой памяти говорят, там, типа, а ты не забыла тепло одеться? Да-да, меня муж научил, кстати. У него очень милые отношения с мамой. Что бы она ему ни говорила, он всегда: да-да, мам, все хорошо, да, я понял, я слышу. Вот. На самом деле он будет делать, как ему надо, но маму он ни за что не обидит. Он просто скажет: да-да-да. И мама успокоенная, знает, что сынок сытый, одет и так далее. И вот я тоже научилась, и тоже с тех пор также стала говорить: да-да, конечно, одет, все хорошо.
0: Кстати, момент, когда мы говорим про сепарацию, это же не только про то, чтобы съехать, это еще про то, чтобы мысленно перестать советоваться, вот то, что ты говоришь, да?
3: Мне кажется, даже мысленно прекратить вот этот вот момент того, что принимать решение, наверное, как твои родители. Угу. Ну, то есть, вообще, или, к примеру, эмоционально реагировать. Да.
0: Не важно, что я выберу, но важно, как они
3: отнесутся. Да, как они отнесутся. То есть, когда мы принимаем решение, ты думаешь: а! Как отреагирует папа?
1: Что скажет мама?
3: Что скажут? Угу. Вот, то есть, вот этот, мне кажется, такой главный момент того, что мы... А еще здесь такой момент, когда ты эмоционально не вступаешь вот в этот вот контакт, когда тебе говорят о том, что тепло оделась, такая: да я уже, мне 50, я не хочу, что ты мне начинаешь тут. Ну вот когда нас это нервирует, то есть, а почему тебя это нервирует, тебе 50? Ты, ну как бы, какая тебе разница?
4: Скажи да, и все.
3: Да, скажи да. Какой толк? Ну то есть вот этот вот, наверное, главный момент того, что, ну, это важно. Мне понравилась Викина мысль про то, что сепарация помогает нам вообще посмотреть на себя, а какой я? Какой я без вот этих вот опор, так скажем, ну, своих родителей, которые, ну, вот какой я без них? То есть, а что я на самом деле из себя представляю? Ну, то есть, когда у тебя есть, ну, неважно, может быть, там, ты не переезжаешь или переезжаешь, да, или ты, может быть, живешь с какими-то другими там родственниками, там, или еще, когда ты понимаешь, а что из себя представляю я сам? Угу. Вот, то есть, это один из важных критериев, когда ты можешь посмотреть на себя немножечко тогда же. Со стороны как-то, ну, то есть, и вообще познать.
1: Оценить свои слабые и сильные стороны.
3: Угу. Да.
0: Ну, кстати, обратили внимание на то, как Бог интересно предусмотрел подростковый возраст как начало сепарации, что, мне кажется, иногда сама психика подростков

0: проявляет какую-то малую часть сепарации. И ты должна понимать, что так все, так потихонечку надо отделяться. Теперь он сам завязывает шнурки, теперь он ест, слава богу, сам. Да, то есть, ну, как бы, какие-то такие моменты.
1: Ну, вообще, да.
0: Вот, ну, то есть, что-то такое. То есть, дальше он идет в школу, то есть, уже начинается, ну, садик, школа, это уже социализация, то есть, когда ты меньше проводишь времени с ребенком. И уже, конечно, к подростковому возрасту мы встречаемся с тем, что вот этот вот естественный бунт, который воспринимается, что «как так? Зачем?» Да, то есть, ну, понятно, что это сложно прожить и пережить, это сложный период, когда как раз-таки подростку нужно помочь вообще понять, что он, кто он, да, и помочь сепарироваться. Очень часто бывает обратная ошибка, ты начинаешь привязывать обратно ребенка, да, и говорить о том, что так нельзя, так не надо. Каким-то, ну, больше навязывать, наверное, каких-то ограничений, стараясь оградить его. Хотя нужно, да, понятно, что от чего-то ограждать, но, с другой стороны, нужно понимать, что ребенок тем самым пытается сепарироваться. То есть услышать его естественную потребность не в, опять же, не в плохих каких-то там случаях и ситуациях, а именно о чем он хочет сказать внутри, то есть о чем его потребности.
2: Угу. Ну вот мы сейчас говорим о том, что сепарация – это вещь обязательная, да?
0: И естественно.
2: Естественно, и что она необходима, потому что приводит к тому, что человек обретает свою собственную жизнь. И вот девчонки говорят, что прям хотели сепарироваться, хотели отделиться. А встречались ли вы с такими людьми, которые вот, ну, не хотели покидать родительский дом, не хотели начинать самостоятельную жизнь? И как вы думаете,
0: да,
2: почему бывают такие примеры?
0: Да, потому что ребенок в детстве пережил травму определенную, определенного характера, и мама сказала о том, что ты виноват в этом. Ну, то есть травма была там физического насилия, да, со стороны общества, да, там эмоциональная была травма. Вот, и мама как бы сказала, ты сам в этом виноват. Сложились как раз-таки вот эти вот эмоциональные качели, вот эти вот зависимые отношения.
2: Угу.
0: И из них уже человек не видит. И человек не хочет оттуда выходить, потому что он считает, вот, что вот здесь вот мне тепло, хорошо и уютно. Вот меня так любят, вот так вот, ну и что, что, ну хотя бы вот так вот. И это настолько сильная связь, что когда даже ты говоришь человеку, посмотри, там лучше, человека невозможно отделить.
2: Угу.
0: Просто невозможно.
3: Не, да, обязательно. У меня есть подружка, у которой в семье вообще идиллия. У них прекрасные отношения с родителями. Там как бы царит понимание, гармония, свобода, все, что нужно ей. Она там вот как птенчик в гнездышке под крылом у мамы с папой. И она не хочет из этого состояния теплого выходить. Зачем? Ну, то есть, меня здесь любят, меня здесь уважают, мне здесь хорошо. Как бы и с миром она тоже нормально общается. Ну, просто вот, ну, я буду лучше здесь жить, мне здесь безопаснее.
2: Но вообще вот да, то, что и Маша сказала, то, что ты сказала, говорит о том, что все-таки сепарация, она сопряжена с определенной опасностью. Встреча с внешним миром. Так или иначе, мы внутренне понимаем, да, что если мы уйдем от тех стереотипов, при которых мы получали там заботу, получали там финансовую поддержку, получали пространство, в котором мы живем, то, выходя из этого пространства, мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могут вызывать напряжение, страх, тревогу. Есть ли у вас какие-то, может быть, советы, может быть, лайфхаки, каким образом все-таки прийти к этой сепарации? Так как мы же сначала поняли, да, что сепарация важна, нужна. Каким же образом можно снизить вот эту вот травматичность этого перехода в самостоятельную жизнь? Есть у вас? Расскажи, вот что тебе помогло, помимо твоего сильного желания, может быть, какие-то конкретные мысли, идеи или действия, которые тебе помогли?
3: Ой, это все как-то так, по какому-то наитию, не знаю. Я поняла, что что-то не так, что что-то происходит не то, что мне нравится.
2: Угу.
3: Просто анализировала поведение своей семьи, свое поведение, понимала, что если сейчас так дальше продолжится, мы просто угробим друг друга. Я доведу, меня доведут до какого-нибудь белого коленя. Это неправильно. Надо, ну, элементарно вы можете загуглить, что такое здоровые отношения и какими они должны быть. Ну вот если вы не знаете, у кого спросить, на психолога нет денег и так далее, ну, интернет вам в помощь.
2: Угу.
3: Анализируйте то, что происходит. Если вы понимаете, если вы слышите от друзей, знакомых, что вот, слушаю, то, что у тебя в семье происходит, это ненормально. И ты такой думаешь, почему ненормально? ну, может быть, стоит задуматься и проанализировать, что, может быть, реально ненормально.

0: Ну, может быть, стоит уехать, может быть, стоит как-то, ну, не знаю, поговорить с родителями, если эти разговоры не понимали, ну, мне, мои разговоры не помогали. Угу. Я уехала.
1: Ну, вот идея по поводу прогуглить сейчас, это очень опасная тема, потому что там такой завал информации, и разобраться в ней, где истина, где ложь, очень сложно. Поэтому все-таки, мне кажется, надо еще на что-то опираться, кроме как того, что погуглить. Мне нравится то, что ты говоришь, что надо прислушиваться к себе, анализировать. Это действительно очень помогает. Вот. Таня, может, ты можешь сказать, есть у тебя какие-то лайфхаки, как пережить этот период сепарации, чтобы это было комфортнее?
2: Ну, надо идти в свой страх, если тебе страшно. Ну, типа, у меня это вот произошло резко. Я потому что уезжала учиться в другой город, вот. И как бы все равно своего рода это сепарация. И мне было так комфортно, что типа я не общаюсь там с родителями каждый день. Ну, в плане от того, что я 18 лет жила с ними, и тут бац, я уехала. Мне прям понравилось. Да, я, возможно, скучала, но мне очень понравилось, что я научилась самостоятельно строить свое время. Да, там был график какой-то учебы, еще что-то. Но типа мне очень это понравилось. Я потом вернулась и тоже так же опять не жила с ними, опять там с сестрой жила, с подругами, вот. Ну, как бы это интересно, было страшно, но идти в этот страх, молиться, если ты верующий человек, доверять Богу, спрашивать, может, что-то, как бы вот так.
1: Я правильно поняла, что благодаря тому, что ты уехала от родителей и сталкивалась с определенными вопросами, это помогло тебе к Богу чаще обращаться, задаваться вопросами.
2: Я как раз пережила. У меня запоздалый был подростковый возраст, и он как раз начался как будто студенческие года. Вот. И я там прям жесткий кризис пережила личный вот этот. Но зато я выросла, и моя личность сформировалась, я думаю, там как раз студенческие годы.
1: Спасибо. Оля, у тебя был какой-то вот этот момент перехода, напряга? Ну, вообще, ты говоришь, что все легко и естественно.
3: Нет, я уж даже не помню все-то. Меня сейчас другое интересует. У меня вот дети скоро подрастут. Да, у меня дочка старшая, ей 13, и сын 11. Вот уже скоро мне пора будет об их сепарации думать.
1: А есть какие-то варианты? Вот ты себе уже какие-то там перспективы строишь по этому поводу?
3: Ну, я так полагаю, что уедут они учиться в другой город, скорее всего. И пускай едут, если им хочется. Слава Богу.
1: Ну, я, кстати, своим опытом могу поделиться. У меня в прошлом году сын заканчивал 11 класс, и я помню, что где-то за полгода до того, как он его окончил, мы играли в какую-то игру на ассоциации, и у него возникло какое-то состояние. Я вижу, что он как-то некомфортно себя чувствует. Стала задавать вопросы, выяснила, что он переживает по поводу своего будущего, о том, как это будет, потому что тоже планировали, что будет поступать. И у него была идея, что вот, типа, мне 18 исполнится, и меня все, из дома выгонят. Я не знаю, откуда она взялась. И помню, что она вызывала у него прям такой стресс. И когда я ему сказала, ну, слушай, ну, не будет так. В любом случае, остаешься с нами, но не поступишь там, не знаю, не решишь какие-то свои задачи, связанные с дальнейшим обучением. Естественно, там, пойдешь работать, но это не будет какая-то такая жесткая граница, что вот 18, все, ты не наш. И я заметила, что это ему очень помогло, потому что сейчас я его практически дома не вижу. Он поступил, он уехал, приезжает там раз в несколько месяцев. Но именно вот эта вот позиция, что ничего с тобой не случится, мы тебя все равно поддержим, она дала ему силу сепарироваться достаточно легко и просто.
4: Мне кажется, ты затронула очень главный вопрос, такой, который может помочь, в принципе, наверное, понять какие-то моменты в плане сепарации. А вот представьте, что вы в далеком-далеком будущем. Кем вы себя видите? Не в плане которого вот этот вопрос всегда задает, кем вы видите себя через 5 лет, да?
1: В нашей компании.
4: Да, в нашей компании. А в том плане, что... А каким будет твое будущее, если ты останешься здесь? Ну, вот жить с родителями, быть вот под этим вот теплым гнездышком. Когда-то и родителей не станет. И как будешь тогда ты себя чувствовать? Мне кажется, вот этот какой-то такой вопрос заглядывать, а или кто я, да, то есть какие мои потребности? Потому что чаще всего, когда мы не сепарируемся, в первую очередь, вообще, кстати, сепарация бывает не только от родителей, да, но сепарация бывает, в принципе, от, когда мы находимся в каких-то зависимых отношениях. А какие мои потребности? А где я? А где Бог вообще в этих отношениях? Потому что чаще всего в зависимых отношениях

0: отношениях, ну, Бог на каких-то последних позициях стоит. Угу, в первую очередь это отношения, так скажем, семьи. Такой момент, когда, к примеру, знаю, что очень много моих коллег, они готовят детей уже с такого как бы раннего подросткового периода, когда говорят о том, что мы тебя все равно любим, да, мы будем всегда твоей поддержкой и опорой, вот, но мы хотим, чтобы ты также начал строить свою жизнь. То есть это очень хорошо помогает детям именно в определенном возрасте сепарироваться и отделиться.
1: Угу, спасибо большое. В целом можно сказать, что тема сепарации, она тоже неоднозначна, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы отношения между близкими людьми были исполнены доверия и тепла. Но в то же время без сепарации стать той самой личностью, которую предусмотрел в тебе Бог, с развитием всего твоего потенциала практически невозможно. Поэтому, друзья мои, спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Пишите ваши комментарии по этой теме, будем очень рады. Всем доброго дня. До свидания.

0: Лауреату Нобелевской премии по литературе Альберу Камю принадлежат слова: «Красота – это вечность, длящееся мгновение». Но это высказывание опровергает город Яффа, который мы посетим сегодня на Святой Земле. Ведь его название переводится как «красивый», и в то же время он является одним из древнейших, непрерывно населенных городов мира и одним из древнейших портов мира. Именно сюда приплывали паломники с разных концов земли, чтобы посетить величественный Иерусалимский храм. Подъезжая к городу с северного направления со стороны Тель-Авива, двигаясь по широкой дороге с многополосным движением, вы сможете насладиться красотой Средиземноморского побережья. Но при въезде в город необходимо значительно снизить скорость, где кривизна и узость улиц будут вам напоминать о многовековой истории Яффа. В этом городе есть все для туриста. Удивительная и богатая история от древних времен до настоящего времени. Это и древний период правления египетских фараонов, и средние века с крестоносцами, и эпоха султаната, и время Наполеона, и, конечно же, современная жизнь, наполненная курортным шармом. Здесь ждут туристов многочисленные музеи, галереи, памятники, древние церкви, монастыри, театры, парки отдыха, замечательный песчаный пляж с теплыми водами Средиземного моря, гостиницы, рестораны, кафе. Здесь есть все, что необходимо для индивидуального, группового или семейного отдыха. И все три сферы человеческого естества – дух, душа и тело – здесь смогут обрести для себя глубочайшую гармонию. Один из древнейших городов мира – город-порт с уникальным расположением на побережье Средиземного моря. Город-красавец, который царь Соломон использовал для того, чтобы построить величественный Иерусалимский храм. Сюда устремляются туристы со всего мира, и мы приглашаем вас провести вместе с нами путеводитель по Израилю, и в этом нам поможет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, привет!
0: Привет, шалом!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Шалом, шалом!
1: Пойдем погуляем по Яффу?
0: Расскажи нам тайны этого древнего города
1: Яффа. Это интереснейший город, поэтому обязательно надо прийти туда.
0: Добро пожаловать!
1: Пойдемте с нами!

Мы находимся с вами на холме, который, в принципе, является древним городом Яфу. В те времена люди селились обычно на холмах, потому что защищаться от захватчиков было легче с возвышенности, потому что сверху обороняться легче, чем нападать снизу. В данный момент вы видите за моей спиной ворота Амунхотепа III. В XIV веке египетский фараон пришел сюда. Что ему не хватало в своем Египте, что он захотел посетить Израиль? Мы говорим с вами о периоде, когда еще евреи взяли

здесь даже не было. 14 век до нашей эры, 3500 лет назад, Египетская империя в то время контролировала Святую Землю. Тогда еще она не была Святой Землей, она была Ханааном. Города-государства, которые жили здесь, платили дань в Египет. В определенном этапе они пожелали прикарманить себе налоги. Как всегда, люди хотят сэкономить побольше, не платить налоги, это плохо. Помните знаменитую фразу, да, заплати налоги и спи спокойно. Так вот, ханаанитяне, которые жили здесь, в городе Яфо, решили сэкономить. Поэтому Амунхотеп III пришел с войском из Египта, захватил Яфо и построил победоносную арку. Мы знаем, что в римской истории императоры Рима строили врата победы. Это более громоздкая конструкция. В те древние времена это была просто небольшая арка. К сожалению, она не вся сохранилась. Мы видим с вами, что верхняя часть серого цвета, она была полностью уничтожена, поэтому приблизительно восстановили, как она могла быть. Древний город Яфо начал свое существование во втором тысячелетии до нашей эры и продолжает жить до сегодняшнего дня. Древний город, который являл свое влияние на историю человечества. Мы знаем с вами, что на евреев нападали древние империи, вавилоняне пришли сюда, захватили евреев, увели в плен. Корабли, которые приплывали в порт Яфо, они увозили людей отсюда. Потом мы знаем, что пришла империя византийская, период христианства. Паломники хлынули на Святую Землю. Куда они приходили? Они приходили в Яфо. Из Яфо они шли дальше в Иерусалим. После христиан появились мусульмане, которые также приплывали к городу Яфо. Отсюда шли захватывать землю, пока окончательно здесь не поселились. Мы знаем с вами, что крестоносцы, эти великие рыцари защиты веры, которые пришли освобождать гроб Господень, они приплыли в Яфу, чтобы отсюда развивать захват Святой Земли и освобождать гроб Господень. Яфа – очень важный древний город, который упоминается во многих исторических документах. Даже Наполеон пришел в Яфу. Поэтому я вас приглашаю в этот город посетить его и увидеть, насколько сильно переплетается история человечества с этим древним интересным городом. Город Яфо.

0: Церковь Святого Петра в Яфо. Это древний храм, который начал свое существование в 17 веке, но был разрушен несколько раз. Нынешнее здание было построено в конце 19 века. По сей день оно стоит, принадлежит Римской католической церкви под контролем ордена францисканцев. Почему именно Святого Петра и в Яфу, на еврейской земле? Мы знаем, что апостол Петр, конечно же, был еврей. В Яфу произошло два события, которые записаны в Библии, в Новом Завете. 2000 лет назад Петр, придя в Яфу, посещая своего друга, можно сказать, Симона Кожевника, получил откровение от Бога о том, что Бог открывает двери спасения для всех народов, не только для евреев. Это раз. Второе событие, которое произошло, Петр, придя в Яфу, попал на похороны одной праведницы. Его упрашивали все, чтобы он что-то сделал. Петр подошел к этому трупу, в принципе, помолился за нее, и женщина воскресла. Эти два события произошли в Яфу, древнем городе, или Иопия, русский вариант в Библии. И этот храм посвящен именно этим событиям, апостолу Петру и то, что он делал в городе Яфу.
1: Когда с городской площади, залитой ярким израильским солнцем, заходишь вовнутрь собора, то ловишь себя на мысли, что внутри она хорошо освещена, что бывает очень редко в церквах. И такое хорошее наполнение светом происходит благодаря многочисленным витражам, расположенным вверху у главного свода. В целом, внутренний интерьер церкви

и напоминает соборы в Европе с высоким сводчатым потолком и мраморными стенами. Церковная кафедра, как один из главных атрибутов, предназначенная для возвещения Слова Божьего, красиво воплощена в виде дерева жизни, ветви которого устремляются к небесам. Алтарная картина отображает библейскую историю о Петре, гостившем в доме Симона Кожевника. В церкви за алтарем находятся ризницы. Утверждается, что именно в них жил Наполеон в 1799 году. Вот этот знаменитый дом Симона Кожевника, на крыше которого отдыхал апостол Петр и получил удивительное видение, в результате которого он пошел в дом Корнилия, и впервые язычники, римляне, они услышали благую весть, они услышали Божье Слово, в результате которого пришла цивилизация в современную Европу, в Италию, во Францию, в Скандинавию, в Россию, в Финляндию. Это как раз знаковое место, которое, можно сказать, изменило судьбу всего мира.

0: О, Володя, смотри, что это такое.
1: Дерево растет в воздухе.
2: Да.
1: Ну надо же, придумали. Это явно что-то такой современный дизайн. И посмотри, на нем растут живые плоды. Вот ты видишь там апельсинчики?
0: Где? Я чуть не особо.
1: Вот, посмотри, посмотри, вот. Вот ты видишь, вот там апельсины растут, вот.
0: Ага.
1: Видишь, вот.
0: Ну да, вижу зеленый.
2: Да?
0: Да.
1: А как же оно питается водой-то вообще? Как оно может
0: откуда?
1: Здесь расти? А вот, наверное, вот эти капилляры подведены.
0: Откуда оно так идет? С крыши, что ли?
1: С крана водопроводного подходит.
0: Вот по трубке.
1: А можно его вот так качать немножко? Вот если мы так его качаем. Можно?
0: Смотри, качается.
1: Опа. Ну это настоящее живое дерево.
0: Да.
1: Это как будто дерево, которое выросло в райском саду. Дерево жизни, а потом было еще дерево познания добра и зла. Вот, наверное, это что-то такое.
0: Мне так кажется, как будто это дерево вылупилось из яйца. Можно спросить, может ли из яйца вылупиться дерево? Такая загадка.
1: В Яфу
0: вылупилось.
1: В Яфу может, это точно. Ну хорошо, интересное место.
0: Да. Пойдем дальше.
1: Пошли.

Мы находимся с вами на причале порта Яфо, один из древнейших портов мира. Сегодня он продолжает действовать, как вы можете видеть за мной, рыболовецкие суда, которые выходят из этого порта в Средиземное море, ловят рыбу. И прямо здесь рыбные рестораны, можете зайти, поесть рыбу, которую выловили буквально в нескольких метрах от нас в этом Средиземном море. Действующий порт Яфо, очень интересное место и обязательно вкусное.

0: дверь в обед восточной кухни. Мы готовы прокомментировать эту восточную кухню. Мы находимся в городе Яфа. А Яфа переводится как прекрасный, как красивейший. И мы видим тоже столы восточной кухни. Они тоже очень красивые, разноцветные. И здесь очень много всегда зелени, свежей, тушеной. Множество приправ восточных, специй, конечно же, хумус. Вот, многие вот эти вот блюда, которые нам приносят в виде закусочки, аперитива, мы даже не знаем, из чего все это приготовлено, но рекомендуем вам обязательно погрузиться в восточную кухню. Вот это блюдо, вот эти шарики называются фалафели. Они приготавливаются из бобовых, из овощей. То есть это чисто вегетарианское блюдо.
1: Вот этот хлеб я пробую здесь впервые. Это очень вкусно и интересно. Очень немножечко острое, с каким-то добавлением лимонного сока. Рекомендую такое непременно попробовать. Первый раз я попробовал это здесь, в Яффе. Okay. Thank you. Тут очень услужливые официанты, они подносят тебе новые салаты прямо, что-то напитки подносят.

0: На старинной улице Яфет у нас произошла приятная и удивительная встреча с китом, вернее с фонтаном Кит, автором которой является израильская художница Илана Гур. Из-за милой китовой улыбки местные жители дали свое название – улыбающийся кит.
1: Настоящий. Он, смотри, из бронзы, что ли, сделан? Пустой внутри.
2: Цветной металл.
1: Ну, какая-то бронза, наверное, латунь.
2: Здесь можно посидеть.
0: У этого фонтана приятно провести несколько минут, а уставшему туристу просто посидеть и отдохнуть под звуки журчащей водички, стекающей с улыбающегося кита. Приятная атмосфера располагает поразмышлять о древнем пророке Ионе, библейское описание которого дошло до нашего времени. Именно он был проглочен огромной рыбой кит и провел в чреве 3 дня и 3 ночи. Наверное, тот реальный кит, проглотивший Иону, был намного больше и страшнее. Ну а Иону по современным меркам мы можем смело назвать экстремальным туристом. Ведь он совершал опасное морское путешествие из этого города в город Фарсис. Но в конечном итоге попал в Ниневию. Бог изначально повелел Ионе отправиться в Ниневию и, можно сказать, проложил ему безопасный путь. Но Иона, испугавшись этого повеления, отправился на корабле в Фарсис. Но морской шторм предрек Иону гибели. И он был выброшен командой с корабля, и его проглотил огромный кит. Можно себе представить, какой катастрофический стресс пережил Иона. Ему осталось только молиться о спасении, что, впрочем, и произошло. Кит выплюнул его через 3 дня, и пророк остался жив и невредим, и продолжил свой туристический маршрут в правильном направлении. Самого кита, воплощенного в этом фонтане, мы можем с уверенностью и по заслугам назвать морским спасателем. Фонтан открыт для посещения круглый год. Напоминаем, что он находится на улице Яфет, названный в честь сына библейского персонажа Ноя, спасшегося в ковчеге со своей семьей от всемирного потопа. Кстати, ряд ученых и библеистов считают Яфета прародителем европейцев. Так что мы очень рады познакомить вас с вашим прапрародителем. И еще одна очень важная заметка. Вполне возможно, что именно в честь Яфета и назван город Яфа, и что после потопа он отправился именно сюда и здесь основал новую человеческую цивилизацию.

Друзья, за моей спиной вы видите современное здание, которое является уже Тель-Авивом. Но это другая история. Я приглашаю вас в следующий раз посетить со мной город Тель-Авив. Интересный город со своей большой, интересной, многогранной историей. И, к сожалению, наша программа позволяет нам осветить Яфу в полной мере. Но я вас приглашаю приехать сюда и прогуляться по этим улочкам и своими ногами, так сказать, ощутить, что это за город со своей интересной атмосферой. Древний город Яфо, древнейший порт мира, который продолжает существовать с древности по сей день. До скорых встреч!

удивительный город. Просто ходишь по улицам этого города, восхищаешься и завораживаешься этой древней историей, теми событиями, которые здесь происходили. Можно сказать, здесь произошел буквально переворот мировоззрения, в том числе и современной цивилизации, потому что здесь Петр получил откровение, видение пойти к язычникам и рассказать им те важные библейские ценности, ценности священных писаний, которые были открыты еврейскому народу. И таким образом цивилизация пришла в Европу и до самого края земли. Это город, можно сказать, город чуда, город, который имеет судьбоносное значение, в том числе для каждого телезрителя, который смотрит телепрограмму «Путеводитель по Израилю».

О, водичка прохладная. Хорошо немного охладиться после того, как ты нагуляешься по этим древним улицам города Яффа. По преданию, этот город был основан еще сыном Ноя, Иофетом, и считается, что это самый древний город, в котором на протяжении всей истории проживали люди. Рекомендую вам обязательно посетить его, здесь много интересных мест. Побывать здесь, прогуляться по этим узким улочкам, кривым, но все же здесь приятно и интересно. Приезжайте в Яффа, приезжайте в Израиль. Добро пожаловать!

0: Друзья, буквально за моей спиной вы видите современные дома, которые являются уже современным Тель-Авивом, который фактически вышел из Яфо. Что-то я запутался.
1: Давай.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, если вы поклоняетесь и кричите. Но как только они услышат Библию, тут же покидают вас. Знаете, что одно место Писания способно избавить вас от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний? Вы должны испытывать голод и жажду по слову живого Бога.

0: Come on, sing it.
1: I sing praises to you.

Я убежден, что моему поколению и людям моложе меня чрезвычайно важно понять, что мы создали культуру, сильной стороной которой является поклонение, молитва, но никак не слово. И сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, когда вы поклоняетесь, когда вы кричите, молитесь, когда вы одеваете браслеты с христианской символикой. Я даже не говорю, что это плохо, я отнюдь не об этом. Но проблема заключается в том, что как только они слышат Библию, то сразу же покидают вас. Для меня это больная тема, потому что я вырос в движении слова, где единственное, в чем люди испытывали голод, было слово Божье. Я мог жить без развлечений, без плотских удовлетворений, без девушки, без музыки и эмоциональных переживаний Бога. Я нуждался только в Слове Божьем, которое насыщало мой дух. Я ревную о том, чтобы мое поколение поняло истину. Одно место Писания способно избавить от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний. Мы не можем все свести только к музыке и молитвенным комнатам. Вы должны иметь голод и жажду по слову живого Бога. Аллилуйя! Вы слышали? Уже слышали очень много. Не одну проповедь по этому стиху Иеремии 1:5. Но сегодня я хочу поделиться с вами откровением Иеремии 1:5. Давайте прочитаем. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вы со мной? А люди на сцене со мной? А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, я вложил слова мои в уста твои». Стих 10. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Стих 11. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Сегодня я хочу, чтобы вы услышали эту мысль, которая есть основание всего того, о чем я быстро с вами делюсь. Грешник не является грешником из-за того, что он грешит. Не является грешником. Грешник грешит, потому что он уже грешник. Это очень глубокая мысль. Грешник не является грешником только лишь из-за того, что он грешит. Грешник уже грешит, потому что он грешник. Проблема не в поведении. Из-за кризиса идентичности у него возникает неправильное поведение, потому что модель поведения определяется системой убеждений, создаваемой годами. У меня была привилегия проповедовать и в реабилитационном центре, и в других местах. Каждый раз, когда мы там проповедовали, я поражался, что реабилитантов постоянно учат говорить: «Привет, меня зовут Джон, и у меня токсическая зависимость». А потом Джону говорили, что ему больше не надо быть зависимым от того вещества,
с которым он себя только что идентифицировал. Пока мы не поможем вам обрести правильную идентификацию, нам не удастся помочь вам изменить стиль жизни. Я мог бы целую ночь сидеть здесь и перечислять каждый грех из Библии. Мы должны получить откровение о том, как пел Джек сегодня. Мы принадлежим к царской династии. У нас великая судьба, иным образом мы никогда не сможем преобразовать свою жизнь. Ваша проблема заключается не в неправильном поведении, а в кризисе идентичности. В Новом Завете каждый раз, когда Иисус собирался привести людей к покаянию, Он помогал им изменить свое мышление. Именно с мышления Он начинал свои проповеди. Когда вы исправите свое понимание идентичности, вы сможете изменить свою жизнь. Я рос в баптистской церкви, и когда мне было 14 лет, я там произнес свою первую проповедь. Членом нашей церкви была одна мама в этой церкви, которая не посещала собрания. Но в тот день, когда я должен был проповедовать, она пришла. Я произнес свою первую трехминутную проповедь. За это время я успел повторить все, что знал целых 4 раза. А знал я то, что если вы грешите, то попадете в ад. Кровь, огонь и пар, дым, а также червь, их не умирает и огонь не угасает. Грешники пойдут в вечность навсегда и будут гореть вечно. Я основывал свое послание на истории о Лазаре и богаче, который в аду, будучи мучим, возвел очи свои к небесам. Я пытался помочь кому-то обрести спасение. Это было ужасно. Но до того, как я покинул церковь, ко мне подошла эта престарелая женщина. Мне было 14, и она хотела мне что-то сказать. Раньше мне рассказывали о том, насколько порядочной и умной была та женщина, но когда она обратилась ко мне, я не знал, чего мне ожидать. Она сказала: «Сынок, Бог держит тебя в своей руке». Я облокотился на спину сиденья и все время думал о словах той женщины. Действительно ли Бог держит меня в своей руке? На следующий день в школе у меня пропала нужда в том, чтобы меня принимали сверстники, и в том, чтобы идти на компромисс, чтобы быть любимым и быть популярным. И почему это произошло? Из-за того, что я обрел свою идентичность в Иисусе Христе. Я больше не нуждался в чьем-либо одобрении. Я не нуждался в том, чтобы люди принимали меня и были рады мне. Моей проблемой было не поведение, а именно кризис идентичности. И если бы вы знали, кто вы такой на самом деле, то вы бы не позволяли тому парню прикасаться к вам именно там, где нельзя, поскольку это не соответствует вашему пониманию. И если бы вы знали, кто вы бы больше не смотрели порнографию по интернету, поскольку Бог назвал вас пророком. А вы это делаете. Мы можем изображать ад в красках и рассказывать, как там страшно, но все, что нам нужно, это предложить нечто такое, чему бы вы сказали «да», и тогда ваше «нет» исчезнет. Как говорится в Иеремии: «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Иеремия, прежде чем ты попробовал детское питание, в моем разуме я уже видел, как ты пророчествуешь». Другими словами, «Прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя. Перед тем, как ты появился, я уже осветил тебя на пророческое служение». Иными словами, есть разница между тем, как воспринимаете себя вы, и как воспринимает вас Бог. Именно в этом заключается красота высвобожденного пророчества, которое высвобождено на вашу жизнь. Когда кто-то дает вам пророчество о вашей сущности, меняется ваше восприятие самого себя, и вы начинаете отождествлять себя с Божьим восприятием вас. Мне всегда было интересно, что всякий раз в Новом Завете, когда Павел обращается к верующим, он говорит им об их идентичности, говорит о том, кем они являются во Христе Иисусе. И это происходит каждый раз. Он всегда говорит, что они приняты, и они любимы Богом, что они — праведность Божья через Христа. И все это Павел пишет им, когда они продолжают грешить, когда они грешат. Павел начинает свое послание к Коринфской церкви следующими словами. «Апостол, освященным во Христе Иисусе,
призванным святым. И только после этого, в течение 15 глав, он указывает им, насколько несвященным был их образ жизни. Они ели еду, принесенную в жертву идолам, злословили на друг друга, сплетничали, ругались и делали много глупостей. Но он начал свое приветствие словами «апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Павел так разозлился на Коринфскую церковь, что в 17 главе «Деяний апостолов», когда он уже собирался покинуть город, он хотел стрясти пыль со своих ног. Однако ночью Бог обратился к Павлу,

во мне. Павел написал им, что они — мои призванные святые. Если ты хорошо нарисуешь им картину той сущности, которую я предопределил для них, то они покинут прежний образ жизни и будут новыми творениями. Когда вы увидите, что Бог запланировал для вашей жизни, что Он приготовил для вас, что Он желает делать через вас, тогда вам больше не захочется идти на компромисс. Никогда. Люди перестают грешить, потому что не хотят идти на компромисс со своим предназначением. Они понимают, что оно, предназначение, является их ценностью. Вы слышите, о чем я говорю? Только тогда, когда я немного повзрослел, я в итоге понял, почему не мог грешить. Я не мог вписаться в среду сверстников. Я не был популярен. Я не мог представить себя с пивом в руке. У меня не было модной одежды. У меня много чего тогда не было. У меня просто не получалось грешить. Это было противоестественно. Похожий опыт имели и многие мои друзья, которых Бог сейчас использует в служении. Возможно, потому что в то время, когда их сверстники после дозы наркотиков видели галлюцинации с желтыми подводными лодками, как об этом поют Beatles, они же после дозы увидели бы Моисея, Илию, горящий куст и Иисуса с горящими глазами. Он бы похлопал их по плечу и сказал, «Это не твоя сущность, это не твое». Другой служитель рассказал мне, что когда он готовился согрешить, то надел самую лучшую одежду. Пошлось и без одеколона, прически, поскольку он собирался петь в баре, где все знали его феноменальный голос. Но как только он сел за стойку бара, сразу же получил обличение. Еще до первого глотка алкоголя Бог обратился к нему. «Ты же знаешь, что не должен здесь находиться, что я создал твой голос для того, чтобы ты прославлял меня». Прославлял меня, а не грех. Ваше представление о себе отличается от Божьего представления о вас. Божье предназначение и помазание для вашей жизни не соответствуют вашему нынешнему образу жизни. Это не одно и то же, вы должны это понять, наконец. Меня очень сильно раздражает то, что я вижу потенциал некоторых людей лучше, чем они сами его видят. Вам дано все необходимое, чтобы быть великим в Царстве Божьем. Все необходимые инструменты, все дары, влияние, но у вас неправильное представление о себе. «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Но, Боже, я ведь не умею пророчествовать. Я еще молод, Господь. У вас когда-либо случалось так, что вы получили от Бога пророчество о себе, но потом вы его пытались заглушить мыслями из прошлого? Это могло быть что-то плохое, например, что ваши знакомые сказали о вас. Вы когда-нибудь переживали борьбу пророчества о вас с неправильным представлением вас о самом себе? Бог говорит вам, что вы призваны, но вы отвечали, что это невозможно, поскольку вы потеряли девственность, например, в возрасте 15 лет. Минуточку. О, Господи Боже, ведь я еще молод. А Бог отвечает вам. Не говори, что ты еще молод. Я вложил мои слова в твои уста. И потом, как мы знаем, Бог говорит ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Иными словами, Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он не знал о своем же собственном даре. Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он сказал ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Наконец, он увидел жезл миндального дерева. «Что видишь ты, Иеремия?» Он ответил, «Я не мог себе представить, что могу что-то видеть, но я вижу нечто».
«Я вижу жезл миндального дерева. Ты верно видишь Иеремия, и я бодрствую

над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Приходилось ли вам бывать в ситуациях, когда Бог предоставлял вам возможности, о которых вы не мечтали, потому что считали, что вы их не заслуживаете? Это происходило потому, что Он пытается достучаться к вам, чтобы вы поняли, что внутри вас помещено слово, которое вам надо внедрить в свою жизнь. Что видишь ты, Иеремия? Мой друг, я знаю, какая битва сейчас происходит у тебя в разуме, потому что это проповедники, какими я восхищался, которые говорили мне, что я не способен, что я не помазан, что я не призван, что я не настолько умен. Но потом я начал читать Библию и получать откровения, которыми я сейчас с вами делюсь. И открывались интересные вещи. Ведь я же не читаю Библию в искаженном свете. Я всего-то сижу со стаканом Пепси и пытаюсь читать Библию. И вот Бог обращается ко мне. Он обращается прямо ко мне, лично ко мне. Но одновременно до меня доносятся голоса проповедников. «Ты не можешь, ты не должен. Но если я не могу, то почему у меня все-таки получается?» Вы слышите, что я говорю? Мой друг, если вы не способны, то почему же Бог тогда привел вас на это место, и вы слушаете это послание, адресованное вам лично? В вас заложено нечто великое, о чем вы себе даже и не представляете сегодня. Внутри вас есть сокровище и ценность, которые другие хотели у вас отнять. Но сегодня мы хотим их вернуть вам снова.

0: Power Connection.
1: Силовая связь Джон и Джон Джейкобс. Брэд Таттл сейчас подпрыгнет в воздухе, изгибаясь, и попытается разрушить все три слоя. Барри Хендли будет справляться с 2 метрами бетона. Он подпрыгнет в воздухе, пытаясь разрушить обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона. В программе «Это необыкновенно» вы, вероятно, видели человека, разбивающего свое лицо о кирпичи. И они были не такие большие. Джон Компта, один из быстрейших людей, лицом вперед, разобьет эту огромную стену из бетона лбом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы они это сделали! Брэд Тёртл, послушайте, я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот эта груда представит собой колдовство и оккульт. Вот эта груда здесь представит вредные привычки и порнографию, злоупотребление никотином, алкоголем, наркотики. Вы что, позволите этим химикатам и извращениям руководить и править своей жизнью?

Кто может остановить боль? Я недавно был в одной школе, и ко мне подошла девушка. И она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки были изрезаны, как будто бы они были порезаны и соскоблены бритвой. Я спросил, что случилось, и она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Они говорят: «Кто может остановить боль?» Вы слышите меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята испытывают очень большую боль. Мне кажется, что все ребята в нашей команде прошли через боль в сердце. Исходит ли это от наркотиков, алкоголя, одиночества или от чего еще? Разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас, молодые люди, смотрят эту запись и размышляют: «Моя жизнь просто не стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда мы приходим. Молодой человек подходит с запиской о самоубийстве, я даю ей нам и сказал: «Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то стою, я не собираюсь этого делать». Я испытывал боль, когда я учился в старших классах школы. Как сказал Джон, у меня на шее висела табличка для продажи. Я был в поисках того, что принесло бы мне в жизни счастье. Я хотел встать сегодня здесь и заявить, что я никогда не употреблял наркотиков, алкоголя, но я не могу этого сделать. Это было бы, конечно, великим свидетельством, но я должен встать сегодня и заявить, что я попробовал все эти вещи, и я прошел через все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите? Люди спрашивают, кто может остановить боль. Давайте будем откровенными. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей, вы верите, что семья взывает: «Кто же может остановить эту боль?» Но нам не стоит быть в шоке. 50 миллионов семей ежегодно вредят друг другу в Америке, доставляют боль друг другу. Вы верите, что сегодня идет стон по всей земле? Кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все сегодня слушают меня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Они говорят: «Кто может остановить эту боль?»

Оль, я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают? Потому что боль внутри настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня мы живем в обществе, которое заставляет вас соревноваться. Постоянная конкуренция. Соревнования, конкуренции. Со времен рождения ребенка. Все пытаются посмотреть, кто же красивее, кто сильнее, кто умнее. Вы знаете, что в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, то вы лучше, чем кто-либо другой. Или если у ваших родителей есть деньги, или они богаты и знамениты, то вы лучше, чем кто-то другой. Вы знаете, что конкуренция и соревнования порождают боль. Наше общество говорит, если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же тогда так много несчастных среди очень богатых людей? Они говорят сами себе, да, я богат, но я несчастен. Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию и кончают с большим спортом. 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что слава — это не все. И сегодня среди вас... Сегодня среди вас кто-то спросит, кто же может остановить эту боль?

вас понимает, что каждый человек сегодня здесь задал этот вопрос. Кто может остановить боль? Кто может остановить боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Но вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. И люди говорят: «Боже мой, кто может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал: «Я не могу жить!» «Боже мой», — он сказал, Джон Джейкобс, — «кто может остановить эту боль?» Но дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение из этого мира. И это поколение не потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса Христа. И когда я буду ломать эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими, какими пришли. То, что Бог сделает что-то в вашей жизни, и ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда, никогда не будете прежним. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу того сделать, потому что религиозные правила не позволяют этому. Я не хочу этой религии, они говорят. Но для этого мы здесь, именно я делюсь этим. Понимаете, это не религия, это отношения. Это как мой отец за меня, и никто не может быть против меня, понимаете? Он воодушевляет меня в моих отношениях. Моя любовь к Господу растет и переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь. Я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия, и это не мир. Это истинный Христос, и я только двигаюсь вперед и никогда назад.

0: tried the drug routine.
1: Я употреблял наркотики и алкоголь. Я был профессиональным спортсменом, карьера профессионального футболиста мне не помогла. Мы находимся здесь, в Орландо, только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. И когда мы покинем его, понимаете, мы хотим, чтобы посеянные семена духовные проросли здесь. В Библии сказано, не нужно стыдиться Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами, и я сказать всем хочу вам, и хочу сказать телеаудитории, я хочу исповедать вам, что Иисус Христос является Господом моей жизни. Но знаете что? Не всегда было так. Я, как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса Христа, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было всего 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. Знаете, я видел, что причинял дьявол семьям, и мне это просто противно. Но во имя Иисуса Христа это должно прекратиться. Я пытался заполнить эту пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я говорил ему, почему он там ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился, так сказать, отцом для нас. Я искал в нем поддержки и руководство для воодушевления. Но когда сезон спортивный заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, а моя семья тогда была просто разрушена. Поэтому я начал употреблять наркотики в 9 классе. Однажды я подумал, что я просто немного выпью первый раз, понимаете, ничего страшного. Мои друзья тоже это делали, и я хотел быть принятым ими. Но первый раз приводит ко второму, и второй приводит к десятому. И десятый раз входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной и кокаином. И около 3 лет назад в Далласе, штат Техас, я увидел наклейку на автомашине. Там говорилось «В поисках вечного кайфа». Знаете, вот именно это мы и ищем. Мы ищем что-то, что будет продолжаться не только несколько часов или несколько дней, а что будет продолжаться вечно. У нас здесь находятся доски стандартного размера. Они все соединены вместе, и Барри Хендли попытается сломать все эти 4 доски своей грудной клеткой. Барри, ты недавно это сделал. Расскажи нам, что из этого получилось. Я не хочу об этом говорить даже. А где ты оказался через 2 часа? В больнице. Он был в больнице. На грудную клетку этого человека будет оказываться давление, которое бы разорвало грудь обычного человека.

Иногда нам приходится сталкиваться со стенами в нашей жизни. Когда вы бежите, когда вы пробегаете милю, понимаете, ваше тело хочет прекратить. Затем вы, когда разрушаете эту стену, вы можете пробежать немного больше. Возможно, вы осилите больше. То же самое с христианством. Иногда вы попадаете в ситуацию, когда вам хочется все прекратить, сдаться. Но если вы немного постараетесь и позволите Господу помочь вам, то вы сможете преодолеть эти стены вашей жизни, и вы далеко сможете продвинуться.

0: was in high school?
1: Когда я учился в старших классах, так называемая звезда футбола. Он отвел девушку на верхний этаж во время вечеринки. И я услышал об этом на следующий день на уроках. Она была молодой, она никогда ни с кем не была в постели. И она не знала, какие бывают отношения. Это был ее первый парень, если так его назвать можно. Он спустился вниз и объявил всем, что он только что с ней переспал. Эта девушка, я видел ее. Ее волосы были ужасными, она перестала заботиться о себе. И к концу года она ушла из школы из-за наркотиков. И знаете, о чем она стонала? Она говорила: «Боже мой, кто может остановить эту боль?»
2: The news media has attacked the church.
1: Средства массовой информации атакуют церковь, смеясь над многими. Они осмеивают христианских лидеров, пытаясь сказать, что это просто шутка. Знаете, что они говорят? Они говорят: «Я вызываю твоего Бога, бросаю ему вызов». Но вы знаете, Бог не оставляет вызов без ответа.

0: everybody, say this out loud.
1: Все произнесите вслух. Господь, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл, но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Царство Бога, войди в мою жизнь. Желание Бога будет осуществлено в моей жизни. Его воля. Сегодня новое начало. Иисус будет Господом моей семьи, моего будущего и всего, что есть у меня в жизни. В своей жизни Иисус будет править в моей жизни. И это будет новым началом. Бог, я отдаю Тебе свою жизнь. Используй ее для чего-то великого. Слава Богу, я спасен. И благодаря Богу я избавлен. Дьявол под моими ногами. И пусть мое прошлое уйдет. И я объявляю о новом дне. О том, что Бог покинутых будет моим Богом. Он мой источник. Он моя высокая башня. Он мой щит и укрытие. Он поднимает мою голову. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Величественнее тот, кто во мне, чем тот, кто в мире. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы отправляетесь на рыбалку, вам не стоит отправляться на рыбалку в своем аквариуме, но вы должны ловить рыбу в океане. Так и сказал мне Бог. Он сказал: «Джон Джейкобс, ты будешь ловцом людей». И Он дал нам силовую команду, чтобы мы были инструментом для того, чтобы привлечь внимание поколения, которое не будет слушать обыкновенного проповедника. Но мы должны объявить им об Иисусе Христе, рассказать им о том, что Иисус Христос является ответом на разбитые сердца. И Он может убрать тяжесть греха с вашей спины и с вашей жизни и дать вам покой разума и дом на небесах. Послание Евангелия, друзья. Евангелие, которое должно распространяться. И мне хочется сказать вам, что мы приближаемся к 2000 году. И у нас новые требования к церкви. Я хочу пригласить вас к этому маршу вместе с нами. Силовая команда, я называю это «Вторжение 2000». Видите, «Вторжение»? Я проповедую, что это поколение Моисея. И есть четыре момента во Второзаконии, в главе 2, стихе 24, которые Бог велел Моисею выполнить. Это встать, вторгаться, завоевать земли и сражаться с царями. И мне кажется, что мы находимся на втором указании этого. Это вторгаться. Это значит идти на базарные площади, идти в города и мелкие поселения и начать объяснять людям, что им нужен Господь Бог. Не проповедовать о том, что они попадут в ад, и краснеть при этом, потому что они скажут: «А я уже знаю, что я попаду в ад». Но проповедовать о прощении реальности и той разнице, которую вносит Иисус Христос в нашу жизнь. Не только говорить о реальности небес и ада, но проповедовать с любовью, говорить об истине. Начать восклицать против извращений, колдовства и оккультизма, против самоубийства, депрессии. Объявлять о том, что это луч в темном царстве. Иисус — это ответ разбитым сердцам. Он может сделать вас новым созданием, новым творением. Друзья, мы должны войти в 2000 год. И вы увидите силовую команду. Возможно, вы видели, знаете, картину моряков, несущих флаг, американский флаг на холм. И это же картина силовой команды. Мы несем крест на холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим о вторжении, о духовном вторжении. Мы хотим, чтобы вошли в будущее вместе с нами. Спасибо, что вы смотрите нашу программу. Спасибо, что вы поддерживаете силовую команду. Благословит вас Бог.

0: Вторая серия. Звездная ночь.
1: Информация для вахтенного журнала представлена сэром Солнечно и онным роботом. Солнечные данные 20321. Местонахождение дорога Бифлеем.
2: Бедный Иосиф, ты прошел столько миль. Разве ты не хочешь немного отдохнуть?
0: Нет, вот-вот родится малыш, так что не будем останавливаться, пока не дойдем до Вифлеема. Как ты себя чувствуешь?
2: Прекрасно. Что это? Смотри.
0: А?
2: Смотри, Иосиф.
0: Что это?

0: Ой, простите меня.
1: Извините, я, наверное, ошибся в расчете осевого ромба, но я это мгновенно исправлю.
2: Куда-нибудь через месяц или два?
3: Месяц? Энджи, я хочу домой, не хочу торчать тут еще месяц. Смотрите. Ой, кажется, наша знакомая Мария.
4: Да, это она.
3: Ой, привет,
4: привет, Мария.
3: Здравствуй, Мария.
4: Здравствуйте, детки. Очень рада видеть вас.
2: Мы уже встречались.
4: Конечно, я помню. Это было где-то полгода назад.
5: Всего полгода?
2: А, ну да, это значит...
5: Машина времени не очень-то продвинула нас вперед.
1: Свежая информация. Летающий домик пытается вернуться в 20 век. Ошибка в расчетах вызвала вынужденную экстренную посадку.
2: Профессор, это Мария. Мы про нее вам рассказывали.
0: Мария? Вы...
4: Да, я жду ребенка. Знакомьтесь, это мой муж Иосиф.
6: Рад познакомиться. Я слышал, дети здорово помогли моей жене при прошлой встрече.
0: Так, а когда вы ждете ребенка?
4: Скоро.
0: О, великолепно!
2: Здорово!
5: Надеюсь, мы его увидим.
2: Ага.
0: Предлагаю тост за мать и отца.
1: Присоединяюсь к поздравлениям.
4: Прекрасный тост.
6: Спасибо за добрые пожелания.
2: Готова спорить, у вас будет прекрасный малыш.
5: Я думаю, это будет мальчик.
2: А почему не девочка?
0: Зачем вы взяли Марию в такое путешествие? Беременным это ни к чему.
6: Увы, так приказали римляне. Чтобы платить налоги, мы должны прийти в Вифлеем и зарегистрироваться.
0: Ну, брат, теперь ясно, что значит поговорка «горе побежденным».
6: Все верно.
2: Простите, Вифлеем очень большой город?
4: Не очень.
6: Это один из крупнейших городов Израиля, а что?
2: В большом городе у нас будет больше шансов найти временную работу.
5: Временную чего?
0: Работу зачем?
2: Мы съели практически все запасы. Нам нужно $40 в неделю чистыми.
0: Ох, и намучится с тобой твой будущий муж.
5: В будущем я хочу построить такую машину времени, которая будет всегда работать без поломок.
2: Вались, Корки.
5: Энджи, я сам управляю осликом.
3: Эй, смотрите на меня. Без рук, смотрите.
5: Ой. Эй, сюда, сюда.
2: Что?
5: Поймайте ягненка, пожалуйста.
2: А, хорошо. Сейчас.
5: Прегради ему на путь.
2: Ой-ой-ой.
5: Погоди.
2: Бедный Джастин.
4: Хотите стать пастухами и помочь мне смотреть за стадом?
5: Конечно, хотим.
2: Мы как раз хотели найти временную работу.
4: Я вам ее дам.
5: Мы решили остаться здесь. Маше предложил нам стать пастухами.
2: Мы скоро увидим вашего малыша, Мария.
4: Надеюсь, вы еще навестите нас в Назарете, если будете поблизости, да?
6: Дай-то Бог. Всего доброго.
2: До свидания.
5: До свидания, Иосиф.
4: До свидания.
2: До свидания, Мария!
4: До свидания, дети!
2: Еще берегите себя, скоро. Мария, и малыша тоже!
4: До свидания, Иосиф!
2: Ко мне!
7: Энджи, эй, сюда! Поймай барашка! Джастин, лови!
3: Хоп! На! На! На!
2: Ой, я выдохлась.
5: Ты, может, и выдохлась, а я так просто сдох.
7: Вы стадо слабаков.
5: Ах так, увидишь, какие мы слабаки. Пастухи, подъем, не бросим овец.
7: Кажется, зря над ними смеялся.
5: Поймал
3: это. А они ко мне.
8: Назад, внимание, марш!
5: Восхитительно! Работа пастуха отнимает массу энергии.
2: Это правда, но зачем вести себя по-свински?
4: Пока не привыкнете, будет очень трудно. Что это?
9: Не бойтесь, я принес вам благую весть. В этот день в городе Вифлееме родился Спаситель, Господь наш Христос. Вы найдете младенца, завернутого в одеяло, в лошадиных яслях.
4: О, Господи!
5: Все слышали, что я слышал.
2: Как ты думаешь, что это было?
4: Что, если это Господня весть?
5: Ага. Пошли в Вифлеем, попробуем найти ясли.
2: Но мы не знаем дороги.
4: Вы действительно собрались в Вифлеем? Дорогу я знаю.
1: Кажется, я понял, где неисправность. Вышли из строя вот эти конденсаторы.
0: Конденсаторы, шменсаторы. Ты же знаешь не хуже меня, сэр, что ты перегнул гиперболу.
1: Возможно, но...
10: Простите, можно мы прервем вас?
1: Мы три царя с востока, несли дары издалека через поля и реки, болота и горы.
11: Подняв к юной звезде наши взоры. Его?
10: Она чудесная, на запад шефствует звезда небесная. В любом случае, яркую, мощную видели вы, может быть.
0: Яркую звезду? Понимаете ли, у нас тут не планетарий.
1: Мы имели в виду совсем другое.
10: Зажглась звезда, это значит, что новый царь иудейский рожден в Вифлееме.
11: Да, рожден в яслях.
0: Да ну! Да, это были три мудреца.
1: Мы только сейчас поняли.
0: Они, должно быть, говорили на неизвестном мне диалекте. Кто это?
1: Где?
0: Видишь, вон там.
1: Человек в маске подозрительном.
0: Угу. Сэр, иди-ка, пойди разузнай, чего он хочет.
1: Я? Нет, спасибо. Почему не вы?
0: Ну, ты же знаешь, мне надо починить машину времени. А потом скоро вернутся дети, я должен быть здесь.
1: Но...
0: Сэр, ты забыл субординацию. Ты всего лишь робот.
1: Я пойду, пойду. Я иду. Человек в маске входит во дворец царя Ирода странно.
11: Чего? Ты видел трех мудрецов с востока на пути в Вифлеем? Хотят поклониться младенцу, рожденному в яслях?
0: Да, ваше величество. Более того, они говорят, что ребенок будет новым царем иудейским.
11: Ребенок, рожденный в яслях, будет царем иудейским? Нет, Ирод царь, то есть я.
1: Мудрецы, остановитесь, пожалуйста. Я должен вам сказать.
12: А, я помню тебя.
11: Ты, должно быть, шел за нами. Что-нибудь случилось?
1: Нечто подозрительное и странное.
10: Что же именно?
1: Когда вы ушли, мы заметили, что за вами следит некий человек в маске.
13: Вы три мудреца с востока?
12: Да, это мы.
13: Ягда, царский министр. Его величество царь Ирод приглашает вас на пир в свой королевский дворец.
12: Мы попируем.
13: И ты пойдешь с ними во дворец.
1: Что, я тоже?
13: Да.
11: Приятного аппетита.
10: Замечательно.
12: Великолепно.
1: Высший разряд. Вот так пир. Плохо, что я робот. Все это съедят мудрецы. Но зачем нас позвали сюда?
11: Правда ли, что вы пришли с востока поклониться новорожденному, который будет мессией?
12: Правда, ваше величество, все так.
11: Раз уж вам удалось узнать, что младенец родился здесь, в Вифлееме, сделайте любезность, скажите, где его найти.
12: Но зачем?
11: Дело в том, что я сам хочу поклониться младенцу Христу.
10: Хорошо, скажем, а хоть сейчас?
11: Согласен, спасибо.
1: Иди, боюсь, у этого царя Ирода какие-то задние мысли. Свежая информация. Моше привел Джастина, Энджи и Корки в город Вифлеем.
2: Уже поздно. Наверное, профессор Бамбл беспокоится.
3: Пойдем обратно и ляжем спать.
5: А как же младенец, про которого нам сказал голос?
4: Мы шли так далеко, надо все же найти его.
2: Ну, Вифлееме так много яслей. Как мы найдем те самые?
4: Давайте все же попробуем. Что, например, вот здесь?
5: Так, посмотрим.
2: Ну, давайте.
5: Ой, с меня хватит. Это пустая трата времени.
2: Может быть, рассказ про младенца нам померещился?
4: Нет, не померещился, учти. Мы все слышали тот голос.
2: Да, ты вообще-то прав.
3: Энджи, кажется, у меня пневмония.
4: Что ж, Корки отведем домой.
2: Да, так будет лучше.
5: Ну тогда пошли.
2: Корки, ты же хотела обратно.
3: Смотрите.
5: Может быть, это...
4: Ясли, идем.
5: Сэр, не ожидал с тобой столкнуться.
1: Я тоже.
5: Как ты сюда попал?
1: Долгая история.
12: А вы что здесь делаете?
5: Мы пришли посмотреть на младенца, рожденного в яслях.
11: А вы могли бы найти именно те самые ясли?
5: Мы думаем, может быть, эти.
11: Зажжены все огни.
12: Возможно, мы нашли мессию.
2: Это Мария.
4: О, детки.
5: Какой он красивый.
3: Ага.
4: Он похож на ангела.
3: Ага.
2: Ой, я так люблю малышей.
3: Угу.
6: Из-за переписи населения в гостинице не было мест. Все понятно. Ожидался ребенок, и мы рады были найти эти чистые ясли.
12: Здесь золото.
10: Лада.
12: Мира.
6: Слава Христу Спасителю.
12: Слава Мессии, рожденному быть царем иудейским.
10: Увидев на востоке его звезду, мы возликовали и пришли поклониться ему.
1: Мы и не предполагали, что ребенок Марии будет мессией.
5: Вы, наверное, удивлены?
6: Да не очень удивлены. Да, радость моя?
2: Что это значит, Мария?
4: Что ж, я с удовольствием расскажу вам эту чудесную историю. Однажды, когда я спала...
6: Благодатная Господь с тобою, благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Скоро зачнешь ты в чреве и родишь сына, и назовешь его Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего.
4: Господи, сущий на небесах, я покорная раба твоя, да будет воля твоя.
6: Разве не чудо? Я восхищен, Мария.
4: Правда? Я очень боялась рассказать тебе, Иосиф. Я сама с трудом в это верю.
6: Мария, я люблю тебя, и я клянусь заботиться о тебе. Если Господь желает, чтобы ты родила ему сына, мы должны покориться.
4: О, я люблю тебя.
6: Ребенок, зачатый тобой от Святого Духа, будет все равно, что наш собственный. И я буду любить его так же, как я люблю его мать.
4: О, Иосиф.
10: О, что за чудесная история.
6: В старину ее предсказал пророк.
5: А как объяснить, что с нами было? Скажем, мы слышали голос ангела, а звезда привела сюда мудрецов.
11: Так ведь рождение младенца есть чудо. Неудивительно, что его возвестили тоже чудеса.
6: Вы так мудры. Может быть, объясните еще один случай?
10: С удовольствием. А что случилось?
6: Я так понимаю, что меня посетил один из ангелов Божьих. Он предупредил, что власти будут угрожать жизни младенца. И нигде в Израиле он не будет в безопасности.
1: Что удивительно. По-моему, царь Ирод горел желанием узнать, где находится малыш.
10: Очень странно. Может быть, у царя Ирода были какие-то тайные мысли насчет младенца. Расскажи подробнее, что сказал тебе ангел?
6: Ангел сказал, что если мы с Марией хотим уберечь дитя, мы должны как можно скорее бежать в Египет.
11: Вот и ответ на твой вопрос.
1: Это очень серьезно. Я думаю, стоит послушаться Господа и скорее бежать.
4: Я не понимаю, почему кто-то хочет повредить ему. Но в любом случае мы не оставим нашего малыша в беде. Ни за что.

0: Это ужасно.
1: Нет, нельзя быть таким жестоким.
2: Я так и думал. Царь просил мудрецов сказать, где младенец, потому что хотел убить его.
3: Он приказал убить всех младенцев.
4: Обыскать все дома и все ясли. Есть обыскать.
0: Они идут. Берите Иисуса и бегите.
5: Куда же нам бежать?
4: В Египет.
5: Конечно.
3: В Египте безопасно.
5: Пойдем.
4: Вон еще одни ясли.
5: Мы пойдем домой другим путем, чтобы нас не спросили, где вы сейчас.
0: Мария, они сейчас войдут.
2: Прячьтесь здесь.
4: Откройте! Откройте!
6: А. Где младенец, который здесь родился?
0: Кто-кто?
4: Младенец!
0: Младенец? Тут какая-то ошибка.
4: Не лги!
0: Я не лгу.
4: Соседи сказали, что вы кипятили воду.
0: И что?
7: Ой, воду кипятят, чтобы принять роды.
4: Да. И как, новорожденный здесь?
0: Здесь нет новорожденных.
4: А зачем кипяток?
0: А вон, для жеребенка.
8: Жеребятам нужно много кипятка.
0: Так же, как младенцам.
4: Не задерживаться, вперед!
7: Ты их обдурил?
0: Да, спасибо жеребенку. Солдаты ушли.
2: Опасность миновала.
1: Спасибо вам всем за помощь. Бог даст, еще встретимся, когда мы вернемся домой.
5: Нам пора, Мария.
1: Попрощайся, Иисус.
0: До свидания, Иисус.
7: До свидания,
4: до свидания,
7: Иисус. Иисус.
4: Мария, до свидания, Иисус.
7: До свидания.
4: До свидания.
5: Спасибо
1: до свидания,
5: большое.
1: До свидания, детки.
0: До свидания.
7: До свидания. До свидания.
2: Свежая информация. Мария и Иосиф отбыли в Египет с младенцем Иисусом, чтобы сбылось слово Божье, сказанное пророком: «Из Египта призову я сына своего».

0: вчера вечером мы торопились домой. Мы боялись, что вы тревожитесь. Но когда вернулись, вы спали.
1: Да я просто устал. Кстати, как ваша работа? Вы уже уволились, а?
0: Да, что-то вроде.
2: Как только овцы видят Джастина, они бегут в другую сторону.
1: Итак, Джастин был уволен. Ха-ха.
0: Да. Прекрати. Ты рассказала профессору про царя?
2: Угу. Только бы Иисусу было хорошо в Египте.
1: Да не бойся ты. Вспомни, ни у кого не было таких родителей, как Мария и Иосиф. Младенец Иисус в надежных руках.
2: Конечно.
0: Раз уж зашла о том речь, я думаю, пора бы нам вернуться и увидеть наших родителей.
2: Машина не работает?
0: Почему вы так долго возитесь с ремонтом, сэр?
3: Я действую правильно, не то что некоторые.
4: Я буду рад помочь тебе, сэр.
3: Нет, нет, не тяни за этот шнур. Не надо, Корки.
2: Смотрите, голову берегите.
3: Я предупреждал.
4: Опять ошибка.
5: Моя чудная машина времени. Нужно все начинать сначала. Ужасно.
3: Информация для вахтенного журнала. Машина времени вышла из строя. Возвращение в 20 век откладывается.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В сегодняшней программе мы поднимем актуальные темы о современной церкви, какой она должна быть, куда идти и вести за собой, и в чем заключается понятие «успешная церковь». Не пропустите, это важно знать. И сегодня в нашей студии специальный гость, старший пастор церкви «Новое поколение» города Мелитополь Виктор Сергеев. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Спасибо, что приехали специально, в том числе для записи программы. Учитывая, что церковь «Новое поколение» в Мелитополе не очень известна широкой аудитории, но тем не менее те люди, которые с ней близко, хорошо знакомы, они почему-то убеждены в том, что об этой церкви стоило бы узнать большему количеству людей, наверное. И это одна из причин, почему мы пригласили вас в студию, чтобы пообщаться. И в течение нашей беседы, я думаю, что и наши зрители будут понимать, почему так. В видении вашей церкви написано, что церковь родилась в молитве, в молитвенных отношениях. Как это было и сколько лет вашей общине? У кого зародилась идея?
1: Действительно, наша церковь началась с молитвы, потому что я верю, что ни одно дело мы не должны начинать без молитвы. Потому что особенно такое сложное и важное, как начало церкви, оно должно родиться в молитве. Мы, когда вышли из традиционной церкви, месяца три, я думаю, может, 3,5 мы молились. У нас вышла небольшая группа человек, может быть, до 10.
0: В городе Мелитополе также?
1: Да. От трех до пяти часов мы каждый день молились. Каждый день, день за днем. Мы не знали, почему это так. Но Дух Святой, я думаю, повел нас. И после 3,5 месяцев мы начали уже церковь. И старт был очень сильный.
0: Когда вы начинали? В каком году?
1: 91 год.
0: В общем-то, это почти те годы, когда было массовое рождение многих новых церквей по всей стране.
1: У нас клубик был на 85 мест, 3-4 месяца он был забит уже. У нас на покаянии было 15-20 человек. На каждом служении. Я думаю, что это как раз та молитва совершила свою работу. Естественно, Бог дал через молитву видение дальше двигаться. И до года уже было около 150 человек до года.
0: Первые служения, это, наверное, как евангелизации вы проводили изначально.
1: Да. Служения были смешные, да.
0: Вы делали своими усилиями?
1: Под косилку пели, я пел и танцевал, и моя жена. Все было очень так по-смешному, конечно, но тем не менее 20 человек каялось. Да, все было построено на евангелизации.
0: Тогда было распространенное явление, когда приглашали иностранных гостей и участвовали в евангелизациях, или вы самостоятельно это делали?
1: Мы все самостоятельно, мы все начинали с нуля, и шли сами. Поэтому для нас молитва, для меня лично, на сегодняшний день мы молимся, мы молимся много, наша церковь молитвенная, наши служители, мы молимся каждый день около 5 часов. Это каждый день, это без остановок, мы это делаем стабильно.
0: То есть это вопрос не только начала церкви, а вопрос всей истории церкви, молитвы.
1: Если вы заходите в нашу церковь, то вы уже будете ощущать Божье присутствие. А если вы чувствительны к Духу Божьему, то вы реальное помазание переживете, потому что церковь молится. Это не основное, не самое главное, но без этого невозможно. Потому что каждую неделю у нас происходит исцеление. Каждую неделю исцеление происходит. Такие серьезные. Два-три исцеления озвучивает каждое воскресенье. Поэтому это все благодаря молитве. Через молитву высвобождается Божье присутствие, Божье помазание. Поэтому без молитвы я даже не представляю.
0: Вы сказали, что по итогам первого года где-то было приблизительно 150 людей в церкви. Сейчас уже церковь, соответственно, 22 года. Сколько людей в церкви сейчас у вас является прихожанами регулярно?
1: Сейчас давай такой расклад. 400 детей у нас до 15 лет – это воскресная школа. По ячейкам 300 – молодежи. И 125 более взрослых людей.
0: У вас такое фиксированное количество?
1: У нас отчетность, да. У нас отчетность, потому что у нас работает система. Отчетность, поэтому, конечно, я все знаю цифры.
0: Слушайте, к системе немножко позже перейдем, потому что это, наверное, одна из основных тем будет нашей беседы в том числе. Но вы упомянули 5 часов молитвы вашей церковной команды. Что это происходит? Это штатные сотрудники,
1: это пасторы, я вместе с ними. Для лидеров домашних групп у нас, час с Иисусом, это как минимум.
0: Вот эта 5-часовая молитва, как она происходит? Вы в офисе вместе?
1: Мы в церкви, В церкви собираемся каждое утро и мы молимся. У нас есть определенный план, определенная стратегия. Естественно, без молитвы не будет освежаться видение. Это То как раз, что происходит, когда церкви останавливаются. Они теряют молитву, думают, что по накатанной будет все идти.
0: По инерции.
1: Да, но мир духовно очень жесткий, поэтому там ошибок никто не прощает. Поэтому молиться надо настраиваться молиться до конца, пока на небо не придем.
0: Молитвы проходят по-разному в разных церквях. Есть тип молитвы, когда люди находятся в каком-то потоке и процессе, и эта молитва неосмысленная, неосознанная, без каких-то пунктов и списков. Есть, наоборот, другой тип молитвы, церковной, в том числе, это когда есть там 58 пунктов, и все 5 часов они распределяют, да, эти пункты между каждым. Какого типа у вас молитва
1: у нас
0: эти 5 часов идет?
1: У нас молитва только за пробуждение. Утренняя молитва только за пробуждение, за рост церкви.
0: Ну, я понимаю, у вас есть списки какие-то, или
1: нет,
0: вы водимы Духом Святым,
1: нет,
0: условно
1: мы идем,
0: говоря,
1: мы молимся Духе, мы молимся на языках, и, естественно, у нас тема одна, чтобы росла церковь, мы видим мегацерковь, видим ее успешной, и чтобы Бог благословлял эту неделю, движение Духа Божьего было, чтобы люди спасались, это мы делаем. Лидеры молятся за свои ячейки, а уже церковь вечером собирается на молитвенные, у нас еще разбито. Угу. Церковь на группы, каждый свой день приезжают они молиться. Там по 250-300 человек приезжают молиться каждый свой день.
0: Еще вечерняя, каждый
1: вечерняя,
0: вечер,
1: да,
0: молитва.
1: Да. Ну, мы немножко сейчас будем их, конечно, сокращать, потому что не остается времени для евангелизации. Люди приезжают молиться. А в пятницу у нас поклонение. Вечер поклонения. Мы поклоняемся около часа под живую музыку. И потом молимся опять. Все о том же. Пробуждение, спасение грешников.
0: Вы упомянули слово «мегацерковь». Что вы вкладываете в это понятие? Уж тем более, что не все в восторге от самого этого понятия, в принципе.
1: Ну, 10% мы верим.
0: 10%
1: да,
0: от населения города?
1: От населения города.
0: Какое
1: должно...
0: население города Мелитополя?
1: 158 тысяч. Вот 15
0: тысяч. То есть 15-20 вас устроит?
1: Да, это реально. Это реально, это
0: и вы реально считаете?
1: Это реально, это очень реально. При той динамике роста, при том видении, которое мы имеем, это нормально. Это реально, и надо смотреть на большие церкви, и всегда будет легче.
0: Как с постом обстоят дела? Является для вас это приоритетами и также условиями
1: пост
0: для
1: раньше,
0: успеха?
1: Пост раньше до 10 дней у нас был голодовка во имя Иисуса Христа. Это не считался пост, потому что шли больше. Сейчас постимся меньше. Мы, наверное, уже постарели. Постились много. Но сейчас другие включаем рычаги. Хотя пост берет церковь, периодически берет пост, конечно. Угу. Пост, подкрепляя сильной молитвой. Многое может усилена молитва, поэтому без молитвы, я думаю, что если пастырь не молится, команда не молится, ожидать каких-то результатов, я думаю, очень, очень сложно.
0: Немного пытаясь проанализировать логику вашего служения, и даже в том числе то, что вы сейчас успели сказать за первые минуты нашего общения, я обратил внимание, что у вас особая страсть и склонность к систематизации и упорядочиванию процесса. То есть вы можете назвать точное количество прихожан церкви, точное количество часов, сколько кто молится. Это фактор дисциплины, он как-то отдельно подчеркивается в церковном лидерстве, и как это происходит?
1: У нас есть система. Система включает и плотские вопросы, и это куда-то пойти, что-то взять, принести, сказать, духовные. Поэтому она объединяет все вопросы, которые приносят нам результат позитивный. Ну, о системе говорить здесь просто нереально, потому что это многие часы, да, если в деталях, в деталировке. А в общем, да, у нас есть отчетность. Если мы пончики считаем на рынке, чтобы нас не обманули, то людей мы знаем не только по имени, мы их и считаем, и знаем по имени, за каждого мы
0: ответственность за это лидеры домашней группы.
1: Да, да. Я знаю даже точно, сколько перед собранием воскресенья будет неверующих людей. То есть сливается информация. Я знаю, и на что должен рассчитывать вообще проповедник, как он должен концовку строить, если много людей, он уже по-особенному настраивается. Поэтому это нормально, мы к этому привыкли. Это как домашнее задание. Когда даем домашнее задание, дети наши, они обязаны, да, сделать его дома и дать отчет, да? На второй урок, на второе занятие. Точно так и здесь.
0: Я помню, как-то с вами беседовал достаточно коротко и тезисно по этому поводу. Но когда церковь или любую организацию, особенно некоммерческую, там, где отношения основываются не на зарплате или на выполненной работе, а основаны на каких-то совершенно других факторах, насколько сложно реализовывать вот этот принцип ответственности? Что людей мотивирует? Ответственность перед Богом или страх отчета, который они должны предоставить?
1: Нет, все намного проще, но все намного сложнее. Дело в том, что я думаю, что существуют две, скажем так, модели пробуждения. Это когда на одной личности все держится. Такие как Чарльз Финей или Иван Робертсон. Вот они все это толкали, Дух Святой действовал. Мы у нас не получилось так. Поэтому мы больше склонны к модели ячеечной. Неважно, какая она, бразильская, колумбийская, группа 12.
0: Рахтанай,
1: у нас классическая,
0: еще?
1: Да. Поэтому раньше у нас около 15% тянули все в церкви. Сейчас основная наша задача, Христос сказал такое интересное слово, жатвы много, делателей мало. Поэтому просите Господина жатвы, чтобы он вот этот глагол послал или выслал. Глагол используется в изгнании бесов, этот же глагол, выгнать. Mm-hmm. Поэтому наша задача моя, задача лидеров, выгнать при помощи Духа Святого, с нашей стороны и при работе Духа Святого, максимально всех на Ниву Божью, потому что Нивы очень много. Поэтому мотивация идет. Мы говорим людям вокруг, посмотрите, сколько людей гибнут каждый день. Мы говорим об этом. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой выгонял их, реально выгонял, вдохновлял их, посылал их на Нивы Божьи. Сейчас, ну, может быть, около 70% у нас уже работает, церковь работает. Поэтому мы, конечно, ожидаем результат, ожидаем, что динамика роста будет постоянно идти вверх, потому что мы, ну, верим, что, ну, процентов 90 будет работать в этом направлении.
0: Пастор Виктор, так уж получилось, что в рамках этой программы я немножко выступаю адвокатом ленивых, поэтому еще один уточняющий вопрос. А вот как, бывают ли случаи, когда люди не выдерживают такого прессинга, бремя ответственности, и уходят
1: прессинг,
0: из церкви
1: понимаешь,
0: вообще?
1: Когда вот в церковь начинает уже работать, люди, которые, ну, скажем так, просто приходят по воскресеньям посидеть и вдохновиться от проповеди, они начинают смотреть, никто не давит.
0: То есть они начинают вовлекаться просто,
1: да,
0: в волну.
1: Да, это же закваска, она как заквашивает, и наоборот. Люди, не делающие, заквашивают тех, которые делают. Поэтому здесь работаем, мотивируем, вдохновляем, говорим постоянно. Ну, у нас членами церкви не могут быть люди, которые не евангелизируют, не проповедуют. Угу. Точно так, как и не сдающие десятину. Воры Царства Божьего не наследуют, поэтому как они могут быть в церкви Божьей? Поэтому у нас 100% все делят десятую часть, и мы хотим, чтобы 100% люди и проповедовали, благовествовали. И когда все по чуть-чуть, как бы мы можем иметь хороший результат.
0: Хорошо, спасибо большое. Сейчас вернемся через минуту и продолжим нашу беседу. Можно найти массу причин и оправданий, по которым церковь не может быть, якобы не может быть успешной или влиятельной, но есть только одна причина, по которой грешники обратятся к Богу. Какая именно, узнаем через минуту. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и тема нашей беседы – современная церковь и какие факторы помогают ей быть успешной. Что для вас успешная церковь, тем не менее? Это фактор количественного роста является ключевым в определении этом или что еще?
1: Понимаете, недавно я встретил одного человека, и, ну, он спросил о моих планах. Я говорю, ну, мы сейчас начинаем строить здание дальше, ну, огромное здание, вы знаете, да?
0: Ну, во-первых, у вас уже есть здание.
1: Значит, да, здание есть, да, сейчас, да, ну, более 7 тысяч посадочных мест, уже проект на экспертизе, и это будет соединяться с этим зданием существующим. Ну, сложно, когда у меня спрашивают о здании, я говорю, ну, это 180.

0: 35 дверей, там 530 унитазов, там, ну, чтобы люди представляли, что это такое. Да. Это 35 тысяч квадратных метров.
1: Ну, вы, как строитель, для вас это такая тема близка, наверное.
0: Ну, близка, ну да, ну это ж надо финансы, все это. Ну, будем строить, построим, все это вера покрывает. И он когда услышал, он говорит: Виктор, оно тебе надо. Ну, у тебя ж нормально, церковь, ну, неужели
1: и
0: тебе...
1: И так все хорошо, в общем-то?
0: Да, зачем тебе нужны эти проблемы, этот головняк? Я посмотрел, я чуть не заплакал, потому что, ну,
1: человек... Это пастор говорил?
0: Это пастор большого города, да-да-да. Как будто это вот фабрика по изготовлению печенья там или пончиков. Мы никогда не должны, у меня никогда не должна быть удовлетворенность. Мы никогда не должны закончить, мы постоянно должны спасать, сколько только успеем. Поэтому, я думаю, одна из причин, почему вот происходит падение, я думаю, удовлетворенность, потому что люди подстряк, как бы, ну, вроде бы работают, вроде бы, как бы, может быть, даже и оклад есть, и меня это не устраивает. Для меня очень важно, чтобы люди спасались. Я получил откровение еще в начале 90-х, спасать людей, что вокруг нас гибнут люди реальные, нормальные, много в Мелитополе классных еще хороших ребят, которые просто не знают Иисуса. Вот этим людям надо проповедовать Евангелие. Вот это основная цель. Как можно больше спасти людей и познакомить их с Иисусом. Вы говорили... А уже это естественно. Естественно, люди будут спасаться, церковь будет расти, естественно, она будет влиять и так далее.
1: Вы говорили о домашних группах и о том, что она, церковь ваша базируется именно на принципе домашней группы. И уже упомянули бразильская модель.
0: Да, она у нас классическая у нас модель.
1: Ну, во многих церквях, я думаю, вы прекрасно об этом знаете.
0: То же самое было у нас до тех пор, пока не заработали.
1: Тема домашних групп, она не прокатила.
0: Я не знал, что делать раньше с домашними группами. Это как раковая опухоль была в церкви. Сейчас это самая важнейшая структура.
1: Хорошо, сейчас это сколько лет, условно говоря?
0: Два с половиной года.
1: Что произошло два с половиной года назад?
0: Мы получили откровение, как работать.
1: А в чем была проблема тогда? Люди не ходили на домашние группы?
0: Просто все шло как шло. И все. Теперь мы знаем, что это самая вот эта красная линия, которая там все делает. Она евангелизирует, она посещает людей.
1: Ну, как вы этот маховик смогли прокрутить? Ну, крутануть?
0: Ну, получили видение, получил от Господа.
1: Какая задача сейчас? Какие задачи перед лидерами домашних групп стоят? Как проходят домашние группы?
0: День начинается с молитвы.
1: Это обсуждение проповеди пастора? Или
0: это система есть, да, есть общая форма, которая присутствует на ячейках, да, там поклонение, проповедь и так далее. Но основная задача – это, конечно, мотивация людей посещать среди недели. То есть у нас есть план, у нас есть задание, люди идут. Идут к своим близким, знакомым, друзьям. Ну, естественно, открыты люди, те, которых мы знаем, они нам доверяют. Они идут туда, работают с ними, проповедуют Евангелие, подготавливают их. Естественно, потом уже как результат приводят в церковь или на ячейках люди принимают Христа или... По-разному. Бывает на молитвенных, бывает на молодежных служениях. По-разному. Основная задача – это максимально за неделю сделать. Естественно, идет отчет, и мы смотрим, что происходит. Или нам немножко подтянуть евангелизацию, или наставничество хромать, если текучка начинается. То есть вот система вся эта работает. Постоянно мы смотрим, что происходит. У нас как штаб. Постоянно на телефоне, что происходит, как, а здесь, а, давайте туда поедем. Я не справляюсь, кто-то просит помощи, там есть семья открытая. И вот постоянно мы знаем, что у нас происходит, какая работа.
1: В этом контексте я хочу уточнить специфику внутренней коммуникации, внутреннего менеджмента, если позволите. То есть вверху есть пастор Виктор Сергеев, а дальше каким образом распределяется
0: ответственность? Два сейчас подтягиваем, третья, 2000 начальника, которые делят церковь, ну, условно пополам. Потом идут уже сотники, их 25 человек, и 165 домашних групп уже внизу, да, которые вот все это делают.
1: Ну, в церковной офисной штатной команде находится кто?
0: Ну, три человека.
1: Три человека, да. На постоянно.
0: Да. Все остальные волонтеры, конечно.
1: Вы говорите о том, что церковь – это самое лучшее место на земле.
0: Ну, конечно.
1: Что вы имеете в виду?
0: Это ответ на все вопросы человека. Человек должен прийти в церковь, получить ответы на все вопросы. Встретить Иисуса Христа, получить на все вопросы. Это и в отношении брака, и исцеления, освобождения, и всего остального.
1: Ну, вы, наверное, знаете.
0: Плюс, конечно, ну, я не представляю церковь без своего здания, потому что это как человек без одежды. Вроде бы как бы он и есть, и как бы постоянно бегает.
1: Ну, к теме здания мы сейчас позже вернемся, но я хочу насчет церкви лучшего места на земле обратить внимание на те тенденции и мнения, которые распространяются в современном обществе, которые говорят о том, что я верю в Бога, я верю во Христа, но церковь, она как бы уже подорвала свою репутацию, и многих людей, которые считают себя верующим, считают, что христианство и церковь – это вещи невзаимосвязанные.

0: помощью каких рычагов или методов вы пытаетесь этот стереотип немножко подкорректировать или разрушить даже?
1: Ну, дело в том, что без, ну, человек не может вне церкви быть. Это как отрезанное тело. Как он может вне церкви быть?

0: тюрьме или там в каких-то обстоятельствах, а так человек... Это ненормально уже. Ненормальные процессы происходят в сердце человека, если он не хочет быть в церкви. Это уже ненормально. Это тревожный уже сигнальчик. Поэтому у нас как бы этой проблемы нет. Все любят свою церковь, все вот туда идут, стремятся. И постоянно у нас, как улей в здании, постоянно люди, разные служения, все это всем очень нравится.
1: Пастор Виктор, сделаем короткую паузу для того, чтобы посмотреть короткое видео из церкви «Новое поколение. Город Мелитополь», чтобы понимать, о чем идет речь, и лучше представить эти масштабы, и после этого вернемся к нашей беседе.

0: субботу в 16:00.
1: 14:00. Будь в церкви.
2: Ждем тебя на вечере хвалы и поклонения.
3: В пятницу день поста и молитвы.
4: Становимся одной семьей.
5: Мы ждем тебя.

Видео посмотрели, но, в общем-то, я и без видео видел. Бывал у вас в церкви два раза, и уже тогда, конечно, впечатлил размах, масштаб, и вы выше нашей беседе также упомянули о том, что важно, чтобы церкви было свое здание. У вас есть здание большое, наверное, одно из самых больших, в принципе, среди полноевангельских церквей. При этом, я думаю, вы знаете, что у большинства полноевангельских церквей, основанных

0: 90-е годы, у многих, по крайней мере, до сих пор нет своего здания. В чем причина, в чем проблема?
1: Ну, пастырь должен позаботиться.
0: А вы за иностранные деньги строили здание или за собственные?
1: Собственные.
0: Мы даже То есть это возможно
1: построить? Легко. Если каждый член церкви отделяет десятую часть и хорошо жертвует, вообще без проблем. Все будет строиться, будет хватать средств.
0: Но при этом может быть другая проблема. Когда мотивация церкви, весь стимул церкви направлены на здание, а вопрос миссии уходит на второе место. Да каким образом здесь сохранить этот баланс?
1: Баланс очень просто. Сохраняется, мы не можем построить.
0: То есть у вас такой проблемы не было во время строительства церкви, что служение, евангелизм, миссионерство, они ушли на второй план?
1: Нет. Церковь продолжала расти, заниматься своим делом. Сейчас тем более. Номер один сейчас это рост. Рост. Здание на втором плане тоже как бы вторично, но оно важно, потому что без здания... Я вообще, моя мечта увидеть 16 тысяч поднятых в одном месте, собранных руки вверх. Я мечтаю об этом. Я знаю, что это будет. Еще.
0: Сколько лет вы строили здание, которое сейчас имеет сколько
1: это
0: посадочных
1: долго. Мест? Это долго, 8 лет. Ну, здесь 6 тысяч квадратных метров у нас спортивный зал и зал, где проводится служение, на 1080 мест. 17 классов там. Студия, 17 классов воскресная школа, офис, ну, холл большой. Все это занимает около 6 тысяч квадратных метров.
0: Я думаю, также это немаловажный фактор для людей неверующих. Воцерковляться
1: здание,
0: и становиться частью этого
1: здание утверждает этого церковь общения. В городе. Если есть здание, оно утверждает церковь. Да, что она здесь есть уже церковь. Угу. Поэтому это, я считаю, это очень важно. Но мы увидели, как
0: считаете ли вы, что это повлияло и стало фактором роста, одним из факторов роста,
1: я думаю,
0: когда
1: что
0: вы построили
1: нет,
0: или нет?
1: Я думаю, что нет, но это упрощает жизнь. Церкви, потому что, ну, круглосуточно мы можем проводить время, никто нас не подгружает, не лимитирует, это очень важно.
0: Общие служения церкви проходят один раз в неделю в воскресенье или есть еще
1: да,
0: в течение недели?
1: Нет, неделя вся в служениях, репетиции, мероприятия, разные
0: я имею в виду общее богослужение.
1: Общий раз в воскресенье, сейчас будет второй поток, потому что мы уже выросли. И молодежь мы отдельно на субботу перенесли, потому что как бы, часть молодежи они не ходят на общее служение, потому что у них свое служение и свой формат служения, более приемлемый для них, скажем так. И даже каются, больше молодежь каются в основном на молодежных служениях.
0: О теме молодежного служения и детского служения я хотел бы, чтобы мы поговорили в следующей части программы. У нас будет еще одна беседа. Сейчас, если возможно, предлагаю пастор Виктор, чтобы вы совершили молитву о церквях в Украине, в Российской Федерации, о служителях, чтобы Бог приносил туда что-то новое, что будет приносить освежение.
1: Дорогой Отец, благодарю Тебя и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя сейчас, в первую очередь, о каждом пастыре, который нуждается в Тебе, который ищет Тебя, который желает видеть успех и благословение. Я прошу Тебя, больше всего, раздвинь видение, расширь видение. Пусть это придет от Духа Святого. Пусть придет большой успех. Боже, мы нуждаемся. В больших церквях мы нуждаемся в пробуждении. Эта земля, которая много страдала, она должна увидеть Твою славу. Благослови каждую церковь, благослови всех служителей во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с призывом Христа. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам.

Иеремия 6. Это удивительный отрывок Писания. Я хочу, чтобы в этой серии проповедей вы увидели основание. Стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Здесь говорится, спросите, где проложенный путь. Если хотите мира, хотите построить крепкую семью, долгий брак, если хотите счастливый дом, успешную жизнь, спросите о древних путях, которые испытаны и по которым уже ходили. Это не новый путь каждый новый день. Не позволяйте культуре определять ваши ценности, определять то, кто вы и к чему стремится ваша семья. Вы должны найти древнюю дорогу, которая испытана. Это не что-то новое, что появляется каждый день, что люди считают хорошим и что противоречит слову. Если вы найдете древнюю дорогу, вы найдете направление. Вы будете уверены, что Бог направляет ваши шаги. Старые дороги испытаны и проверены, доказано, что они приведут вас туда, где вы найдете мир и покой вашим душам. Тогда у вашей семьи будет основание, на котором она устоит. Нам необходимо пробуждение древних путей. Мы живем в такое время, когда люди оставляют истину Божьего Слова. Их дома разрушаются, потому что они не ищут Бога и Его мудрости. Найдите древние пути. Изучайте принципы, по которым люди Библии достигали успеха. Как они справлялись? Как Иосиф преодолел искушения? Как они строили свои семьи? Что сделал Павел? По какой дороге шли мужчины и женщины Библии? Исследуйте апостолов. Послание евреям говорит, чтобы мы рассуждали о конце их жизни. Размышляйте, живите правильно, и вы обретете мир для своей души. Сегодня я хочу поговорить о сокровище семьи и сокровище вашего хождения с Богом. У каждого есть два сокровища, о которых вы даже не догадываетесь. Первое — это ваша семья. Второе — ваше хождение с Богом. Есть фильм по одноименной книге «Охотники за сокровищами». Режиссер Джордж Клуни. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во время Второй мировой войны. Группа представителей из 13 стран Объединенных сил собралась вместе ради одной цели. Они приходили в города и страны, которые были атакованы немецкими войсками. Они разрушали города и разворовывали их сокровища. Воровали картины, разрушали мосты и храмы. Эти люди приходили туда в поисках сокровищ. Это не всегда были военные, чаще даже директора музеев. Там были художники, искусствоведы, историки. Книга описывает, что во время войны они старались спасти как можно больше предметов искусства Европы. Главное — это найти и сохранить свою историю для того, чтобы культура прошлого выжила, чтобы спасти и сохранить ее для будущих поколений. Многие добровольно приезжали в зоны боевых действий, проводили экспертизы предметов искусства, защищали сохранившуюся архитектуру. Они старались сохранить все, что рассказывало об истории определенного города, стране и их культуре. Людей посылали в эти зоны, чтобы сохранить сокровища. Немецкая армия наступала, захватывая территории и сокровища. Есть сокровища, которые находятся в нашей церкви, в нашем доме. Мы должны охранять их, защищать сокровища нашей семьи для будущего поколения, сокровища брака, сокровища веры, главенство Бога в нашей жизни.
Есть реальный вор и враг. Мы на войне. Он хочет украсть наши сокровища, семьи, дома, веру в Бога. Эти сокровища также реальны, как и картины в Европе, как скульптуры и здания, которые люди старались защитить. Есть сокровища, которые имеют большое значение для нашего прошлого. Они важны потому, что определяет то, кто мы есть, как семья, как церковь. Враг хочет украсть их. Они играют важную роль в основании и культуре вашей семьи. В книге написано, что Гитлер, когда был юношей, хотел поступить в школу Академии искусств в Вене. Он мечтал стать художником или известным архитектором. Но его не приняли. Он был уверен, что в состав приемной комиссии входили евреи, и что это они не дали ему поступить в школу искусств. Он решил, что евреи стали причиной крушения его мечты. Если вы не контролируете обиду, не замечаете таких мелочей в своей жизни, то они могут выйти из-под контроля. Через несколько лет Гитлер стал ужасом для Германии, инструментом разрушения и смерти, и вылил эту ненависть на еврейский народ. Он не только хотел построить свою империю, но, как говорится в этой книге, хотел развить высшую расу, высшую нацию. Гитлер хотел превратить свой родной город Линц в музей, посвященный самому себе и своей нации. Он захотел, чтобы у него была своя маленькая Италия. Он хотел построить музей в свою честь, чтобы возвеличить Германию и самого себя. Он захватывал и разорял страны, крал предметы искусства, которые были связаны с культурой этой страны и историей народа. Были украдены картины Микеланджело. Во всех странах, в которых Гитлер вторгался, он захватывал сокровища. Его мечтой было превратить город Линц, где он хотел собрать все драгоценные сокровища, в памятник своего величия и немецкого народа.

Вам надо понять, что происходило на той войне. Духовная война, в которой мы сражаемся, также реально. У нас есть враг, который хочет украсть, убить и погубить. В ваших домах, семьях есть предметы искусства, есть великие сокровища. Ваша семья — это большое сокровище. Хорошая, благочестивая семья, которая верит в истину — это сокровище. Это надо ценить. Семья, которая любит Бога, это то, что нужно охранять. Крепкая семья, благочестивая семья, не идеальная, но крепкая семья. Крепкий брак — это большая редкость. Семья, в которой любят, проводят время друг с другом. Семья, где молятся вместе, где ходят в церковь и вместе поклоняются Богу. Это сокровище. В мире есть злая сила, которая хочет разрушить семью и украсть сокровище из вашего дома. Сокровище, данное вам Богом. Я хочу бросить вам вызов. Станьте хранителем сокровищ. Этих людей посылали в город. Их делом было охранять сокровища, пока шло сражение. Вы должны стать хранителем семьи. Это означает, что вы будете стараться быть верным. Оставайтесь праведным в 21 веке. Избегайте обольщения. Вы должны сопротивляться духу, который разрушает дома, сопротивляться сексуальным искушениям. Больше всего дьявол хочет украсть вашу жизнь, украсть супруга, семью, чтобы ваш дом остался без детей, без жены, без вас, как мужчины в доме. Не играйте с этим. Охраняйте сокровища. Будьте осторожны, не заигрывайте в соцсетях, не ходите туда, куда не стоит ходить, не отдавайте себя этому, не открывайте свой дом. В вашем доме есть сокровища, поэтому семейный человек должен припоясать чресло своего ума. Если вы хотите иметь семью, то вам надо вкладывать в нее. Возьмите детей, играйте с ними, ходите с ними на спортивные игры. Если у вас девочки, иногда ходите с ними по магазинам. Если мальчики, ходите с ними на рыбалку или охоту. У вас есть сокровища. Иногда мы разрешаем врагу красть самое главное в жизни сокровище. Трудно найти баланс, но послушайте. Пусть Бог напомнит нам, что действительно ценно и важно. Мы живем на поле сражения. Враг хочет украсть сокровища из нашего дома. Проводите время с детьми, со своими семьями. Так появляются хранители и хранительницы сокровищ своего дома. Если вы хотите, чтобы я охранял эту церковь, то не позволяйте входить в нее греху, беззаконию, скандалам. У вас должно быть такое же отношение в доме. То, что приходит в церковь, обязательно вначале появляется у вас в доме. Какова обстановка в доме, такой будет обстановка и в церкви. Мы должны охранять и защищать сокровища нашей семьи. Я не хочу быть отцом, который занимается только дисциплиной и осуществлять власть. Я обращаюсь к мужчинам. Будьте позитивными. В наших домах мало веселья и радости. Будьте позитивными в своих семьях, со своими детьми. Проводите с ними время, беседуйте с ними. Господь, помоги нам научиться искусству быть хранителем сокровищ, быть теми, кто охраняет сокровища брака и семьи. Мы только что провели конференцию. Это касалось не только семей, которые испытывают сложности. Мы знаем, что брак — это сокровище. Наша семья — это сокровище. Наша церковь — это сокровище. Она не станет безопасной сама по себе. Охраняйте это, или враг украдет его. У хранителей сокровищ из фильма «Охотники за сокровищами» была тройная ответственность. Номер один. Они описывали и составляли отчет

0: о состоянии сокровищ после сражения. Во-вторых, они старались сразу провести восстановительные работы в случае причинения сокровищу ущерба. В-третьих, они делали все, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Это прекрасный урок для нас, как хранителей и хранительниц сокровищ наших семей. В каждом браке и семье бывают раздоры. Иногда семья становится зоной военных действий. Братья сражаются против братьев, сестры дерутся друг с другом, мужья ссорятся с женами. Так бывает. В семьях возникают скандалы, но хранитель сокровищ видит, какое разрушение или ущерб приносит это сражение. Он делает оценку и затем восстанавливает поврежденное. Я много раз поступал так в своей семье, потому что я хранитель сокровищ. Враг пытается разделить семью. И если вы воспитываете 4 девочек, они всегда ссорятся. Ты надела мои туфли, ты взяла мою сумку, ты носишь мою блузку. Я говорила тебе не носить мои джинсы, а то я сниму их с тебя. Боже мой, мы только что вернулись со служения Святого Духа. Я пастор, а вы ведете себя как ненормальные. Вы должны пройти через это. Как только вы оцените ущерб, вы должны сразу восстановить то, что повреждено. Поговорите со своей сестрой, преодолейте себя, так же и в браке. Вы поссорились, оцените ущерб, помиритесь, любите друг друга, преодолевайте это. Оцените ущерб и сразу же проводите восстановительные работы. И последнее, предотвратите дальнейший ущерб. Я знаю, о чем вы думаете, что это просто хорошая жизнь. Вот как мы себя представляем. Мы приходим в церковь, вот мама, папа, вот маленький Джонни, это маленькая Сьюзи. Но на самом деле семья разваливается. Все в этой семье ругаются. Что же делать? Это реальная жизнь и реальная семья. Станьте хранителем сокровищ и скажите: «Мы не идеальная семья, но я исправлю то, что повредили скандалы и ссоры. Я все исправлю. Мы будем любить друг друга даже после того, как все уже сказано и сделано». У кого-то из вас семья проходит через трудности. Не соглашайтесь с тем, что ад забирает сокровища из вашей семьи. Скажите: «Я хранитель сокровищ. Я увижу, как Бог восстанавливает то, что враг пытался украсть». Поблагодарите Бога за победу.
1: Аллилуйя!
0: В этой книге есть глава, которая называется «Завоевывая уважение». Там говорится, что в начале хранителей сокровищ не уважали солдаты, которые прошли через жестокие сражения. Воюющие вместе объединенные силы знали, что германцы не уважали священные места, например, храмы. Поэтому туда ставили снайперов, чтобы здания не взорвали. Часто после сражения вся местность была разрушена. Но хранители сокровищ искали особенные исторические памятники и места, которые были связаны с культурой того народа. Они старались сохранить это для будущих поколений, чтобы они могли узнать, через что прошел их народ. Там рассказывается об одном сражении, которое прошло в одной из деревень. Хранитель сокровищ по имени Рамор был послан туда и увидел там храм. Все в этой деревне было разрушено. Бульдозеры наших военных сравнивали все подряд. В этом историческом месте осталась только часть стены. Бульдозер собирался снести эту стену, единственное, что осталось от храма, разрушенного войной. Один офицер встал перед бульдозером и сказал: «Остановитесь. У меня приказ от самого генерала Эйзенхауэра. Здесь сказано, что вы не можете разрушить стену, потому что это исторический памятник, он должен быть сохранен». Появился генерал, который руководил этой операцией и грубо сказал: «Это глупо, это всего лишь стена, уйди с нашего пути». Офицер сказал: «Сэр, я уже сделал фотографии этой стены и пошлю их лично генералу Эйзенхауэру. Он узнает об этом и что вы лично отдали этот приказ, ведь у вас есть власть». Генерал отошел в сторону, осыпая его проклятиями. Он приказал бульдозеру не разрушать эту стену. Один пастор проповедовал на похоронах 17-летнего парня, которого сбил пьяный водитель. Пастор обратился к матери, которая сидела на первом ряду, и к брату и сестре погибшего. У мамы было еще двое детей. Пастор проповедовал о Рицпе из Ветхого Завета. Она была одной из наложниц царя Саула. У нее было три сына, которых повесили после нападения гаавинитян. Большинство, увидев, что трое их детей повешены, потеряли бы надежду. Но это была удивительная женщина. Она постелила в ретище и лежала на горе 3 месяца. Она не уходила с этого места, отбивалась от ночных зверей палкой, отгоняла коршунов и грифов. Слухи достигли царя. Она продолжала делать это целых 3 месяца. Разлагающие тела мертвых детей висели на веревках, но она продолжала сражаться за них. Слухи достигли царя, и он сказал: «Снимите их и похороните их там, где похоронены цари». Пастор проповедовал той женщине и 2 детям. Он сказал: «Сражайся за то, что осталось. Сражайся за то, что осталось». Когда ад уничтожает вашу семью, ваш брак, когда все плохо, и вы понимаете, что уже никогда не будет по-прежнему, то очень легко разрешить бульдозеру разрушить брак, снести то, что осталось, снести целую семью. Надежды нет. Мы никогда не будем вместе. Слово Божие сегодня говорит: если вы хранитель или хранительница сокровищ, сражайтесь за то, что осталось. Не сдавайтесь. Сражайтесь за то, что осталось. Повернитесь к кому-то и скажите: сражайся за то, что осталось. Вы должны сражаться за то, что осталось. Возможно, вы смотрите на свою семью и видите в стенке дырки, видите ошибки, видите то, что можно было сделать по-другому. И еще осталась стена, побитая войной, стена, которая когда-то была вашей семьей. Бог обращается к вам сегодня. Сражайтесь за то, что осталось. Вы увидите, что есть стены, которые можно восстановить. Неемия восстановил стены, которые разрушил враг. Так же и вы. Сражайтесь за то, что осталось. Может, в ваш брак пришла измена, принеся многие боли и горечи. Но вы можете сказать бульдозеру развода, бульдозеру непрощения и обид: хватит. Обратись к бульдозеру, который говорит: я уничтожу эту семью. Сыновья в этой семье не будут говорить с мамой, мама не будет говорить с дочерьми. Вы либо разрешите бульдозеру ада снести вашу семью с лица земли, либо вы встанете перед ним и скажете: во имя Иисуса, я буду сражаться за то, что осталось. Воздайте Богу славу. Остановите бульдозер. Не унывайте, делая добро, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Неемия восстановил стены, которые стоят и по сей день. Господь говорит: для того, чтобы построить семью, надо работать. Разное будет происходить. Вы можете дать врагу разрушить этот дом. Ничто уже не будет по-прежнему. Я сдаюсь. Либо будете сражаться за то, что осталось. Если вы будете сражаться за то, что осталось, то Бог поможет вам сражаться за вашу семью. Надо трудиться. Начните снова разговаривать, молиться, прощайте, любите. Сделайте шаг друг к другу. поужинайте вместе. Делайте попытки подойти друг к другу снова и снова. Скажите ночным зверям: «Вы не получите мою семью». Скажите бесам: «Вы не получите мою семью». Скажите духовным Гитлерам: «Вы не получите сокровища моего дома. Мы принадлежим Иисусу». Бог говорит: «Я возьму этот дом и восстановлю из того, что осталось». Библия говорит: «Укрепите оставшиеся». Вы теряете и переживаете потери, но чудо не в том, что вы потеряли, но в том, что у вас осталось. Я обращаюсь к вам. Возможно, вы потеряли сокровище. Это взаимоотношение с Богом. С Давидом было так. Может, появился бульдозер греха, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, который разрушил ваши отношения с Богом. У Бога есть для вас слово. Вы можете остановить бульдозер. Сражайтесь за то, что осталось. Вы все испортили, но вы не должны оставаться в этом месте. Бог дает вам победу. Вы можете выйти отсюда и сказать: «Наша семья не идеальна, но мы по-прежнему вместе. Возможно, наша стена разрушена и сожжена, но знаете что? Мы положим новые камни. Мы по-прежнему вместе. Мы по-прежнему женаты. Бог благословит это решение. Я проповедую лучше, чем вы реагируете». Кто-то из вас не общается со своими родственниками, но они ваша плоть и кровь. Ваша мама, ваш сын, ваша дочь разбили вам сердце. Вы можете пустить все на самотек и позволить бульдозеру все снести, но вы можете сказать: «Стоп! Я должен взять себя в руки. Я буду сражаться за то, что осталось. Я хранитель сокровищ». Может, осталось не так много. Эта стена кажется такой маленькой, но когда приходит Бог, то поднимется крепкий дом. Да будет Ему вся слава.

Я очень счастлив. Вы уж простите меня, но я становлюсь очень счастливым, когда я пою о добрых новостях Евангелия. Слово «Gospel» означает «добрые вести», «Евангелие». Вот почему я написал эту песню, и этому посвящена программа «Gospel» в Америке. Добрые новости в форме музыки, представленной многими хорошими артистами. Наш первый гость рано научился от своих родителей, как прожить свою жизнь. И это, естественно, не так ли? Его знания и опыт сослужили ему добрую службу в жизни и в служении. Когда его старшему ребенку поставили диагноз «рак», он обратился к силе и любви Бога, чтобы помочь своей семье пройти через трудные времена. И сегодня его дочери Рэйчел 9 лет, и она исцелена от рака. Ее отец говорит, что его цель – это вдохновить людей жить значимой жизнью через Бога. А сейчас для нас поет Ричард Грег.

Ричард Грег. Здорово, мне это очень понравилось. Я чувствую себя здесь как среди семьи. Я расскажу людям, что ты не просто прекрасный исполнитель музыки гаспел, которого мы просто пригласили на программу, но я ходил в школу с твоим отцом и с твоей матерью. Я знаю, что твоего отца зовут Ричард Грег, и ты написал песню «Ты выживешь». И я знаю, что ты написал эту песню о своем отце, и мы не были уверены, выживет ли Ричард. Да, был шанс, но спасибо Богу за Джен. И я смотрю на тебя, и я вижу твоих родителей в тебе. Я был очень рад, когда получил твой альбом. Слава Богу, что ты это мне послал. Я тогда не знал, что Ричард Грег, которого я знал, произвел на свет такого музыканта. Это очень хорошая духовная музыка, но звучит очень современно в то же время. Так что ты помнишь, я написал тебе и сказал, тебе надо прийти на передачу «Gospel в Америке». И ты здесь. А как ты пришел в музыку? Насколько я знаю, твоим первым инструментом были барабаны. Да, я играю на ударных. И я научился играть на пианино. Когда я пишу музыку, я пишу на пианино, и так все развивается. Я сделал альбом с моей женой, который называется «Песни для сердца семьи». Мы ездили и пели для тех, кто нас приглашал. И потом я решил, что я хочу записать альбом моей музыки. И вот так все получилось. Это очень-очень хорошо. «Ты выживешь» — это первая песня на компакт-диске. И ты споешь еще одну через минуту. Ты говорил о своей семье. Я знаю о твоей дочери. А есть ли еще кто-то у тебя? У меня две дочери и сын. И сын у всех, кроме меня. Да, но все мои знакомые знают, что я усердно старался, но не получалось. Но зато у меня четыре прекрасные дочери. И у тебя была проверка веры в одно время, не так ли? С твоей дочерью. Да, нашей старшей дочери Рэйчел. Когда ей было 6 лет, ей поставили диагноз раковой опухоли в левой почке. Это опухоль Вельма. И это, как ты сказал, было настоящим испытанием. Но Господь помог нам, и сейчас она в порядке. Ей 9 лет, и она в 3-м классе, и все хорошо. Спасибо Богу за это. Он слышит наши молитвы. Но также это повлияло на вас и в духовном смысле, не так ли? Я думаю, что это отразилось также и на твоей музыке, потому что это всегда так получается. Это помогло мне понять, что Бог действительно правит всем. Только через Него мы живем и душим, и дышим, и существуем. Это дошло до того, что я сказал, «Господь, если на то воля Твоя, забери ее, пусть так и будет, если это по Твоей воле». Это должно было дойти до этого момента. И тогда у нас появился покой, и она стала выздоравливать. Я слышал однажды знаменитого христианского миссионера Элиота, и он размышлял о смерти детей, и, размышляя о смерти детей, он сказал, что когда дети умирают, Бог населяет небеса. Не откажем же мы ему в праве иметь детей там. Конечно, когда ты так рассуждаешь, тебе еще больше хочется туда попасть. Расскажи нам о твоей следующей песне и спой ее. Это был замечательный день, когда я осознал, что не из-за моего старания и желания что-то получается, но сам Христос позволяет мне быть в Его присутствии и жить успешно как христианин. И эта песня называется «Только я». Ричард Грег.

Ты больше, чем оправдал мою уверенность в тебе, Ричард Грег. Друзья, я хочу услышать от вас. Может быть, у вас другой музыкальный вкус, чем у меня? И это хорошо, потому что Gospel в Америке создано, чтобы показывать любое выражение евангельской музыки. И я хочу услышать от вас. Запишите этот адрес, и когда вы напишете, у вас появится шанс выиграть кассету или компакт-диск одного из исполнителей на Gospel в Америке, потому что у нас проходит лотерея. Мы уже послали много компакт-дисков и кассет тем людям, которые просто написали нам. Почему бы и вам не быть одним из этих людей? Наш следующий гость считается родоначальником христианской музыки кантри. Это новая форма музыки, которая недавно начала развиваться. У нее был недавний успех с песнями «Новый день» и «Река роз». Сейчас она заканчивает новый альбом. У нее будет выпущен сингл на радио из этого альбома. И она сегодня с нами. Из Тускона, штат Аризона. Встречайте Дебра Кей.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel» в Америке и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы мне написали. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки и каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше всего любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, то у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею, и отправляем эти записи людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи по вашему адресу. Я хочу спеть песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы пойдете в магазины, вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно любили. Их просто трудно найти. Я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви, которые я исполнял многие и многие годы. И песня, которую я сейчас спою, одна из моих любимых. И я держу пари, что это и ваша любимая песня.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «Слово Божие в славянских культурах». У нас в гостях Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Прежде чем поговорить о распространении Евангелия по всему миру, на европейских землях, славянских землях, позвольте спросить, а как вы думаете, на сколько процентов израильский народ реализовал Божьи замыслы о себе?
1: Хорошо, Александр, давайте мы вместе с вами подумаем.
0: Давайте.
1: Вот первое я у вас хочу спросить. Я думаю, вы мне поможете.
0: Ну, давайте попробую. Давайте чем попробуем. Смогу, помогу.
1: Хорошо, смотрите. Господь выводит народ израильский из плена. Так?
0: Из египетского.
1: Он ведет его в Палестину.
0: В землю обетованную.
1: В землю обетованную. Хорошо, согласен. А вот почему, ну, к примеру, бы Господь не ведет этот народ, но в Северное Причерноморье, там, берегам там, Каспийского моря? Вот почему именно вот в Палестину, вот в этот регион? Насколько, на ваш взгляд? Вот
0: насколько я помню, он однажды из Ура Халдейского вывел туда Авраама, и Аврааму обещал именно эту землю.
1: Эту землю, да, согласен. Да,
0: и поэтому он реализует свое обещание для детей Авраама.
1: Кроме этого обещания, может, еще какой-то был замысел у Бога, как вот вы думаете?
0: Ну, конечно.
1: Вот, к примеру.
0: Чтобы народ Авраама стал благословением для всех других народов.
1: Чтобы они поселились, жили, им было хорошо. Только в этом ли цель?
0: И другим народам было хорошо.
1: И другим народам.
0: Правильно?
1: Хорошо, Александр. А другим народам было хорошо вот в каком отношении? В материальном достатке? Может быть, они о Боге должны быть как-то узнать? Вот как вы думаете?
0: Я думаю, что им должно было быть хорошо самим, поскольку это их отношение с Богом. И второе, это хорошее положение через отношения с Богом они должны были принести и другим народам. А познакомить их, как хорошо жить с Богом,
1: конечно,
0: на своем собственном примере.
1: Конечно, абсолютно верно, Александр.
0: Так вот, насколько они процентов реализовали?
1: Вот как сейчас мы попробуем все же вот проследить Священное Писание. Понятно, мы его не будем все пересчитывать, так? Но, по крайней мере, исторически, обзорно. Ну, попытаемся увидеть, вот реализовался этот замысел. Получилось у народа израильского вот, стать этим глашатаем для других народов. Отчасти мы можем сказать «да». Но мне кажется, что и отчасти что-то не получилось. И есть основания, так сказать. Да, географически народ израильский идет в Палестину. С какой-то стороны он получает то, что Господь обещал. Но проблем все равно возникает в политической какой-то жизни, в религиозной там жизни. Да? Они поддаются какому-то влиянию других народов, язычеству. Так? И возникают у них определенные с этим проблемы. Так? Но если мы так вот быстренько перескакиваем этот период, мы вернемся ко времени Иисуса Христа. Вот народ израильский насколько открыт другим соседним народам? Насколько он все же является этим глашатаем? Он готов проповедовать этим народам, он идет, рассказывает о Господе, о том, что в Иерусалиме есть замечательное святилище, в котором открывается план спасения. Видно вот во времена Иисуса Христа, что вот этот народ очень открыт, очень, ну, миссионерский по своему духу. Или не совсем?
0: Насколько?
1: Я думаю, что больше закрыт, в большей степени. Даже, смотрите, даже очень
0: вот
1: интересно.
0: Пример какой-то, чтобы это...
1: Пример очень яркий,
0: чтобы
1: я думаю.
0: Было
1: очень
0: закрытость, яркий. Подтвердить, чтобы вы могли.
1: Александр, я думаю, подтвердить есть возможность.
0: Так.
1: Рождение долгожданного Мессии Иисуса Христа. Знали из пророчеств евреи, что должен родиться Мессия? Из пророчеств.
0: Ну,
1: мы говорим
0: да
1: сегодня
0: ветхозаветных
1: книг. Да. И да нет. Почему нет? У них есть пророчество. В каком городе родиться? То есть характеристики.

0: этого мессии, по крайней мере, Исаия, там, что страдающие.
1: Хорошо там, говорить о городе, о характеристиках, когда уже все произошло, и вы уже знаете. И трудно говорить об этом, когда это еще впереди, и вы можете только догадываться.
0: Хорошо, Александр.
1: Что-то знают. Вспомните, волхвы, которые приходят
0: так
1: с востока.
0: Так вот, Александр.
1: Они про город говорят. Деревню.
0: Смотрите, вот это и есть яркий пример. Приходят волхвы с востока, мудрецы с востока. То есть это не иудеи. Это люди, которые не продолжают традицию иудаизма. Возникает вопрос, откуда они знали, что родился там Мессия? Они читали Священное Писание, они его исследовали. Выходит так. Они что-то явно знали. Ведь они неспроста идут же, правильно? То есть ими движет вот явно увидеть родившегося царя, обещанного некогда в этих древних рукописях. Там, правильно? Люди приходят с востока. Почему? Вот
1: еврейская диаспора там еще после Вавилонского пленения осталась.
0: Возможно, может быть, влияние. Поэтому... Возможно, быть влияние, Александр. Но в то же время, ведь центр этой вести из Иерусалима должен прозвучать. Там должны быть те, сказать, священники.
1: Так все-таки открыт израильский народ? Насколько он реализовал? Вот в цифре могли бы процентном соотношении вы сказать?
0: Это
1: приблизительно.
0: Александр, это бы сегодня бы сказали социологи, которые проводят различные опросы. Нет, конечно, мы не можем сказать процентном соотношении. Но вот исходя из того, что мы знаем и читаем Священное Писание, Евангелие, мы видим, что все равно народ израильский, не то, что сам народ израильский, впрочем, и народ. И вожди, и лидеры религиозные, они закрыты от влияния. Потому что приходят какие-то посторонние люди, чтобы сообщить. И насколько они принимают их, не знаем до конца.
1: Все равно,
0: по крайней мере, это мы
1: считаем. Закрыты насколько? Как шпроты в консерве?
0: Есть свои трудности. Все же закрыты больше народ. То есть, наверное, вот они теряют то значение, ту миссию, которая возлагалась на них. В этом плане что-то, по крайней мере, не исполняется. Ведь смотрите, как они поступают по отношению к язычникам. Они не должны сидеть с ними за столом, не разговаривать. Иисус приходит и ломает эти барьеры. Александр, позвольте, я зачитаю вот отрывочек, который мне очень нравится.
1: Давайте.
0: Некогда. Читая его, я удивлялся, всматриваясь, может быть, так ретроспективно, может быть, обзорно, насколько Слово Божие все же было действенным, имеющим свою силу, сознание людей, меняющие какой-то культуры, влияющие на целые народы, целое государство, в частности, восточный славян, в частности, и российские земли. Это пророк Исаия. Пророк Исаия, 55 глава. Давайте с вами зачитаем.
1: Какой текст?
0: Всего лишь два текста. Это 10 и 11. 10 и 11. «Как дождь и снег исходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю, и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». То есть здесь написано, что всегда слово Божие будет действенно. Оно всегда будет активно или реактивно. Но здесь не писано либо положительно, либо негативно. Реакция на это слово будет всегда и однозначно у человека. Всегда. То есть ни один человек нейтрально не пройдет мимо этого слова. Но как он уже отреагирует? То есть будет ли он его принимать? Либо наоборот, он станет, может быть, неким гонителем, желающим как-то укрыть, закрыть, избавиться от этого слова Божьего. Но оно не оставит никогда человека безразлично к этому Слову Божию. И в дальнейшем, если мы говорим о истории, в развитии, сейчас я закончу мысль, в развитии уже христианского периода, это очень хорошо заметно. С появлением церкви, либо потом какого-то, может быть, давления той же, например, церкви над каким-то другим христианством. То есть происходили расколы, происходили какие-то прения, происходили трудности. И наоборот, Слово Божие распространялось, люди его принимали, Слово Божие потом в писанном виде переводилось, печаталось и дальше имело свое влияние на другие какие-то народы и культуры.
1: Если я вас правильно понял, то иудеи, израильский народ, были более закрыты, нежели открыты.
0: Да.
1: А таким образом встает вопрос, а как Слово Божие распространялось, если те, кто были предназначены нести свет, этого не сделали, по крайней мере, в той мере, в которой были должны?
0: Мы видим, что, во-первых, Иисус Христос вот ломает вот эти, в хорошем смысле ломает вот эти стереотипы, которые, ну, унаследовали, может быть, сформировались в народе израильском. И препятствием стали, так? Христос организовывает свою церковь и посылает ее вот этим глашатаем проповедовать во все народы, во все там племена, языки. И Господь делает своими учениками. Проповедь начинает звучать. То есть... Весть начинает, ну, доноситься до других территорий географических, на большие, на огромные расстояния, на маленькие расстояния.
1: Место Израиля, этнического народа Божьего, занимает народ Божий сложносоставный.
0: Да.
1: Из самых разных народов.
0: Вы правильно говорите,
1: сложно... Те, которые откликнулись.
0: Вы правильно говорите.
1: Они составляют новый народ Божий, духовный Израиль.
0: Конечно, мы не говорим, что это уже этнический просто Израиль. Это многонациональный народ, представляющий различные уже там культуры, различные традиции. Но благодаря влиянию этого слова, благодаря взаимоотношениям со Христом, эти люди меняются и меняют свое окружение, в котором они находятся. И, ну, конечно, здесь мы можем приводить примеры, как позитивные, так и отрицательные. Иногда, может быть, ну, как мы с вами помните, в прошлых встречах говорили, в таком... В Слово Божие, когда начинает деформироваться, да. А вместе с ней еще этот институт церкви, то оно внесет в себе вот негативизм, да, то есть оно несет в себе подавление инакомыслия. Как мы говорили, какой-то долгий период Слово Божие только на одном языке, ну, примеры в Западной церкви, только на латинском, да. То есть оно, наоборот, становится препятствием, вместо того, чтобы человек мог свободно открыть, жить, читать Священное Писание. И в этом негативный пример. Но есть другой пример. Люди, понимая, что человек должен жить по Слову Божьему, читая его, осмысливая, понимая, он, ну, уже если говорить о периоде там, реформации, переводило Слово Божие на там, национальные языки различных там, вот этих же народов, составляющие там, Европы и там далее. Вот. И оно распространялось, оно изменяло. И Слово Божие весь, оно... Не просто нравственный облик человека меняла. Она меняла целую культуру, связанную с прогрессом каким-то. То есть в культурной жизни, там, экономической жизни, там, в политической жизни появлялись школы, появлялись там, потом, в дальнейшем еще университеты, развивались науки, там, развивалось книгопечатание и так далее, и так далее. То есть шло какое-то развитие. И вот, в принципе, ну и восточнославянские земли, и в частности Россия, она... тоже не миновало вот это Слово Божие, когда пришло на эти земли. Люди принимали его, так? Формировались разные традиции. Мы говорим, что в свое время там князь Владимир, да, принял христианство. Формируется вот эта восточная традиция, да, византийская. В то же время, помните, мы говорили о движениях, которые там начинали возникать в Новгороде, в Пскове. В силу того, что это книжные города, в силу того, что люди читали, размышляли, они понимали некое соответствие вот этой первоначальной церкви Божией, которую хотели в себе реализовать в своем городе. Как воспринимала это официальная церковь? То есть всегда шел какой-то прогресс. И вот это было взаимодействие все же вот такой и восточной культуры, и западной культуры, взаимодополняющие, взаимообогащающие. Хотя разная реакция на это была, понимаете?
1: Итак, вы очень много говорите, но чтобы не было у наших слушателей и зрителей сумбура, народ Божий Израиль не исполнил ту функцию, которую должен был по распространению вести о Господе. Потом церковь...
0: Отчасти. Мы не можем сказать, что вот он не исполнил.
1: Отчасти.
0: То есть они могли бы, мы бы сказали, бы, они могли бы сделать большее, гораздо большее. По крайней мере, все равно в этом народе...
1: По меньшей мере, Бог был вынужден призвать в свой народ множество людей из самых разных мест.
0: И вынужден...
1: Разных национальностей.
0: И, в принципе, оно должно быть...
1: И они уже реализовали и донесли Слово Божие в самые разные страны, в самые разные земли, в самые разные культуры. И это слово начало преобразовывать жизнь и культуры этих народов, куда

0: оно попадало,
1: да.
0: куда оно приносилось. А каким образом это происходило? И в частности, интересно, раз уж мы говорим о славянах, о южных славянах, восточных славянах, западных славянах, как Слово Божие туда приходило, что оно меняло в мировоззрении, культуре?
1: Мы в предыдущих программах Александра говорили немножко, да, то есть еще Кирилл и Мефодий, затем вот эта традиция, которая пришла на восточные земли, да, Кирилло-Мефодиевская традиция, которая подразумевала перевод Священного Писания, чтение на родном языке, уважение к инакомыслию, уважение к Ветхому Завету и так далее, и так далее.
0: То есть, Итак, то есть да. мы понимаем...
1: Но идеи, то есть понимаете, что они же приходили все равно... включая вот свое какое-то национальное возрождение, то есть национальное понимание отношения к этому слову, но и извне также приходило. То есть все равно же, например, реформация 16-го столетия, она дошла и до, например, русских земель. И мы будем в последующих программах говорить, как оно там отражалось, как оно формировалось, вот эти уже, может быть, даже в какой-то степени эти западные культуры, которые понимали вот так это Слово Божие, которое сформировалось вот такая вот, например, церковь. И бывает, может быть, как реагировала официальная церковь вот на это, когда приходили, вот как, ну, мы бы сказали, как те волхвы так, с Востока, понимаете? То есть реакция какая-то была. Поэтому были определенные люди, которые влияли на целую даже эпоху. И даже в историографии мы сегодня знаем, что, например, вот с этого периода, ну, к примеру, Мартин Лютер, да, мы знаем, что начинается новое время. То есть начинается европейская реформация. Вот новая точка, которая отсчитывает уже другой исторический период. Поэтому это были определенные люди, которые могли, но в силу своей там, образованности...
0: Вот своей... Вы сказали, одна церковь была, а другая приходила и что-то проповедовала. Это вот как понимать?
1: Одна церковь приходила, другая проповедовала.
0: Ну, вы сказали смотрите. Об этом.
1: Мы будем потом
0: церковь
1: говорить.
0: Была, а другая приходила и проповедовала.
1: В последующих программах мы будем говорить, например, взаимодействие просто каких-то отношений, например, товароденежных, там, да, первое на Руси, там, из варяг в греки, да, уже обмен какими-то культурами. Дальше, там, например, средневековье. Ведь не было, например, Русь, как в свое время в истории такой период Японии, занимающий более 200 лет, называется как Сакоку. С 1641 по 1853 год. Вообще было это государство изолировано. Она ни с кем не торговала. Самоизолировалась, ни с кем не торговала. Ни с кем не осуществляла никаких отношений. Вообще, единственное, кстати, с кальвинистами. Единственный был город Насаки, Нагасаки. Открыт вот этот порт, с которым они там раз в год заплывали там сюда и могли вот как-то выстраивать отношения. Поэтому в силу каких-то торговых отношений приходили плотники, мастера, приходили различные люди, там, ну, специалисты вот, западные, там, мы бы сказали, бы, там, может быть, культуры, вот, с тем уже, может быть, таким реформатовским уже взглядом, да, которые поселялись там, на русских землях. И, естественно, тоже оказывали свое влияние. Не только в плане, там, может быть, проповеди Евангелия, а в плане вообще образа жизни. Вот, как, ну, мы будем потом говорить, вот в Москве там строится, например, немецкая слобода. То есть это свой какой-то культурный такой вот городок со своими особенностями, уже даже со своими традициями. Вот. Петру Первому настолько это было интересно, что он там немало времени проводил. То есть это было даже какое-то отдельное государство со своими улочками, со своими зданиями, со своей культурой, со своими людьми в каких-то в западных кафтанах, со своими этими кирхами немецкими, понимаете? Угу. Вот. Поэтому, конечно, всегда был взаимообмен. Но не всегда, может быть, положительно вот, происходила как-то вот встреча вот этих, вот, может быть, тех пришлых народов, понимаете, уже на этих территориях. Впрочем, как и, может, других народов, опять же, в других географических местах.
0: Вот скажите, если здесь уже было христианство, а как вы сказали, одна церковь, и вторая приходила церковь, так а зачем другая церковь шла, если христианство здесь уже было?
1: Очень хороший вопрос и очень справедливый вопрос, Александр.
0: Пусть бы шли в Африку, в Зимбабве, там, еще
1: нам,
0: куда-нибудь.
1: Может быть... Даже бы целый бы семинар бы стоило провести бы, может быть, о каких-то особенностях, отличиях, все же этих традициях, которые формировались. там, восточная традиция, там, да, западная христианская традиция. Ну, по крайней мере...
0: Вот здесь что... была западная или восточная? Какая здесь была восточная, и какая приходила?
1: Восточных славянских земель, конечно, была восточная традиция, восточная, которая пришла из Византии, да. Вот. Но в то же время параллельно она существовала, вот, славянская, кирилло-мефодиевская традиция, но в меньшей степени.

0: 1581 год, Острожская Библия.
1: Это не русский язык.
0: Это не русский язык, это старославянский, церковнославянский язык. Мы можем говорить вообще о свободном чтении даже в 19 столетии. В 19 столетии из 4 духовных семинарий, ну, к примеру, Казанская,
1: была Санкт-Петербургская, Московская.
0: Санкт-Петербургская, Московская, Киевская. То есть на одну семинарию могла быть только одна Библия. То есть 19 столетие, вы понимаете? Когда уже в 16 столетии целые народы имели, могли свободно купить, приобрести на своем родном языке Библию, читать ее. Поэтому одно не должно вытеснять другое.
1: Хорошо.
0: Должно дополнять. И это так оно и происходило, вот это дополнение. В плане, как я уже сказал, может быть, и в позитивном, бывало и в негативном.
1: Что было хорошего вот у этой восточной христианской традиции, уже бывшей на Руси, хорошего, и что было плохого? И что хорошего принесла западная христианская традиция, может быть, плохого что-то?
0: Я, Александр, знаете, что вспоминаю? Роман Гончарова «Обломов». Может быть, там не соприкосновение культур религиозных.
1: Но очень нерелигиозных.
0: Мне интересно. Несмотря, что может кто там как-то это критиковать. Но мне понравилась все же вот одна вещь, которую автор, мне кажется, вот хочет показать. Взаимодействие культур одна без другой, которая, наверное, не может. То есть вы помните этот Андрей Иванович Штольц, да, немец. Предприимчивый, целеустремленный, который все там мотивирует Ильича Обломова, чтобы он что-то предпринимал в своей жизни, что-то действовал, чтобы он не сидел только на диване в удобном халате.
1: Лежал.
0: Но в то же время, вы позволите, я даже выписал, мне это интересно.
1: Давайте.
0: Я зачитаю, как говорит этот Андрей Иванович Штольц о своем друге, а он ведь был другом. У них были крепкие, хорошие
1: Иван отношения. Андреевич Штольц – это представитель западной культуры,
0: да,
1: немец.
0: Лютеранская,
1: скажем.
0: Лютеранская традиция.
1: А да. Илья Ильич Обломов – это типичный русский
0: человек,
1: представитель восточной культуры.
0: Но не могли они вот без этой дружбы, друг без друга, понимаете, интересно. И что говорит вот этот Штольц относительно Ильи Ильича? «Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердце чище, светлее и проще. Многих любил, но никого так прочно и горячо, как Обломова, узнать раз его разлюбить нельзя».
1: Итак, западная культура нуждается в восточной. А нужна ли восточной культуре западная? Нужен ли Обломову Штольц
0: здесь
1: в таком случае?
0: Александр, даже не просто вопрос там в культурах, кто лучше или хуже, там, так далее. То есть это уже история, которая формировала и дополняла. Здесь важно Слово Божие, чтобы оно воспринималось настолько, как оно должно восприниматься в замысле Господа. В открытости, в доступности, в следовании этому Слову, без обрастания какой-то традиции. Понимаете, без обрастания просто вот какой-то обрядности человек должен жить, читать, понимать и в своей жизни воплощать эти принципы евангельские в своей жизни. Поэтому должно быть происходить какое-то обогащение, не заимствование, а у них лучше, давайте мы у них возьмем. Нет, у нас есть нечто свое, родное, может быть, прошедшее столетиями. Но, может быть, это не помешало бы, вот, как практика, может быть, у тех, может быть, там, народов или наших соседей, которые у них вот так Слово Божие воспринимается, читается, понимается и воплощается в своей жизни. Ведь есть негативные какие-то примеры, правильно? Из, я не знаю, кинематографа, там, из каких-то рассказов. Вспоминаю советский фильм «Берегись автомобиля».
1: Фильм Эльдара Рязанова.
0: Эльдара Рязанова, да?
1: 60-х, да.
0: Вот тот момент негативный, когда, деточки и вор вроде бы, и положительный герой, когда хочет продать вновь украденную машину вот этому пастору, да, вот, и спрашивает, верите ли вы в Бога, и вот этот пастор, да, скорее там вот немецкий, лютеранин, говорит, начинает сомневаться. Начинает сомневаться. То есть, а есть Бог, нет? И, то есть, конечно, какой-то отрицательный пример. Но надо учитывать, что это все же была пропаганда советская. Ведь таких примеров положительных может быть немало.
1: Ну, назовите несколько, чтобы мы увидели это из русской
0: культуры. Ну, к примеру, Ильф и Петров «Золотой телёнок».

0: Экранизация в советское время тоже была вот по этому роману.
1: Так, и что?
0: Ну вот, после пережитых каких-то там обстоятельств, вот этот герой Остап Бендер, который уже все же получил этот миллион, и вот разочаровавшись там из-за любви к этой Зосе Синицыной, там, из-за еще каких-то там определенных проблем, понимает, что не надо ему этот миллион рублей, миллионер настоящий в советской там России. И вот он идет на почтамт и пишет там народному комиссару финансов, и все, не надо, отказывается.
1: И что, и где там вот...
0: А потом он передумывает, идет, например, и винит себя, и обзывает себя такими словами. Тоже мне там
1: Бессеребренник,
0: адвентист седьмого дня. То есть вот традиция, которая христианская, которая тоже вот в Советской России имела возможность проповедовать, совершать свое служение. И то есть образ здесь, этот адвентист седьмого дня, готов миллион отдать, но и даже не раздумывая, понимаете? То есть примеров разных. Например, у Пушкина может быть негативные примеры, да, о священников. Николая Лескова мы считаем положительный, например, некрещенный поп, да, который, вот это население, которое, если вы не оставите нам нашего там этого священника, уйдем в басурманы. То есть разные, в зависимости,
1: Пушкина,
0: может быть...
1: Вы имели в виду сказку о попе, работе?
0: Да, да. Может, я говорю просто, у других тоже отечественных писателей, классиков могут быть какие-то негативные. И в то же время есть положительные. И в том и другом случае по-разному относились. И по-разному можем читать и видеть эти образы. Но самое главное, это Слово Божие, оно живо в нашей жизни, в человеке.
1: Спасибо большое, Олег. Дорогие друзья, не чуждайтесь нового. Не бегите от того, что может дать вам добро и благо. Ищите Слово Божие. Ищите его как драгоценного золота. И не так страшно, что если по-другому... Раньше было что-то иначе. Не бойтесь менять жизнь, и Господь поможет вам. И увидите благословение изменений в своей жизни. И да поможет вам Господь. До свидания. До новых встреч.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: он следующий царь. Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность, я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: «Вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется». Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение, у вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит: у вас есть то, что требуется, вы способны. Вы осуществите свою судьбу. Вы оставите свой след в этом поколении. Бог уже учел вас. Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали: «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 тысяч человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. 1000 людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили: они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам: когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит: «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас, заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего». Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают. Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога: «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других.
оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасывают со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете, «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим, но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности». Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим.
Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул вас в жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил: «Вы доверяете мне?» Она сказала: «Да». Он спросил: «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала: «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе». Не говорите: «Я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение: «Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите: «Я достиг своих пределов, что лучше уже не будет». Правильное отношение такое: «Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего». Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором. Но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать: «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать: «Я здесь для того, чтобы победить. Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу». Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами.
Вы можете отговорить себя от мечты или наоборот уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил, «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят, «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей, «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь. Я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал, «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал, «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю Вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал, «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое, «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу, «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит, «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня, «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал, «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит, «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека». Эта женщина – печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит. Бог сказал, «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог.
Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой. Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Очень хочется знать, как Бог относится к грешному человеку. Мне пришлось не один раз слышать от разных людей о том, что якобы вот кого-кого, а меня Бог простить не может. Может быть, у вас тоже есть такие мысли? Ну, может быть, мысли о том, что вот ваш-то грех самый-самый, такое, ну, простить просто невозможно. Если вы сомневаетесь в Божьем прощении, если вам кажется, что вот ваш грех чересчур велик, чтобы Бог его мог простить, это программа о вас. Библия описывает историю, когда люди в большинстве своем отвернулись от Господа и стали служить идолам, другим богам. Вот как Библия описывает состояние народа. Это цитаты сейчас из 24 главы книги Исаии. Написано так: «Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Пророк описывает развращенное, коррумпированное общество. Исаия в первой главе написано так: «Князья твои – законопреступники, сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, и не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Знакомая ситуация, да? Не правда ли? А пророк Осия так выразил, 4 глава: «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Да, этих людей ожидают Божьи суды, по-другому не может быть. Но чего же на самом деле желает Бог? Он же видит все, что происходит. Каково его желание? Вот что передал пророк Исаия в первой же главе: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. В пример приведу историю о человеке, который искал правды и старался делать добро. Назовем ее историей одного покаяния. В Библии этот человек назван человеком по сердцу Господа. Это псалмопевец Давид, избранный Богом царь Израиля, и Библия повествует о том, что однажды царь вышел на террасу своего дворца и увидел купающуюся женщину. Женщина была необыкновенно красива. Ее звали Версавия. Не справившись со своими желаниями, Давид повелел привести ее ему в спальню. И при этом выяснилось, что она замужем. И Урия, ее муж, был в это время в ополчении. Но Давида это не остановило. Так Версавия стала беременна. И чтобы как-то замять это дело, по приказу царя Урию вернули в город. И царь несколько раз пытался так или иначе расположить его пойти домой к жене в надежде, что между ними произойдет интимная связь, и сочтут, что ее беременность произошла от мужа. Но Урия был человеком благородного нрава. Ничего не подозревая, он говорил: «Ну что же это, мол, ну, весь Израиль в ополчении, а я, что же, я пойду ночевать с женой?» Нет, он ночевал у ворот царского дворца на улице, прямо на земле. И понимая, что задуманное не получается, Давид написал письмо воеводе, чтобы тот сделал так, чтобы Урия погиб во время битвы. Царь выразил просьбу в письме, запечатал его и отправил вместе с Урией воеводе, чтобы
исполнить волю царя, воевода поставил отряд солдат под стену города, чего, кстати, ни в коем случае делать-то было нельзя. Потому что осаждаемые люди, защищаясь, бросали со стены камни, лили смолу, стреляли стрелами. И там, вот в этой всей перепалке, мясорубке погиб не только Урия, но и много других солдат. Давид, когда узнал, что произошло, был в гневе и готов был спросить воеводы, что он сделал. Но успокоился, как только узнал, что там погиб и Урия. Один сделанный грех сразу влечет другой, третий, четвертый. И ты, сам того не сознавая, вдруг почувствовал, что ты по уши повязан обстоятельствами, к которым не был готов. Согрешить – это подобно тому, как зажечь фитиль динамитной шашки и думать, что не рванет, а будет все в порядке. Посмотрите, что сделал царь, названный в Библии по сердцу Бога. Во-первых, он соблазнил чужую жену, используя власть. Во-вторых, он заказал ее мужа, используя для этого преступную связь с исполнителем, толкнув его на грех. Потом, кстати, этот представитель, этот исполнитель из царя веревки вил. В-третьих, царь погубил много солдат, чтобы достичь своей цели. Вот как вам человек по сердцу Господа? Что, Бог равнодушен ко греху и избранным людям позволяет делать все, что угодно? Нет, конечно, Бог нелицеприятен. Если бы это было так, то Господь не взыскивал бы так строго с Давида. Но возникает вопрос, ну почему же, за что же Бог этого Давида так любил? Да дело в том, что Бог любит всех и старается спасти каждого. Но далеко не каждый к нему стремится. Давид в определенный момент оступился, не справился с собой, Давида понесло. Но в определенный момент, облеченный пророком Нафаном, он превратился в само покаяние, потому что в его сердце оставалось стремление к Богу. В книге «Псалтырь» есть 50-й псалом, который Давид написал в связи с тем, что произошло. Он не скрыл того, что сделал. Вот строки из этого псалма, 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедров Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». И Бог простил его. И надо же, даже так простил, что Давида не побили камнями, хотя должны были. Бог простил, но не избавил от последствий, потому что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Давиду было сказано, что у него умрет дитя Версавии, вот, которое родилось от этой блудной связи. И в семье самого царя произойдет такое зло, с последствиями. И да, действительно, его сын обесчестил своего отца, переспав с его наложницами в шатре, который поставили на кровле дворца перед всем Израилем. А еще Давид потерял троих своих сыновей и чуть было не лишился царской власти, да и самой жизни. Прочтите эту историю. Она записана во второй книге царств с 11 главы. И это не сценарий к триллеру. Это из реальной жизни. Итак, важно понять, что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Хотя надо учесть, что грехи оставят свои отпечатки на нашей жизни. Грех без последствий не бывает. Вот еще пример грешного человека. Ламех, потомок Каина в шестом поколении. Да,
Это тот самый Каин, который убил своего брата. Так вот, этот Ламех приумножил грех своего предка, став убийцей. Причем гордился и этим. Именно ему принадлежит фраза «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Ламех успокаивал себя. Дело в том, что он знал, что совершенный грех влечет за собой возмездие, так говорит Слово Божье. В книге чисел записано, что кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается, как кровью пролившего эту кровь. Тут что-то вроде закона причинно-следственной связи. Итак, чтобы обезопасить себя либо от мстителей, либо, возможно, от какой-то другой причины, грозящей забрать жизнь убийцы, Каин в свое время построил город, то есть жилище со стеной. Вот представьте себе жить, постоянно боясь, что тебя кто-то или что-то убьет. Понимая это, братоубийца, Каин выразил свои страхи Богу и получил от него ответ, что если кто убьет Каина, то тому воздастся всемеро. Грех, он словно снежный ком, становится все больше и больше, и при этом втягивает все большее и большее число людей, так как убивший убийцу тоже будет наказан всемеро, как сказал Господь. Так вот, пра-пра-пра-пра-правнук Каина Ламех, который тоже стал убийцей, хуже своего пра-пра-пра-пра-прадеда, он уже гордится этим. Странно, Каин, убив брата, боялся, а его предок в шестом поколении, Ламех, уже гордится. Мы видим своеобразное развитие греха. Ламех уже гордится тем, что он убийца, и говорит, что тому, кто убьет Ламеха, воздастся. И вот дальше это слово в 70 раз в семеро. Причем вот что интересно. То, что Ламех готов убить, это ничего. А вот тому, кто убьет самого Ламеха, воздастся. И вот он называет эту цифру в 70 раз в семеро. Это то есть Ламех уповает на то, что его убивать никто не решится, в то время как ему убивать можно. Наивный. Он думает, что какой-нибудь другой убийца думает как-то иначе. Ламех нарисовал себе такую свою реальность, думая, что вот так и будет. Интересно, что Иисус вот эту цифру применил к прощению. Апостол Петр как-то спросил Иисуса, сколько же раз прощать человеку, согрешившему против тебя? И вот Иисус применил эту же цифру в 70 раз в семеро. Ну, я не знаю, есть ли какая-то связь между этими частями Священного Писания. Вряд ли. Эта цифра в 70 раз по 7 – это не буквально 490 раз. Пожалуй, это можно перевести словом «всегда». Ну, буквально это не вмещается в реальность. Но никто не считает, простил ли он кого 490 раз, чтобы вот в 491-й-то раз уже не простить. Просто сколь разные мысли убийцы и мысли Бога. Всевышний ищет прощать и спасать, а убийца ищет возможности убивать и при этом быть безнаказанным. При этом полон самомнения, что ему с рук сойдет. Вот что важно, всякий грех требует торжества справедливости. В библейские времена грехи убийства, изнасилования, хула на Бога, злословие отца и матери в древнем Израиле карались смертной казнью. Общество побивало камнями. Вор должен был возвратить похищенное и прибавить пятую часть, после чего еще и жертву приносил. Вообще в Библии есть целый уголовный кодекс. Правда, в этом уголовном кодексе нет тюремного заключения. Это придумали позже. Беда в том, что вот согрешит человек, а плохого в этом ничего не видит. Ему еще больше хочется. Мало того, он приобретает сообщников. И происходит то, что выразил премудрый Соломон в книге «Экклесиаст» в 8 главе. Он сказал, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло».
Человек, чувствуя безнаказанность, подобно ломеху, начинает гордиться своими грехами, все более усугубляя свое положение, и не только свое, но и тех, кого обидел. Но и это не все. Ведь у этого человека рождаются дети. И какие будут их дети, если их отец или мать ничего в жизни не хотят изменить к лучшему? Смотрите, Каин убил брата и принял это со страхом, а его потомок в шестом поколении Ламех тоже стал убийцей и уже гордится этим. Вопрос, как это остановить? Дело в том, что естественное желание грешного человека направлено не к Богу, а наоборот. Если кто-то и имеет стремление к Богу, то это чудо. Это сам Господь так подействовал, что в человеке, хорошо, если у него еще осталась совесть, появилось желание обратиться к Богу. На нашей земле грешники все. Я как-то попросил совета у одного мудрого пастора, как быть. Там была одна ситуация. Один человек долгое время носил на меня обиду. И вот отказывался слушать, хотя, честно признаться, никакой вины за собой не видел. Ну, недоразумение. Пастор все увещевал меня попросить прощения. Я не знал, в чем каяться-то. И тем не менее, говорил пастор, все равно в чем-то да грешник. Он рассказал историю, ну, так, как своеобразную иллюстрацию. Однажды он строил дом, и ему пришлось поехать в область на завод, который выпускал цемент. Ну, там, на заводе, он стоил в разы дешевле. Ну, и вот пришлось ему пройти по цеху, разговаривая о том, как доставить цистерну с цементом к нему на стройку. А дело в том, что цех довольно длинный, примерно километр длиной. Ну, он шел по этому цеху, разговаривал с мастером, видел, как двигалось по эскалатору, перемещалось вот это сырье, из которого этот цемент изготавливался. Потом его расфасовывали по мешкам, и пастор уверял, что ни до чего не дотрагивался. И так вот, решив все вопросы в цеху, он сел на рейсовый автобус и поехал домой. Приехав домой, его супруга озадаченно так говорит: «Что с тобой?» Не поняв, в чем дело, пастор посмотрел на себя в зеркало и в ужасе увидел, что его новый костюм весь в цементе. Дело в том, что вот в цеху этот цемент, он в воздухе. И даже если ни до чего не дотрагиваться, он все равно равномерно ложится на одежду ровным слоем. И поначалу его не замечаешь. Лишь после выхода из автобуса, когда ты пообтерся о пассажиров, после выхода на улицу становятся заметными пятна. И ты начинаешь понимать, что сам того не замечая, испачкался сам и запачкал пассажиров в автобусе. Вот так и грех на нашей земле. Его можно поначалу не заметить, но на самом деле он тут везде, в воздухе, невидимо глазу. И в определенный момент вдруг замечаешь, что на тебе места-то чистого нет. Можно вечером заснуть праведником, а утром проснуться перед кем-то виноватым. Очень важно помнить, нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Бог, мы уже говорили об этом, Он ищет возможности простить и спасти. Он не такой, как люди на земле, которые стремятся только мстить или тыкать пальцем, доказывая, какие они чистые и какой ты негодяй. Бога часто сравнивают с людьми, но это неправильно. Он всегда простит, какие бы грехи человек ни совершил бы. Он дал нам средства для спасения от греха, своего Сына. Что может быть хуже возмездия за грех, чем смерть? А Бог своего Сына на смерть отдал за каждого из нас. Это Его средство, которым может воспользоваться каждый, каким бы грехом я ни согрешил. Я привел два примера тех людей, перед которыми была возможность попросить у Бога прощения и получить таковое. Его прощение – это вечная жизнь в Его Царстве. Но один этой возможностью воспользовался и для этого все сделал. И получил от Бога то, чего хотел.
А вот другой не только не воспользовался, да еще и гордился тем, что стал убийцей. И мир делится вот на два

смерти – это грех, в котором человек не желает покаяться. Он желает осознанно в нем жить, принося проблемы себе и обществу. Грешат все в той или иной степени, но не все желают решить проблему. Можно согрешить по неведению, но человек узнает истину и может поменять свой путь и воспользоваться средством, приготовленным Богом для нас. А может и не воспользоваться. Мы говорим «хозяин, барин», каждый из нас сам выбирает свой путь. И многие с сознанием своего положения, будучи просвещенными о судах Господних и о том, что этот мир погибнет в гиене, все равно желают идти по своей дороге. Есть интересная история о том, как от Иисуса, после того, как Он рассказал людям о себе, как о хлебе жизни, ушли многие люди, которые раньше считали себя Его учениками. Но не захотели понимать. Иисус не побежал за ними. Напротив, обратившись к 12 апостолам, сказал, не хотят ли и они уйти. Он не неволит. Но одно дело, если человек не просвещен, не знает и грешит по незнанию, тогда для таковых сегодня проповедуется Евангелие для того, чтобы тот, познав истину, мог воспользоваться ей. Может быть, и вы есть на сей момент тот человек. Иисус сказал, «Се стою у двери и стучу. Не отворите ли ему дверь вашего сердца? Но чем поможешь тому, кто грешит с сознанием того, что делает? Ведь даже в земных наших судах умышленное преступление карается в разы тяжелее. И если вы тот человек, что уверен в том, что вот ваш-то грех простить невозможно, вы представляете, каково будет ваше разочарование, когда вы узнаете в конце концов, что Бог все это время вас ждал к себе с любовью, стоял у двери вашего сердца и стучал, ожидая, что его пустят. А вы считали, что он вас не простит. И Иисус сказал, что проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец. И я думаю, что это произойдет уже скоро. А где окажетесь вы? Вам добрая весть. Нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние.

Библии, в 4 книге Царств, в 13 главе, есть история. Это очень странная достаточно для Священного Писания история. Там человек, мертвый человек, прикоснулся к костям умершего праведника. И когда это произошло, он воскрес. Это были останки Елисея. И вопрос возникает. У многих, кто читает этот отрывок Священного Писания, возникает вопрос, а может ли эта история служить библейским подтверждением того, что прикосновение к мощам умерших святых, тех, кто делал в жизни многое добра, заслужил имя человека праведного, благочестивого, может ли прикосновение к мощам вот умершего святого дать исцеление? Обладают ли кости этих умерших людей чудодейственной силой? И могут ли эти люди, уже почившие, но при жизни бывшие святыми, делать добро и для живых людей с того света? Вообще, тема смерти и жизни после смерти, она будоражит воображение людей, будоражила всегда и будоражит и сегодня. Вокруг вопроса смерти и того, что происходит с человеком после смерти, где он обитает, как он себя ощущает после смерти. Вокруг этого на протяжении всей нашей истории человеческой постоянно складывались разные культы, разные учения, разные традиции и ритуалы. Это естественно. Естественно, что эта тема вызывает такой интерес и множество догадок, множество соображений, идей по этому поводу, религиозных, философских, медицинских и так далее. Просто потому что мы действительно не знаем и не можем туда проникнуть, ибо никто, ушедший туда, оттуда не возвращался, как нам кажется. Но вот давайте прочитаем саму эту историю. Итак, 4 книга Царств, 13 глава. Что это? 4 книга Царств, 13 глава, 20 и 21 тексты. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище врагов, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Очень необычная для Священного Писания история. Давайте попробуем в ней разобраться. Итак, заметим. Первое. Здесь не говорится о том, что люди специально принесли этого покойника к могиле пророка, чтобы этот покойник воскрес. Умершего несли похоронить, но несли похоронить в своей могиле. Тогда, в те времена, людей в Палестине хоронили, не зарывая в землю, а у каждой семьи был свой могильный склеп, если так можно сказать. Это пещера, в которую приносили покойника, клали его в пещеру. Потом вход в пещеру заваливали большим каким-то камнем. Ну, чаще всего происходило именно так. Само устье в эту пещеру, оно, конечно, не было огромным, оно было достаточно небольшим, чтобы туда можно было, согнувшись, пройти. И там клали умерших. Через какое-то время, примерно через год, туда возвращались родственники, отваливали камень, собирали истлевшие кости, оставшиеся от их почившего родственника, складывали тоже отдельно, и этот гроб был готов для следующего поколения. Такова была традиция. И вот этого покойника несли в свою могилу. Его не несли специально к могиле Елисея, чтобы прикоснуться к костям Елисея, и чтобы он воскрес. То есть такой традиции прикасаться к мощам или костям умерших праведников или пророков, не было у Израиля. Это не соответствует традициям и идеям и богословию, которое существовало у израильтян в то время. И вот еще интересный вопрос. Каким образом вот эти люди
увидевшие надвигающиеся на них полчище врагов, а вы представьте себе, они несут человека хоронить, своего родного, может быть, близкого друга, соседа своего, и вдруг они видят, что им навстречу идут враги. И, естественно, ничего хорошего это им не предвещает, поэтому они взяли умершего и не просто положили. Я когда читал, вы обратили внимание, там написано, при падении он коснулся костей Елисея. Они его бросили в первую попавшуюся им на пути пещеру. Каким образом они и почему они не узнали, чья это была могила? Кто был в этой пещере похоронен? Там был похоронен великий человек. Там был похоронен пророк, через которого Бог давал избавление Израилю, через которого Бог дал множество вестей народу израильскому. В этой могиле лежал человек, имя которого должно было почитаться, но они даже не знали, где он находится. Почему? Потому что Израиль пребывал в упадке. Израиль пребывал в запустении после смерти Божьего пророка. Люди не смогли удержать себя на той дороге, на том духовном пути, по которому их когда-то Елисей вел. Они отступили от Бога, и Бог не мог защитить их от их врагов. И поэтому даже эта могила, она была в запустении. И вот туда бросили этого несчастного покойника, несчастные родственники, и он упал прямо на кости Елисея. И когда это произошло, он встал, ожил и вышел, и, наверное, вместе со всеми своими друзьями убегал от моавитян. Но почему Бог это сделал? Почему это произошло, кто-то спросит. Бог хотел показать своему народу, что так же, как когда-то он был с этим великим человеком, с Елисеем, он до сих пор присутствует в жизни своего народа. Не кости Елисея воскресили этого умершего. Не какая-то тем более сила, обитавшая в костях Елисея, воскресила этого умершего. Это сделал Бог. Просто вопрос, в какой момент он это сделал? Мы видим, согласно этому повествованию, что Бог воскресил умершего после прикосновения к костям Елисея. Но не потому, что эти кости обладали чудодейственной силой или содержали в себе силу Божью, причина в другом. Бог хотел напомнить своему народу, что он все еще среди них. И даже несмотря на позор, в котором они жили. Вдумайтесь, это большой позор. Даже они не могли прийти и похоронить своего человека. Они его вынуждены были бросить в первую попавшуюся пещеру и убегать от своих врагов. Бог им напомнил, что им не обязательно оставаться в таком положении удручающем. Они могут обратиться к нему, они могут его взыскать, они могут искать его помощи, а он настолько могущественен, что он им в состоянии помочь, ведь он даже вернуть к жизни кого-то может. Но библейская история, очень важно заметить, охватывает период в 4000 лет. Вот возьмите первую страницу Библии, последнюю страницу, 4000 лет между ними. И подобная ситуация в Библии происходит однажды. Можно было бы предположить, дорогие друзья, что после такого чудесного воскресения люди украсили бы могилу Елисея, туда потянулись бы паломники, которые бы хотели прикоснуться к костям Елисея, чтобы исцелиться, приносили бы преждевременно умерших, молодых каких-нибудь людей от несчастного случая, которые умерли, или после войны приносили бы туда погибших на войне. Друзья, этого в Библии нет. Израильтяне даже подумать не могли о том,
чтобы организовать что-то похожее. Приходить к могиле умершего человека, касаться его костей и искать таким образом чудо какого-то. Даже такой мысли им не приходит, и нет такой практики на страницах Священного Писания. И из этой деревни, в которой это произошло, или города, в которой вот жил потом, представьте себе, ведь он же среди них жил, к нему люди приходили, чтобы потрогать его, пощупать этого человека, того, кто воскрес от прикосновения к костям Елисея. Разговаривали они с ним. Наверняка они его спрашивали, а как там было? А что там за этой чертой? И мы сейчас прикоснемся с вами, попробуем понять, а что же там за этой чертой мог увидеть и услышать вот этот умерший и воскресший человек? Но минутой позже. А пока вдумайтесь. Он жил среди них, он был явным, воочию его можно было увидеть, явным доказательством того, что можно прикоснуться вот костями Елисея, и что-то хорошее произойдет, чудо какое-то произойдет, исцеление или, может быть, даже воскресение. Почему же люди не потянулись туда вереницей? Почему же израильтяне не установили какой-то обряд вокруг костей Елисея? Они этого не делают. Такая идея, она противоречит самому духу библейского учения. Не могла она прийти в голову израильтянам, потому что в книге чисел мы читаем закон, которым они руководствовались. Для израильтян прикосновение к умершему было мерзостью, и это было частью того учения, тех заповедей, которые дал им сам Бог. Итак, книга чисел 19:16. «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или, обратите внимание, к кости человеческой, или гробу даже, нечист будет 7 дней. Поэтому, если мы говорим о Ветхом Завете, нет такого в Библии учения о том, что прикосновение к мощам умерших, даже очень святых людей, может что-то доброе, что-то хорошее сделать для человека, дать исцеление или воскресить человека. Поэтому верующие в истинного Бога, они таких мыслей даже не допускали. И, конечно же, самое опасное в этой, во всей истории – в неправильном трактовании этой истории в том, что кто-то может посчитать, что умерший человек может делать что-то доброе для живых, находясь за этой чертой жизни и смерти, что он может делать что-то доброе для живых. Это одно из самых опасных заблуждений, которое Библия не поддерживает. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Зададимся вопросом, где находятся сейчас наши умершие родственники, умершие друзья, слышат ли они нас, или до второго пришествия Иисуса Христа просто

спят, находятся в небытие. Священное Писание 53 раза, вдумайтесь, 53 раза называет смерть сном и говорит о том, что умершие ничего не видят, ничего не слышат и ни за кем не наблюдают. В книге Иова мы читаем такие слова, 14 глава, 10 стих. «А человек умирает и распадается. Отошел, и где он?» Задает вопрос Иов. То же самое мы читаем дальше, в 12 тексте. «Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Что это за окончание, скончание неба? Это, напомню, что эти слова мы сейчас читаем из книги Иова. Эти слова пишет Иов, и для него он знал, что когда-то будет конец истории, что когда-то должно что-то такое произойти, что положит конец бытию жизни на этой планете, и что-то другое будет после этого, безусловно, но когда-то конец будет, потому что есть грех, есть что-то неправильное в нашем существовании, и Бог должен этому когда-то конец положить. Он не знал, что этим концом будет второе пришествие Иисуса Христа. Это знаем сегодня мы. И Иов, он бы, живя сегодня, разделял бы с нами эту веру, потому что он был человеком, доверяющим Богу. А Христос обещал, Иисус обещал, что когда он вернется второй раз, он от сна смерти пробудит тех, кто верил в него при жизни и соблюдал его заповеди. Итак, что говорит Священное Писание? Что мертвые спят, но проснутся только в день второго пришествия Иисуса. И символом вот этих людей, которые когда-то пробудятся от своего смертного сна, являются люди, которых Иисус жил на земле и пребывал среди нас, которых Он воскресил. Например, дочь Иаира, молодой человек, которого шла хоронить мать. Была такая история, когда Иисус со своими учениками по горным дорогам Палестины куда-то шел, и вдруг навстречу из селения он увидел траурную похоронную процессию, которая шла им навстречу. Там мать шла, хоронила своего единственного сына, и он его воскресил. Дочь Иаира об этом тоже упоминал. Поэтому в Священном Писании есть люди, в Евангелии есть истории о том, как Иисус это уже делал однажды. Так, когда он вернется второй раз, все, кто верил в него, кто на него надеялся, кто жил, соблюдая заповеди Божьи, зная Бога, или те, кто жил, соблюдая голос совести своей, не зная Бога и закона Божьего, пробудятся от своего сна. Но до этого момента они спят. А когда человек спит, что он знает? Знает ли он, что происходит вокруг него? Или для него это один краткий миг? Он закрывает глаза, если у тебя, конечно, хорошее здоровье, и ты хорошо спишь глубоко, ты глаза закрываешь, открываешь, и ты даже не чувствуешь времени, которое прошло. Так же и с умершими. В той же самой книге, книге Иова, в 14 главе, мы читаем 21 стих. Что дальше говорит Священное Писание? Смотрите. «В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает». Это об умершем человеке. Умерший человек не знает, что происходит с его родственниками, которые еще в числе живых. И поэтому возьмите Елисея, ведь эти же слова относятся и к пророку Елисею, когда он умер, он был похоронен. С ним произошло все то же, что происходило с другими людьми. Знал ли Елисей, что кто-то нуждается в воскресении? Что вот этот человек, которого бросили в его могилу, что его нужно воскресить? Не знал он, что происходит. Не знал и не ведал. Так говорит об этом Священное Писание.

Более того, если мы читаем книгу Псалмов, Псалом 145, 4 стих, посмотрите, написано о том, что даже мыслей никаких нет в смерти. Думать, рассуждать о чем-то, что-то чувствовать, мертвый не может. Все это ушло, все это испарилось, этого больше нет. Итак, Псалом 145:4. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Итак, спят мертвые, они не знают, что происходит с их родными, и они не могут думать. Они не могут рассуждать, они не могут отвечать на вопросы в том числе. Экклезиаст в 9 главе, в 5 тексте сказано об этом. Смотрите, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И нет им уже воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Ничего не знают мертвые. Поэтому и Священное Писание говорит, что и обращаться к мертвым, это учение Священного Писания, обращаться к мертвым, вопрошать их о чем-то, Бог на это смотрит неодобрительно. Бог не благословляет практику общения с умершими. Потому что их нет, они спят, они ничего не ведают. А кто же тогда может ответить человеку? А кто же тогда может что-то человеку сказать, послать ему какую-то весть? И человек обманется, думая, что это с ним говорит его родственник умерший, его друг, его знакомый. Священное Писание учит, человек умер, и оканчивается его бытие. Он не знает ничего, он ничего не чувствует, он ничего не видит, он ответить не может. А кто же тогда отвечает тем людям, которые обращаются с вопросами к своим мертвым, родным, друзьям, знакомым или просто святым? Хороший вопрос. Есть одна история. Вначале, перед тем, как ответить на этот вопрос, я прочитаю эту историю. Она записана в... я сейчас скажу точно. Тобольские епархиальные ведомости за 1906 год. Очень интересная история я нашел. В Тобольской епархиальной ведомости за 1906 год сохранилась история. Ее поведал овдовевший иерей. И вот что он пишет. «Овдовел я сравнительно молодым, я долго тосковал по своей супруге, но, чтобы не предаваться отчаянию или пьянству, а с ним и другим греховным порокам, я поставил для себя правило, как можно чаще совершать божественную литургию и во время нее поминать дорогую мне покойницу. Это постоянное терзание давало мне какой-то относительный покой. Однако же, при всем том, я никак не мог удержаться от посещения могилы, где была погребена моя жена. Здесь, вдали от жилья и шума людского, я давал полную волю своим слезам и нередко роптал на судьбу, спрашивая, кому и зачем понадобилась так скоро смерть моей жены. В одно из таких посещений места упокоения матушки со мною случилось нечто необыкновенное. И это нечто отвадило меня от частых прогулок на могилу, над которой чуть не ежедневно я проливал потоки горьких слез. А произошло следующее. Когда я был всецело поглощен мыслью о тяжелой утрате своей супруги, вдруг явственно при лунном свете я заметил силуэт женщины, спускающейся по склону горы к месту моего нахождения. Она была одета в платье точь-в-точь, как у моей жены. Я был заинтересован и стал вглядываться пристальнее в движущийся предмет, чтобы узнать, кто бы это могла быть в столь поздний час?

и в столь пустынном месте. Но вот силуэт стал обрисовываться яснее и яснее. И, о радость, я узнал в приближающейся женщине свою жену, ее походку. Она так же, как и при жизни, осторожно спускалась ниже по направлению ко мне, придерживая левой рукой платье. Обратите внимание, какие тонкости он замечает. Насколько похоже было это явление на явление его жены. И, наконец, она подошла вплотную ко мне. У меня от радости закружилась голова. Я забыл, что передо мною покойница. Собрался было в чаду забвения говорить с женою, корить ее за долгую отлучку, но вовремя опомнился и совладал со мной. Радость моментально сменилась ужасом. И дальше он описывает, как я все до конца зачитывать не буду, он описывает, как наложил на нее крестное знамение, она куда-то испарилась, исчезла. Но, вы знаете, я честно скажу вам, кто-то может вот слушать меня и думать, ну, вот что скажет проповедник, вот верит он этому или нет? Он же сам говорит, ну, мертвые ничего не знают, ничего не ведают, не могут вступать в контакт с живыми, что Бог это запрещает это делать. Нет, я верю этой истории. Я верю, она описана довольно подробно, она описана в таких подробностях, которые заставляют как раз-таки меня поверить, что подобное могло произойти. И единственный ответ на вопрос, а кто же тогда и что же такое происходит, когда люди обращаются к умершим, а они им отвечают? Что это такое? Как это объяснить? Единственным ответом, как мне кажется, может стать второе послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. Там апостол Павел дает непростой ответ на этот вопрос. Итак, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. «Неудивительно, говорит апостол Павел. И я могу то же самое сказать. А нет ничего удивительного в том, что это происходит. Потому что сам сатана принимает вид ангела света. Именно по этой причине Господь, обращаясь к своему народу, говорит: «Если кто-то вас приглашает, идем обратимся к умершим, давай пойдем к вызывателям мертвых и вопросим, зададим наш вопрос к тем, кто умер», потому что они якобы должны обладать большей мудростью, шире кругозор у них должен якобы быть. «Отвечайте, спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли добрый христианин обращаться к своему Господу?» И это правда. Итак, если мы говорим о том, что происходит с умершими, они почили, они спят до дня второго пришествия Иисуса Христа, когда Господь пробудит их своим голосом к новой жизни. А наша надежда сегодня на нашего Господа Иисуса.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас.
Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте». Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж, и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: «Долготой дней ты насытишь меня». Мои дети неправильно поступают,
Но ты сказал, «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр. Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог не движим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы». Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно. Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким, «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит, «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами.
Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить: вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты, но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена, то, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит: вы достигли своих пределов, вы не талантливы, вы не привлекательны, вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь, не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал: «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала: «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал: «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала: «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации.
На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят, слишком плохо. Просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас. Ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером Своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины. Вы

всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное – это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас.
Факты не остановят его, экономика не останавливает его, медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать снова в нашей студии. Вот когда женщина решает делать аборт, всегда ли она осознанно подходит к этому решению?
1: На самом деле не всегда, Юля. Бывает такое понятие, и достаточно часто встречается понятие, как неосознанный отказ от материнства, то есть своего рода синдром жертвы. Когда женщина, принимая решение, она перекладывает ответственность на кого-то другого. К примеру, я так делаю не потому, что я так решила, это навязано какими-то определенными обстоятельствами и так далее, она ссылается на кого-то постороннего, на какие-то обстоятельства, либо на какую-то личность, и считает, что эти люди ответственны за то решение, которое она принимает в данный момент.
0: Ну, например, кто? Муж?
1: Муж, родители, какие-то обстоятельства финансовые, какие-то сложности, с которыми она сталкивается. И зачастую эти сложности, они ей кажутся, скажем так, непреодолимыми, огромными, но при этом они являются на самом деле таковыми. Просто они где-то внутри ее сознания, они очень преувеличены, заставляют ее впадать, скажем, в такое состояние,

0: когда она считает, что она не способна с ними справиться и принять какое-то решение.
1: То есть все выглядит так. Я решила, или, то есть я буду так делать, но я бы так не делала. Вот просто муж не хочет. Он говорит, или муж говорит, мы не можем позволить себе третьего ребенка. Ведь нередко женщины говорят, но вот я бы хотела, но муж говорит. Это не когда планируется беременность, понятно, там все обсуждается заранее, и это хорошо, а когда уже факт совершился, беременность есть. Ну и вот она говорит, муж не хочет.
0: Да.
1: Угу. Ну эта позиция, она насколько хороша?
0: На самом деле она безответственна и достаточно сложная эта позиция, которая, скажем, это позиция, которая мешает женщине на протяжении всей ее жизни, не только в период, когда она принимает решение оставить ребенка или нет, нести ответственность за ребенка как матери или нет, но на протяжении всей жизни такие женщины, как правило, они сталкиваются с огромными сложностями, которые приводят к достаточно серьезным проблемам, но при этом в сферу каких-то, скажем так, личностных особенностей они не готовы принимать решения, они перекладывают ответственность, они оправдывают себя и обвиняют при этом других в том, с какими ситуациями им приходится сталкиваться. Также какое-то, ну, ссылаются на давление определенных обстоятельств, которые заставляют их поступать именно вот таким образом. И все это приводит именно к тому, что женщина не удовлетворена своей жизнью, скажем так, какие-то моменты ее расстраивают, которые какие-то моменты заставляют ее чувствовать где-то даже неудачницей, но при этом она не поймет, в чем причина и что вот является основной проблемой именно вот с, скажем так, ее сложности, с которыми она сталкивается достаточно часто.
1: А, ну, то есть получается, что эта позиция не так уж и выгодна, как может показаться. Потому что иногда кажется, что вот эта позиция быть по жизни невзрослым человеком, даже вот женщиной, да, кто-то говорит, ой, женщина, она должна быть как маленький ребенок, это нежный цветок жизни, ее надо холить и лелеять, нельзя ее обременять, надо заботиться, да. И вот эта позиция, я маленькая девочка, я нежный цветок, заботьтесь обо мне, примите решение за меня, или там «я королева, я принцесса». И кажется, это очень выгодно, потому что другие делают, грубо говоря, всю грязную работу, а ты, ну, я ни при чем, это он решил. Вот. Но вы говорите, что все-таки вот этот инфантильный подход к жизни, он делает женщину несчастной.
0: В какой-то степени, да. Все еще зависит от того, скажем, в какие руки попала эта женщина. Если она попадает к надежному человеку, который готов нести ответственность персональную за ее детей, скажем так, которые они в совместном браке рожают, то ей достаточно комфортно и удобно. Но такие случаи достаточно редки. Потому что, скажем, человек, создавая семью, мужчина, создавая семью, он рассчитывает на какие-то действия со стороны женщины, на какую-то ответственность. И, как правило, когда приходит время женщине взять, ну, к примеру, в рамках материнства, свои хозяйские, там какие-то на себя, скажем, обязанности. Очень часто именно вот такие женщины, они, как правило, не несут этой ответственности и, скажем так, несут ее плохо, безответственно. И мужчина, как правило, возникает у них с мужчиной бытовые какие-то недоразумения, сложности. И таким женщинам в большинстве случаев достаточно сложно социализироваться в обществе, потому что таким женщинам сложно привить детям какие-то элементарные навыки воспитания, навыки культуры. Таким детям, скажем, в этих семьях достаточно тяжело быть, и поэтому это неправильная позиция, и нужно работать с такими людьми для того, чтобы заставить их как-то задуматься и, в общем-то, изменить свою жизнь. Что касается, допустим, вот аборта, очень большую роль играет именно работа с мужчиной в этой ситуации, когда приходит мужчина на консультацию, и нужно именно учить его правильно брать на себя ответственность и как-то помогать своей жене, именно принять решение это и брать на себя ответственность именно по уходу за ребенком. Потому что, как правило, мужчина, который является супругом такой женщины, он должен понимать, что ему, может быть, придется нести какую-то большую часть нагрузки, чем большинство мужчин в его окружениях, которая принята, скажем, в том обществе, для того, чтобы помочь своей жене именно в воспитании ребенка, в том, чтобы заботиться о нем. Потому что такому типу женщин гораздо сложнее, скажем, даются все эти навыки. И Опять же, это и складывается не, скажем, есть определенные предпосылки, которые формируют такую личность. Это либо какие-то доминирующие взрослые, которые встречались в его жизни, которые именно

0: подводили, как-то контролировали жизнь и не научили ребенка нести какую-то ответственность, либо, скажем так, зависимости, которые были в семьях и так далее. Они также формировали детей, которые у них не было примера. Вот родители, которые несли какую-то ответственность, то есть они видели у себя перед глазами родителей, которые достаточно безразлично относились к каким-то семейным обязанностям. И, в общем-то, дети впитали это, и, как правило, им гораздо тяжелее социализироваться и создавать ответственную семью, ответственное материнство нести.
1: Но вот в такой семье обычно ведь муж и жена, они, если живут отдельно, сильное влияние друг на друга оказывают. Даже если они мало общаются, это все равно влияет вот на их ощущение себя в семье, на атмосферу в семье и на детей. И вы говорите, что нужно работать с мужчиной. Но, может быть, этот сам мужчина как раз и, ну, то есть говорит, что вот теперь ты неси больше ответственности, раз она не хочет, да? Но ведь она же не просто так не хочет нести ответственность. Наверное, она и выбрала себе мужчину такого, который несет слишком много ответственности, или который очень любит контролировать жизнь всей семьи. Вот. И потому что если бы был другой мужчина, она бы его и не выбрала. И он, наверное, выбрал ее именно потому, что, видишь, она подчиняется. Очень хорошо подчиняется женщина. Ей можно крутить как угодно. Она любую твою волю исполнит, там прикрикнешь на нее лишний раз. Вот. То есть это уже сложившаяся система, да?
0: Как правило, женщина не всегда удовлетворена теми отношениями, которые у нее складываются внутри семьи. Именно женщина, которая относится к типу личности с синдромом жертвы. Часто в таких семьях муж является тираном, и женщина при этом она может возмущаться, не соглашаться, скажем так, с его позицией и агрессивным отношением по отношению к ней. Но, как ни парадоксально звучит, та ситуация, в которой она относится, она для нее является зоной комфорта, из которой она не будет, не хочет выходить, и она будет жаловаться всем окружающим, рассказывать о том, как она ей плохо, некомфортно с этим человеком, как он ее оскорбляет, будет рассказывать о поступках неблаговидных, которые она ей приходится переживать, и ее детям, но при этом она не готова к тому, чтобы менять что-то в своей жизни, и, скажем так, вот эта зона комфорта, в которой она находится, она ей, скажем так, она ей не нравится, но она не готова из нее выйти, не готова принимать какие-то решения, какие-то действия для того, чтобы выйти из нее. И женщина, которая приходит на аборт, она решается, к примеру, на аборт, потому что ей, ну, скажем так, удобно, но при этом она понимает, что аборт для нее, в ее понимании, это выход. На самом деле это не выход. Это, скажем так, проблема гораздо глубже находится. И находится именно в том, что она не выстроила каких-то определенных границ своим супругам и так далее. Нужно работать именно с ее внутренним отношением к этой проблеме.
1: Даже если она сделает аборт, и ей покажется, что проблема решена, проблема на самом деле – это все равно, что выиграть сражение, но проиграть войну. Да, это сражение выиграно, но, по сути, отношения не улучшились качественно. Плюс они могут даже ухудшиться, произойти отдаление между супругами. А вот все-таки жертва, да, женщина-жертва. Вот что делать, если она финансово и эмоционально зависит от мужа? Да, она жертва, она зависимая. Вот она сидит с детьми дома, у нее уже есть дети, допустим, двое, трое детей, и она еще раз забеременела, да, и думает делать аборт. Сидит с детьми полностью на его обеспечении. Она домохозяйка, сама не зарабатывает. Плюс она, в общем-то, не имеет какого-то широкого круга общения, поддержки, подпитки от подруг, от какого-то любимого занятия, хобби вне дома. То есть полностью зависит человек эмоционально и психологически от мужа и финансово. Вот. И вот выход-то все-таки какой? Если она делает аборт... Ну, она делает аборт ведь не просто так, она хочет сделать аборт. Она понимает, что если она его не сделает, то муж просто ее задавит своим авторитаризмом, и, ну, ей просто не сдобровать в этой семье.
0: Такой женщине в первую очередь хотелось бы посоветовать, чтобы она научилась именно понимать свои личные цели, личные, скажем, эмоции, чего она хочет в этой ситуации. Такая женщина должна в первую очередь научиться задумываться, анализировать себя, понимать свои чувства, понимать свои ценности. То есть женщина должна видеть именно, что ею движет в принятии решений. Если ею движет только решение угодить,

0: своему мужу, при этом она не задумывается о каких-то своих личных ценностях, личностных установках, то в первую очередь нужно работать над этим. Потому что какие бы аргументы мы ей ни приводили, если она, скажем так, не готова идти в соответствии со своей совестью, жить, скажем так, с какими-то личными убеждениями, то практически там очень сложно будет что-то сделать. Поэтому ей нужно внушать уверенность в том, что она может чего-то добиться, она может как-то противостоять даже своему мужу-тирану, скажем так, и, в общем-то, двигаться в нужном. Нужно, но в любом случае с решением этой проблемы рано или поздно придется столкнуться, хотя бы ради своих детей, ради того, чтобы они видели правильную реакцию на, скажем, негативные проявления окружающих и так далее. И мама должна во имя даже своих детей как-то учить их, показывать им правильный пример, активной позиции, а не пассивной, когда женщина практически ничего не делает, находясь в сложной жизненной ситуации. И очень важно таким людям, именно с таким типом личности, показывать положительный пример других матерей, других семей, к примеру, вот показать, сказать, что вот Маша, например, она находилась в более сложной ситуации, вот рассказать, потому что действительно бывает, что такие люди, они, как правило, они видят, скажем, очень преувеличивают проблему, да, скажем так, да, и, вот, к примеру, та же вот Маша, о которой мы ранее говорили, она, может быть, взяла волю в кулак и двигалась вперед и смогла преодолеть, но при этом вот эта женщина, которая, скажем, уверена, что вот она не способна что-то изменить, она просто будет где-то внутренне не верить и не верить в свои силы. И нужно показывать пути, что да, ты можешь, да, у тебя получится, показать, вот опять же проработать, как можно выйти, поддержать, помочь. И при этом психолог, когда он работает с женщиной, он должен понимать, что несет персональную ответственность, по сути, за ее жизнь. Не просто, когда мы убедили, к примеру, сказали, да, хорошо, но женщина возвращается в те же условия, с которых она ушла. Да. То есть, к примеру, она согласилась с нами, вернулась в свою семью, но опять же, вот те обстоятельства, которые заставили ее, скажем так, принять решение по аборте, она возвращается. В эти же обстоятельства она, как правило, вернется к этому решению, повторно придет уже.
1: Да, да, да. А вот интересно, раз она жертва обстоятельств, как бы, ну, безвольный человек, вот она, ей муж говорит, нет, что, делай аборт, я не хочу вообще с этим связываться. Да, я буду делать аборт. Пришла к психологу перед тем, как делать аборт. Психолог уговаривает, вдохновляет, показывает преимущества, дает заряд ей. И она окрыленная, но стоит ей переступить порог, опять дома, то есть вот такое чувство, что куда ветер дует, туда и она. То есть неосновательный человек без своего стержня. И вот смотря рядом, кто будет, был бы рядом мужчина, который бы ей сказал, рожай, поднимем, она бы родила. Вот, тут действительно нужно менять что-то в голове.
0: На самом деле... Первое, что нужно сделать, когда первый этап, когда мы убедили женщину, второй, с ней нужно вот детально проговорить те шаги, которые она будет делать дальше. К примеру, какие-то центры помощи женщинам в кризисной ситуации. Потому что если, допустим, муж агрессор и тиран, в любом случае это проблема, которую нужно решать. И решать не абортом, а вопрос именно решать как-то радикально, стараясь противостоять именно этой агрессии. И, как правило, женщину надо просто вот с ней проговорить, куда ей нужно будет пойти, к примеру, кому обратиться, какой период жизни ей придется жить так, что нужно делать в процессе, к примеру, даже проживания в этом центре для женщин в трудной жизненной ситуации. То есть этот год можно посвятить поиску работы, получению дополнительного образования и так далее. И вот все это прорабатывать с ней. Да, ты уйдешь туда, да, ты там, допустим, какое-то время проживешь. Что ты в это время будешь делать? Как ты будешь работать? Какие-то дополнительные ресурсы нужно с ней искать. Допустим, какие-то родители, каких-то родственников, бабушек, дедушек, сотрудников, какие-то люди, семьи, друзья, которые помогут ей в этой ситуации, искать вот с ней именно те возможности, выходы для из этой ситуации, потому что в любом случае эту ситуацию надо решать, ей придется столкнуться с этим, скажем, с решением этой проблемы. И, в общем-то, поэтапно стараться контролировать даже женщину, брать ее телефон, прозванивать женщине, стараться как-то именно поддержать ее в этот период, когда она уже вот утвердится в своем решении, начнет, скажем так, уже осознанный свой жизненный путь, и где она будет нести ответственность. Это очень
1: вы
0: важно.
1: Вы имеете в виду, что, например, если у нее есть друзья, чтобы они ее вот не бросали, а поддерживали ее звонками, деньгами, помощью с ребенком, да?
0: Ну да, но даже, я бы сказала, даже не в том, чтобы как бы финансово ее кто-то поддержит, то, что очень часто говорят, к примеру, человека не надо кормить рыбу, его надо научить ловить, скажем, дать ему удочку. Вот в этой ситуации женщину тоже, вот ее, скажем, поддерживать и сочувствовать ей для такого типа личности, это не всегда хорошая идея, для нее нужно именно научить ее жить, научить ее именно

0: быть самостоятельной, вот просто двигаться какие-то и понимать, что вот она ответственна. И вот если она осознала это, если она почувствовала внутреннюю жизненную силу, которая поможет ей двигаться дальше, то, как правило, эта женщина выживет, и это достаточно мягкие, очень открытые люди, но при этом вот они достаточно сложно, скажем, сложно социализированы, и вот им сложно именно адаптироваться в нашем обществе и нести ответственность. Если мы поможем им в этом, в принципе, как правило, эти женщины могут многого достичь.
1: Понятно. Спасибо, Светлана. Я думаю, что есть и другие ситуации, когда женщина живет с достаточно адекватным мужем, но просто она сама не хочет этого ребенка, а прикрывается тем, что не хочет муж. И как бы выставляя его в таком свете, а на самом деле решая свои собственные проблемы. Но очень много разных ситуаций семейных есть, но у нас сейчас нет времени их разбирать на данной программе, но мы еще вернемся к теме абортов на наших следующих встречах. Спасибо большое, Светлана. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Принято считать». Мы обсуждали тему абортов, их последствий и осознанного материнства. Всего вам доброго, до свидания.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили, они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, у меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных,
Вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы. Мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных. Потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков, давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны, но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни, вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так, но и Бог не смотрит на это, правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками, понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там, народ у них. То есть евангелизация начинается и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. С ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он на личные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися.
То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул: пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе провести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит, мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар, то есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин, и он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание. Это было они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет. Когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте. Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же, ну, большая церковь. Он говорит, ну, потихоньку, говорит, и он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, ну как у вас строится? Он говорит, ну потихоньку, стройка большая. Он тогда президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои там сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог... Он любит народ, он такой добрый, он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, ну, о людях. И он говорит, однажды его спрашивают, ну, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да, Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, он пошел быть в уединении. Но люди бросились за ним. Они пошли к нему. И он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь, правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием.
И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит: «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае, праведное выражение. То есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека, когда сердце человека

человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите, если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви, это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице. Ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским. Но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она, в конце концов, не выдержала. Она расстроилась. Она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть. И начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. Когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все... Весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус, только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас, в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, она, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их
жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не пять лидеров, не десять, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие. То есть Он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостоять всеми своими легионами. То Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать, Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливый был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. И там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну... И он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он ему говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит, скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается к Богу, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует. Покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он, видя сердце,
И он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертв, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего, это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне, то, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях, он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать, значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит... В 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть... Все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России. Друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли, почему Господь и дал Евангелие язычникам. Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, с Киевом. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил.

есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались. Батюшка пришел, сказал плохо о нас. Тогда еще 91-й год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз. Потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот, остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там, в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут. Это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять. Смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет. Говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников. То есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем. Он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу, за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, но нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так, когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении. Будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние? Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. «Иди, работай, виноградники моем». Он говорит, «Не хочу». Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. «Раскаявшись, пошел». Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, «И мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие». Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом... Написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит.
И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить, тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Все мы родом из детства. Но приходит время, когда приходится покидать родительское гнездо. Но так трудно остаться без той самой опеки и заботы. Каким же образом можно пройти этот путь сепарации, сохранив теплоту и близость в отношениях с родными?

0: Об этом мы сегодня говорим по душам с Викой, Таней, Олей, Машей. Здравствуйте, девочки, очень рада вас видеть. И сразу хочу задать вопрос о том, как вы понимаете, что такое сепарация. Это слово сейчас звучит достаточно регулярно, достаточно часто, но есть ли у вас собственное представление об этом?
1: Ну, это определенного рода отделение от родительской заботы и опеки, как уже было сказано. Угу. Ну, то есть физическое и моральное тоже.
0: Угу. Да, спасибо, что отметила. Как вы считаете, вообще сепарация – это нужная вещь? Или, может быть, вся эта шумиха вокруг темы сепарации, она чрезмерная?
1: Я считаю, что это нужная вещь. Я всегда буду... Вот я пережила это из собственного опыта. Мне это помогло, и я буду говорить о том, что сепарация – это нужная вещь. И хорошо, что они говорят, и хорошо, что это все освещает, потому что нужно съезжать от родителей. Моя точка зрения, да, личная. Нужно устраивать свою жизнь самому, потому что родители уже вложили максимально в тебя все. Конечно, они будут тебе помогать, они будут все равно с тобой всегда. Но ты уже должен сам вершить свою жизнь и сам как бы ее строить. Не должны родители лезть в твою жизнь.
0: Отличная такая твердая позиция. Есть кто-то, может, не согласен? Может быть, нужно сохранять эту близость и надежду на то, что, если что, меня там подхватят, покормят.
2: Я согласна с Викой. Согласна? Полностью, да.
0: Почему?
2: Потому что нужно сепарироваться, иначе ты не станешь личностью нормально, полноценно живущей в этом мире. Ну, типа, тебе нужно окунуться, я считаю, в жизнь, но ты не окунешься в нее, если тебя опекают родители. Вот. И надо еще грамотно уметь... Ну, вот ты даже вот съехал от них, у меня были такие разные ситуации, но они тебя все равно как бы... Как это правильно сказать? Не манипулируют, но они тебя о чем-то просят, и ты типа, ну, это мои родители... Ну, типа, надо уметь расставлять границы с ними. И если ты что-то не можешь сделать, надо говорить четкое «нет» и не подавляться иногда под это.
3: Ну, мне кажется, здесь хочется сделать такую маленькую ремарочку про то, что вот Вика говорила, что нужно как бы съехать, да, но хочется сразу оговориться и сказать о том, что это не значит, что ваше общение там прекращается.
1: Да, ну, конечно.
3: Дверь закрыли, и все. Адьос.
1: Просто у тебя уже начинается своя жизнь.
3: Конечно, да. Ну, то есть здесь важно именно как раз-таки понять про то, что вы правильно сказали про то, что это отделение. Отделение не только физически, но и эмоционально. Когда мы не привязываемся.
0: Какая-то, можно остановимся, да?
4: Чисто, у меня просто перепрыгнули, а вот у меня не было никакой сепарации.
3: Вот. Ну, то есть хорошо. Сейчас я говорю мысль про то, что это когда мы не подкрепляемся вот тем, что там я принимаю решение, а вы что там скажете, как там те, которые остались в семье? Ну, то есть как бы мы не ждем постоянной вот этой вот эмоциональной подоплеки, да, эмоциональное какое-то подкрепление своим действием. То есть вот этот важный момент.
0: Спасибо. Рассказывай. Что значит?
4: Нечего особо рассказывать. В том-то и дело, что вот когда ты спросила, что может быть слишком много шумихи поднято, может быть на самом деле слишком много поднято. Потому что куча народу жили с родителями до тех пор, пока не выходили замуж или не женились, потом, соответственно, жили с супругом или с супругой, и все было хорошо.
1: И ты не жалеешь, что у тебя не было вот этого свободного времени, которое ты посвящала себе?
4: Да, оно у меня было. У меня все было хорошо, вот понимаешь, в чем дело? Я жила с родителями, у меня все было нормально. Конечно, они меня периодически пилили, конечно, там были какие-то споры, ссоры, разногласия. Там хлопанье дверями тоже было. Но это не было часто, это не было на регулярной основе, это было случайностью, я спокойно это пережила. Я вам кажусь неадекватным человеком?
1: Не, знаешь,
4: теперь уже сомневалась.
0: Сепарация – это не обязательно про уход из дома и собственную территорию. Сепарация – это про все-таки в первую очередь эмоциональное отделение. То есть если психологические границы установлены, и ты понимаешь, где заканчивается зона ответственности моих родителей и начинается зона ответственности моя личная, то для этого не обязательно там куда-то съезжать и жить прям самостоятельно. Но вот мне интересный момент – а вот, вот то, что ты съехала, да, от родителей только тогда, когда вышла замуж, да? Как это сказалось на твоих отношениях с супругом? Не было ли вот какой-то там ломки в первые,
4: нет,
0: первые годы?
4: Ничего не было. Ну, просто все было хорошо. Вот. Ну, нормально, так скажем. Все было как у людей, что ли, по-человечески. Никто из этого проблемы не делал. Ни родители, ни меня из дома не гнали. Ну, когда ты уже встанешь на ноги?
0: А сколько лет, кстати, тебе было, когда ты вышла замуж?
4: 27.
0: Угу. То есть достаточно долгий период времени. Ну, по современным меркам, да, у нас же сейчас, как считается, там, не знаю, вуз закончил, живи своей жизнью.
4: Я считаю, что как пойдет, так пойдет. То есть везде нужно включать здравый смысл. Если некуда идти жить и нету денег на жилье, ну, не нужно из себя жилы тянуть, чтобы сесть кому-то другому на шею, другу или подруге, с ним делить одну комнату на двоих, ну, только чтобы съехать от родителей.
3: А вот этот момент хочется отметить. О том, что мы говорим про какие-то частные, да, про наши случаи. Но хочется сказать о том, что ну, как бы раньше, да, это было раньше, это действительно был определенный период, это было определенное поколение, которое жило со своими ценностями. Но, как бы, мы знаем, что сейчас со временем, да, поколения меняются, более становятся цифровыми, да, более продвинутыми, более свободными в чем-то. Поэтому сейчас настал тот век, когда, ну, как бы, это слово очень так на ходу. И почему? Потому что очень часто, когда люди были, жили в таком более сжатом обществе, да, в людях очень много формировалось каких-то таких вот негативных, может быть, моментов, они это все переживали в себе. Из-за этого рождались люди с более жесткими какими-то моментами в плане манипуляций. На ком мы чаще всего выражаем свои манипуляции? На тех, кто нас, может быть, немножечко послабее, помягче.
0: Зависимо
3: от нас. Это дети. Вот. Соответственно, родители, я не говорю, что это все, конечно же, я не про всех, а про то, что бывают такие родители, которые как раз-таки великие манипуляторы. Мы, манипуляторами могут быть все люди, это все понятно, все естественно, но которые очень сильно выезжали за счет своих детей, да, отыгрываясь какие-то моменты, передряги их жизни, отыгрывая на детях. Вот в этом случае хочется сказать о том, что сепарация, она очень важна, потому что ребенок, когда он рождается, когда он растет в определенном периоде, он не знает ни что такое любовь по-другому, ни что такое взаимоотношения по-другому, ни вообще, что существует другой мир и существуют вообще, ну, как бы, другие, так скажем, отношения и тому подобное. Поэтому сепарация, она важна, особенно для таких людей. В этом случае физически действительно стоит уходить, ну, как бы, съезжать и уезжать. Да, другой момент, когда вот Оля сказала, ну, это другая сторона, когда действительно, когда все естественно идет, да, что, как бы, родители вроде бы не сильно давят, да, они любящие, такие гиперопекающие могут быть, да, это другая крайность. И когда они вот прямо не хотят, чтобы их чадо вот съезжало, и не живут вместе с ним до 50 лет, вот, потому что это их кровинушка, это их любовь. И чаду очень уютно, удобно под крылышком, ну, как бы, потому что это очень любящие отношения. И в том и в другом случае человек, ну, не сепарировавшись, он не видит, а какой бывает другой мир. О том, что, как Бог, например, в Библии сказал, о том, что, да, делиться, да, от родителей своих, да, и прилепится к жене, к мужу, соответственно, своему. У человека, у которого были либо родители-манипуляторы, либо гиперопекающие, у него иногда даже нет такой потребности создать свою семью, потому что он весь в этих отношениях, он весь там. Да, ему вообще не нужно строить, да, либо он настолько устал вот от этих вот выяснений всего вот этого вот непонятного, что ему здоровых отношений совершенно других вообще не хочется.
0: Угу.
3: Вот, да. Поэтому
1: мне кажется, в таких семьях даже нет понятия здоровые отношения.
3: Конечно, их нет.
1: Для них вот эти вот манипуляции, это и есть здоровые отношения.
3: Да, ну
1: они видит... принимают эту позицию и потом идут в мир.
0: А вот тогда вопрос, если ты живешь в обстановке, где для тебя нету понятия здоровых отношений, как вообще сепарироваться, куда сепарироваться, во что и как это можно сделать?
1: Вопрос интересный.
0: Мы не были. Но мне кажется, как раз-таки то, что сейчас эта тема так широко освещается, это тоже повод для людей, которые находятся внутри родительской семьи, в каких-то таких дисфункциональных отношениях, повод проанализировать, а насколько мне комфортно. И, да.
3: Вот мне кажется, здесь вот Вику бы хотелось бы спросить. Вика, как ты поняла, что ты сепарировалась? Вот ты сказала физически, а как вот, ну вот ты прям почувствовала, что ты отделилась от своих...
1: Я почувствовала это еще, когда жила в своей семье, и я понимала, что меня вообще все так странно получилось, когда я была поменьше, ну вот подростком, меня вообще не контролировали. То есть я могла уйти там с утра, где-то шляться, прийти, ну, с друзьями, потом прийти там в 10 часов вечера, в 11. Ну, типа, мне был только один звонок. Ты домой собираешься? Тебя ждать? Потому что я ложусь спать. Все. Это не значит, что на меня наплевали. Мне просто доверяли. Я ответственный человек. Я ничего такого не творила. Я просто, ну, с девочками гуляла. Все. В то время как моих сверстниц жестко контролировали. В 9 дома, 9.02, все, ремнем получишь. То есть, ну, вот так. А когда я стала старше, мне стало, ну, вот 18 лет мне исполнилось, начался какой-то просто хаос. Где ты, с кем, ты что делаешь, когда придешь, давай в 5 часов вечера, там, что-то сделала. Ну, короче, просто какая-то гиперопека, я понимаю, что все, мне это уже не нравится. То есть, раньше был, ну, было доверие, я к этому привыкла, сейчас есть какой-то контроль, мне это не нравится, я хочу свободы. Mm-hmm. Мы разные, мы хотим ни одного и того же, я уезжаю.
0: Интересный момент. Получается, что сепарация возникла сначала со стороны родителей. То есть, ну, они не смогли так эмоционально отреагировать на твое взросление, что в результате зажали тебя в тиски?
1: Ну, как-то, ну, примерно так. Ну, я не скажу, что было прям жестко, но было очень много вопросов.
0: И ты прям сразу уехала?
1: Да.
0: Насколько тебе было комфортно вот так вот резко менять жизнь?
1: Мне было интересно. Мне было любопытно пожить одной в другом городе, с друзьями. Для меня это было что-то такое необычное, поэтому я даже о трудностях как таковых не думала, я не знала, что меня может ждать. Mm-hmm. Ну, не знаю, мне нормально.
3: Ты не жалеешь?
1: Нет, я не жалею об этом вообще ни одного раза. Это помогло мне разобраться в себе. Вот я сейчас живу одна, как бы я общаюсь со своей семьей. Хорошее, теплое, доверительное отношение, все так же, просто на расстоянии. Мне так лучше, им так лучше. Не возникает никаких распри, не возникает ссор. То есть, а даже если возникает, то, ну, достаточно редко. Не так, как когда я была близко. Потому что там скандал на скандале раз в 3 дня стабильно, потому что мы не сходимся во многих точках зрения. Сейчас никто не видит, как я живу. Ну, как бы я рассказываю о том, что нужно рассказать. Но о каких-то моментах я умалчиваю, потому что я понимаю, сейчас начнется вот этот нервяк, сейчас будет вот она беспокоиться, еще что-то будет негодовать. Мне зачем это выслушивать? Угу.
0: А теперь вот после того, что ты рассказала, я хочу прям конкретный вопрос задать. Кто 100% уверен, что он сепарирован от своих родителей? Есть такие? Что тебе дает эта уверенность?
4: Почему я в этом уверена?
0: Да.
4: Ну, потому что я уже довольно давно, ну, сейчас уже родителей-то в живых нет, на самом деле, вот, но уже довольно давно я прекрасно понимала, что решение принимаю я, отвечать за мои решения буду я, отчитываться я ни перед кем не должна. Если мне что-то по старой памяти говорят, там, типа, а ты не забыла тепло одеться? Да-да, меня муж научил, кстати. У него очень милые отношения с мамой. Что бы она ему ни говорила, он всегда: да-да, мам, все хорошо, да, я понял, я вот. На самом деле он будет делать, как ему надо, но маму он ни за что не обидит. Он просто скажет: да-да-да, и мама успокоенная, знает, что сынок сытый, одетый и так далее. И вот я тоже научилась, и тоже с тех пор так же стала говорить: да-да, конечно, одетый, все хорошо.
0: Кстати, момент, когда мы говорим про сепарацию, это же не только про то, чтобы съехать, это еще про то, чтобы мысленно перестать советоваться, вот то, что ты говоришь, да?
3: Мне кажется, даже мысленно прекратить вот этот вот момент того, что принимать решение, наверное, как твои родители. Угу. Ну, то есть, вообще, или, к примеру, эмоционально реагировать. Да. Да.
0: Не важно, что я выберу, но важно, как они
3: отнесутся. Да, как они отнесутся. То есть, когда мы принимаем решение, ты думаешь: а! Как отреагирует папа?
1: Что скажет мама?
3: Что скажут? Угу. Вот, то есть, вот этот, мне кажется, такой главный момент того, что мы... А еще здесь такой момент, когда ты эмоционально не вступаешь вот в этот вот контакт, когда тебе говорят о том, что ты тепло оделась, такая: да я уже, мне 50, я не хочу, что ты мне начинаешь тут. Ну вот когда нас это нервирует, то есть, а почему тебя это нервирует, тебе 50? Ты, ну, как бы, какая тебе разница?
4: Скажи да, и все.
3: Да, скажи да. Какой толк? Ну, то есть, вот этот вот, наверное, главный момент того, что, ну, это важно. Мне понравилась Викина мысль про то, что сепарация помогает нам вообще посмотреть на себя. А какой я? Какой я без вот этих вот опор, так скажем, ну, своих родителей, которые, ну, вот какой я без них? То есть, а что я на самом деле из себя представляю? Ну, то есть, когда у тебя есть, ну, неважно, может быть, там, ты не переезжаешь или переезжаешь, да, или ты, может быть, живешь с какими-то другими там родственниками, там, или еще, когда ты понимаешь, а что из себя представляю я сам? Угу. Вот, то есть, это один из важных критериев, когда ты можешь посмотреть на себя немножечко тогда же. Со стороны как-то, ну, то есть, и вообще познать.
1: Оценить свои слабые и сильные стороны.
3: Да.
0: Ну, кстати, обратили внимание на то, как Бог интересно предусмотрел подростковый возраст, как начало сепарации, что, мне кажется, иногда сама психика подростков начинает так выражать личность, чтобы родители уже сказали: «Ай, делай, что хочешь, потому что
4: уже
0: надоело».
3: Вообще сепарация, она начинается же еще с раннего детства. Очень часто это описывают, про то, что очень много таких постов, пабликов, когда сначала маму, да, кормят ребенка грудью, потом она его отделяет, да, потом там подключается папа, потом, значит, ребенок кризисный возраст, когда я сам, да, то есть он уже проявляет какую-то малую часть сепарации. И ты, да, должна понимать, что так все, так потихонечку надо отделяться. Теперь он сам завязывает шнурки, теперь он ест, слава богу, сам. Да, то есть, ну, как бы, какие-то
4: наоборот,
3: такие моменты.
4: Как бы, вообще, да.
3: Вот, ну, то есть, что-то такое. То есть, дальше он идет в школу, то есть, уже начинается, ну, садик, школа, это уже социализация, то есть, когда ты меньше проводишь времени с ребенком. И уже, конечно, к подростковому возрасту мы встречаемся с тем, что вот этот вот естественный бунт, который воспринимается, что «как так?» Зачем? Да, то есть, ну, понятно, что это сложно прожить и пережить, это сложный период, когда как раз-таки подростку нужно помочь вообще понять, что он, кто он, да, и помочь сепарироваться. Очень часто бывает обратная ошибка, ты начинаешь привязывать обратно ребенка, да, и говорить о том, что так нельзя, так не надо, каким-то, ну, больше навязывать, наверное, каких-то ограничений, стараясь оградить его, хотя нужно, да, понятно, что от чего.

0: кого-то ограждать, но с другой стороны, нужно понимать, что ребенок тем самым пытается сепарироваться. То есть услышать его естественную потребность не в, опять же, не в плохих каких-то там случаях и ситуациях, а именно о чем он хочет сказать внутри, то есть о чем его потребности.
1: Угу. Ну вот мы сейчас говорим о том, что сепарация — это вещь обязательная, да?
0: И естественная.
1: Естественная, и что она необходимо, потому что приводит к тому, что человек обретает свою собственную жизнь. И вот девчонки говорят, что прям хотели сепарироваться, хотели отделиться. А встречались ли вы с такими людьми, которые вот, ну, не хотели покидать родительский дом, не хотели начинать самостоятельную жизнь? И как вы думаете,
0: да,
1: почему бывают такие примеры?
0: Да, потому что ребенок в детстве пережил травму определенную, определенного характера, и мама сказала о том, что ты виноват в этом. Ну, то есть травма была там физического насилия, да, со стороны общества, да, там эмоциональная была травма. Вот, и мама как бы сказала, ты сам в этом виноват. Сложились как раз-таки вот эти вот эмоциональные качели, вот эти вот зависимые отношения.
1: Угу.
0: И из них уже человек не видит. И человек не хочет оттуда выходить, потому что он считает, вот, что вот здесь вот мне тепло, хорошо и уютно. Вот меня так любят, вот так вот, ну и что, что, ну хотя бы вот так вот. И это настолько сильная связь, что когда даже ты говоришь человеку, посмотри, там лучше, человека невозможно отделить.
1: Угу.
0: Просто невозможно.
2: Не обязательно. У меня есть подружка, у которой в семье вообще идиллия. У них прекрасные отношения с родителями. Там как бы царит понимание, гармония, свобода, все, что нужно ей. Она там вот как птенчик в гнездышке под крылом у мамы с папой. И она не хочет из этого состояния теплого выходить. Зачем? Ну, то есть меня здесь любят, меня здесь уважают, мне здесь хорошо. Как бы и с миром она тоже нормально общается. Ну, просто вот, ну, я буду лучше здесь жить, мне здесь безопаснее.
1: Но вообще вот да, то, что и Маша сказала, то, что ты сказала, говорит о том, что все-таки сепарация, она сопряжена с определенной опасностью. Встреча с внешним миром. Так или иначе, мы внутренне понимаем, да, что если мы уйдем от тех стереотипов, при которых мы получали там заботу, получали там финансовую поддержку, получали пространство, в котором мы живем, то, выходя из этого пространства, мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могут вызывать напряжение, страх, тревогу. Есть ли у вас какие-то, может быть, советы, может быть, лайфхаки, каким образом все-таки прийти к этой сепарации? Так как мы же сначала поняли, да, что сепарация важна, нужна. Каким же образом можно снизить вот эту вот травматичность этого перехода в самостоятельную жизнь? Есть у вас? Расскажи, вот что тебе помогло, помимо твоего сильного желания, может быть, какие-то конкретные мысли, идеи или действия, которые тебе помогли?
2: Ой, это все как-то так, по какому-то наитию, не знаю, я поняла, что что-то не так, что что-то происходит не то, что мне нравится.
1: Угу.
2: Просто анализировала поведение своей семьи, свое поведение, понимала, что если сейчас так дальше продолжится, мы просто угробим друг друга. Я доведу, меня доведут до какого-нибудь белого коленя. Это неправильно. Надо, ну, элементарно вы можете загуглить, что такое здоровые отношения и какими они должны быть. Ну вот если вы не знаете, у кого спросить, на психолога нет денег и так далее, ну, интернет вам в помощь.
1: Угу.
2: Анализируйте то, что происходит. Если вы понимаете, если вы слышите от друзей, знакомых, что вот, слушай, то, что у тебя в семье происходит, это ненормально. И ты такой думаешь, почему ненормально? Ну, может быть, стоит задуматься и проанализировать, что, может быть, реально ненормально. Да, может быть, стоит уехать, может быть, стоит как-то, ну, не знаю, поговорить с родителями, если эти разговоры не понимают. Ну, мои разговоры не помогали.
1: Угу.
2: Я уехала.
1: Ну, вот идея по поводу прогуглить сейчас – это очень опасная тема, потому что там такой завал информации, и разобраться в ней, где истина, где ложь, очень сложно. Поэтому все-таки, мне кажется, надо еще на что-то опираться, кроме как того, что погуглить. Мне нравится то, что ты говоришь, что надо прислушиваться к себе, анализировать. Это действительно очень помогает. Вот. Таня, может, ты можешь сказать, есть у тебя какие-то лайфхаки, как пережить этот период сепарации, чтобы это было комфортнее?
3: Ну, надо идти в свой страх, если тебе страшно. Ну, типа, у меня это вот произошло резко. Я потому что уезжала учиться в другой город, вот. И как бы все равно своего рода это сепарация. И мне было так комфортно, что типа я не общаюсь там с родителями каждый день.

0: день, ну, в плане от того, что я 18 лет жила с ними, и тут, бац, я уехала, мне прям понравилось. Да, я, возможно, скучала, но мне очень понравилось, что я научилась самостоятельно строить свое время. Да, там был график какой-то учебы, еще что-то. Но, типа, мне очень это понравилось. Я потом вернулась и тоже так же опять не жила с ними, опять там с сестрой жила, с подругами, вот. Ну, как бы, это интересно, было страшно, но идти в этот страх, молиться, если ты верующий человек, доверять Богу, спрашивать, может, что-то, как бы, вот так.
1: Я правильно поняла, что благодаря тому, что ты уехала от родителей и сталкивалась с определенными вопросами, это помогло тебе к Богу чаще обращаться, задаваться вопросами?
0: Я как раз пережила... У меня запоздалый был подростковый возраст, и он как раз начался как будто студенческие года. Вот. И я там прям жесткий кризис пережила личный вот этот, но зато я выросла, и моя личность сформировалась, я думаю, там как раз студенческие годы.
1: Спасибо. Оля, у тебя был какой-то вот этот момент перехода, напряга? Ну, вообще, ты говоришь, что все легко и естественно.
2: Нет, но я уже даже и не помню все-то. Меня сейчас другое интересует. У меня вот дети скоро подрастут. Да, у меня дочка старшая, ей 13, сын 11. Вот уже скоро мне пора будет об их сепарации думать.
1: А есть какие-то варианты? Вот ты себе уже какие-то там перспективы строишь по этому поводу?
2: Ну, я так полагаю, что уедут они учиться в другой город, скорее всего. И пускай едут, если им хочется. Слава Богу.
1: Ну, я, кстати, своим опытом могу поделиться. У меня в прошлом году сын заканчивал 11 класс, и я помню, что где-то за полгода до того, как он его окончил, мы играли в какую-то игру на ассоциации, и у него возникло какое-то состояние. Вижу, что он как-то некомфортно себя чувствует. Стала задавать вопросы, выяснила, что он переживает по поводу своего будущего, о том, как это будет, потому что тоже планировали, что будет поступать. И у него была идея, что вот, типа, мне 18 исполнится, и меня все, из дома выгонят. Я не знаю, откуда она взялась. И помню, что она вызывала у него прям такой стресс. И когда я ему сказала, ну, слушай, ну, не будет так. В любом случае, остаешься с нами, но не поступишь там, не знаю, не решишь какие-то свои задачи, связанные с дальнейшим обучением. Естественно, там, пойдешь работать, но это... не будет какая-то такая жесткая граница, что вот 18, все, ты не наш. И я заметила, что это ему очень помогло, потому что сейчас я его практически дома не вижу. Он поступил, он уехал, приезжает там раз в несколько месяцев, но именно вот эта вот позиция, что ничего с тобой не случится, мы тебя все равно поддержим, она дала ему силу сепарироваться достаточно легко и просто.
3: Мне кажется, ты затронула очень главный вопрос, такой, который может помочь, в принципе, наверное, понять какие-то моменты в плане сепарации. А вот представьте, что вы в далеком-далеком будущем. Кем вы себя видите? Не в плане которого вот этот вопрос всегда задает, кем вы видите себя через 5 лет, да?
1: В нашей компании.
3: Да, в нашей компании. А в том плане, что... А каким будет твое будущее, если ты останешься здесь? Ну, вот жить с родителями, быть вот под этим вот теплым гнездышком. Когда-то и родителей не станет. И как будешь тогда... ты себя чувствовать. Мне кажется, вот этот какой-то такой вопрос заглядывать, а или кто я, да, то есть какие мои потребности? Потому что чаще всего, когда мы не сепарируемся, в первую очередь, вообще, кстати, сепарация бывает не только от родителей, да, но сепарация бывает, в принципе, от, когда мы находимся в каких-то зависимых отношениях. А какие мои потребности? А где я? А где Бог вообще в этих отношениях? Потому что чаще всего в зависимых отношениях ну, Бог на каких-то последних позициях стоит. В первую очередь это отношение, так скажем, семьи. Такой момент, когда, к примеру, знаю, что очень много моих коллег, они готовят детей уже с такого как бы раннего подросткового периода, когда говорят о том, что мы тебя все равно любим, да, мы будем всегда твоей поддержкой и опорой, вот, но мы хотим, чтобы ты также начал строить свою жизнь. То есть это очень хорошо помогает детям именно в определенном возрасте сепарироваться и отделиться.
1: Спасибо большое. В целом можно сказать, что тема сепарации, она тоже неоднозначна, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы отношения между близкими людьми были исполнены доверия и тепла. Но в то же время без сепарации стать той самой личностью, которую предусмотрел в тебе Бог, с развитием всего твоего потенциала практически невозможно. Поэтому, друзья мои, спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Пишите ваши комментарии по этой теме, будем очень рады. Всем доброго дня. До свидания.

Лауреату Нобелевской премии по литературе Альберу Камю принадлежат слова: «Красота – это вечность, длящаяся мгновенно».

0: мгновение. Но это высказывание опровергает город Яффа, который мы посетим сегодня на Святой Земле. Ведь его название переводится как «красивый», и в то же время он является одним из древнейших, непрерывно населенных городов мира и одним из древнейших портов мира. Именно сюда приплывали паломники с разных концов земли, чтобы посетить величественный Иерусалимский храм. Подъезжая к городу с северного направления со стороны Тель-Авива, двигаясь по широкой дороге с многополосным движением, вы сможете насладиться красотой Средиземноморского побережья. Но при въезде в город необходимо значительно снизить скорость, где кривизна и узость улиц будут вам напоминать о многовековой истории Яффа. В этом городе есть все для туриста. Удивительная и богатая история от древних времен до настоящего времени. Это и древний период правления египетских фараонов, и средние века с крестоносцами, и эпоха султаната, и время Наполеона, и, конечно же, современная жизнь, наполненная курортным шармом. Здесь ждут туристов многочисленные музеи, галереи, памятники, древние церкви, монастыри, театры, парки отдыха, замечательный песчаный пляж с теплыми водами Средиземного моря, гостиницы, рестораны, кафе. Здесь есть все, что необходимо для индивидуального, группового или семейного отдыха. И все три сферы человеческого естества – дух, душа и тело – здесь смогут обрести для себя глубочайшую гармонию. Один из древнейших городов мира. Город-порт с уникальным расположением на побережье Средиземного моря. Город-красавец, который царь Соломон использовал для того, чтобы построить величественный Иерусалимский храм. Сюда устремляются туристы со всего мира, и мы приглашаем вас провести вместе с нами путеводитель по Израилю, и в этом нам поможет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, привет!
0: Привет, шалом!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Шалом, шалом!
1: Пойдем погуляем по Яффу?
0: Расскажи нам тайны этого древнего города
1: Яффа. Это интереснейший город, поэтому обязательно надо прийти туда.
0: Добро пожаловать!
1: Пойдемте с нами!

Мы находимся с вами на холме, который, в принципе, является древним городом Яфу. В те времена люди селились обычно на холмах, потому что защищаться от захватчиков было легче с возвышенности, потому что сверху обороняться легче, чем нападать снизу. В данный момент вы видите за моей спиной ворота Амунхотепа III. В XIV веке египетский фараон пришел сюда. Что ему не хватало в своем Египте, что он захотел посетить Израиль? Мы говорим с вами о периоде, когда еще евреев здесь даже не было. 14 век до нашей эры, 3500 лет назад, Египетская империя в то время контролировала святую землю. Тогда еще она не была святой землей, она была Ханааном. Города-государства, которые жили здесь, платили дань в Египет. В определенном этапе они пожелали прикарманить себе налоги. Как всегда, люди хотят сэкономить побольше, не платить налоги, это плохо. Помните знаменитую фразу, да, заплати налоги и спи спокойно. Так вот, ханаанитяне, которые жили здесь, в городе Яфу, решили сэкономить. Поэтому Амунхотеп III пришел с войском из Египта, захватил Яфу и построил победоносную арку. Мы знаем, что в римской истории императоры Рима строили врата победы. Это более громоздкая конструкция. В те древние времена это была просто небольшая арка. К сожалению, она не вся сохранилась. Мы видим с вами, что верхняя часть серого цвета, она была полностью уничтожена, поэтому приблизительно восстановили, как она могла быть. Древний город Яфу начал свое существование во втором тысячелетии до нашей эры и продолжает жить до сегодняшнего дня. Древний город, который являл свое влияние на историю человечества. Мы знаем с вами, что на евреев нападали древние империи, вавилоняне пришли сюда, захватили евреев, увели в плен. Корабли, которые приплывали в порт Яфу, они увозили людей отсюда. Потом мы знаем, что пришла империя византийская, период христианства. Паломники хлынули на святую землю. Куда они приходили? Они приходили в Яфу. Из Яфу они шли дальше в Иерусалим. После христиан появились мусульмане, которые также приплывали к городу Яфу. Отсюда шли захватывать землю, пока окончательно здесь не поселились. Мы знаем с вами, что крестоносцы, эти великие рыцари защиты веры, которые пришли освобождать гроб Господень, они приплыли в Яфу, чтобы отсюда развивать захват Святой Земли и освобождать гроб Господень. Яфу – очень важный древний город, который упоминается во многих исторических документах. Даже Наполеон пришел в Яфу. И поэтому я вас приглашаю в этот город посетить его и увидеть, насколько сильно переплетается история человечества с этим древним интересным городом, город Яфу.

0: Церковь Святого Петра в Яфо. Это древний храм, который начал свое существование в 17 веке, но был разрушен несколько раз. Нынешнее здание было построено в конце 19 века. По сей день оно стоит, принадлежит Римской католической церкви под контролем ордена францисканцев. Почему именно Святого Петра и в Яфу, на еврейской земле? Мы знаем, что апостол Петр, конечно же, был еврей. В Яфу произошло два события, которые записаны в Библии, в Новом Завете. 2000 лет назад Петр, придя в Яфу, посещая своего друга, можно сказать, Симона Кожевника, получил откровение от Бога о том, что Бог открывает двери спасения для всех народов, не только для евреев. Это раз. Второе событие, которое произошло, Петр, придя в Яфу, попал на похороны одной праведницы. Его упрашивали все, чтобы он что-то сделал. Петр подошел к этому трупу, в принципе, помолился за нее, и женщина воскресла. Эти два события произошли в Яфу, древнем городе, или Иопия, русский вариант в Библии. И этот храм посвящен именно этим событиям, апостолу Петру и то, что он делал в городе Яфу.
1: Когда с городской площади, залитой ярким израильским солнцем, заходишь вовнутрь собора, то ловишь себя на мысли, что внутри она хорошо освещена, что бывает очень редко в церквах. И такое хорошее наполнение светом происходит благодаря многочисленным витражам, расположенным вверху у главного свода. В целом, внутренний интерьер церкви напоминает соборы в Европе с высоким сводчатым потолком и мраморными стенами. Церковная кафедра, как один из главных атрибутов, предназначенная для возвещения Слова Божьего, красиво воплощена в виде дерева жизни, ветви которого устремляются к небесам. Алтарная картина отображает библейскую историю о Петре, гостившем в доме Симона Кожевника. В церкви за алтарем находятся ризницы. Утверждается, что именно в них жил Наполеон в 1799 году.
2: Вот этот знаменитый дом Симона Кожевника, на крыше которого отдыхал апостол Петр и получил удивительное видение, в результате которого он пошел в дом Корнилия, и впервые язычники, римляне, они услышали благую весть, они услышали Божье Слово, в результате которого пришла цивилизация в современную Европу, в Италию, во Францию, в Скандинавию, в Россию, в Финляндию. Это как раз знаковое место, которое, можно сказать, изменило судьбу всего мира.

0: О, Володя, смотри, что это такое?
1: Дерево растет в воздухе.
2: Да.
1: Ну надо же, придумали. Это явно что-то такой современный дизайн. И посмотри, на нем растут живые плоды. Вот ты видишь там апельсинчики?
0: Где? Я чуть не особо.
1: Вот, посмотри, посмотри, вот. Вот ты видишь, вот там апельсин растет. Вот.
2: Ага.
1: Видишь, вот.
0: Ну да, вижу зеленый. Да.
1: А как же оно питается водой-то вообще? Как оно может здесь расти? А вот, наверное, вот эти капилляры подведены.
0: Откуда оно так идет? С крыши, что ли?
1: С крана водопроводного подходит.
0: Вот по трубке.
1: А можно его вот так качать немножко? Вот если мы так качаем. Можно?
0: Смотри, качается.
1: Опа. Ну это настоящее живое дерево.
0: Да.
1: Это как будто дерево, которое выросло в райском саду. Дерево жизни, а потом было еще дерево познания добра и зла. Вот, наверное, это что-то такое.
0: Мне так кажется, как будто это дерево вылупилось из яйца. Можно спросить, может ли из яйца вылупиться дерево? Такая загадка.
1: В Яфу
0: вылупилось.
1: В Яфу может, это точно. Ну хорошо, интересное место.
0: Да. Пойдем дальше.
1: Пошли.

Мы находимся с вами на причале порта Яфо, один из древнейших портов мира. Сегодня он продолжает действовать, как вы можете видеть за мной, рыболовецкие суда, которые выходят из этого порта в Средиземное море, ловят рыбу. И прямо здесь рыбные рестораны, можете зайти, поесть рыбу, которую выловили буквально в нескольких метрах от нас в этом Средиземном море. Действующий порт Яфо, очень интересное место и обязательно вкусное.

все что угодно. Хумус – это, можно сказать, дверь в обед восточной кухни. Мы готовы прокомментировать эту восточную кухню. Мы находимся в городе Яффа. А Яффа переводится как прекрасный, как красивейший. И мы видим тоже столы восточной кухни. Они тоже очень красивые, разноцветные. И здесь очень много всегда зелени, свежей, тушеной. Множество приправ восточных, специй, конечно же, хумус. Вот, многие вот эти вот блюда, которые нам приносят в виде закусочки, аперитива, мы даже не знаем, из чего все это приготовлено, но рекомендуем вам обязательно погрузиться в восточную кухню. Вот это блюдо, вот эти шарики называются фалафели. Они приготавливаются из бобовых, из овощей. То есть это чисто вегетарианское блюдо.

Вот такой хлеб я пробую здесь впервые. Это очень вкусно и интересно. Очень немножечко острое. С каким-то добавлением лимонного сока. Рекомендую такое непременно попробовать. Первый раз я попробовал это здесь, в Яппа. Okay. Thank you. Тут очень услужливые официанты, они подносят тебе новые салаты прямо. Mm-hmm. Что-то напитки подносят.

0: На старинной улице Яфет у нас произошла приятная и удивительная встреча с китом, вернее, с фонтаном Кит, автором которой является израильская художница Илана Гур. Из-за милой китовой улыбки местные жители дали свое название – улыбающийся кит.
1: Настоящий. Он, смотри, из бронзы, что ли, сделан? Пустой внутри.
2: Цветной металл.
1: Ну, какая-то бронза, наверное, латунь.
2: Здесь можно посидеть.
0: У этого фонтана приятно провести несколько минут, а уставшему туристу просто посидеть и отдохнуть под звуки журчащей водички, стекающей с улыбающегося кита. Приятная атмосфера располагает поразмышлять о древнем пророке Ионе, библейское описание которого дошло до нашего времени. Именно он был проглочен огромной рыбой кит и провел в чреве 3 дня и 3 ночи. Наверное, тот реальный кит, проглотивший Иону, был намного больше и страшнее. Ну а Иону по современным меркам мы можем смело назвать экстремальным туристом. Ведь он совершал опасное морское путешествие из этого города в город Фарсис. Но в конечном итоге попал в Ниневию. Бог изначально повелел Ионе отправиться в Ниневию и, можно сказать, проложил ему безопасный путь. Но Иона, испугавшись этого повеления, отправился на корабле в Фарсис. Но морской шторм предрек Иону гибели. И он был выброшен командой с корабля, и его проглотил огромный кит. Можно себе представить, какой катастрофический стресс пережил Иона. Ему осталось только молиться о спасении, что, впрочем, и произошло. Кит выплюнул его через 3 дня, и пророк остался жив и невредим, и продолжил свой туристический маршрут в правильном направлении. Самого кита, воплощенного в этом фонтане, мы можем с уверенностью и по заслугам назвать морским спасателем. Фонтан открыт для посещения круглый год. Напоминаем, что он находится на улице Яфет, названный в честь сына библейского персонажа Ноя, спасшегося в ковчеге со своей семьей от всемирного потопа. Кстати, ряд ученых и библеистов считают Яфета прародителем европейцев. Так что мы очень рады познакомить вас с вашим прапрародителем. И еще одна очень важная заметка. Вполне возможно, что именно в честь Яфета и назван город Яфа, и что после потопа он отправился именно сюда и здесь основал новую человеческую цивилизацию.

Друзья, за моей спиной вы видите современное здание, которое является уже Тель-Авивом. Но это другая история. Я приглашаю вас в следующий раз посетить со мной город Тель-Авив. Интересный город со своей большой, интересной, многогранной историей. И, к сожалению, наша программа позволяет нам осветить Яфу в полной мере. Но я вас приглашаю приехать сюда и прогуляться по этим улочкам и своими ногами, так сказать, ощутить

что это за город со своей интересной атмосферой. Древний город Яфо, древнейший порт мира, который продолжает существовать с древности по сей день. До скорых встреч!

удивительный город. Просто ходишь по улицам этого города, восхищаешься и завораживаешься этой древней историей, теми событиями, которые здесь происходили. Можно сказать, здесь произошел буквально переворот мировоззрения, в том числе и современной цивилизации, потому что здесь Петр получил откровение, видение пойти к язычникам и рассказать им те важные библейские ценности, ценности священных писаний, которые были открыты еврейскому народу. И таким образом цивилизация пришла в Европу и до самого края земли. Это город, можно сказать, город-чудо, город, который имеет судьбоносное значение, в том числе для каждого телезрителя, который смотрит телепрограмму «Путеводитель по Израилю».

водичка прохладная. Хорошо немного охладиться после того, как ты нагуляешься по этим древним улицам города Яффа. По преданию, этот город был основан еще сыном Ноя и Афетом, и считается, что это самый древний город, в котором на протяжении всей истории проживали люди. Рекомендую вам обязательно посетить его, здесь много интересных мест. Побывать здесь, прогуляться по этим узким улочкам, кривым, но все же здесь приятно и интересно. Приезжайте в Яффа, приезжайте в Израиль. Добро пожаловать!

0: Друзья, буквально за моей спиной вы видите современные дома, которые являются уже современным Тель-Авивом, который фактически вышел из Яфо. Что-то я запутался.
1: Все, давай.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Сейчас проходит весенняя неделя молитвы, и у нас есть много свидетельств о силе молитвы. Несколько лет назад Шон Хул работал в полицейском отряде кинологом со своим партнером Джексом. Однажды ночью произошло страшное. Шон даже не успел понять, что случилось, когда, истекая кровью, упал на тротуар.
1: Помню, как увидел вспышку от выстрела и почувствовал толчок, словно от удара Халка. Я увидел кровь и закрыл глаза, готовясь открыть их на небесах. Шон Фул, офицер-кинолог с 10-летним стажем, прекрасно знал, насколько опасна его работа. Но он не был готов к тому, что случилось ночью 21 февраля 2021 года. Шон увидел в машине преступника, который скрылся от полиции несколькими часами ранее. Я сказал ему: «Покажи руки, ты арестован». Он внезапно нырнул в сторону пассажирского кресла. А когда я схватил его за руку, меня втянули в машину, и началась драка. Мужчины вывалились из машины на улицу. Шон одной рукой пытался удержать преступника, а другой – спрятать пистолет в кобуру. Но никак не попадал в кобуру. В тот момент мне не казалось, что я в смертельной опасности. Я не был готов лишить жизни другого. Шон смог вызвать подмогу во время драки, но она была в нескольких кварталах. Кроме того, он нажал кнопку на жилете, чтобы выпустить Джекса из машины. Но кнопка дала сбой, а Шон потерял пистолет. Пистолет выпал из руки. Мы посмотрели друг на друга. Я увидел, как он нырнул, схватил пистолет и наставил на меня. Он выстрелил мне в лицо. Я видел кровь. Я спасенный христианин и психологически готов к тому, чтобы оставить эту часть жизни и оказаться у ворот небес. Но когда я закрыл глаза, то увидел свою жену, детей. Я видел их так, как вижу сейчас вас. У меня было такое чувство, словно я могу протянуть руку и прикоснуться к ним. И после того, как я увидел их, появилось желание бороться. Единственное, что я могу сказать, это было сверхъестественно. Шон открыл глаза и увидел, как человек с его пистолетом целится ему в голову. Шон прыгнул и ударил противника по руке прямо в момент выстрела. Я упал на землю и в последний раз включил рацию и сказал: «Помогите, я умираю». Помню, как увидел на улице мерцающие синие и красные огни. Я знал, что помощь близко. Они приближались. У полицейского были повреждены челюсть и артерия, из-за чего он истекал кровью. Чудо, что рядом оказалась карета скорой помощи. И Шона быстро доставили в клинику. Он оставался в сознании вплоть до того момента, как его положили на операционный стол. Господь сложил все части этой головоломки воедино. Он поместил всех людей и все оборудование в те места, где они должны были находиться, чтобы я пережил ту ночь. У Шона случился приступ, и ему понадобилось переливание крови. Во время операции, которая длилась несколько часов, близкие молились, и его состояние стабилизировалось. Ему сделали еще дюжину операций на челюсти и на левой руке, потому что он потерял один палец. Но Шон быстро восстановился, и за это он воздает всю славу Богу. Он работал через руки докторов и хирургов. Я должен был умереть с медицинской точки зрения, но у Бога были другие планы. И Он сотворил чудо из этой ситуации. Стрелка вскоре поймали, и оказалось, что он потерял свой пистолет во время драки. Его ждал приговор от 34 до 43 лет тюрьмы. Господь сказал мне: «Не злись и не ненавидь». Я простил его за то, что он сделал мне. Я молюсь о том, чтобы он познал Христа, пока не стало слишком поздно. Если он умрет, то потеряет этот шанс. Шон снова наслаждается жизнью со своей семьей. Он вместе со своим партнером, псом Джексом, ушел на пенсию и начал работать с командой быстрого реагирования Билли Грэма в качестве капеллана-координатора. Сейчас он рассказывает свою удивительную историю всем, вдохновляя других и призывая их положиться на Иисуса Христа. Все это должно приносить ему честь и славу. Сейчас я делаю то, чем никогда бы не мог заниматься, если бы в меня не стреляли. Я рассказываю о вере в Бога, о том, что Он сделал для меня и что Он может сделать для них. Это удивительно. Я просыпаюсь каждый день, делаю вдох, радуюсь жизнью, с детьми и женой, поклоняюсь Богу и благодарю Его за то, что Он сделал для меня.
0: Разве не чудесно знать, что Бог буквально везде? Он обещает нам, своим детям, что все содействует во благо, если мы любим Его и призваны по Его изволению. Многие из вас прислали свои молитвенные нужды, когда узнали о том, что у нас неделя молитвы. Мы хотим уделить время молитве о вас. Шон оказался в невероятной ситуации. Он мог и должен был умереть, но у Бога был свой план. Вы рассказываете о том, что тревожит вас и вашу семью. Мы хотим помолиться о вас. Кто-то пишет: «Помолитесь о моем исцелении. Мой позвоночник распадается, все мои диски и позвонки высыхают. Я борюсь с этой болезнью больше 25 лет». Другой человек пишет: «Наш сын потерял работу в авиаперевозках. Я молюсь о том, чтобы Господь направил его на новую работу». Еще одна просьба. «Помолитесь о том, чтобы Бог восстановил мою внучку, которая зла на Бога и христиан». Есть те, кто просит о полном исцелении от рака печени. А что у тебя, Гордон?
1: «Помолитесь, чтобы Господь исцелил мою 16-летнюю внучку от волчанки и дал ей долгую жизнь. Исцеление рук и ног от невропатии». Также нам пишут: «У меня двое сыновей, которые когда-то служили Господу, сейчас они наркоманы. Я молюсь о том, чтобы Бог освободил их, и они вернулись к Нему». Присоединяйтесь к нам в молитве. Если у вас есть молитвенные нужды, сообщите нам. Молитесь о них конкретно вслух. Мы получили тысячи просьб. Мы молимся о них в нашей часовне. И сейчас тоже будем молиться. Присоединяйтесь к нам и будем верить, что Бог совершит чудо. Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты свят. Святое имя Твое. Ты создал нас, вдохнул в нас жизнь. Мы Твои дети. И в этом статусе мы смело приходим к престолу Твоей благодати и просим о тех, кто написал нам. За нужды наших зрителей, которые мы только что читали. Господи, твори чудеса и знамения. С Тобой возможно все. Мы прославляем Тебя в нашей слабости. Без Тебя мы не можем сделать ничего. Но мы хвалимся тем, что с Тобой возможно все. Протяни свою руку, чтобы творить чудеса, чтобы исцелять тела, чтобы восстанавливать семьи, чтобы обращать сердца к Тебе. Господи Боже, услышь молитвы Твоего народа. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас получил травму бейсбольной битой в правой части головы. Вы ощущаете постоянную боль. Когда я говорил об этом, боль ушла. Вы исцелены. Этой травмы больше нет. Во имя Иисуса, вы полностью здоровы. Терри.
0: Это касается многих. У вас неприятные проблемы с кожей. Вам стыдно и некомфортно от этого. Иногда кожа чешется и болит. Бог исцеляет вас. Ваша кожа, которая поражена в этих местах, начнет обновляться, и у вас появится здоровое. Примите это и начните прославлять Бога. Хоть вы и страдали долгие годы, вы исцеляетесь прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Еще у кого-то есть болезнь кожи. Вы даже не молитесь об этом. Оно проявляется временами. Бог хочет очистить вас от этого сейчас же. Он хочет восстановить все. Вам больше не нужно жить в стыде и страхе. Во имя Иисуса, исцелитесь.
0: У кого-то из вас есть странная болезнь, которая возникла от укуса какого-то насекомого. От болезни появилось много осложнений. Бог исцеляет вас. Он просто сейчас обновляет ваше тело и устраняет все осложнения. Будьте здоровы и полны здоровья во имя Иисуса.
1: Кто-то страдает после перелома копчика. Вы поймете, что это о вас, потому что вы часто летаете. Вы боитесь? Вам очень некомфортно. Во имя Иисуса, пусть эта кость восстановится. Пусть все придет в норму. Будьте исцелены.
0: У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Поднимите свои руки и поблагодарите Его.
1: Господь, мы благодарим Тебя за всех, кто смотрит нас. Исцели их от макушки головы и до пяток ног. Благослови их родных. Пусть их сердца растают от Твоего присутствия, и они познают, что Ты Бог живой. Будь с ними сейчас. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Алани убежала, забрав своих детей. Она нуждалась в безопасном месте, вдали от мужа-абьюзера. Но грязная хижина с одним матрасом — это единственное, что она могла себе позволить. Алани было всего 20 лет, когда она с детьми сбежала от буйного мужа.
0: Это был кошмар. Однажды он так сильно ударил меня, что едва не убил. Дочь он тоже бил, без причины.
1: Алани уехала за несколько сотен километров, но это стоило ей всего. Она начала жить в хижине, в которой не было даже дверей. Но и за такое жилье тяжело было платить.
0: Владелица оставила нам матрас, но я переживала. И думала, она придет и заберет его, и нам придется спать на полу.
1: Алани зарабатывает на жизнь, делая сладости из кокоса. Этого она одалживает посуду и готовит их на открытом огне.
0: Я просила вещи у соседей, но иногда они боялись давать, потому что они знали меня. Одна женщина дала мне старую коляску, чтобы я брала детей с собой, когда продаю сладости.
1: Алани зарабатывает чуть больше доллара в день. Когда ее дети были голодными, она винила себя.
0: Это была моя вина. Несправедливо, что дети страдали из-за моего выбора, из-за того, что я решила выйти замуж за их отца.
1: О ситуации в этой семье узнали в операции благословения и построили им новый дом с окнами и дверьми. Кроме этого, поставили в нем столы, стулья и кровати для каждого.
0: Это лучший подарок, который я когда-либо получала.
1: Затем мы купили Алане новую плиту, приборы и новую тележку, чтобы она могла продавать еще больше сладостей. Теперь, когда ей не нужно платить аренду, Алане хватает денег на содержание семьи.
0: Я очень рада, что теперь у меня есть свой дом. Это настоящее благословение. Я благодарю Бога и всех вас. У меня есть чудесные новости. Независимо от того, как давно вы в браке, у Бога есть чудесные вещи для ваших отношений. Вы можете получить доступ к Его благословениям прямо из Писания. Автор бестселлеров Джоди Бернт уже 37 лет замужем за Робби. Она говорит, что брак — это дар от Бога. Он может быть прекрасным и интересным, хотя часто бывает нелегко. Неважно, вы только обручились или уже празднуете золотую свадьбу, вы можете процветать в самых важных отношениях, если начнете молиться о своей половинке. В новой книге «Молитва местами» из Писания о вашем браке Джоди дает все необходимые инструменты для того, чтобы молиться о супруге с уверенностью, целью и силой. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашу дорогую подругу и бывшего продюсера клуба 700, Джоди Бернт. Спасибо, Терри, я счастлива быть здесь. Мы не раз встречались с тобой, потому что твоя молитва о вторых половинках стала настоящим циклом. Это твоя пятая книга. Когда ты начинала писать, то думала ли ты, что тебя ждет? Нет, я знала, что мне нужна помощь, нужен Бог. Это единственное. Твоя книга о молитве по Писанию, и теперь твой цикл дошел до молитвы местами из Писания о браке. Почему ты решила написать книгу об этом? По правде говоря, люди просили меня об этом. Правда? Да, мы молились о малышах, подростках, о взрослых детях, о жизни. Но люди писали, нам с мужем нужна помощь. Они могли только начинать свой путь или пытались пережить период пустого гнезда. Предыдущие книги ты писала сама. Это исключение, потому что написано в партнерстве с мужем. О, это усложнило процесс. Он читал и говорил, не думаю, что это поможет, не думаю, что мужчина поймет это. Мне пришлось больше работать, но итоговый результат стал намного лучше. Я сама начала лучше понимать его взгляд. Это особенно актуально в браке. Как можно писать только с одной стороны? Нам нужны оба взгляда. Итак, брак. Мы начинаем с нулевого пункта. Недавно я была на похоронах друга, и его жена, которая тоже моя подруга, сказала, «Мы начали со страсти, потом стали партнерами по бизнесу, а потом друзьями». В браке есть разные составляющие, разные сезоны. Как сохранить любовь, радость и призвание Божие? А вы нашли ответы на эти вопросы в своей книге? О, это чудесный вопрос. Это правда. Ты можешь быть замужем за 10 персонажами, которые все являются одним человеком. Мы же постоянно меняемся. Вот почему мы должны быть сознательны, учиться любить, заботиться друг о друге в разных временах. И когда мы приглашаем Бога в разговор, есть множество светских исследований о молитве. Они говорят о том, что она повышает уровень эмоционального благополучия, удовлетворенности и даже секса. Мне понравилось твое интервью с Фрэнси Уинслоу. Она тоже открывает двери близости. Мы можем говорить с Господом и друг с другом. Если вам некомфортно молиться вместе, молитесь о своем партнере. Мы с Робби проводили курсы для женатых и говорили, если вам некомфортно, непривычно, начните таким вопросом, как мне дать понять, что я люблю тебя? И когда супруг задает такой вопрос супруге, и наоборот, они открывают двери для развития любви. Это помогает им. Я считаю, что женщинам в целом комфортнее молиться вслух о супруге, чем наоборот. Что, если твоему супругу некомфортно это делать? Нужно ли начинать самой, или как поступить в этой ситуации? Расскажи нам, пожалуйста. Мы часто получаем такой вопрос. Я брала интервью у многих женщин на эту тему. Некоторые молились, «Дух Святой, обличи его! Почему его вера не так сильна, как моя?» Одна женщина рассказала, что как-то муж спросил у нее, «Почему ты считаешь, что твоя вера лучше моей?» Потому что мы молимся по-разному. Это обличило ее. Мы с ней говорили об этом. В Библии сказано, что Божья доброта приводит нас к покаянию, привлекает к Нему. Тем более мы можем поступать так же и в браке, проявляя любовь, поддержку, доброту, открывая эти двери и показывая другому, что его любят, что его ценят. Давай вернемся к ранним дням вашей совместной жизни с Робби. Вы уже давно в браке, воспитали детей. Поделись о том, как все было в самом начале, и как ты дошла до понимания того, что над браком нужно работать. Мы были из разных семей. У нас были разные ожидания. Робби делал все не так, как мой отец. Уверена, что я тоже делала все не так, как его мама. Я знаю это. Но я пригласила Бога. Многие пары говорят, «Боже, измени мою вторую половинку, исправь ее». Однако суть не в том, чтобы исправить нашу вторую половинку. Вы должны пригласить Бога и довериться Ему, чтобы Он помог вам понять, как быть добрым и принимать. Исследования показывают, что чем добрее мы к нашим супругам, Чем больше ставим их нужды выше своих, живя по библейскому принципу, считая другого выше себя, тем лучше у нас выходит создать спираль щедрости, идущую вверх. Мы хотим делать добро друг другу, даже если это такие простые вещи, как чашка кофе или ранняя прогулка с собакой. Так легко с годами потерять доброту, мы начинаем резать друг друга словами. Ведь бывает так. Да, мы превращаемся в соседей. Когда мы критикуем друг друга, нам тяжело проявлять доброту. Твоя книга называется «Молитва местами из Писания». Что ты имеешь в виду? Я считаю, что Библия — это не только то, что мы можем читать, но и чем мы можем молиться. У меня есть внуки, я люблю наблюдать за тем, как они учатся говорить. Скажи «яблоко». И когда они говорят, ты так радуешься. Я думаю, что Бог смотрит на нас и говорит: «Вот мое слово, давайте говорить о нем. Используйте то, что я дал вам, в качестве стартовой точки разговора». И когда Библия говорит, чтобы мы были добры и сострадательны, прощали друг друга, как Христос простил нас, мы можем превратить эти слова в молитву. «Господь, помоги мне быть к мужу доброй, сострадательной, прощающей». Ведь это так чудесно. Мы обязаны. Такое повеление, не так ли? Итак, молитва местами из Писания о вашем браке. Что будет дальше? Я надеюсь, отдых. Ты сказала, что у твоей мамы стих из Писания на кухне, который мотивировал тебя. Какой это был стих? О, это было не место из Писания, а высказывание. Лучшее, что мужчина может сделать для своих детей, это любить их мать. Это правда. Воспитывая детей, мы можем оказаться во Вселенной, центром которой становится ребенок. У нас с Робби за 6 лет родилось 4 детей. Жизнь была бурной. Было очень легко сделать их центром всего. Но мы поняли, что мы должны стать приоритетом друг для друга. Даже если у нас только 10 минут в день. Мы говорили детям: «Оставьте нас, это наше время». Это чудесно, вы подавали им пример. И это позволяло им чувствовать себя еще уверенней, безусловно. Я хочу, чтобы вы знали, что эта книга наполнена мудростью. Она станет благословением для вас. Новая книга Джоди рассматривает множество других тем, связанных с развитием брака. В ней вы найдете места Писания, которые помогут вам молиться о любых вызовах. Молитва местами Писания о вашем браке. Будет чудесно, если вы сможете ее прочитать. Спасибо, Джоди. На прощание стих из Библии. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов».

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, если вы поклоняетесь и кричите. Но как только они услышат Библию, тут же покидают вас. Знаете, что одно место Писания способно избавить вас от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний? Вы должны испытывать голод и жажду по слову живого Бога.

0: Come on, sing it.
1: I sing praises to you.

Я убежден, что моему поколению и людям моложе меня чрезвычайно важно понять, что мы создали культуру, сильной стороной которой является поклонение, молитва, но никак не слово. И сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, когда вы поклоняетесь, когда вы кричите, молитесь, когда вы одеваете браслеты с христианской символикой. Я даже не говорю, что это плохо, я отнюдь не об этом. Но проблема заключается в том, что как только они слышат Библию, то сразу же покидают вас. Для меня это больная тема, потому что я вырос в движении слова, где единственное, в чем люди испытывали голод, было слово Божье. Я мог жить без развлечений, без плотских удовлетворений, без девушки, без музыки и эмоциональных переживаний Бога. Я нуждался только в Слове Божьем, которое насыщало мой дух. Я ревную о том, чтобы мое поколение поняло истину. Одно место Писания способно избавить от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний. Мы не можем все свести только к музыке и молитвенным комнатам. Вы должны иметь голод и жажду по слову живого Бога. Аллилуйя! Вы слышали? Уже слышали очень много. Не одну проповедь по этому стиху Иеремии 1:5. Но сегодня я хочу поделиться с вами откровением Иеремии 1:5. Давайте прочитаем. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вы со мной? А люди на сцене со мной? А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих. И сказал мне Господь: «Вот, я вложил слова мои в уста твои». Стих 10. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Стих 11. «И было слово Господне ко мне: „Что видишь ты, Иеремия?“ Я сказал: „Вижу жезл миндального дерева“. Господь сказал мне: „Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось“. Сегодня я хочу, чтобы вы услышали эту мысль, которая есть основание всего того, о чем я быстро с вами делюсь. Грешник не является грешником из-за того, что он грешит. Не является грешником. Грешник грешит, потому что он уже грешник. Это очень глубокая мысль. Грешник не является грешником только лишь из-за того, что он грешит. Грешник уже грешит, потому что он грешник. Проблема не в поведении. Из-за кризиса идентичности у него возникает неправильное поведение, потому что модель поведения определяется системой убеждений, создаваемой годами. У меня была привилегия проповедовать и в реабилитационном центре, и в других местах. Каждый раз, когда мы там проповедовали, я поражался, что реабилитантов постоянно учат говорить: «Привет, меня зовут Джон,
и у меня токсическая зависимость. А потом Джону говорили, что ему больше не надо быть зависимым от того вещества, с которым он себя только что идентифицировал. Пока мы не поможем вам обрести правильную идентификацию, нам не удастся помочь вам изменить стиль жизни. Я мог бы целую ночь сидеть здесь и перечислять каждый грех из Библии. Мы должны получить откровение о том, как пел Джек сегодня. Мы принадлежим к царской династии. У нас великая судьба, иным образом мы никогда не сможем преобразовать свою жизнь. Ваша проблема заключается не в неправильном поведении, а в кризисе идентичности. В Новом Завете каждый раз, когда Иисус собирался привести людей к покаянию, Он помогал им изменить свое мышление. Именно с мышления Он начинал свои проповеди. Когда вы исправите свое понимание идентичности, вы сможете изменить свою жизнь. Я рос в баптистской церкви, и когда мне было 14 лет, я там произнес свою первую проповедь. Членом нашей церкви была одна мама в этой церкви, которая не посещала собрания. Но в тот день, когда я должен был проповедовать, она пришла. Я произнес свою первую трехминутную проповедь. За это время я успел повторить все, что знал целых 4 раза. А знал я то, что если вы грешите, то попадете в ад. Кровь, огонь и пар, дым, а также червь, их не умирает и огонь не угасает. Грешники пойдут в вечность навсегда и будут гореть вечно. Я основывал свое послание на истории о Лазаре и богаче, который в аду, будучи мучим, возвел очи свои к небесам. Я пытался помочь кому-то обрести спасение. Это было ужасно. Но до того, как я покинул церковь, ко мне подошла эта престарелая женщина. Мне было 14, и она хотела мне что-то сказать. Раньше мне рассказывали о том, насколько порядочной и умной была та женщина, но когда она обратилась ко мне, я не знал, чего мне ожидать. Она сказала: «Сынок, Бог держит тебя в своей руке». Я облокотился на спину сиденья и все время думал о словах той женщины. Действительно ли Бог держит меня в своей руке? На следующий день в школе у меня пропала нужда в том, чтобы меня принимали сверстники, и в том, чтобы идти на компромисс, чтобы быть любимым и быть популярным. И почему это произошло? Из-за того, что я обрел свою идентичность в Иисусе Христе. Я больше не нуждался в чьем-либо одобрении. Я не нуждался в том, чтобы люди принимали меня и были рады мне. Моей проблемой было не поведение, а именно кризис идентичности. И если бы вы знали, кто вы такой на самом деле, то вы бы не позволяли тому парню прикасаться к вам именно там, где нельзя, поскольку это не соответствует вашему пониманию. И если бы вы знали, кто вы бы больше не смотрели порнографию по интернету, поскольку Бог назвал вас пророком. А вы это делаете. Мы можем изображать ад в красках и рассказывать, как там страшно, но все, что нам нужно, это предложить нечто такое, чему бы вы сказали «да», и тогда ваше «нет» исчезнет. Как говорится в Иеремии: «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Иеремия, прежде чем ты попробовал детское питание, в моем разуме я уже видел, как ты пророчествуешь». Другими словами, «Прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя. Перед тем, как ты появился, я уже осветил тебя на пророческое служение». Иными словами, есть разница между тем, как воспринимаете себя вы, и как воспринимает вас Бог. Именно в этом заключается красота высвобожденного пророчества, которое высвобождено на вашу жизнь. Когда кто-то дает вам пророчество о вашей сущности, меняется ваше восприятие самого себя, и вы начинаете отождествлять себя с Божьим восприятием вас. Мне всегда было интересно, что всякий раз в Новом Завете, когда Павел обращается к верующим, он говорит им об их идентичности, говорит о том, кем они являются во Христе Иисусе. И это происходит каждый раз. Он всегда говорит, что они приняты, и они любимы Богом, что они праведность Божья через Христа. И все это Павел пишет им
когда они продолжают грешить, когда они грешат. Павел начинает свое послание к Коринфской церкви следующими словами. «Апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». И только после этого, в течение 15 глав, он указывает им, насколько несвященным был их образ жизни. Они ели еду, принесенную в жертву идолам, злословили на друг друга, сплетничали, ругались и делали много глупостей. Но он начал свое приветствие словами «апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Павел так разозлился на Коринфскую церковь, что в 17 главе «Деяний апостолов», когда он уже собирался покинуть город, он хотел стрясти пыль со своих ног. Однако ночью Бог обратился к Павлу, чтобы тот никуда не уходил, потому что у него здесь много людей в этом городе. Но Бог... Как ты можешь называть этих людей своими, если они ведут себя как неверующие? Как ты можешь так говорить? Павел, они не знают, кем они являются во мне. Павел написал им, что они — мои призванные святые. Если ты хорошо нарисуешь им картину той сущности, которую я предопределил для них, то они покинут прежний образ жизни и будут новыми творениями. Когда вы увидите, что Бог запланировал для вашей жизни, что Он приготовил для вас, что Он желает делать через вас, тогда вам больше не захочется идти на компромисс. Никогда. Люди перестают грешить, потому что не хотят идти на компромисс со своим предназначением. Они понимают, что оно, предназначение, является их ценностью. Вы слышите, о чем я говорю? Только тогда, когда я немного повзрослел, я в итоге понял, почему не мог грешить. Я не мог вписаться в среду сверстников. Я не был популярен.

Я не мог представить себя с пивом в руке. У меня не было модной одежды. У меня много чего тогда не было. У меня просто не получалось грешить. Это было противоестественно. Похожий опыт имели и многие мои друзья, которых Бог сейчас использует в служении. Возможно, потому что в то время, когда их сверстники после дозы наркотиков видели галлюцинации с желтыми подводными лодками, как об этом поют Beatles, они же после дозы увидели бы Моисея, Илию, горящий куст и Иисуса с горящими глазами. Он бы похлопал их по плечу и сказал, «Это не твоя сущность, это не твое». Другой служитель рассказал мне, что когда он готовился согрешить, то надел самую лучшую одежду. Пошлось и без одеколона, прически, поскольку он собирался петь в баре, где все знали его феноменальный голос. Но как только он сел за стойку бара, сразу же получил обличение. Еще до первого глотка алкоголя Бог обратился к нему. «Ты же знаешь, что не должен здесь находиться, что я создал твой голос для того, чтобы ты прославлял меня». Прославлял меня, а не грех. Ваше представление о себе отличается от Божьего представления о вас. Божье предназначение и помазание для вашей жизни не соответствуют вашему нынешнему образу жизни. Это не одно и то же, вы должны это понять, наконец. Меня очень сильно раздражает то, что я вижу потенциал некоторых людей лучше, чем они сами его видят. Вам дано все необходимое, чтобы быть великим в Царстве Божьем. Все необходимые инструменты, все дары, влияние. Но у вас неправильное представление о себе. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Но, Боже, я ведь не умею пророчествовать. Я еще молод, Господь. У вас когда-либо случалось так, что вы получили от Бога пророчество о себе, но потом вы его пытались заглушить мыслями из прошлого? Это могло быть что-то плохое, например, что ваши знакомые сказали о вас. Вы когда-нибудь переживали борьбу пророчества о вас с неправильным представлением вас о самом себе? Бог говорит вам, что вы призваны, но вы отвечали, что это невозможно, поскольку вы потеряли девственность, например, в возрасте 15 лет. Минуточку. «О, Господи Боже, ведь я еще молод». А Бог отвечает вам. «Не говори, что ты еще молод. Я вложил мои слова в твои уста». И потом, как мы знаем, Бог говорит ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Иными словами, Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он не знал о своем же собственном даре. Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он сказал ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Наконец, он увидел жезл миндального дерева. «Что видишь ты, Иеремия?» Он ответил, «Я не мог себе представить, что могу что-то видеть, но я вижу нечто. Я вижу жезл миндального дерева. Ты верно видишь, Иеремия, и я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Приходилось ли вам бывать в ситуациях, когда Бог предоставлял вам возможности, о которых вы не мечтали, потому что считали, что вы их не заслуживаете? Это происходило потому, что Он пытается достучаться к вам, чтобы вы поняли, что внутри вас помещено слово, которое вам надо внедрить в свою жизнь. «Что видишь ты, Иеремия? Мой друг, я знаю, какая битва сейчас происходит у тебя в разуме, потому что это проповедь. Проповедники, какими я восхищался, которые говорили мне, что я не способен, что я не помазан, что я не призван, что я не настолько умен. Но потом я начал читать Библию и получать откровения, которыми я сейчас с вами делюсь. И открывались интересные вещи. Ведь я же не читаю Библию в искаженном свете. Я всего-то сижу со стаканом Пепси и пытаюсь читать Библию. И вот Бог обращается ко мне. Он обращается прямо ко мне, лично ко мне.
Но одновременно до меня доносятся голоса проповедников. «Ты не можешь, ты не должен. Но если я не могу, то почему у меня все-таки получается?» Вы слышите, что я говорю? Мой друг, если вы не способны, то...

0: Power Connection.
1: Силовая связь Джон и Джон Джейкобс. Брэд Таттл сейчас подпрыгнет в воздухе, изгибаясь, и попытается разрушить все три слоя. Берри Хендли будет справляться с 2 метрами бетона. Он подпрыгнет в воздухе, пытаясь разрушить обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона. В программе «Это необыкновенно» вы, вероятно, видели человека, разбивающего свое лицо о кирпичи. И они были не такие большие. Джон Компта, один из быстрейших людей, лицом вперед, разобьет эту огромную стену из бетона лбом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы они это сделали! Брэд Тёртл, послушайте, я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот эта груда представит собой колдовство и оккульт. Вот эта груда здесь представит вредные привычки и порнографии, злоупотребление никотином, алкоголем, наркотики. Вы что, позволите этим химикатам и извращениям руководить и править своей жизнью?

Кто может остановить боль? Я недавно был в одной школе, и ко мне подошла девушка. И она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки были изрезаны, как будто бы они были порезаны и соскоблены бритвой. Я спросил, что случилось, и она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Они говорят: «Кто может остановить боль?» Вы слышите меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята испытывают очень большую боль. Мне кажется, что все ребята в нашей команде прошли через боль в сердце. Исходит ли это от наркотиков, алкоголя, одиночества или от чего еще? Разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас, молодые люди, смотрят эту запись и размышляют: «Моя жизнь просто не стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда мы приходим. Молодой человек подходит с запиской о самоубийстве, и отдает ее нам. Он сказал: «Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то стою, я не собираюсь этого делать». Я испытывал боль, когда я учился в старших классах школы. Как сказал Джон, у меня на шее висела табличка для продажи. Я был в поисках того, что принесло бы мне в жизни счастье. Я хотел встать сегодня здесь и заявить, что я никогда не употреблял наркотиков, алкоголя, но я не могу этого сделать. Это было бы, конечно, великим свидетельством, но я должен встать сегодня и заявить, что я попробовал все эти вещи, и я прошел через все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите? Люди спрашивают, кто может остановить боль. Давайте будем откровенными. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей, вы верите, что семья взывает: «Кто же может остановить эту боль?» Но нам не стоит быть в шоке. 50 миллионов семей ежегодно вредят друг другу в Америке, доставляют боль друг другу. Вы верите, что сегодня идет стон по всей земле? Кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все сегодня слушают меня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Они говорят: «Кто может остановить эту боль?» Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают? Потому что боль внутри настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня мы живем в обществе, которое заставляет вас соревноваться? Постоянная конкуренция, соревнования, конкуренции со времен рождения ребенка. Все пытаются посмотреть, кто же красивее, кто сильнее, кто умнее. Вы знаете, что в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, то вы лучше, чем кто-либо другой. Или если у ваших родителей есть деньги, или они богаты и знамениты, то вы лучше, чем кто-то другой. Вы знаете, что конкуренция и соревнования порождают боль. Наше общество говорит: если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же тогда так много несчастных среди очень богатых людей? Они говорят сами себе: «Да, я богат, но я несчастен». Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию и кончают с большим спортом. 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что слава – это не все. И сегодня среди вас кто-то спросит: кто же может остановить эту боль?

вас понимает, что каждый человек сегодня здесь задал этот вопрос. Кто может остановить боль? Кто может остановить боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Но вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. И люди говорят: «Боже мой, кто может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал: «Я не могу жить!» «Боже мой», — он сказал, — «Джон Джейкобс, кто может остановить эту боль?» Но дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение из этого мира. И это поколение не потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса Христа. И когда я буду ломать эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими, какими пришли. То, что Бог сделает что-то в вашей жизни, и ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда, никогда не будете прежним. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу того сделать, потому что религиозные правила не позволяют этому. Я не хочу этой религии, они говорят. Но для этого мы здесь, и именно я делюсь этим. Понимаете, это не религия, это отношения. Это как мой отец за меня, и никто не может быть против меня, понимаете? Он воодушевляет меня в моих отношениях. Моя любовь к Господу растет и переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь. Я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия, и это не мир. Это истинный Христос, и я только двигаюсь вперед и никогда назад. Я употреблял наркотики, алкоголь. Я был профессиональным спортсменом, карьера профессионального футболиста мне не помогла. Мы находимся здесь, в Орландо, только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. И когда мы покинем его, понимаете, мы хотим, чтобы посеянные семена духовные проросли здесь. В Библии сказано: не нужно стыдиться Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами, и я сказать всем хочу вам, и хочу сказать телеаудитории, я хочу исповедать вам, что Иисус Христос является Господом моей жизни. Но знаете что? Не всегда было так. Я, как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса Христа, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было всего 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. Знаете, я видел, что причинял дьявол семьям, и мне это просто противно. Но во имя Иисуса Христа это должно прекратиться. Я пытался заполнить

эту пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я говорил ему, почему он там ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился, так сказать, отцом для нас. Я искал в нем поддержки и руководство для воодушевления. Но когда сезон спортивный заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, а моя семья тогда была просто разрушена. Поэтому я начал употреблять наркотики в 9 классе. Однажды я подумал, что я просто немного выпью первый раз, понимаете, ничего страшного. Мои друзья тоже это делали, и я хотел быть принятым ими. Но первый раз приводит ко второму, и второй приводит к десятому. И десятый раз входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной и кокаином. И около 3 лет назад в Далласе, штат Техас, я увидел наклейку на автомашине. Там говорилось «В поисках вечного кайфа». Знаете, вот именно это мы и ищем. Мы ищем что-то, что будет продолжаться не только несколько часов или несколько дней, а что будет продолжаться вечно. У нас здесь находятся доски стандартного размера. Они все соединены вместе, и Барри Хендли попытается сломать все эти 4 доски своей грудной клеткой. Барри, ты недавно это сделал. Расскажи нам, что из этого получилось. Я не хочу об этом говорить даже. А где ты оказался через 2 часа? В больнице. Он был в больнице. На грудную клетку этого человека будет оказываться давление, которое бы разорвало грудь обычного человека.

Иногда нам приходится сталкиваться со стенами в нашей жизни. Когда вы бежите, когда вы пробегаете милю, понимаете, ваше тело хочет прекратить. Затем вы, когда разрушаете эту стену, вы можете пробежать немного больше. Возможно, вы осилите больше. То же самое с христианством. Иногда вы попадаете в ситуацию, когда вам хочется все прекратить, сдаться. Но если вы немного постараетесь и позволите Господу помочь вам, то вы сможете преодолеть эти стены вашей жизни, и вы далеко сможете продвинуться.

0: was in high school?
1: Когда я учился в старших классах, так называемая звезда футбола, он отвел девушку на верхний этаж во время вечеринки, и я услышал об этом на следующий день на уроках. Она была молодой, она никогда ни с кем не была в постели, и она не знала, какие бывают отношения. Это был ее первый парень, если так его назвать можно. Он спустился вниз и объявил всем, что он только что с ней переспал. Эта девушка, я видел ее. Ее волосы были ужасными, она перестала заботиться о себе. И к концу года она ушла из школы из-за наркотиков. И знаете, о чем она стонала? Она говорила: «Боже мой, кто может остановить эту боль?»
2: The news media has attacked the church.
1: Средства массовой информации атакуют церковь, смеясь над многими. Они осмеивают христианских лидеров, пытаясь сказать, что это просто шутка. Знаете, что они говорят? Они говорят: «Я вызываю твоего Бога, бросаю ему вызов». Но вы знаете, Бог не оставляет вызов без ответа.

0: everybody, say this out loud.
1: Все произнесите вслух. Господь, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл. Но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами. И я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Царство Бога, войди в мою жизнь. Желание Бога будет осуществлено в моей жизни. Его воля. Сегодня новое начало. Иисус будет Господом моей семьи, моего будущего и всего, что есть у меня в жизни. В своей жизни Иисус будет править в моей жизни. И это будет новым началом. Бог, я отдаю Тебе свою жизнь. Используй ее для чего-то великого. Слава Богу, я спасен. И благодаря Богу я избавлен. Дьявол под моими ногами. И пусть мое прошлое уйдет, и я объявляю о новом дне, о том, что Бог покинутых будет моим Богом. Он мой источник. Он моя высокая башня. Он мой щит и укрытие. Он поднимает мою голову. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Величественнее тот, кто во мне, чем тот, кто в мире. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы отправляетесь на рыбалку, вам не стоит отправляться на рыбалку в своем аквариуме, но вы должны ловить рыбу в океане. Так и сказал мне Бог. Он сказал: «Джон Джейкобс, ты будешь ловцом людей». И Он дал нам силовую команду, чтобы мы были инструментом для того, чтобы привлечь внимание поколения, которое не будет слушать обыкновенного проповедника. Но мы должны объявить им об Иисусе Христе, рассказать им о том, что Иисус Христос является ответом на разбитые сердца. И Он может убрать тяжесть греха с вашей спины и с вашей жизни и дать вам покой разума и дом на небесах. Послание Евангелия, друзья. Евангелие, которое должно распространяться. И мне хочется сказать вам, что мы приближаемся к 2000 году, и у нас новые требования к церкви. Я хочу пригласить вас к этому маршу вместе с нами. Силовая команда, я называю это «Вторжение 2000». Видите, «Вторжение»? Я проповедую, что это поколение Моисея. И есть четыре момента во Второзаконии, в главе 2, стихе 24, которые Бог велел Моисею выполнить. Это встать, вторгаться, завоевать земли и сражаться с царями. И мне кажется, что мы находимся на втором указании этого. Это вторгаться. Это значит идти на базарные площади, идти в города и мелкие поселения и начать объяснять людям, что им нужен Господь Бог. Не проповедовать о том, что они попадут в ад и краснеть при этом, потому что они скажут: «А я уже знаю, что я попаду в ад». Но проповедовать о прощении реальности и той разнице, которую вносит Иисус Христос в нашу жизнь. Не только говорить о реальности небес и ада, но проповедовать с любовью, говорить об истине. Начать восклицать против извращений, колдовства и оккультизма, против самоубийства, депрессии. Объявлять о том, что это луч в темном царстве. Иисус — это ответ разбитым сердцам. Он может сделать вас новым созданием, новым творением. Друзья, мы должны войти в 2000 год. И вы увидите силовую команду. Возможно, вы видели, знаете, картину моряков, несущих флаг, американский флаг на холм. И это же картина силовой команды. Мы несем крест на холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим о вторжении, о духовном вторжении. Мы хотим, чтобы вошли в будущее вместе с нами. Спасибо, что вы смотрите нашу программу. Спасибо, что вы поддерживаете силовую команду. Благословит вас Бог.

0: Вторая серия. Звездная ночь.
1: Информация для вахтенного журнала представлена сэром Солнечно и онным роботом. Солнечные данные 20321. Местонахождение дорога в Вифлеем.
2: Бедный Иосиф, ты прошел столько миль, разве ты не хочешь немного отдохнуть?
0: Нет, вот-вот родится малыш, так что не будем останавливаться, пока не дойдем до Вифлеема. Как ты себя чувствуешь?
2: Прекрасно. Что это? Смотри.
0: А?
2: Смотри, Иосиф.
0: Что это?

0: Это становится привычным.
1: А почему мы все время летим то вверх, то вниз?
2: Ой, простите меня.
3: Извините, я, наверное, ошибся в расчете осевого ромба, но я это мгновенно исправлю.
1: Ну да, небось, через месяц или два.
4: Месяц? Энджи, я хочу домой, не хочу торчать тут еще месяц. Смотрите.
1: А?
4: Ой, кажется, наша знакомая Мария.
0: Да, это она.
4: Привет, Мария!
5: Здравствуйте, детки. Очень рада видеть вас.
1: Мы уже встречались.
5: Конечно, я помню. Это было где-то полгода назад.
0: Всего полгода?
1: А, ну да, это значит,
0: машина времени не очень-то продвинула нас вперед.
3: Свежая информация. Летающий домик пытается вернуться в 20 век. Ошибка в расчетах вызвала вынужденную экстренную посадку.
1: Профессор, это Мария. Мы про нее вам рассказывали.
6: Мария, вы...
5: Да, я жду ребенка. Знакомьтесь, это мой муж Иосиф.
7: Рад познакомиться. Я слышал, дети здорово помогли моей жене при прошлой встрече.
6: Так, а когда вы ждете ребенка?
5: Скоро.
6: О, великолепно!
1: Здорово!
0: Надеюсь, мы его увидим.
3: Ага.
6: Предлагаю тост за мать и отца.
3: Присоединяюсь к поздравлениям.
5: Прекрасный тост.
7: Спасибо за добрые пожелания.
1: Готова спорить, у вас будет прекрасный малыш.
0: Я думаю, это будет мальчик.
1: А почему не девочка?
6: Зачем вы взяли мальчика?

0: Риф, такое путешествие. Беременным это ни к чему.
1: Увы, так приказали римляне. Чтобы платить налоги, мы должны прийти в Вифлеем и зарегистрироваться.
0: Ну, брат, теперь ясно, что значит поговорка «горе побежденным».
1: Все верно.
2: Простите, Вифлеем очень большой город?
3: Не очень.
1: Это один из крупнейших городов Израиля, а что?
2: В большом городе у нас будет больше шансов найти временную работу.
3: Временную чего?
0: Работу зачем?
2: Мы съели практически все запасы. Нам нужно $40 в неделю чистыми.
0: Ох, и намучится с тобой твой будущий муж.
3: В будущем я хочу построить такую машину времени, которая будет всегда работать без поломок.
2: Не свались, Корки.
3: Энджи, я сам управляю осликом.
4: Эй, смотрите на меня, без рук, смотрите.
3: Эй, сюда, сюда!
2: Что?
3: Поймайте ягненка, пожалуйста!
2: А, хорошо. Сейчас!
3: Эй! Хватай!
2: Ау!
3: Поймал! Ох. Стой! А, тяни его сюда! Прегради ему на путь!
2: Ой-ой-ой!
3: Погоди!
2: Бедный Джастин!
3: Хотите стать пастухами и помочь мне смотреть за стадом?
5: Конечно, хотим.
2: Мы как раз хотели найти временную работу.
3: Я вам ее дам.
5: Мы решили остаться здесь. Маше предложил нам стать пастухами.
2: Мы скоро увидим вашего малыша, Мария.
3: Надеюсь, вы еще навестите нас в Назарете, если будете поблизости, да?
1: Дай-то Бог. Всего доброго.
2: До свидания.
5: До свидания, Иосиф.
3: До свидания.
2: До свидания, Мария!
3: До свидания, дети!
2: Берегите себя, Мария, и малыша тоже!
3: До свидания, Иосиф!
2: Ко мне!
6: Энджи, эй, сюда! Поймай барашка! Джастин, лови!
2: Ой, я выдохлась.
5: Ты, может, и выдохлась, а я так просто сдох.
6: Ха-ха, вы стадо слабаков.
5: Ах так, увидишь, какие мы слабаки. Пастухи, подъем, не бросим овец.
6: Кажется, зря над ними смеялся.
5: Поймал
2: его. Овечка. Назад, внимание, марш!
5: Восхитительно! Работа пастуха отнимает массу энергии.
2: Это правда, но зачем вести себя по-свински?
6: Пока не привыкнете, будет очень трудно.
3: Что это?
7: Не бойтесь, я принес вам благую весть. В этот день в городе Вифлееме родился Спаситель, Господь наш Христос. Вы найдете младенца, завернутого в одеяло, в лошадиных яслях.
3: О, Господи!
5: Все слышали, что я слышал.
2: Как ты думаешь, что это было?
3: Что, если это Господняя весть?
5: Ага. Пошли в Вифлеем, попробуем найти ясли.
2: Но мы не знаем дороги.
3: Вы действительно собрались в Вифлеем? Дорогу я знаю.
8: Кажется, я понял, где неисправность. Вышли из строя вот эти конденсаторы.
0: Конденсаторы, шменсаторы. Ты же знаешь не хуже меня, сэр, что ты перегнул гиперболу.
8: Возможно, но...
9: Простите, можно мы прервем вас?
8: Мы три царя с востока несли дары издалека через поля, реки, болота и горы.
10: Подняв к юной звезде нашим взором.
9: Она чудесная, на запад шефствует звезда небесная. В любом случае, яркую, мощную видели вы, может быть.
0: Яркую звезду? Понимаете ли, у нас тут не планетарий.
8: Мы имели в виду совсем другое.
9: Зажглась звезда, это значит, что новый царь иудейский рожден в Вифлееме.
10: Да, рожден в яслях.
0: Да ну! Да, это были три мудреца.
8: Мы только сейчас поняли.
0: Они, должно быть, говорили на неизвестном мне диалекте. Кто это?
8: Где?
0: Видишь, вон там.
8: Человек в маске подозрительном.
0: Угу. Сэр, иди-ка, пойди разузнай, чего он хочет.
8: Я? Нет, спасибо. Почему не вы?
0: Ну, ты же знаешь, мне надо починить машину времени. А потом скоро вернутся дети, я должен быть здесь.
8: Но...
0: Сэр, ты забыл субординацию. Ты всего лишь робот.
8: Я пойду, пойду. Я иду. Человек в маске входит во дворец царя Ирода странно.
10: Чего? Ты видел трех мудрецов с востока на пути в Вифлеем? Хотят поклониться младенцу, рожденному в яслях?
0: Да, Ваше Величество. Более того, они говорят, что ребенок будет новым царем иудейским.
10: Ребенок, рожденный в яслях, будет царем иудейским? Нет, Ирод царь, то есть я.
8: Мудрецы, остановитесь, пожалуйста. Я должен вам сказать.
11: А, я помню тебя.
10: Ты, должно быть, шел за нами. Что-нибудь случилось?
8: Нечто подозрительное и странное.
9: Что же именно?
8: Когда вы ушли, мы заметили, что за вами следит некий человек в маске.
12: Вы три мудреца с востока?
11: Да, это мы.
12: Ягда, царский министр. Его величество царь Ирод приглашает вас на пир в свой королевский дворец.
11: Мы попируем.
12: И ты пойдешь с ними во дворец.
8: Что, я тоже?
12: Да.
10: Приятного аппетита.
9: Замечательно.
11: Великолепно.
8: Высший разряд. Вот так пир. Плохо, что я робот. Все это съедят мудрецы. Но зачем нас позвали сюда?
10: Правда ли, что вы пришли с востока поклониться новорожденному, который будет мессией?
11: Правда, Ваше Величество, все так.
10: Раз уж вам удалось узнать, что младенец родился здесь, в Вифлееме, сделайте любезность, скажите, где его найти.
11: Но зачем?
10: Дело в том, что я сам хочу поклониться младенцу Христу.
9: Хорошо, скажем, а хоть сейчас?
10: Согласна, спасибо.
8: Иди, боюсь, у этого царя Ирода какие-то задние мысли. Свежая информация. Моше привел Джастина, Энджи и Корки в город Вифлеем.
2: Уже поздно, наверное, профессор Бамбл беспокоится.
4: Пойдем обратно и ляжем спать.
3: А как же младенец, про которого нам сказал голос? Мы шли так далеко, надо все же найти его.
2: Но в Вифлееме так много яслей. Как мы найдем те самые?
3: Давайте все же попробуем. Что, например, вот здесь?
5: Так, посмотрим.
2: Ну, давайте.
3: Ой, с меня хватит. Это пустая трата времени.
2: Может быть, рассказ про младенца нам померещился?
3: Нет, не померещился, учти. Мы все слышали тот голос.
2: Да, ты вообще-то прав.
4: Энджи, кажется, у меня пневмония.
3: Что ж, Корки отведем домой.
2: Да, так будет лучше.
5: Ну тогда пошли.
2: Корки, ты же хотела обратно.
4: Смотрите.
3: Может быть, это... Ясли, идем.
5: Сэр, не ожидал с тобой столкнуться.
8: Я тоже.
5: Как ты сюда попал?
8: Долгая история.
11: А вы что здесь делаете?
5: Мы пришли посмотреть на младенца, рожденного в яслях.
10: А вы могли бы найти именно те самые ясли?
5: Мы думаем, может быть, эти.
10: Зажжены все огни.
11: Возможно, мы нашли мессию.
2: Это Мария.
3: О, детки. Какой он красивый.
4: Ага.
3: Он похож на ангела.
4: Ага.
2: Ой, я так люблю малышей.
4: Угу.
1: Из-за переписи населения в гостинице не было мест.

0: все понятно. Ожидался ребенок, и мы рады были найти эти чистые ясли. Все из золота.
1: Лада.
2: Мира.
0: Слава Христу Спасителю.
2: Слава Мессии, рожденному быть царем иудейским.
3: Увидев на востоке его звезду, мы возликовали и пришли поклониться ему.
4: Мы и не предполагали, что ребенок Марии будет Мессией.
5: Вы, наверное, удивлены?
0: Да не очень удивлены. Да, радость моя?
6: Что это значит, Мария?
7: Что ж, я с удовольствием расскажу вам эту чудесную историю. Однажды, когда я спала...
0: Благодатная Господь с тобою, благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Скоро зачнешь ты во чреве и родишь сына, и назовешь его Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего.
7: Господи, сущий на небесах, я покорная раба твоя, да будет воля твоя.
0: Разве не чудо? Я восхищен, Мария.
7: Правда? Я очень боялась рассказать тебе, Иосиф. Я сама с трудом в это верю.
0: Мария, я люблю тебя, и я клянусь заботиться о тебе. Если Господь желает, чтобы ты родила ему сына, мы должны покориться.
7: О, я люблю тебя.
0: Ребенок, зачатый тобой от Святого Духа, будет все равно, что наш собственный. И я буду любить его так же, как я люблю его мать.
7: О, Иосиф.
3: Что за чудесная история?
0: В старину ее предсказал пророк.
5: А как объяснить, что с нами было? Скажем, мы слышали голос ангела, а звезда привела сюда мудрецов.
1: Так ведь рождение младенца есть чудо. Неудивительно, что его возвестили тоже чудеса.
0: Вы так мудры, может быть, объясните еще один случай?
3: С удовольствием. А что случилось?
0: Я так понимаю, что меня посетил один из ангелов Божьих. Он предупредил, что власти будут угрожать жизни младенца, и нигде в Израиле он не будет в безопасности.
4: Что удивительно. По-моему, царь Ирод горел желанием узнать, где находится малыш.
3: Очень странно. Может быть, у царя Ирода были какие-то тайные мысли насчет младенца. Расскажи подробнее, что сказал тебе ангел?
0: Ангел сказал, что если мы с Марией хотим уберечь дитя, мы должны как можно скорее бежать в Египет.
1: Вот и ответ на твой вопрос.
4: Это очень серьезно. Я думаю, стоит послушаться Господа и скорее бежать.
7: Я не понимаю, почему кто-то хочет повредить ему. Но в любом случае мы не оставим нашего малыша в беде. Ни за что.

0: это? Пойдем посмотрим.
1: Именем Его Величества царя Ирода каждый ребенок в возрасте младше 2 лет должен быть найден и уничтожен.
2: Невероятно!
0: Это ужасно!
3: Нет, нельзя быть таким жестоким.
4: Я так и думал. Царь просил мудрецов сказать, где младенец, потому что хотел убить его.
5: Он приказал убить всех младенцев.
1: Обыскать все дома и все ясли.
6: Есть обыскать.
0: Они идут. Берите Иисуса и бегите.
7: Куда же нам бежать?
5: В Египет.
7: Конечно.
5: В Египте безопасно.
7: Пойдем.
6: Вон еще одни ясли.
7: Мы пойдем домой другим путем, чтобы нас не спросили, где вы сейчас.
0: Мария, они сейчас войдут.
4: Прячьтесь. Здесь.
6: Откройте! Откройте!
1: А. Где младенец, который здесь родился?
0: Кто-кто?
1: Младенец!
0: Младенец? Тут какая-то ошибка.
1: Не лги!
0: Я не лгу.
1: Соседи сказали, что вы кипятили воду.
0: И что?
2: Ой, воду кипятят, чтобы принять роды.
1: Да! Итак, новорожденный здесь?
0: Здесь нет новорожденных.
1: А зачем кипяток?
0: А вон, для жеребенка.
8: Жеребятам нужно много кипятка.
0: Так же, как младенцам.
1: Не задерживаться, вперед!
2: Ты их обдурил!
0: Да, спасибо жеребенку. Солдаты ушли.
4: Опасность миновала.
3: О. Спасибо вам всем за помощь. Бог даст, еще встретимся, когда мы вернемся домой.
7: Нам пора, Мария.
3: Попрощайся, Иисус.
0: До свидания, Иисус.
2: До свидания,
4: до свидания,
2: Иосиф!
4: Солдат. До свидания, до свидания!
2: До свидания!
7: Спасибо большое, до свидания!
0: До свидания, детки!
2: До свидания!
0: До свидания!
4: Свежая информация. Мария и Иосиф отбыли в Египет с младенцем Иисусом, чтобы сбылось слово Божье, сказанное пророком: «Из Египта призову я сына своего».

0: вечером мы торопились домой. Мы боялись, что вы тревожитесь. Но когда вернулись, вы спали.
1: Да я просто устал. Кстати, как ваша работа? Вы уже уволились, а?
0: Да, что-то вроде.
2: Как только овцы видят Джастина, они бегут в другую сторону.
1: Итак, Джастин был уволен. Ха-ха.
0: Да. Прекрати. Ты рассказала профессору про царя?
2: Угу. Только бы Иисусу было хорошо в Египте.
1: Да не бойся ты. Вспомни, ни у кого не было таких родителей, как Мария и Иосиф. Младенец Иисус в надежных руках.
2: Конечно.
0: Раз уж зашла о том речь, я думаю, пора бы нам вернуться и увидеть наших родителей.
2: Машина не работает?
0: Почему вы так долго возитесь с ремонтом, сэр?
3: Я действую правильно, не то что некоторые.
4: Я буду рад помочь тебе, сэр.
3: Нет, нет, не тяни за этот шнур. Не надо, куртки.
2: Смотрите, голову берегите.
3: Я предупреждал.
4: Опять ошибка.
1: Моя чудная машина времени. Нужно все начинать сначала. Ужасно.
3: Информация для вахтенного журнала. Машина времени вышла из строя. Возвращение в 20 век откладывается.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В сегодняшней программе мы поднимем актуальные темы о современной церкви, какой она должна быть, куда идти и вести за собой, и в чем заключается понятие «успешная церковь». Не пропустите, это важно знать. И сегодня в нашей студии специальный гость, старший пастор церкви «Новое поколение» города Мелитополь Виктор Сергеев. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Спасибо, что приехали специально, в том числе для записи программы. Учитывая, что церковь «Новое поколение» в Мелитополе не очень известна широкой аудитории, но тем не менее те люди, которые с ней близко, хорошо знакомы, они почему-то убеждены в том, что об этой церкви стоило бы узнать большему количеству людей, наверное. И одна из причин, почему мы пригласили вас в студию, чтобы пообщаться. И в течение нашей беседы, я думаю, что и наши зрители будут понимать, почему так. В видении вашей церкви написано, что церковь родилась в молитве, в молитвенных отношениях. Как это было и сколько лет вашей общине? У кого зародилась идея?
1: Действительно, наша церковь началась с молитвы, потому что я верю, что ни одно дело мы не должны начинать без молитвы. Потому что особенно такое сложное и важное, как начало церкви, оно должно родиться в молитве. Мы, когда вышли из традиционной церкви, месяца три, я думаю, может, 3,5 мы молились. У нас вышла небольшая группа человек, может быть, до 10.
0: В городе Мелитополе также?
1: Да. От трех до пяти часов мы каждый день молились. Каждый день, день за днем. Мы не знали, почему это так. Но Дух Святой, я думаю, повел нас. И после 3,5 месяцев мы начали уже церковь. И старт был очень сильный.
0: Когда вы начинали? В каком году?
1: 91 год.
0: В общем-то, это почти годы, когда было массовое рождение многих новых церквей по всей стране.
1: У нас клубик был на 85 мест. 3-4 месяца он был забит уже. У нас на покаянии было 15-20 человек. На каждом служении. Я думаю, что это как раз та молитва совершила свою работу. Естественно, Бог дал через молитву видение дальше двигаться. И до года уже было около 150 человек до года.
0: Первые служения, это, наверное, как евангелизации вы проводили изначально.
1: Да. Служения были смешные, да.
0: Вы делали своими усилиями?
1: Под косилку пели, я пел и танцевал, и моя жена. Все было очень так по-смешному, конечно, но тем не менее 20 человек каялось. Да, все было построено на евангелизации.
0: Тогда было распространенное явление, когда приглашали иностранных гостей и участвовали в евангелизациях, или вы самостоятельно это делали?
1: Все самостоятельно, мы все начинали с нуля, и шли сами. Поэтому для нас молитва, для меня лично, на сегодняшний день мы молимся, мы молимся много, наша церковь молитвенная, наши служители, мы молимся каждый день около 5 часов. Это каждый день, это без остановок, мы это делаем стабильно.
0: То есть это вопрос не только начала церкви,
1: если вы заходите в нашу церковь, то вы уже будете ощущать Божье присутствие. А если вы чувствительны к Духу Божьему, то вы реальное помазание переживете, потому что церковь молится. Это не основное, не самое главное, но без этого невозможно. Потому что каждую неделю у нас и происходит исцеление. Каждую неделю исцеления происходят. Такие серьезные. Два-три исцеления озвучивают каждое воскресенье. Поэтому это все благодаря молитве. Через молитву высвобождается Божье присутствие, Божье помазание. Поэтому без молитвы я даже не представляю.
0: Вы сказали, что по итогам первого года где-то было приблизительно 150 людей в церкви. Сейчас уже церкви, соответственно, 22 года. Сколько людей в церкви сейчас у вас является прихожанами регулярно?
1: Сейчас давай такой расклад. 400 детей у нас до 15 лет. Это воскресная школа. По ячейкам 300 молодежи. И 125 более взрослых людей.
0: У вас такое фиксированное количество?
1: У нас отчетность, да. У нас отчетность, потому что у нас работает система. Отчетность, поэтому, конечно, я все знаю цифры.
0: Слушайте, к системе немножко позже перейдем, потому что это, наверное, одна из основных тем будет нашей беседы в том числе. Но вы упомянули 5 часов молитвы вашей церковной команды. Что это происходит? Это штатные сотрудники,
1: это пасторы, я вместе с ними. Для лидеров домашних групп у нас час с Иисусом, это как минимум.
0: А вот эта 5-часовая молитва?

0: Это как она происходит? Вы в офисе вместе?
1: Мы в церкви, да. В церкви собираемся каждое утро и молимся. Ну, у нас есть определенный план, определенная стратегия. Естественно, без молитвы не будет освежаться видение. Это то как раз, что происходит, когда церковь останавливается. Они теряют молитву, думают, что по накатанной будет все идти.
0: По инерции.
1: Да, но мир духовно очень жесткий, поэтому там ошибок никто не прощает. Поэтому молиться надо настраиваться молиться до конца, пока на небо не придем.
0: Молитвы проходят по-разному в разных церквях. Есть тип молитвы, когда люди находятся в каком-то потоке и процессе, и эта молитва неосмысленная, неосознанная, без каких-то пунктов и списков. Есть, наоборот, другой тип молитвы, церковной, в том числе, это когда есть там 58 пунктов, и все 5 часов они распределяют эти пункты между каждым. Какого типа у вас молитва
1: у нас
0: эти 5 часов идет?
1: У нас молитва только за пробуждение. Утренняя молитва только за пробуждение, за рост церкви.
0: Ну, я понимаю, у вас есть списки какие-то, или вы Вадим и Духом Святым,
1: условно говоря? Нет, мы идем, мы молимся о Духе, мы молимся на языках, и, естественно, у нас тема одна. Чтобы росла церковь, мы видим мегацерковь, видим ее успешной, и чтобы Бог благословлял эту неделю, движение Духа Божьего было, чтобы люди спасались, это мы делаем. Лидеры молятся за свои ячейки, а уже церковь вечером собирается на молитвенные. У нас еще разбито. Угу. Церковь на группы, каждый свой день приезжают они молиться. Там по 250-300 человек приезжают молиться каждый свой день.
0: Еще вечерняя, каждый вечер
1: молитва.
0: Вечерняя,
1: да. Ну, мы немножко сейчас будем их, конечно, сокращать, потому что не остается времени для евангелизации. Люди приезжают молиться. А в пятницу у нас поклонение. Вечер поклонения, мы поклоняемся около часа под живую музыку. И потом молимся опять, все о том же. Пробуждение, спасение грешников.
0: Вы упомянули слово «мегацерковь». Что вы вкладываете в это понятие? Уж тем более, что не все в восторге от самого этого понятия, в принципе.
1: Ну, 10% мы верим.
0: 10% да, от населения города?
1: От населения города.
0: Какое должно... население города Мелитополя?
1: 158 тысяч. Вот 15
0: тысяч. То есть 15-20 вас устроит?
1: Да, это реально, это реально. Это
0: и нормально. Вы реально считаете?
1: Это реально, это очень реально. При той динамике роста, при том видении, которое мы имеем, это нормально. Это реально, и надо смотреть на большие церкви, и всегда будет легче.
0: Как с постом обстоят дела? Является для вас это приоритетами и также условием
1: пост
0: для
1: раньше,
0: успеха?
1: Пост раньше, до 10 дней у нас был голодовка во имя Иисуса Христа. Это не считался пост, потому что шли больше. Сейчас постимся меньше. Мы, наверное, уже постарели. Постились много. Ну, сейчас другие включаем рычаги. Хотя пост берет церковь, периодически берет пост, конечно. Угу. Пост, подкрепляя сильной молитвой. Многое может усилена молитва, поэтому без молитвы, я думаю, что если пастырь не молится, команда не молится, ожидать каких-то результатов, я думаю, очень, очень сложно.
0: Немного пытаясь проанализировать логику вашего служения, и даже в том числе то, что вы сейчас успели сказать за первые минуты нашего общения, я обратил внимание, что у вас особая страсть и склонность к систематизации и упорядочиванию процесса. То есть вы можете назвать точное количество прихожан церкви и точное количество часов, сколько кто молится. Это фактор дисциплины, он как-то отдельно подчеркивается в церковном лидерстве? И как это происходит?
1: У нас есть система. Система включает и плотские вопросы, и это куда-то пойти, что-то взять, принести, сказать духовный. Поэтому она объединяет все вопросы, которые приносят нам результат позитивный. Ну, о системе говорить здесь просто нереально, потому что это многие часы, да, если в деталях, в деталировке. А в общем, да, у нас есть отчетность. Если мы пончики считаем на рынке, чтобы нас не обманули, то людей мы знаем не только по имени, мы их и считаем, и знаем по имени, за каждого мы.
0: Ответственно за это лидеры домашней группы?
1: Да, да. Я знаю даже точно, сколько перед собранием воскресенья будет неверующих людей. То есть сливается информация. Я знаю, и на что должен рассчитывать вообще проповедник, как он должен концовку строить, если много людей, он уже по-особенному настраивается. Поэтому это нормально, мы к этому привыкли. Это как домашнее задание. Когда даем домашнее задание, дети наши, они обязаны сделать его дома и дать отчет, да? На второй урок, на второе занятие. Точно так и здесь.
0: Я помню, как-то с вами беседовал достаточно коротко и тезисно по этому поводу. Но когда церковь или любую организацию, особенно некоммерческую, там, где отношения основываются не на зарплате или на выполненной работе, а основаны на каких-то совершенно других факторах, насколько сложно реализовывать вот этот принцип ответственности? Что людей мотивирует? Ответственность перед Богом или страх отчета, который они должны предоставить?
1: Нет, все намного проще, но все намного сложнее. Дело в том, что я Я думаю, что существуют, ну, две, скажем так, модели пробуждения. Это когда на одной личности все держится. Ну, такие как Чарльз Финей там, или Иван Робертсон. Там, вот они все это толкали, Дух Святой действовал. Мы, у нас не получилось так. Поэтому мы больше склонны к модели вот, ячеечной. Ну, неважно, как она, бразильская, там, колумбийская, группа 12.
0: Рахтанэй, у нас классическая, еще...
1: да. Поэтому раньше у нас около 15% тянули все в церкви. Сейчас основная наша задача, Христос сказал такое интересное слово. Жатвы много, делателей мало. Поэтому просите господина жатвы, чтобы он вот этот глагол послал или выслал. Глагол используется в изгнании бесов. Этот же глагол – выгнать. Mm-hmm. Поэтому наша задача моя, задача лидеров – выгнать при помощи Духа Святого, с нашей стороны и при работе Духа Святого, максимально всех на Ниву Божью, потому что Нивы очень много. Поэтому мотивация идет. Мы говорим людям вокруг, посмотрите, сколько людей гибнут каждый день. Мы говорим об этом. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой выгонял их, реально выгонял, вдохновлял их, посылал их на Ниву Божью. Сейчас, ну, может быть, около 70% у нас уже работает, церковь работает. Поэтому мы, конечно, ожидаем результат, ожидаем, что динамика роста будет постоянно идти вверх, потому что мы, ну, верим, что, ну, процентов 90 будет работать в этом направлении.
0: Пастор Виктор, так уж получилось, что в рамках этой программы я немножко выступаю адвокатом ленивых, поэтому еще один уточняющий вопрос. А вот как, бывают ли случаи, когда люди не выдерживают такого прессинга, бремя ответственности, и уходят из церкви вообще?
1: Понимаешь, когда вот в церковь начинает уже работать, люди, которые, ну, скажем так, просто приходят по воскресеньям посидеть и вдохновиться от проповеди, они начинают смотреть, никто не давит.
0: То есть они начинают вовлекаться просто,
1: да,
0: в волну.
1: Да, это же закваска, она как заквашивает, и наоборот. Люди, не делающие, заквашивают тех, которые делают. Поэтому здесь работаем, мотивируем, вдохновляем, говорим постоянно. Ну, у нас членами церкви не могут быть люди, которые не евангелизируют, не проповедуют. Угу. Точно так, как и не сдающие десятину. Воры Царства Божьего не наследуют, поэтому как они могут быть в церкви Божьей? Поэтому у нас 100% все делят десятую часть, и мы хотим, чтобы 100% люди и проповедовали, благовествовали. И когда все по чуть-чуть, как бы мы можем иметь хороший результат.
0: Хорошо, спасибо большое. Сейчас вернемся через минуту и продолжим нашу беседу. Можно найти массу причин и оправданий, по которым церковь не может быть, якобы не может быть успешной или влиятельной, но есть только одна причина, по которой грешники обратятся к Богу. Какая именно, узнаем через минуту. Не переключайте. Вы смотрите Клуб 700 Интерактив, и тема нашей беседы – современная церковь и какие факторы помогают ей быть успешной. Что для вас успешная церковь, тем не менее? Это фактор количественного роста является ключевым в определении этом или что еще?
1: Понимаете, недавно я встретил одного человека, и, ну, он спросил о моих планах. И я говорю, ну, мы сейчас начинаем строить здание дальше, ну, огромное здание, вы знаете, да?
0: Ну, во-первых, у вас уже есть здание.
1: Значит, да, здание есть, да, сейчас, да, ну, более 7 тысяч посадочных мест, уже проект на экспертизе, и это будет соединяться с этим зданием существующим. Ну, сложно, когда у меня спрашивают о здании, я говорю, ну, это 185 дверей, там, 530 унитазов, там, ну, чтобы люди представляли, что это такое, да. Это 35 тысяч квадратных метров.
0: Ну, вы, как строитель, для вас это такая тема близка, наверное.
1: Ну, близка, ну да, ну это же надо финансы, все это. Ну, будем строить, построим, все это вера покрывает. И он когда услышал, он говорит, Виктор, оно тебе надо. Ну, у тебя же нормальная церковь, ну, неужели тебе...
0: И так все хорошо, в общем-то.
1: Да, зачем тебе нужны эти проблемы, этот головняк? Я посмотрел, я чуть не заплакал, потому что, ну,
0: человек... Это пастор говорил?
1: Это пастор, пастор большого города, да-да-да. Как будто это вот фабрика по изготовлению печенья там или пончиков. Мы никогда не должны, у меня никогда не должна быть удовлетворенность. Мы никогда не должны закончить. Мы постоянно должны спасать, сколько только успеем. Поэтому, я думаю, одна из причин, почему вот происходит падение, я думаю, удовлетворенность, потому что люди подстряк, как бы, ну, вроде бы работает, вроде бы, как бы, может быть, даже и оклад есть, и Меня это не устраивает. Для меня очень важно, чтобы люди спасались. Я получил откровение еще в начале 90-х спасать людей, что вокруг нас гибнут люди реальные, нормальные. Много в Мелитополе классных еще хороших ребят, которые просто не знают Иисуса. Вот этим людям надо проповедовать Евангелие. Вот это основная цель. Как можно больше спасти людей и познакомить их с Иисусом. Вы говорили... А уже это естественно. Естественно, люди будут спасаться, церковь будет расти, естественно, она будет влиять и так далее.
0: Вы говорили о домашних группах и о том, что она, церковь ваша базируется именно на принципе домашней группы. Уже упомянули бразильская модель.
1: Да, Маранафа, у нас классическая у нас модель.
0: Ну, во многих церквях, я думаю, вы прекрасно об этом знаете.
1: То же самое было у нас до тех пор, пока не заработали.
0: Тема домашних групп, она не прокатила.
1: Я
0: она
1: не знал, что
0: результата.
1: Делать раньше с домашними группами. Это как раковая опухоль была в церкви. Сейчас это самая важнейшая структура.
0: Хорошо, сейчас это сколько лет, условно говоря?
1: И два с половиной года.
0: Что произошло два с половиной года назад?
1: Мы получили откровение, как работать.
0: А в чем была проблема тогда? Люди не ходили на домашние группы? Они
1: Просто все шло, как шло. И все. Теперь мы знаем, что это самая вот эта красная линия, которая там все делает. Она евангелизирует, она посещает людей.
0: Ну, как вы этот маховик смогли прокрутить, крутануть?
1: Получили видение, получил от Господа.
0: Какая задача сейчас? Какие задачи перед лидерами домашних групп стоят? Как проходят домашние группы?
1: День начинается
0: с молитвы. Проповеди пастора?
1: Это система есть, да. Есть общая форма, которая присутствует на ячейке, когда там поклонение, проповедь и так далее. Но основная задача, это, конечно, мотивация людей посещать среди недели. То есть у нас есть план, у нас есть задание, люди идут. Идут к своим близким, знакомым, друзьям. Ну, естественно, открыты люди, те, которых мы знаем, они нам доверяют. Они идут туда, работают с ними, проповедуют Евангелие, подготавливают их. Естественно, потом уже как результат приводят в церковь или на ячейках люди принимают Христа или по-разному. Бывает на молитвенных, бывает на молодежных служениях по-разному. Основная задача это максимально за неделю сделать. Естественно, идет отчет, и мы смотрим, что происходит. Или нам немножко подтянуть евангелизацию, или наставничество хромать, если текучка начинается. То есть вот система вся эта работает. Постоянно мы смотрим, что происходит. У нас как штаб. Постоянно на телефоне, что происходит, как, а здесь, давайте туда поедем. Я не справляюсь, кто-то просит помощи, там есть семья открыта. И вот постоянно мы знаем, что у нас происходит, какая работа.
0: Ну, в этом контексте я хочу уточнить специфику внутренней коммуникации, внутреннего менеджмента, если позволите. То есть вверху есть пастор Виктор Сергеев, а дальше каким образом распределяется
1: ответственность? Да, дальше два сейчас подтягиваем. Третья, 2000 начальника, которые делят церковь условно пополам. Потом идут уже сотники, их 25 человек, и 165 домашних групп уже внизу, которые вот все это делают.
0: Но в церковной офисной штатной команде находится кто?
1: Три человека.
0: Три человека, на постоянно.
1: Да. Все остальные волонтеры, конечно.
0: Вы говорите о том, что церковь – это самое лучшее место на земле.
1: Ну, конечно.
0: Что вы имеете в виду?
1: Это ответ на все вопросы человека. Человек должен прийти в церковь и получить ответы на все вопросы. Встретить Иисуса Христа, получить на все вопросы. Это и в отношении брака, и исцеления, освобождения, и всего остального.
0: Ну, вы, наверное, знаете.
1: Плюс, конечно, я не представляю церковь без своего здания, потому что это как человек без одежды. Вроде бы как бы он и есть, и как бы постоянно бегает.
0: Ну, к теме здания мы сейчас позже вернемся, но я хочу насчет церкви лучшего места на земле обратить внимание на те тенденции и мнения, которые распространяются в современном обществе, которые говорят о том, что я верю в Бога, я верю во Христа, но церковь, она как бы уже подорвала свою репутацию, и у многих людей, которые считают себя верующим, считают, что христианство и церковь – это вещи невзаимосвязанные. А с помощью каких рычагов или методов вы пытаетесь этот стереотип немножко подкорректировать или разрушить даже?
1: Ну, дело в том, что человек не может вне церкви быть. Это как отрезанное тело. Как он может вне церкви быть? Об этом надо говорить, проповедовать.
0: Самостоятельные учить. Домашние верующие, так называемые, которые смотрят проповеди по телевизору, читают Библию.
1: Это их проблема. Это их проблема.
0: А почему это проблема? Вы считаете,
1: потому что это вразрез идет Слово Божьего. Человек должен быть в теле обязательно. Отрезанный человек от тела – это... Человек должен не просто слушать проповедь, он должен присутствовать, потому что Бог действует и Дух Святой через церковь. Все равно вот это присутствие, вот это общение в Духе Святом, друг с другом, вот эти все коммуникации, которые связывают нас через Дух Святой, это чрезвычайно важно. Без этого человек не может развиваться, расти. Ну, за исключением, если он где-то там в тюрьме или там в каких-то обстоятельствах, а так человек... Это ненормально уже, ненормальные процессы происходят в сердце человека, если он не хочет быть в церкви. Это уже ненормально, это тревожный уже сигнальчик. Поэтому у нас как бы этой проблемы нет. Все любят свою церковь, все вот туда идут, стремятся. И постоянно у нас, как улей в здании, постоянно люди, разные служения, все это всем очень нравится.
0: Пастор Виктор, сделаем короткую паузу для того, чтобы посмотреть короткое видео из церкви «Новое поколение. Город Мелитополь», чтобы понимать, о чем идет речь, и лучше представить эти масштабы, и после этого вернемся к нашей беседе.

0: Субботу в 16:00.
1: 14:00 будет в церкви.
2: Ждем тебя на вечере хвалы и поклонения.
3: В пятницу день поста и молитвы.
4: Становимся одной семьей.
5: Мы ждем тебя.

0: Видео посмотрели, но, в общем-то, я и без видео видел. Бывал у вас в церкви два раза, и уже тогда, конечно, впечатлил размах, масштаб, и вы выше нашей беседы также упомянули о том, что важно, чтобы церковь была свое здание. У вас есть здание большое, наверное, одно из самых больших, в принципе, среди полноевангельских церквей. При этом, я думаю, вы знаете, что у большинства полноевангельских церквей, основанных в 90-е годы, у многих, по крайней мере, до сих пор нет своего здания. В чем причина, в чем проблема?
1: Ну, пастырь должен позаботиться.
0: А вы за иностранные деньги строили здание или за собственные?
1: Собственные.
0: Мы даже То есть это возможно?
1: Легко. Если каждый член церкви отделяет десятую часть и хорошо жертвует, вообще без проблем. Все будет строиться, будет хватать средств.
0: Но при этом может быть другая проблема. Когда мотивация церкви, весь стимул церкви направлены на здание, а вопрос миссии уходит на второе место. Да каким образом здесь сохранить этот баланс?
1: Баланс очень просто. Сохраняется. Мы не можем построить.
0: То есть у вас такой проблемы не было во время строительства церкви, что служение, евангелизм, миссионерство, они ушли на второй план?
1: Нет. Церковь продолжала расти, заниматься своим делом. Сейчас тем более. Номер один сейчас это рост. Рост. Здание на втором плане, это уже как бы вторично, но оно важно, потому что без здания... Я вообще, моя мечта увидеть 16 тысяч поднятых в одном месте, собранных руки вверх. Я мечтаю об этом. Я знаю, что это будет. Еще.
0: Сколько лет вы строили здание, которое сейчас имеет сколько
1: это
0: посадочных долго.
1: Мест? Это 8 лет. Ну, здесь 6 тысяч квадратных метров у нас спортивный зал и зал, где проводится служение, на 1080 мест. 17 классов там. Студия, 17 классов воскресная школа, офисы, ну, холл большой. Все это занимает около 6 тысяч квадратных метров.
0: Я думаю, также это немаловажный фактор для людей неверующих. Воцерковляться
1: здание,
0: и становиться частью
1: здания утверждает этого церковь общения. В городе. Если есть здание, оно утверждает церковь. Да, что она здесь есть уже церковь. Угу. Поэтому это, я считаю, это очень важно. Но мы увидели, как
0: считаете ли вы, что это повлияло и стало фактором роста, одним из факторов роста?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, но это упрощает жизнь. Церкви, потому что ну, круглосуточно мы можем проводить время. Никто нас не подгружает, не лимитирует. Это очень важно.
0: Общие служения церкви проходят один раз в неделю в воскресенье или есть еще
1: да,
0: в течение недели?
1: Неделя вся в служениях. Репетиции, мероприятия, разные
0: Я имею в виду общее богослужение.
1: Общее раз в воскресенье. Сейчас будет второй поток, потому что мы уже выросли. И молодежь мы отдельно на субботу перенесли, потому что как бы, часть молодежи они не ходят на общее служение, потому что у них свое служение и свой формат служения, более приемлемый для них, скажем так. И даже каются, больше молодежь кается в основном на молодежных служениях.
0: О теме молодежного служения и детского служения я хотел бы, чтобы мы поговорили в следующей части программы. У нас будет еще одна беседа. Сейчас, если возможно, предлагаю пастор Виктор, чтобы вы совершили молитву о церквях в Украине, в Российской Федерации, о служителях, чтобы Бог приносил туда что-то новое, что будет приносить освежение.
1: Дорогой Отец, благодарю Тебя и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя сейчас, в первую очередь, о каждом пастыре, который нуждается в Тебе, который ищет Тебя, который желает видеть успех и благословение. Я прошу Тебя, больше всего, раздвинь видение, расширь видение. Пусть это придет от Духа Святого. Пусть придет большой успех. Боже, мы нуждаемся. В больших церквях мы нуждаемся в пробуждении. Эта земля, которая много страдала, она должна увидеть Твою славу. Благослови каждую церковь, благослови всех служителей во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с призывом Христа. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Тема, которую мы сегодня с залом обсудим, ребята, здравствуйте, и вы тоже, называется так «Отдых и развлечения». И я сразу начну с вопроса. Хотелось бы, чтобы я поменьше говорил, чтобы мы вместе с вами обсуждали вот все, о чем мы будем говорить. Вопрос очень простой. Есть ли разница между отдыхом и развлечением? Кто как думает? Ну, что, может быть, для кого-то дело обстоит так, что если ты пришло время развлечения, то значит пришло, то есть знак равно, пришло время для отдыха. Так ли это? Или есть разница между этими понятиями? Отдых и развлечение. Пожалуйста.
1: После развлечения тоже иногда нужен отдых.
0: Поясни, а в каких случаях? Что значит после развлечения тоже иногда нужен отдых?
1: Ну, например, экстрим какой-нибудь ты...
0: Ногу сломал, да?
1: Ну, нет, просто, например, ради развлечения ты собрался, я не знаю, забраться в горы.
0: Так.
1: И ты вот собираешься, и тебе периодически нужен отдых от твоего развлечения.
0: То есть подниматься в горы — это тяжелый физический труд. Какое же это развлечение?
1: Но тебе же доставляет это удовольствие, значит, это развлечение.
0: Ага, то есть это грань развлечения — это удовольствие, которое он получает.
1: Да, если ты на этом деньги еще не зарабатываешь, например.
0: Я почему акцентирую внимание, просто наша задача — это все-таки попытаться лучше понять вообще сами эти понятия — отдых и развлечение. То есть одна грань развлечения — это удовольствие, которое доставляет нам занятия тем или иным. Но иногда это удовольствие может быть сопряжено и с физической нагрузкой, в том числе.
1: Конечно, да.
0: И поэтому после этого нам приходится отдыхать. Мы как бы развлекаемся, получаем удовольствие, чего-то там отвлекаемся от повседневности. Но после этого тоже мы должны восстановить свои силы, как одна из граней. Вы что-то хотели
2: ну,
0: сказать?
2: Ну, вы почти все сказали, что я хотел сказать. Но я хочу добавить к тому, что Маша сказала.
0: Да.
2: Более мелкий такой пример, понятный для меня. Вот я, например, люблю играть в футбол. Это для меня приносит огромное развлечение. Вот. Но после каждого футбола, то есть мне нужно реально время для реабилитации физически. И я понимаю, что как бы это для меня и отдых. Во-первых, я, например, если я работаю где-то там на работе, сижу перед компьютером, то мне нужно вот... выплеснуть всю вот эту энергию свою, которая внутри меня. Я играю в футбол, это для меня развлечение. Не знаю, я бы назвал это отдыхом, конечно, потому что любая смена деятельности — это отдых, я считаю. Вот, особенно, который тебе нравится.
0: Вот. Мы с вами сейчас дали понять друг другу следующее, что иногда от отдыха я могу устать, от развлечений я могу устать, поэтому мне нужен отдых. Но не ответили на главный вопрос. А есть ли разница между отдыхом и развлечением? В ваших ответах прозвучала следующая мысль, что развлечение для меня – это отдых. Я это понимаю. Я это понимаю. Но все-таки разница есть между отдыхом и развлечением?
3: Ну, отдых — это больше степени расслабления организма, да, то есть человек должен поспать там подольше или просто полежать где-нибудь там на солнышке, позагорать. В общем, расслабление. А как бы развлечение — это то, что доставляет какое-то, ну, удовольствие дополнительное, активность какую-то подразумевает, да. Поэтому... Ну, можно соединить, например, расслабляясь на солнце, там, заниматься там чем-нибудь полезным, там.

0: более приятным, да, там музыку, например, сочинять там в уме, когда если тебе хочется, да, там придумать что-то, стихи, там, кто любит писать стихи, да, вот это вроде развлечение, но при этом это тоже активность умственная, допустим, и человек, расслабляясь телом, умственно напрягается, но при этом может тоже от этого устать.
1: Вы согласны, что это смежные понятия?
0: Да, это какие-то такие.
1: Что разница есть, но понятия очень близкие, очень смежные. Прямо вот так взять, там, разделить вот здесь отдых, а здесь развлечение, это очень сложно. Это смежные понятия. Хотя какая-то разница есть. Поэтому главный, основной вопрос, который я хотел задать. Когда развлечение перестает быть отдыхом? Есть ли у вас мысли какие-то на эту тему? Может ли развлечение перестать быть чем-то, что тебя заряжает, а превратиться во что-то другое? И мне кажется, что у вас есть ответ на этот вопрос.
2: Ну, не знаю, может быть, когда вся твоя жизнь — это развлечение, и когда ты, ну, не знаю.
3: Может быть, когда ты становишься зависимым от этого развлечения, например, не знаю, может быть, когда на тебя влияют твои друзья или так далее, которые тебе говорят, пойдем там и сделаем опять то, что мы привыкли делать, то, что мы считаем развлечением. Ты уже этого как бы и не хочешь, но как бы, ну, я не знаю, вот может быть так вот, когда, то есть ты привык что-то делать, или это у тебя вошло в зависимость, или что-то еще, и как бы это уже для тебя совсем не отдых.
1: И что происходит, когда ты зависим от развлечения?
2: Мне кажется, здесь друзья-то ни при чем.
1: Что, друзья не при
2: чем? Друзья не при чем,
3: это же твой выбор. Подтолкнуть,
2: про,
3: да.
2: Про твою же жизнь говорим.
1: Ну, хорошее начало для того, чтобы нам развернуть эту мысль. Во-первых, когда... Давайте начнем вот с этой мысли. Развлечение перестает быть отдыхом тогда, когда вся жизнь превращается в развлечение. То, о чем мы говорили с вами до этого, говорит о том, что развлечение, так же, как и отдых, не должно быть слишком много. Вы согласны или нет? Было ли у вас так, что, возвращаясь с отпуска, кто-то работает, возвращаясь с каникул, уже наконец-то хочется начать работать или хочется пойти на учебу? И ты уже с такой ностальгией вспоминаешь, там, я не знаю, двери своего учебного заведения, представляешь, как ты туда зайдешь, наконец встретишься с друзьями, сядешь за парту. Почему? Тебе что, надоело на каникулах, что ли? Или то же самое ты испытываешь, когда возвращаешься с отпуска. Даже такая ностальгия, вот как ты встанешь утром, сядешь в автобус там. Ну, про нижегородский автобус я, конечно, ничего плохого сказать не хочу. Может быть, вы такой ностальгии не испытываете, но тем не менее. Думаешь, как придешь на работу, как сядешь на свое рабочее место. Ты что, устал в отпуске? Да, я согласен с тем, что развлечения, как и отдых, перестают выполнять свою роль, то есть заряжать человека, тогда, когда их становится слишком много, в том числе и развлечений. А можете привести какой-то пример? Когда развлечения становится слишком много, это, наверное, то, что вы сказали, когда ты начинаешь становиться зависимым от него.
3: Да, я, правда, вот сам сейчас пытаюсь вспомнить, если было ли у меня такое в жизни.
1: Ну, не обязательно у вас.
3: Вот, ну, и пример, в принципе, я не знаю, может быть, какие-нибудь походы в клубы. Я, конечно, не сталкивался с этим, что у меня, как бы, ну, становились мои развлечения, как бы, участились, и я не знаю, что до того, что они мне уже просто, как бы, были лишним.
1: Уже все здесь.
3: Ну, да, есть, как бы, спорт, который я еще очень люблю. Бывает, что я за неделю слишком часто занимаюсь этим, и это, ну, просто истощает мой организм, я понимаю, что так нельзя.
1: Да.
3: Вот. Но, как бы, это мне нравится, развлечение, но, как бы, организм говорит совсем другое. И после этого я принимаю решение, то есть, сокращать для себя такие походы, например, футбол, хоккей и так далее.
1: Хороший пример. Физическое развлечение, которое привело к физическому истощению. К чему еще может привести неумеренное развлечение в любой области? Вот развлечение спортом, любимым делом каким-то, ну, не каким-то любимым делом, конкретно мы говорим о спорте. Чрезмерное им увлечение истощает физически, и ты понимаешь, его стало слишком много, оно уже меня не заряжает, оно уже мне ничего не дает, оно у меня только отнимает. Потому что у каждого из нас есть в жизни какие-то обязанности. Да? У кого их нет? Поднимите руку. А? И слава Богу. Хорошо, что у всех есть обязанности. И вот те силы, которые ты должен был направить на то, чтобы выполнять свои обязанности, учиться или работать, заботиться о детях или служение в церкви нести, эти силы отняло у тебя твое развлечение, которого у тебя было больше, чем требовалось. Давайте попробуем привести еще какие-то примеры. Когда бывает так, что развлечение оно высасывает, а не дает?
0: Я бы сказала, что сейчас развлечений очень много стало, разнообразных, и человек пытается то пойти в магазины, там, ну, купить себе много одежды, то потом походить по всяким кинотеатрам, то там, я не знаю, в бильярд или еще куда-то. Раньше как-то было все это поскромнее, собирались там в клубе, посидели, потусили по подъездам. Да, там вообще в древние времена там вообще тоже гуляли по улицам с гармошкой. Ну, как бы вот было развлечения, были такие примитивные. Сейчас настолько много развлечений.
1: Естественные, давайте лучше скажем, развлечения были есть более естественные, да? То есть встреча с друзьями, общение, гармонь по вечерам. Утро поразвлекались, на утро работа, да, и не было времени для того, чтобы заполнить слишком много времени, так сказать, этим развлечением. Я правильно?
0: Сейчас приманивает это развлечение.
1: Сейчас их как бы настолько индустрия в нашем потребительском обществе, обществе потребления, настолько развита индустрия развлечения, что она занимает слишком много времени, отнимает слишком много сил, и ты иногда, ну, если ты этим увлекаешься, ты можешь остановиться и задать себе вопрос: стоп, куда ушли мои деньги, например? Куда ушли мои силы? Куда ушла моя сессия? Да? А потом вспомнишь, так, опа, а я знаю, куда. Она ушла там в клуб, она ушла в кинотеатр, она ушла в компьютер, она ушла в интернет, в конце концов.
4: Да, хотела как раз сказать о том, что одним из особо популярных развлечений сейчас — это компьютерные игры. И молодой человек, приходя там с учебы или с прогулки, засаживается за компьютер и проводит, ему кажется, там 15 минут. Он перевел взгляд на часы, уже 5:30, и пора вообще вставать. И его жизнь вот так пролетает. А недосып, они, как говорится, очень пагубно влияют на организм. И человек, проведя за компьютером довольно много времени, может потом потерять интересы к самой жизни и аппетит к еде, и закончить очень плачевно свою жизнь.
1: Позвольте мне сделать маленький комментарий. И потому что он как раз подходит, к вот этим словам. Было проведено очень интересное исследование в Соединенных Штатах Америки. Я взял эту информацию с портала здоровье.com. 12 тысяч подростков были опрошены. И вот что выяснили, что сегодня современные подростки 70% спят меньше положенных 8 часов в сутки. Это приводит к следующему, к недосыпанию. Такое хроническое недосыпание приводит к тем, что такие подростки отличаются рискованным поведением, они слишком часто рискуют. Это их подталкивает к злоупотреблению алкоголем, к курению, к агрессивному поведению и ко всяческой невоздержанности. И, к примеру, вот 50% школьников и студентов, спавших меньше 8 часов, признали, что они употребляют алкоголь, в то время как молодые люди, у которых нет проблемы со сном, которые высыпаются, 36% из них сказали о том, что они употребляют алкоголь. Но это статистика, это наука, это говорит о чем-то говорит. И вы действительно правы, современные развлечения преимущественно они ночные. Ну, я, конечно, не берусь утверждать в целом, но, как мне кажется, это интернет, это те же самые компьютерные игры. Если днем все-таки тебе приходится идти или на работу, или на учебу, то больше именно к вечеру начинают люди развлекаться. Это интернет, это компьютерные игры, это просмотр художественных каких-то фильмов допоздна. И потом это развлечение, которое ничего не дало человеку, а только отняло силы, приводит к тому, что человек теряет интерес к повседневности, к реальности. И вот теперь ваша очередь.
2: У меня просто складывается такое ощущение, что развлечение — это bad, это зло. Плохо, это зло. Ну, я не знаю. Есть достаточно много молодежи, которые умеет отдыхать, которая умеет контролировать процесс отдыха, процесс развлечений. Ну, и я не хочу всех под одну гребенку, что вся молодежь сидит в интернете, и это зло. Ну, мне не хочется так говорить.
1: А кто умеет контролировать время, проведенное в интернете? Вот я хочу посмотреть в глаза этому супермену. Очень
2: Почему
1: приятно
2: бы нет?
1: познакомиться. Вот лично у меня это с трудом получается. Но я не говорю, что это плохо.
2: Просто мне кажется, проблема вот этих вот негативных влияний, негативного влияния развлечения на человека, это не внешняя проблема, а внутренняя.
1: Проблема не в самих развлечениях.
2: Не в самих развлечениях, а внутренняя проблема человека. В его одиночестве, в его непринятости в обществе, в его семейных проблемах, в его психических травмах детства. Ну, и не хочется говорить, что это развлечения такие плохие.
1: То есть, если ты одинок, если у тебя в детстве были травмы, ты обречен стать зависимым от интернета и не вылазить из клубов.
2: Это, ну, по-моему, прямая такая.
1: И что, ну хорошо, и вопрос, а что делать в таком случае?
2: Вот.
1: И тут мы с вами зависли. Но тем не менее, да, мы подошли, наверное, к самому важному вопросу. И замечание я это поддержу. Я это замечание поддержу. Проблема, безусловно, не в самих по себе развлечениях. Если это разумные вещи. Конечно, если кто-то скажет, что я развлекаюсь тем, что я курю марихуану или курю наркотики, я, конечно, скажу, что это развлечение плохое само по себе. Оно зло само по себе, правильно, да? Вы согласитесь, что есть развлечения, которые являются злом само по себе. Но если речь идет о чем-то действительно нормальном, естественном, те же самые фильмы, интернет, то сказать о том, что это зло само по себе, конечно, нельзя. Проблема в твоем отношении к ним и в том, как ты их используешь. Правильно я вас понимаю?
2: Мне кажется, это вот так же, как с едой, например.
1: Да. Еда — это не зло.
2: Еда — это не зло. Арбуз, например, это не зло. Но когда ты съешь его...
1: Хотя после 9 часов...
2: Когда ты съешь его очень много, тебе будет просто плохо.
3: Я, когда вы говорили, вспомнил один пример. Разговаривал со своим другом, одногруппником. Я не знаю, конечно, это не развлечение, а курение. Он курит, значит, я не знаю, сейчас продолжает, но тогда хотел бросить. И мы с ним говорили о том, я его спрашивал, слушай, тебе нравится или у тебя зависимость, или что, почему ты куришь? Но, говорит, ты знаешь, я, говорит, задумался об этом, он смотрел какую-то программу там какого-то психолога в интернете, и он реально понял, говорит, я, понимаешь, я не хочу курить. Я даже не от того, что мне это надо, от того, что говорят, ну, нервы успокаивают. Да, я понимаю с каждым разом, что я курю просто от того, что или привык, или ребята зовут, пойдем покурим. Ну, как бы это то ли, что, ну, то ли зависимость от общества иногда тоже, то ли... Он говорит, я понимаю, что это мне ничем не помогает. Ну, реально, я, говорит, понял, что у меня нет такой, ну, зависимости. Я могу оставить курить и просто не курить, и будет то же самое.
1: Но это тема, наверное, зависимости.
3: Ну, да, больше, но здесь да, того, что я говорю, иногда развлечения, они могут уже как бы не доставлять
1: превратиться в зависимость, да, и зависимость. Уже не доставлять никакого даже удовольствия. Вы это хотите сказать? Да. Это, конечно, это переживают и курильщики, это переживают и зависимые от наркотиков, это переживают зависимые от алкоголя. Когда для них это было развлечение и было удовольствие, а со временем превратилось в зависимость и даже перестало приносить удовольствие. Поэтому есть вещи, которые я однозначно могу назвать злом по сути, по своей природе и сказать, что развлекаться этими вещами нельзя.
2: Опасно просто.
1: Опасно, потому что они превратят тебя в раба и будут отнимать и вообще ничего давать не будет. То есть развлекаться этими вещами категорически нельзя. Ну, об этих вещах мы с вами только что как раз-таки поговорили. Мы отметили там наркотики, алкоголь, табак. И можно привести еще массу примеров. Но возвращаясь вот к замечанию, которое было сделано. А если говорить о вещах, которые, ну, просто нельзя взять и вычеркнуть из жизни, но которыми мы развлекаемся чрезмерно. А как себя контролировать. Давайте возьмем интернет, ну вот просто интернет, но ведь это же наша общая радость и боль и общее развлечение, интернет. Ну хорошо, ну а как себя научиться контролировать, вот что вы делаете, чтобы себя контролировать, чтобы не проводить слишком много времени в социальных сетях? Нет опыта такого.
2: Что плохого в социальных сетях?
1: Да нет ничего плохого. Но если ты там сидишь вместо работы, сидишь или вместо того, чтобы почитать книжку или в саду поработать немножечко, или помочь там по дому, ты сидишь в социальных сетях и в интернете оторваться не можешь, то это уже плохо.
2: Это уже говорит о твоей личности, о том, что ты незрелая личность, ты не можешь себя остановить.
1: И что делать?
4: Я знаю хороший способ.
1: Пожалуйста.
4: Чтобы долго не сидеть в интернете, нужно назначать какие-то себе дела, может быть, встречи. Еще знаю одних людей, которые очень хорошо следят за тем, чтобы их дети не сидели долго в интернете, это родители.
1: Это коллективная ответственность.
4: Да, возможно, коллективная ответственность.
1: Это отчасти это коллективная ответственность. Но... мы, давайте мы поговорим немножечко поговорим о хорошем под конец. Много говорили о плохом. Единственное, что я хочу заметить, что я хочу сказать, что вы знаете, как из стакана, из простого стакана, как выкачать из него весь воздух, удалить весь воздух. Знаете, как это сделать? Если начать из стакана каким-то образом буквально выкачивать кислород, что с ним произойдет? Как вы думаете, когда там не останется кислород? Он лопнет. Даже очень крепкий стакан, с толстого, он лопнет, потому что внешнее давление будет настолько больше внутреннего давления. Внутри давления не будет, кислород создает это давление, что он лопнет. А на самом деле все очень просто, надо налить туда воды. И когда ты нальешь стакан воды, ты оттуда вытеснишь воздух. И так же самое с развлечениями, которые превратились в зависимость. Ты не можешь взять их просто и вынуть из своей жизни, удалить из своей жизни, потому что пустота, которая там образуется, и если ее потом не заполнить чем-то другим, эту пустоту, то оно вернется обратно с большей силой. Почему я в этом так уверен, как вы думаете? Я как пастор, как служитель, как человек, который знает Библию.
4: Потому что в Библии об этом прямо сказано.
1: Иисус об этом говорит, что если ты прогнал демона и не занял свой дом, твой дом, дом твоего сердца не занят чем-то другим, то этот демон, когда он будет скитаться и не найдет себе места, он возвращается обратно, видит дом выметенным, видит дом чистым, имеется в виду, Иисус говорит о сердце человеческом, идет, берет с собой 7 злейших других и возвращается. Этой притчей Иисус Христос хочет как раз-таки сказать, что если ты что-то удалил из своей жизни дурное, ты должен на это место обязательно поместить что-то доброе. Поэтому если есть какое-то развлечение, которое ты чувствуешь, оно отнимает, а не дает, ты должен чем-то другим начинать заполнять свою жизнь, чем-то добрым, что тебе поможет отвязаться от того, в чем ты зависим сейчас, и поможет переключиться на вот какой-то другой предмет, какой-то другой объект внимания, и тогда ты сможешь преодолеть свою зависимость. Поэтому вот последний такой вопрос. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? У нас все-таки тема развлечений и отдых. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? Пожалуйста.
2: Ну, я не знаю, но вот вчера, например, я в кино ходила, и, ну, было достаточно, это как бы конкурсный показ был, и было очень много молодых людей, ну, которые действительно, это развлечение, которое тебя наполняет и, ну, наполнило вот всех людей, которые были в зале, потому что это была серия короткометражных фильмов, которые несли какой-то такой социальный, нравственный посыл, такой какой-то такой душевный, сердечный, uh-huh. вот. И, ну, причем вот каждый из короткометражек, ну, нельзя какую-то uh-huh. вот так вот.
1: Чему
2: ну,
1: вы научились?
2: Ну, на самом деле, там просто эти вопросы поднимались, а решение ты уже, ну, сам принимаешь. И какой вывод сделать сам уже внутри себя примешь. Понятно. Ну, я просто к тому, что умеют молодые люди отдыхать. И,
1: когда хотят найти,
2: да, и это,
1: то, ну, что
2: и
1: их это, наполняет.
2: И можно найти развлечение, которое тебя будет наполнять.
1: Которое будет тебя наполнять.
2: Да.
1: Вот хорошо, что еще может быть хорошим и развлечением, и отдыхом одновременно? Богдан, что ты думаешь об этом?
5: Ну, в прошлой зимой мы начали кататься на сноубордах, и я понял, что это очень классное развлечение. Вот. Ну, от него не так, может быть, и отдохнешь, потому что там больше устанешь, чем отдохнешь. Но когда ты домой
1: эмоционально
5: приедешь...
1: Эмоционально.
5: Но когда ты домой, я вот приезжаю домой, я просто... Ну, я не хочу отдыхать. Мне вот понравилось, я хорошо провел время, я могу идти дальше учиться, ну, следующей неделе.
1: Тебя это зарядило.
5: Да, вот. мне нравится. Поэтому я отдыхаю, хоть это и не приносит такого физического отдыха.
1: Вот. Да. Ну, это тоже отдых, замечательно. Физическая активность, да? Физическая активность — это великолепное развлечение, великолепный отдых. Вы наверное, согласитесь, да, с этим, что умеренные занятия спортом, умеренные занятия физической активностью, особенно если это происходит на природе, на чистом воздухе, конечно, это великолепное развлечение и отдых. Вы что-то хотели сказать?
0: Мне, например, очень нравится, когда развлечение становится для тебя деятельностью твоей по жизни. То есть, например, ну не то чтобы постоянной работой, да, но человек находит себя в этом и может как бы с помощью своего развлечения, например, еще и деньги зарабатывать. Вот я считаю, это очень хорошо. Например, ну, художники или какие-то творческие. Я, например, вот создаю графику. Мне очень нравится как бы это делать. И я чувствую, что я, ну как бы не то что работаю, а половину своей как бы деятельности у меня направлена
1: вам
0: на...
1: нравится.

0: профессии, учебы, должны об этом тоже думать, правильно? Что будет в будущем? Потому что если ты плохо учишься и учишься лишь бы для галочки, у тебя и профессия будет такая. Ты попадаешь в зону риска, если тебе не будет это нравиться, то, чем ты занимаешься. Ты попадаешь в зону риска людей, которые могут стать зависимыми от чего-то, потому что основное дело твоей жизни тебе не нравится. Оно тебе не доставляет удовольствия. Очень хорошее замечание, спасибо.
1: Да. Есть такое мнение, что отдых – это смена деятельности. И однажды после долгой трудовой недели мы с ребятами решили вместе отдохнуть и поехали просто делать добрые дела. Поехали в дом инвалидов и там убирались. Ну, как бы, конечно, с ведома администрации. Во-первых, мы хорошо провели время вместе. Во-вторых, мы получили удовольствие от того, что помогли другим. И в-третьих, мы сделали приятное для тех людей, которые сами, может быть, ну, как бы хотели бы это сделать, но не могли в этом участвовать.
0: Я хотел подчеркнуть. Физический, вот я хотел задать вопрос, вы уже мне помогли на него ответить. Физический труд может ли быть развлечением? Да, может. И только что мы услышали прекрасный пример, который говорит о том, что физический труд – это прекрасное развлечение, которое наполняет и приносит пользу. Но это тогда, когда это делается вместе, когда это делается коллективно, с друзьями, в хорошей компании. Всегда можно найти какое-то полезное дело, которое можно, собравшись вместе, сделать. Это будет и развлечением, это будет и общение, ну, общение, развлечение, это как бы вместе идет, и пользу это принесет. Так что, дорогие друзья, вот заканчивая, подытоживая, конечно, хочется сказать, что из развлечения как такового, безусловно, нельзя делать идол. И нужно избежать любыми способами той ситуации, когда то, чем ты развлекаешься, начинает тебя чрезмерно поглощать. Когда начинает отнимать твои силы, когда начинает отнимать твои физические, эмоциональные, интеллектуальные силы, развлечение должно быть отдыхом, которое тебе что-то дает и тебя наполняет. Самое интересное в жизни, знаете что? Самое интересное в жизни – это строить. Не дом, а строить и развивать свою собственную судьбу. Развивать свое тело, развивать свой ум, развивать свой характер – вот это по-настоящему интересно. И хороший отдых – это часть этого процесса. Часть процесса твоего личного, индивидуального строительства твоей личности. Но чрезмерное увлечение развлечением может как раз-таки наоборот этому помешать.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг доктор Клиффорд Уилсон находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уильсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уильсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваши гости?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть несколько заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не упомянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уильсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, а многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
2: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения. Но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог Мардок разрубил богиню крокодилов на 2 части.
1: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
0: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
1: Карл, через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
0: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на 2 части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на 2 пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
1: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
0: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
1: Не люблю, когда меня так называют.
0: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
1: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
0: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
1: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
0: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
1: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
0: А Мардок был главным.
1: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу. Главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
0: Только очень сильно искажено.
1: Потрясающе искажено.
0: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила землю энергией для ее формирования. И все-таки две реки, Тигр и Евфрат, потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится Исайя. Научите меня правильно произносить.
3: Я пытался.
0: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
3: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мир он был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
0: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи, ведь он был сделан из золота.
3: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдойка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
0: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
3: Они были совершенно готовы это сделать, и это было большой честью быть похороненным в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь. Они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
0: Согласно их концепции.
3: Правильно.
0: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
3: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара рассказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
0: Конечно.
2: Не только царь Мискалумдойк умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
3: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке, и ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Паби.
0: Согласно их концепции.
3: А разве я не слышу, что ты в это не веришь?
0: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество.

0: Четыре великих вопроса жизни, и все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости, рожденные свыше верующие, христиане, они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, и придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
1: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69 году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбрайт попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было 3 человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. 3 увеличения были в стеклах его очков. Глаза прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
0: Превосходно.
1: И он посвятил себя Христу Евангелие. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
0: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
1: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маковея. Это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии. Как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маковея. И это его собственные слова.
0: Да-да.
1: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня? Почему Ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя». Они

0: пробили гвоздями мои руки и ноги. И это записано в период Маковея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
1: Сотни лет перед распятием.
0: Тысячи.
1: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась 1 минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
0: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
0: Конечно, мы сможем.
1: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

Я хочу обсудить с вами закон целесообразности. Закон целесообразности можно сформулировать так. В растущих церквах все подчинено главной цели – расписание проповедей, стратегия привлечения новых людей, процесс ученичества, образовательные программы, подготовка лидеров и даже организационные вопросы, например, время богослужения, периодичность и время встреч в течение недели – все это оценивается и изменяется таким образом, чтобы церковь могла выполнять свою миссию. Другими словами, растущие церкви очень целенаправлены. Они целенаправлены в том, что они делают. Они целенаправлены в том, когда они это делают. Они целенаправлены в том, как они это делают. Они анализируют и оценивают свое служение, его просветительскую часть, молодежные служения, детские служения, воскресные собрания и благовестие, и постоянно спрашивают себя, служит ли то, что мы делаем, нашей миссии. В противном случае, зачем мы этим занимаемся? Вспоминая аналогию с футболом, мы гоняем мяч с фланга на фланг вместо продвижения вперед. Позвольте мне в этом месте привести две очень поучительные цитаты. Одна из них из первой главы послания к Колоссянам, а вторая из книги Притчи 16:9. Если вы откроете Библию на первой главе послания к Колоссянам, вы увидите, что 15 стих и последующие говорят о главенстве Христа. Они говорят, что Иисус – это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Они говорят, что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Далее, мне очень нравится эта строка. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. После того, как апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, рассказывает нам о естестве Христа в стихах с 23 до примерно 27, он говорит о миссии, данной нам свыше, примирить потерянные души с Христом, обратившись расти и созревать, чтобы быть похожими на Иисуса, и, наконец, будучи зрелым христианином, помогать другим строить свою жизнь таким же образом, развивать лидерство и лидеров. Апостол Павел говорит о целенаправленности. Посмотрите на стих 29. Он начинается со слов «для чего?». Так по какой же причине? Да по той, о которой только что говорилось, по той причине, что Иисус главенствует, потому что Иисус – это воплощение невидимого Бога, потому что Он глава церкви, потому что нам была дана свыше миссия примирения. В чем же целенаправленность? Исходя из всех этих причин, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Так Павел формулирует свою миссию, свою цель. С этой целью мы проповедуем. Слово «проповедуем» здесь содержит в себе идею благовестия. Мы разделяем с вами радость этой благой вести об Иисусе Христе. Мы его проповедуем. Но после того, как мы проповедовали и люди пришли ко Христу, мы начинаем их вразумлять. Другими словами, люди приходят ко Христу так же, как вы и я, с конфликтами, с нерешенными проблемами, с багажом своего прошлого. Поэтому мы вооружаемся Господней любовью и Словом Господа и начинаем вразумлять их с тем, чтобы направить их жизнь в одно русло с Божьими планами и целями. Но здесь нужно говорить не только о негативной стороне. С этой целью мы его проповедуем, это первый шаг благовестия, а дальше вразумляем и учим их. Мы помогаем.

И мы им способствуем, их росту учим. Но зачем? К какой цели мы стремимся? Чтобы мы, слуги Господа, могли представить всякого человека совершенным во Христе. Подчеркните это слово «совершенный». В некоторых переводах Библии оно передано как «зрелый». В оригинале используется слово «телеос», от которого произошло современное слово «телескоп». В апологетике есть такое сложное понятие, как «телеологический аргумент». Это устройство Вселенной по божественному замыслу. Слово «совершенный» подразумевает, что мы должны развивать всякого человека с тем, чтобы он исполнил божественный замысел, стал зрелым, жил, действовал и думал так, как Иисус, уподобился Христу. Таким образом, апостол Павел не просто проводил встречи, затевал евангелизационные собрания или пробуждения, не просто собирал одну группу учеников за другой. Он не говорил: «Тимофей, почему бы тебе не пойти, скажем, в Эфес и не помочь их церкви как-нибудь?» Он был очень целенаправлен. По этой причине мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, не успокаиваясь до тех пор, пока каждый верующий, каждый мужчина, каждая женщина не будет совершенен во Христе. Иными словами, пока они не станут настоящими учениками. Давайте перейдем к 29 стиху. «Ничего не дается без труда, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Вы можете подчеркнуть слова «тружусь» и «подвязаясь». Тружусь в поте лица. У меня возникают ассоциации с тяжелой атлетикой. Я представляю себе спортсмена со штангой на плечах, и он поднимает ее все выше и выше и выше. Капли пота падают на землю, и спортсмену кажется, что поднять штангу еще чуть выше, ему уже не хватит сил. Поэтому я тружусь и подвизаюсь. Иными словами, необходимы усилия, посвящение, любые жертвы. Но вы заметили, откуда исходит действие, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно? Это закон зависимости. Я посвящаю себя, я буду вставать пораньше, не буду терять цель из виду, буду трудиться в поте лица, но все это не благодаря силе моей плоти. Я буду трудиться благодаря Его силе, действующей во мне. Вы знаете, что апостол Павел выражался очень прямо? Возьмите на заметку первое послание к Коринфянам 15:10. «Тогда как некоторые из нас отличаются ложной скромностью, апостол Павел говорит: „Благодать ее, Божию есть то, что есть. Я такой, как есть“. Но он не останавливается на этом. Я есть то, что есть благодатью Божией. Благодать его во мне не была тщетна». Благодать – это и желание, и сила для исполнения Божьей воли. Благодать его во мне не оказалась тщетной, но я более всех их потрудился. Он просто констатирует факты. Есть и другие пасторы, другие лидеры, другие апостолы, но я есть то, что есть благодатью Божией. В этом не моя заслуга. И благодать его во мне не была тщетной, то есть бесполезной. Я трудился, я работал больше всех прочих. Разве это не замечательно сказать такое о себе? Разве это не замечательно обладать такой степенью целенаправленности и посвященности тому делу, которому вы собираетесь отдать свою жизнь? В книге Притчи 16:9 говорится о том, как человек делает, что обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Я лишь хочу сказать, что Бог дал вам разум, и Он хочет, чтобы вы им пользовались. Человек обдумывает свой путь, строит планы. Бог не распыляет с небес невидимую пыль, которая бы подсказала вам, как развивать церковь. Он не подсказывает вам, какую проповедь читать. Человек планирует свои действия, а Бог управляет его шагами. Павел всегда ориентировался на цель и всегда задавался вопросом, служат ли наши действия достижению цели. Цель данного занятия – помочь нам, пасторам, делать дело с видением конечного результата, учиться думать, планировать и развивать служение с четкими целями и стратегиями, позволяющими воплотить наше видение. Существует светская книга Стивена Кови, которая стала очень популярной. В чем состоит один из его основополагающих принципов? Необходимо начинать с конечной цели. Павел знал об этом задолго до Стивена Кови и имел четкое представление о конечной цели. Он представлял себя стоящим на суде перед престолом Христа, приносящим ему в жертву все свое служение, всех своих последователей.

и учеников, совершенных во Христе. Вот такая конечная цель была у него на уме. А затем апостол мысленно отступил назад и оценил свое настоящее положение. Так что же мне делать сегодня, как пастору, как миссионеру, чтобы достичь этой цели? Закон целесообразности дает ответ на этот вопрос. Вам нужно планировать, вырабатывать стратегию, думать и оценивать результаты, постоянно спрашивая себя, достигаете ли вы цели. Если ответ положительный, вы продолжаете в том же духе. Если же ответ отрицательный, вы меняете свой образ действий. Логично? Бог хочет, чтобы мы были рациональными и целеустремленными и задавались вопросом о том, способствуют ли наши действия росту церкви, выполняют ли наши собрания свои задачи. Закон целесообразности требует переосмыслить все, что делается в церкви в каждом из направлений. Радикально, не правда ли? Закон целесообразности требует переосмысления. Возможно, подумав, мы решим оставить все как есть, но тем не менее от нас требуется задуматься обо всем, что делается в церкви. Когда мы собираемся, зачем мы собираемся, как долго длятся наши собрания, что мы делаем с новообращенными, что мы делаем с теми, кто давно уже верующий, как мы развиваем лидерство, где мы собираемся, можно ли найти лучшее место для встреч, как часто нам следует собираться, чего мы пытаемся достичь, что мы делаем с нашей молодежью, что мы делаем с нашими детьми, если мы оставим занятия с детьми без изменений, воспитаем ли мы детей совершенными во Христе, что мы делаем для того, чтобы послужить окружающему миру. Вы должны спросить себя, приближаемся ли мы к цели, если да, прославьте Бога и продолжайте, если нет, пересмотрите свои действия. Для людей, поставивших перед собой такую задачу, существуют две крайности, две линии поведения. Первая крайность – это пытаться продумать каждую деталь и не оставить место для Духа. Вы когда-нибудь бывали в церквах, где все организовано до мелочей? Вот цель, мы поступаем так, так, так, так, так. Сам Бог не смог бы проникнуть в такие церкви. Я был в церквах, где если бы Бог вдруг постучался в двери, ему бы ответили, извините, у нас уже все распланировано, прошу прощения, но мы вас не пустим. Это одна крайность. Когда вы начинаете организовывать служение согласно представлениям собственного разума и собственной плоти, не оставляя места для деяний Бога, вы таким образом впадаете в крайность. Другая крайность – полагаться только на Духа. Мы не знаем, о чем будем проповедовать. Пусть Бог навеет нам тему проповеди. У нас нет плана для развития молодежи, у нас нет плана для благовестия, потому что Дух поведет нас каким-то образом в один прекрасный день, и когда это случится, мы пойдем за Ним. Что ж, Дух может подсказать и в понедельник, о чем проповедовать в воскресенье, и может помочь вам подготовиться во вторник, среду, четверг и пятницу. Также Дух может подсказать вам конкретные планы и идеи. Потому что Бог говорит, что когда человек строит планы, он должен делать это с открытым сердцем, позволяя Господу решать, что же в конце концов произойдет. Например, когда я выхожу к вам на сцену, у меня есть заметки, у меня есть очень четкий план. Я старательно готовился и изучал материалы. Я молился о том, чтобы мое сердце было праведным и чистым, насколько это возможно. Но выйдя на сцену, я вверяю себя Богу, я прошу Его, возможно, Ты хочешь сказать этим людям что-то такое, чего нет в моем плане, и я хочу, чтобы с каждым моим словом мое сердце было открыто для Духа. Как вы знаете, несколько раз этим утром Господь уже побудил меня сказать то, чего не было в моих заметках, однако с другой стороны, если бы у меня вообще не было заметок, я бы перепрыгивал с темы на тему. Человек строит планы, но затем Господь может вмешаться в любое время, в любом месте, и изменить наши планы. Мы не должны ставить наши собственные планы во главу угла. Рассматривая этот вопрос, я хотел бы обратить ваше внимание на данные исследования. Они показывают, что церкви, целенаправленно достигающие своего видения, характеризуются тем, что у них есть конкретные цели, стратегии и тактика для воплощения этого видения. Растущие церкви не надеются на то, что однажды все случится само собой. Растущие церкви имеют видение, они понимают намерения Бога относительно Вселенской Церкви, и они осознают, как взращивать учеников Христа в их конкретном окружении. Затем в один прекрасный день лидеры собираются вместе, они начинают молиться и вырабатывают видение на перспективу.
Они представляют себе желаемое будущее, вот и все. Вы можете сформулировать это любыми другими словами, но по сути это представление желаемого будущего. Если вы спросите у Бога, если бы вы могли осуществить все свои мечты, если бы Бог мог предоставить вам неограниченные ресурсы, неограниченное количество людей, неограниченное пространство, что бы всемогущий Бог хотел осуществить посредством группы людей, служителей вашей церкви? Из таких размышлений рождается видение того, чего хочет Бог. Увидев общую картину, вы спрашиваете себя, «Так, а как же теперь это сделать?» Тогда вы оглядываетесь вокруг и говорите, сегодня такое-то число, и до осени осталось около месяца. У вас может быть мечта или общий стратегический план на ближайшие несколько лет, но для достижения большой цели необходимо, чтобы каждый сезон в служении проходил согласно конкретным планам и целям. Конечная цель нам известна. Мы должны представить всякого человека совершенным во Христе. Однако вы должны начать сначала и решить, часть нашего пути пройдет от этой точки до этой точки. Мы сначала решим эту задачу. С такого-то по такой день мы сделаем вот это. На каждую неделю, месяц и год вы стратегически составляете маленькие конкретные планы целенаправленного роста. А затем вы оглядываетесь и удивляетесь, каким чудесным образом Бог это сделал. Ведь часто бывает так. У нас есть план. Собираться в таком-то месте, в такое-то время, ехать туда-то, как это было с моим хорошим другом из Чикаго. И вдруг Бог похлопал его по плечу и сказал, «Стоп!» В чем дело? Оказалось, что видному христианскому лидеру Америки был предоставлен огромный участок здания стоимостью в 20 миллионов долларов в пригороде Чикаго. Но этот лидер сказал, «Нет, оно не подходит для моего служения. Я молился, чтобы узнать о том, кому оно подойдет, и Господь побудил меня отдать его вам». Моментально моему другу пришлось изменить свои планы, изменилось место встречи, и теперь они проводят служение в трех разных студенческих городках. Они приглашают одного из лучших проповедников в Америке. Моему другу пришлось изменить свою стратегию в ответ на вмешательство Господа, так как мечты Бога были еще грандиознее. Но я убежден, что Бог направляет стопы идущих. Я верю, что Бог управляет теми, кто начал идти по правильному пути и в правильном направлении. Вам нужно всего лишь задать себе вопрос. Давайте выберем ситуацию для примера. Нужны и долгосрочные планы, и краткосрочные. Но, скажем, возьмем отрезок от сегодняшнего дня до Рождества. Приближается осень. Через несколько недель наступит сентябрь. Так вот, начиная с конца августа и до Рождества, какова цель вашей церкви? Далее, какие задачи нам нужно выбрать, какие планы составить, чтобы решить эти задачи? Наконец, какие нужны тактические решения, что конкретно мы будем делать? Не такой ли подход ежегодно и ежедневно применяет компания Microsoft или Hewlett-Packard? Люди, желающие развивать свое дело, понимают, что нужна цель, нужны задачи. Затем план или стратегия для решения этих задач и достижения цели. И, наконец, тактика, что конкретно мы будем делать. Это называется целенаправленным мышлением. Позвольте привести пример. Представьте себе, что ваша церковь замкнулась в себе, и что в ходе нашего курса вы осознали, что в последнее время немного новых людей обращается ко Христу. И вы решаете, вот наша цель на осенний период, вплоть до Рождества. Мы хотим, чтобы заблудшие души приходили ко Христу. Наша церковь потеряла интерес к благовестию, и я, как пастор, тоже потерял интерес к благовестию. Я уже начал об этом молиться, и у нас была встреча с командой лидеров. Мы хотим поставить перед собой цель помочь заблудшим душам прийти ко Христу. Что ж, теперь вам нужно перейти от общей цели к конкретной задаче. Что может Господь сделать для вас этой осенью? Он может побудить 15 человек обратиться ко Христу до Рождества. Почему бы вам не записать это число на листе бумаги и не начать молиться об этом? Конечно, это большой шаг веры. Ожидать, что Бог приведет к вам 15 человек, несмотря на то, что за последние месяцы и годы у вас не было ни одного новообращенного. Что необходимо сделать, чтобы это произошло? Вы говорите себе, хорошо, мне нужен план или стратегия. План номер один, я как пастор буду развивать отношения с неверующими и покажу пример любви к заблудшим душам.
План номер два. Я прочитаю цикл проповедей из 6 частей о том, как делиться своей верой. Я начну с 15 главы Евангелия от Луки. Я расскажу о великом поручении. Я научу, как изложить благую весть простым языком. Я научу всех прихожан, как делиться своим свидетельством. И через 6 недель я оснащу всех прихожан на дело благовестия. План номер три. Мы найдем 10 семей, которые согласятся открыть двери своих домов и пригласить друзей на ужин. Просто для того, чтобы познакомить их со своей жизнью и, возможно, заинтересовать их. Наконец, четвертый план. В рождественский сезон мы организуем большой праздник, на который мы пригласим всех своих новых друзей. Мы будем праздновать и делиться благой вестью и посмотрим, сколько людей придет ко Христу. Наша цель, чтобы 15 заблудших душ пришло ко Христу. Мы составили планы. План для пастора, план проповедей, план для малых групп, план для лидеров. Теперь мы переходим к тактике и деталям и говорим: во вторник вечером я расскажу всем лидерам церкви о том, как делиться своей верой. Раз в 2 недели мы с лидерами церкви будем ходить на рынок или в торговый центр и делиться своей верой на практике. Вот еще конкретная тактика. Я приглашу людей в свой дом и найду еще 5 семей, которые также откроют двери своих домов для знакомых, еще не познавших Христа. Я просто приглашу нескольких соседей и познакомлю их с моими друзьями. Мы хорошо проведем вечер, и, может быть, они заметят что-то в духовной жизни в нашем доме. Вы понимаете меня? Разве это так сложно? Но всегда ли у нас такой подход? Большинство церквей приближаются к осеннему сезону. Пастор думает, о чем же мне проповедовать в этом сезоне? И затем немного молится. Ага, вот и прекрасно. Пусть малые группы идут туда, молодежь туда, дети сюда. Если вы не сообразуете все служения церкви с заданной целью, вы никогда ее не достигнете. Вы будете гонять футбольный мяч туда-сюда по полю, прочитаете проповедь на одну тему, потом выступите на другую, предложите курс на третью. Это чем-то похоже на метание стрел во всех направлениях в надежде, что кто-то передвинет мишень, поставив ее на пути одной из стрел. Но я верю, что Господь поручает человеку строить планы. Я думаю, что апостол Павел жил именно так. Он сказал себе: «Вот цель. Я хочу угождать Христу. Вот задача. Я хочу рассказывать о Христе, возвещать о Нем в тех городах, где никто другой о Нем еще не возвестил». Разве не об этом Павел говорит в 10 главе послания к римлянам? «Я хочу идти туда, где никто еще не был. Я хочу вразумлять и учить их. Я положил начало. Теперь ты, Сила, иди в эту церковь, а ты, Тимофей, в эту церковь. У меня есть план и стратегия. Я пойду в культурные центры, я пойду в Эфес, я пойду в Коринф, я пойду в Рим. Что касается тактики, я не стану использовать свои римские привилегии и окажусь в цепях в Риме, тем самым обеспечив себе платформу для выступления перед императором всего цивилизованного мира». Мне кажется, у Павла была очень четкая стратегия, и все, что он собирался сделать, было сообразовано с его целью. Давайте теперь поговорим о практических аспектах. Как нам это делать? Я уже касался их раньше, так как в целом считаю, что жизненные примеры лучше длинных теоретических объяснений. Так вот, я видел, как некоторые из вас вели себя, когда я приводил пример о необходимости благовестия в церкви. У вас на лицах было написано: «Ой, можно чуть помедленнее, еще медленнее, пожалуйста. Ага, пастору нужно проповедовать об этом, пригласить соседей, друзей. Вечер вторника подойдет». И знаете, что вы сделаете? Многие из вас поступят в точном соответствии с моим примером. Что ж, это отлично. Отлично в том смысле, что, возможно, это хорошее начало, а затем Бог откроет вам другие планы. Но это намного лучше, чем теряться в догадках, что мне делать, как мне достичь своей цели.
В основе этого процесса лежит целенаправленность. Некоторым пасторам, благодаря их духовным дарованиям, она дается естественным образом. Другим приходится сложнее. В таком случае попросите лидеров вашей церкви молиться вместе с вами. В таких случаях мне приходилось обращаться за помощью к бизнес-консультанту, который профессионально занимался стратегическим планированием в большой компании. А теперь позвольте мне предложить вам несколько вполне практических способов применить сказанное на деле. Прежде всего, целенаправленно взгляните на календарь проповедей. Очень важно, о чем вы проповедуете, зачем вы об этом проповедуете и когда вы об этом проповедуете. По моему мнению, проповеди должны быть сгруппированы.

Если вы хотите, чтобы церковь извлекла хотя бы одну мысль, что это очень важно, посвятите вопросу три проповеди, ведь треть людей не приходит в церковь каждую неделю. Вы понимаете? Если у вас в церкви 100 человек, то в отдельно взятое воскресенье 30 или 35 из них отсутствуют. Если у вас 1000 человек, треть отсутствует. Только если вы посвятите вопросу три проповеди, вы сможете быть уверенным, что вас услышали все. Если я всерьез хочу донести до людей наши намерения 4 проповеди, если я хочу представить им новую цель 5 проповедей, наконец, если я хочу, чтобы людям надоели слова, и они взялись за дело 6 проповедей. Следовательно, если в вашей церкви проблемы с благовестием, не сдавайтесь, прочтя одну проповедь по Евангелию от Луки. Так ничего и не изменилось? Конечно, ничего не изменилось. Представьте, что на сцене лежит большой камень. Что, если я толкну его раз, чтобы сбросить со сцены, и сразу скажу, «Ничего у меня не получится». Нет, нужно толкнуть раз, два, три раза, четыре, пять, шесть раз. Лучше проповедовать циклами. Так и вам самому будет легче. Обычно я предпочитаю проповедовать по книге Библии или как минимум по каким-то главам или разделам, но проповедь должна соотноситься с интересами прихожан. Второе. Вы должны проповедовать сообразно с насущными нуждами церкви. Иначе говоря, если самая большая проблема церкви – это недостаток благовестия, если вы потеряли свой задор и пыл, не проповедуйте по книге Экклезиаста. Не проповедуйте о наставничестве. Если у вас проблемы с благовестием, я бы посоветовал вам провести цикл из 6 проповедей о благовестии, а затем раздать маленькие пригласительные всем присутствующим, чтобы они пригласили своих соседей на следующий цикл проповедей о браке или воспитании детей. Ведь у заблудших людей бывают проблемы в браке и проблемы с воспитанием детей, не так ли? А вам удастся привлечь к делу людей, не обладающих даром благовестия. Они вполне могут раздать друзьям и сотрудникам пригласительные и сказать, «Мы как раз обсуждаем тему брака, мой пастор очень интересно говорит, приходите послушать». И люди придут. А иначе как люди придут ко Христу, если у нас нет целенаправленной стратегии? Итак, у вас есть цель. Проповедуйте о самых важных нуждах церкви. Я, как пастор, всегда спрашивал у Бога, «Господи, что мне сказать этой группе людей?» Всегда представляйте себе текущее положение церкви. Помните, что на каждом этапе у нее есть конкретные цели, достижение которых позволит ей исполнить Божье предназначение. Проповеди играют такую же роль в жизни церкви, как руль на хвосте самолета. Ваши проповеди должны быть нацелены в том направлении, в котором Бог хочет повести вашу церковь. Ведь проповедь – это слово от Бога, не так ли? Если церковь находится в точке А и должна попасть в точку Б, Бог должен сообщить ей об этом. А как ваши прихожане это услышат, если вы не скажете им в проповеди? Поэтому нужно составлять календарь проповедей наперед. Сейчас наша цель – благовестие, возможно, в следующем сезоне ею будет наставничество. Возможно, вы проводите брачные консультации и видите, как распадаются браки. Чему будет посвящен ваш следующий цикл проповедей? Супружеским отношениям. Что если прихожане не видят себя во Христе? Что если они постоянно стараются жить правильно и падают? О чем вы будете проповедовать? О первых трех главах послания к Ефесянам или о послании к Римлянам, главах 6-8? Что если ваших прихожан нужно убедить, что каждый человек способен изменить мир? Проповедуйте о чьей-то биографии, например, о жизни Давида или Моисея или жизни Эсфири. Но главное, не составляйте свой календарь согласно тому, что написал Чак Суиндл в своей книге, которая вас сильно впечатлила. Составляйте свой календарь согласно тому, в чем нуждается ваша церковь. Вы меня понимаете? Это в корне меняет дело. Это помогает нам слышать Бога и следовать Его пожеланиям. Когда я молюсь о содержании своих проповедей, я задаю вопросы. Я собираю лидеров церкви и советую с ними. Я разговариваю с молодежью. Я спрашиваю своих сотрудников. Я прошу Господа направить меня. Он мне подсказывает. Я составляю свой план проповедей на 6-9 месяцев или даже на год вперед. Господь может изменить его и зачастую так и делает. Но я предпочитаю иметь хороший план, который Господь при необходимости может изменить
чем не иметь плана и не знать, куда мы движемся. Понимаете, я знаю церковь, в которой я проповедую. Мы целенаправленно ее строили, я знаю,

что нам нужен цикл о браке, потому что нам нужно привлечь много новых людей и помочь им прийти к Христу, и я уверен, что такой цикл их заинтересует. У нас есть много бизнесменов, поэтому по окончании цикла о браке я собираюсь прочитать тематический цикл «От хорошего к лучшему». Перед Рождеством я проведу цикл из трех частей об управлении финансами. Декабрь – это время пожертвований, отличное время для проповедей на эту тему. Я провожу подобный цикл в своей церкви каждый год. Он состоит как минимум из трех частей, иногда из пяти частей. Сердца людей и их чековые книжки или кошельки связаны невидимой нитью, где их деньги, там и сердце. Напрасно многие из нас боятся говорить о деньгах. Ведь каждый раз, когда вы говорите о деньгах, вы затрагиваете тему господства Христа, и дело не в том, чтобы собрать на зарплату пастору. Я всегда говорю людям, если вы не верите в искренность наших побуждений, пожертвуйте деньги голодающим детям в Африке, пожертвуйте организации в фокусе «Семья». Люди должны определять свои приоритеты и жертвовать, а мы должны научить их этому. Причина, почему люди не жертвуют, это вовсе не жадность. Просто, по моим наблюдениям, большинство пасторов никогда не проповедует о даянии, а если и проповедует, то один раз. Как в моем примере про камень на сцене, видите, камень не пошевельнулся, галочка поставлена, двигаемся дальше. Итак, проповедуйте циклами, через проповеди направляйте церковь в нужную сторону. Разные сезоны календарного года требуют разного подхода, необходимо быть целенаправленным в выборе времени. В Америке осень. От начала занятий в школе и до Рождества – это сезон самого большого роста в жизни церкви. Люди готовы взять на себя новую ответственность. Дети идут в школу, взрослые меняют работу. Поэтому проявите активность и скажите, вот наша цель, мы запускаем эту программу. Говорите о своих задачах, расскажите о будущем цикле проповедей и о Божьей цели, составьте план. Летом же, когда не так много людей приходит в церковь, вы, следуя целесообразности, можете тренировать своих лидеров. Например, я собираюсь проповедовать о браке. Угадайте, чем сейчас занимаются наши лидеры малых групп в Джорджии? Изучают курс «Любовь, секс и супружеские отношения». Ведь чуть позже мы собираемся проповедовать о взаимоотношениях и нуждах, а затем предложим всем малым группам узнать, как строить хорошие отношения между мужчинами и женщинами. Понимаете, о чем я говорю? Используйте это время для подготовки лидеров. Вот видите, я изначально основываюсь на предположении, что заблудшие души придут. Я ожидаю, что люди захотят расти. Поэтому целенаправленно тренируйте лидеров всех служений с тем, чтобы с началом проповедей, молитв, поста, малые группы были готовы принять новых людей, чтобы к этому времени была обучена команда, которая сможет позаботиться о новообращенных. Но чтобы эта команда была готова к октябрю, когда люди приходят ко Христу, обучить ее нужно в августе. И когда Господь видит, что вы еще в августе готовите людей для поддержки новообращенных, Он радуется, потому что вы и вправду верите в то, что это случится. И он думает, наверное, я могу доверить этой церкви несколько новообращенных душ. Вот вам и результат целенаправленности. Таким образом, вы заставляете разные поры года работать на вас. Один из периодов интенсивного роста – это осень, другой – это период между Рождеством и Пасхой. Это время нужно максимально использовать. Период от Пасхи до конца лета менее интенсивен. Проповедуйте на темы интересные, но достаточно независимые друг от друга, так что если люди пропустят что-то из-за отпусков, путешествий, они все равно смогут понять остальное. Продолжайте выполнять свои задачи, но замедлите темп. Замедлите его, чтобы построить что-то основательное и подготовиться к новому сезону роста. Нам кажется, что рост происходит вот так. Но так не бывает. Вспомните, как растут наши дети. Сначала они совсем маленькие, потом выше и выше. Потом они какое-то время не растут, а потом растут дальше. Так и происходит в любой сфере. Рост, затем перерыв, рост, перерыв, рост, перерыв. Мы должны чувствовать Божий ритм и понимать, что когда настает затишье, значит время готовится к новому сезону роста. Принятие новообращенных в церковь начинается с проповеди. Наши лидеры малых групп составляют команду, которая поддерживает этих людей. В конце богослужения, если оно евангелизационное, я даю людям возможность исповедовать Христа как Спасителя. Это можно организовать по-разному. Библия ничего не говорит о том, какой вариант лучше. Так или иначе, нужно передать людей, только что ставших христианами, лидерам малых групп, команде поддержки. Для чего?

потому что как только люди принимают Христа, они сразу становятся частью Его тела. Они попадают в малую группу, где их любят, заботятся о них, и вам уже не нужно организовывать команду для этой работы, она давно готова. Следующий пункт – конкретные методы наставничества с помощью курсов, постоянного обучения и малых групп. Вы говорите, вот наши цели, задачи, планы и стратегии. От них я отталкиваюсь в своих проповедях и уроках. Я понимаю, что наша церковь в целом движется вот в этом направлении. Мы прокладываем путь проповедями, обучаем лидеров наших малых групп. Все происходящее в церкви способствует принятию новообращенных, но ведь в то же время у нас есть еще и другие проблемы и нужды, поэтому вам нужны разные средства для достижения разных целей. Например, в нашей церкви в Калифорнии у нас было так много людей с особыми нуждами и так много людей, приходящих ко Христу, что мы оказались в затруднительном положении. Сколько бы мы ни проповедовали о браке или о воспитании детей или о выходе из финансовых трудностей, все равно кому-то чего-то не хватало, а люди были заняты и не могли сидеть в церкви круглосуточно. И тогда мы организовали очень недорогие ужины по вторникам вечером. У нас были люди с даром служения и кулинарными способностями. Все готовилось рядовыми прихожанами. В конце концов, на эти ужины стали приходить 700 или 800 человек, а они были приготовлены обычными людьми без какой-либо профессиональной помощи. Люди приходили прямо с работы, встречались там с семьей, садились за столики, ели, общались. Каждый курс длился от 6 до 8 недель. Курс о воспитании детей, курс о браке, курс по изучению Библии, курс по обучению благовестию, курс о распоряжении личными финансами. Мы предлагали курсы по всем основным темам, в которых нужно разбираться христианам. Люди записывались на эти курсы, проходили их за 6-8 недель, затем мы вместе праздновали их успешное окончание. Мы устраивали молитвенное собрание недели на 7-й, вместе прославляли Бога, а после этого просто устраивали праздник. Люди давали обязательство посетить 6 или 8 занятий, и это было нетрудно исполнить. Дайте им передышку, и они подпишутся еще на 6 или 8 недель. А когда через некоторое время они оглянутся назад, то увидят, что посещают курсы уже 2 или 3 года. За это время они узнали, как управлять своими финансами, что такое здоровый брак и как по-настоящему любить своих детей. Это одна из возможных стратегий. Я не говорю, что она самая лучшая, просто она успешно действовала в церкви в Калифорнии. Главное всегда знать, в чем же стратегия, понимаете? В чем ваша стратегия? Ведь вам нужна стратегия для вашего брака. Вам нужна стратегия для воспитания детей. Люди должны научиться правильно расходовать средства, иначе они никогда не смогут финансово поддерживать церковь или выбраться из долгов. Путешествие по Библии существует, чтобы создавать ресурсы для церквей, особенно для тех, в которых всего один пастор или мало сотрудников. И вот вам пример. В воскресенье вечером я был в церкви, и ко мне подошла одна супружеская пара. Они представились очень быстро и по-африкански, так что я не разобрал их имен и просто улыбнулся. «А, Боб, здравствуйте!» И этот мужчина сказал, «Мы вместе с 40 другими парами прошли видеокурс по воспитанию детей. Он так помог нам в жизни. Теперь мы родители-чемпионы. Мы хотим проводить этот 9-недельный курс в нашей церкви каждые полгода, чтобы и другие родители смогли его пройти». Заметьте, пастор и слова не сказал о воспитании детей, а в его церкви появились родители-чемпионы. Так что организуйте курс о воспитании, курс о супружеских отношениях. В моей церкви был человек, хорошо разбирающийся во всем, что касается денег. Он обучил команду лидеров, и у нас постоянно проходили курсы по управлению деньгами по модели Краун. Понимаете, о чем я говорю? Только не заблудитесь в деталях. Всегда помните о целесообразности. Держите перед глазами цель. Напоминайте себе, ага, мы сейчас здесь. Чего мы хотим достичь? Что нам нужно сделать, чтобы этого достичь? И примените это к каждой области служения. Проповеди малой группы, воскресные собрания, благовестие, молодежное служение, детское служение, бюджет. Составьте план, связывающий все это воедино. И напоследок хочу упомянуть о том, как оценивать то, что происходит сейчас у вас в церкви. Вы должны оценивать происходящее, чтобы определить, помогает ли оно достичь цели. И вот несколько вопросов, которые пришли мне на ум. Готовы ли вы, если нужно,

изменить свои методы? Готовы ли вы изменить то, что привыкли делать? Готовы ли вы сократить продолжительность богослужения? Готовы ли вы изменить стиль музыки в ту или другую сторону? Готовы ли вы перенести обучение на какой-либо другой день? Готовы ли вы сделать богослужение продолжительнее, если возникнет необходимость? Готовы ли вы проводить два богослужения вместо одного или три вместо двух? Готовы ли вы... Сейчас я задам провокационный вопрос. Готовы ли вы уволить сотрудника, которого все очень любят, вот только он не делает ничего полезного? Но вы не решаетесь его уволить, так как это повлечет за собой массу недовольства и хлопот. Готовы ли вы попросить кого-либо из ваших прихожан уйти из служения, которое ему очень нравится, но совершенно не подходит? Как правило, в каждой церкви есть женщина, которая поет еще с незапамятных времен, при этом только один человек замечает в ней музыкальные способности, она сама. Ну и еще, возможно, ее муж, когда надевает слуховой аппарат. А все остальные четко знают, что петь она не способна. Кто из вас знает людей, не способных руководить молодежью или быть лидером малой группы, или распоряжаться церковной казной, или плодотворно участвовать в братском совете? Но мы год за годом ничего не предпринимаем, потому что нас научили, что христиане – это милые люди с приятными манерами. Но вот что я вам скажу. Когда в судный день вы предстанете перед Христом, вас не спросят, насколько вы были милы. Вас спросят, достигли вы цели и представили всякого человека совершенным во Христе. И все, что способствует этой цели, оценивается на пятерку, а все, что не способствует, на двойку. Если вы это поймете, то начнете делать смелые шаги и преображать церковь. Конечно, это нужно делать с любовью, не спеша, с мудростью, посоветовавшись с другими. Нужно обнять эту бедную женщину, и нужно заранее подумать, в какое подходящее для нее служение вы предложите ей перейти. Думаю, вы понимаете, что все нужно делать с любовью, Божьими методами. Но большинство церквей вообще этого не делают. И тем самым ограничивают свой рост. С какой стати Бог даст вам больше людей, ресурсов или места, если вы не умеете правильно распоряжаться тем, что Он уже вам дал? Это закон целесообразности. Нам нужно сообразовывать все с целью и оценивать, насколько мы ее достигаем. Полезно проводить ежегодную лидерскую конференцию, где вы рассматриваете и пересматриваете ваши цели. Мы делаем это даже чаще, чем раз в год. Например, расскажу вам, как мы планируем бюджет нашей церкви. Не знаю, сколько денег получает от вас молодежный пастор, или пастор малых групп, или еще какой-нибудь служитель. Но мы для начала говорим каждому лидеру, пойдите помолитесь вместе со своей командой, а потом скажите нам, какую цель Бог положил вам на сердце на следующий год. Потом скажите, какие задачи Он призывает вас реализовать в следующем году. Кратко на одной страничке изложите конкретный план и стратегию на год. А потом расскажите, что именно вы собираетесь сделать и сколько это будет стоить, и мы помолимся и оценим вашу заявку. Мы собираем заявки от всех служений церкви. Как вы думаете, просят ли у нас больше денег, чем есть в наличии? Конечно, и это хорошо. Если вашим лидерам нужны мелочи, найдите других лидеров. Люди должны уметь мечтать, но потом вы расспрашиваете их, ага, объясните мне эту цель, и эту, и вот эту, а дальше... Делите ли вы вашу энную сумму денег поровну между всеми сотрудниками, чтобы никого не обидеть? Нет. Вам нужно выяснить, где в вашей церкви действует Бог. Если Бог действует здесь, если здесь нужно больше сотрудников, угадайте, кто получит больше денег и других ресурсов. То служение, где действует Бог. Вознаграждайте верных людей, тех, кто почитает. Вознаграждайте служения, которые растут. Некоторые служения получат дополнительную мотивацию, видя, как вознаграждают других, а некоторые служения и так уже давно пора похоронить. Например, мы привыкли использовать одну детскую программу, где дети носили смешную форму, раздавали смешные открытки. В 1954 году, когда это служение только зародилось, оно было очень прогрессивным. Но сейчас уже не 54-й, и когда наши дети приглашали на это служение друзей, те над ними смеялись, а именно над их нелепой формой одежды.
Программа сама по себе, может, и хорошая, и мы решили выбросить эту форму, а вместо нее закупили футболки с рисунком на тему серфинга. Дети по-прежнему заучивали наизусть стихи и участвовали в программе, но лидеры тоже сменили свои нелепые формы и галстуки на футболки с тематикой серфинга и какой-то оригинальной надписью на спине. То есть мы не меняли суть этого детского служения, но мы всего лишь изменили упаковку. А что, если Бог хочет, чтобы вы проделали то же самое со всей вашей церковью? Что, если Он ставит под сомнение ваши методы? В общем, попробуйте поставить под сомнение традиции и устои вашей церкви. Не спешите, проявляйте мудрость. Я не хочу, чтобы вас уволили сразу после того, как вы приедете с этой конференции. Но знаете, я думаю, что у каждого великого пастора в ящике стола лежит конверт, если не в прямом смысле, то в переносном, а в конверте заявление об уходе. И если ваша церковь не позволяет вам следовать Божьему призванию и хранить служение в святости, вы должны быть готовы достать этот конверт и сказать: «Раз я не могу сделать это по-божьему, вам придется искать другого пастора». Неужели Бог не позаботится о моих нуждах? Неужели Создатель Вселенной не даст мне денег на кусок хлеба? Конечно, вам будет страшно, но моральный авторитет может быть только у тех, у кого также есть мужество поступать правильно. И Божье благословение не заставит себя ждать, как только он узрит достойного адресата. Я закончу стихом: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Тех, у кого достаточно мужества, чтобы действовать правильно и своевременно, с духовной проницательностью, чего бы это ни стоило, но в этом закон целесообразности. Господи, я молюсь о моих братьях и сестрах. Это занятие может поставить перед ними нелегкие вопросы, и я прошу, чтобы Ты даровал им много благодати, много мудрости, а более всего мужества. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: прости, дорогая, задержался. А, подумай только. Пару лет назад я был ничтожеством, никем. А теперь я главный мытарь Иерихона.
1: Да, ты изменился.
0: Что значит изменился? Я все тот же, зато у нас теперь есть деньги.
2: Папа, скоро придет Иисус. Он уже в окрестностях города.
0: Кто?
2: Иисус, учитель. О, папа, разреши взглянуть на него. Все дети хотят пойти к нему.
1: Разреши, Закхей. Тебе не стоит идти на работу.
0: Ты спятила. Сегодня я сделаю кучу денег.

0: не нужно больше денег, Закхей.
1: А, вот здорово. Совсем недавно нам совсем не хватало денег, а теперь их слишком много.
2: Пожалуйста, папа, все пойдут к Иисусу.
1: Это исключено. Я не собираюсь упускать свое счастье из-за того, что мой сын хочет послушать какого-то равви.
2: В конце концов, Иисус честный.
1: Что это значит, честный? Я так же честен, как все вокруг. Я требую только уважения.

0: Простите, господин, скажите, не это ли дорога в Перею?
1: Нет, это дорога в Иерихон, а вот эта дорога в Перею.
0: О, спасибо. Большое вам спасибо, господин.
1: Прости, но в твои-то годы придется очень долго идти, чтобы достичь Переи.
0: Я хочу найти Иисуса.
1: Иисус? Ах да, бродячий проповедник.
0: Не только, господин. Он воскресил человека из мертвых.
1: Неужели?
0: Смейтесь, если хотите, господин. Иисус Мессия.
1: Постой. Возьми еды на дорогу.

0: это мало.
1: Пожалуйста, смилуйся, Закхей. Это все, что у меня есть.
0: Очень плохо, Бартимей. Ты должен заплатить вдвое больше налога. Ну что ж, дружок, тогда...
1: Что?
0: Ничего. Позаботься о том, чтобы уплатить остаток завтра. Или же тебе придется сесть в тюрьму.
1: Но я не боюсь тюрьмы.
0: Тогда сядешь в тюрьму без воды и пищи.
1: О, Закхей, обычно ты говорил добрые слова и порой бросал мне монеты. Но теперь ты собираешь все, что у меня есть, да еще ты и угрожаешь мне. Это очень нехорошо, Закхей, очень нехорошо, Закхей.
0: Не стыди меня, я не собираюсь нарушать закон, Бартимей.
1: Раньше ты говорил иначе.
0: Смотри-ка, кто едет.
1: Кто?
0: Тот, кого я уже давно жду. Друг мой, ты вернулся.
2: Рано слезать с лошади, Закхей, мне некогда.

0: Когда разговаривать, приготовь для меня горницу в твоем доме, а я скоро вернусь.
1: Слушаюсь.
2: Какой жизнью ты живешь, вечно в движении, видишь новые места, встречаешь новых людей. Куда ты собрался на этот раз?
0: В окрестностях города проповедует некий Рави.
2: Рави, ты говоришь? Очень-очень интересно. Как его зовут?
0: Иисус.
1: Иисус?
2: А, Иисус, Иисус.
0: Чем я могу тебе помочь, Заки?
2: А, постарайся подсчитать, сколько налогов ты должен заплатить римлянам.
0: Не суй нос в эти дела, Закхей.
2: Осторожней, осторожней. Я не хотел бы, чтобы римляне думали, будто ты не хочешь заплатить налог императору.
0: Ты наш позор. Ты позоришь наш народ.
1: Кто это был? О ком он тебе говорил?
2: Смотри, куда ты идешь, Бартимей.
1: Он сказал Иисус. Каким путем он поехал?
2: Поменьше бы ты интересовался чужими делами. Ты попадешь в тюрьму, дружок.
1: Но я знаю того, о ком он говорил.
2: Уплати налоги, Бартимей!
1: К нам пришел Иисус.
3: Мои овцы слышат мой голос. Я зову их, и они следуют за мной. А я дарую им жизнь вечную.
4: Иисус, благослови наших детей. О, коснись их, учитель.
5: Женщины, добрые матери, Иисус занят.
4: Пусть он благословит наших детей.
5: Простите, сейчас не время. Нам скоро надо уходить.
4: Всего одну минуточку.
5: Не сейчас.
4: Но мы пришли издалека, чтобы увидеть его.
5: Сожалею.
3: Стойте. Позволь маленьким детям подойти ко мне. Не запрещаем, поскольку им принадлежит Царство Небесное.

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
1: Прости меня, добрый учитель, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Ты знаешь заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и мать твою. Люби ближнего твоего, как самого себя.
1: Я всегда соблюдал заповеди, учитель. Все заповеди с самого детства.
0: Тебе осталось сделать еще кое-что. Продай все, что ты имеешь, и раздай бедным. Тогда ты получишь сокровища небесные. И следуй всегда за мной.

0: Как тяжело богатому попасть в Царство Небесное. Истинно говорю вам, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
1: Нам пора собираться, учитель. До Иерихона надо идти целый день.

0: Ты не можешь пожаловаться, будто я тебя не предупреждал.
1: Будь добр, Захей. Я проведу свою жизнь в тюрьме. Но только отпусти меня послушать Иисуса.
0: Иисуса? Это самый Рави идет сюда?
2: На улицах только об этом и говорят. Он идет в Иерусалим, и путь его лежит через Иерихон.
1: Если я смогу поговорить с ним, он исцелит меня. Я это знаю.
0: Эх, ты простофиля! Идите его в тюрьму!
1: Нет, Захей, это правда. Этот Иисус воскресил человека из мертвых. Он исцелял хромых и изгонял бесов. Он может изменить жизнь, Захей.
0: Вон!
1: И это еще не все. Выслушай меня, пожалуйста. Только послушай. Он говорил, я свет мира. Придите ко мне, и я успокою вас. Любите друг друга. Кто еще мог проповедовать такое? Захей, этот Иисус – Мессия. О, я прошу тебя, я посвящу тебе всю свою жизнь, но позволь мне быть там, где он пройдет. Пожалуйста, Захей, я тебя очень прошу. О, спасибо, спасибо, господин. Простите меня, я так взволнован. Он еще не пришел?
3: Кто?
1: Иисус, ты не слыхал? Сегодня через Иерихон проходит Иисус, и мне непременно надо увидеть его.

0: Это он? Это он? Что происходит? Что он делает? Он идет этим путем.
1: Да замолчи ты.
0: Пожалуйста, подзовите его ко мне. Пусть он пройдет здесь. Иисус, ты сын Давидов. Смилуйся. Жалься надо мной, Иисус.
1: Да замолчи же ты. Все смотрят на тебя.
0: А мне все равно. Я должен поговорить с Иисусом. Иисус, жалься надо мной. Смилуйся надо мной, Иисус. Иисус, я должен поговорить с тобой. Иисус. Иисус.

0: Что ты хочешь от меня?
1: Учитель, верни мне зрение.
0: Вера твоя спасла тебя. Ты будешь видеть.

0: вижу! Я вижу! Я вижу!
1: Он видит! Не может быть!

исцелит меня, я это знаю. Отпусти меня только послушать Иисуса. Разве ты не понял? Это Иисус Мессия. Я вижу.

Внезапно, неожиданно все изменилось. Почему все мое богатство стало немилым? Почему золото утратило свой блеск? Что оно в сравнении с сокровищем небес? Что значит все вещи в сравнении с любовью? Но что будет, если я от них откажусь? Кем без сокровищ своих окажусь?

Иисус, твои слова и дела заставили меня преклонить колени. Помоги мне. Помоги. Помоги мне. Помоги.

0: все это? Кажется, это Закхей.
1: Сборщик налогов. А что он там делает?
0: Наверное, шпионит в пользу римлян.
2: Закхей? Да! Закхей! Скорее садись с дерева. Ибо сегодня я остановлюсь у тебя.
3: А, значит, ты хочешь войти в мой дом? Научитель, ведь я грешник, грешник.

0: Я пришел в этот мир не только ради праведных и добрых. Я пришел найти и спасти тех, кто заблудился.
1: Господи! Половину имения моего я отдам нищим. А если я кого-то обманул, я дам ему вчетверо больше, чем похитил у него.
0: Закхей, ныне пришло спасение дому твоему.

не копите сокровища земные, ибо съест их моль и изгложит ржавчина, и воры могут ворваться и украсть их. Но копите, друзья, сокровища небесные, ибо там, где ваше сокровище, там будет и ваше сердце.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся. Преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на третью сессию. Сегодня мы разберем две главы в книге и две главы в рабочей тетради. Рассмотрим третью и четвертую главы в этой сессии под названием «Герои и поля сражений». Дадим определение слову «герой». Что значит быть героем? Значит ли это, что у вас суперсила? Значит ли это, что все вас знают, потому что вы знамениты? Нет, на самом деле многих героев никто не знает. И многие люди не осознают того, что они герои. Поэтому

я дам вам определение. Определение суперженщины. Первое, ее знают. Но также она воительница, победительница, поборница, лидер. И последнее, смелая женщина. Вы можете быть героиней, просто будучи смелой женщиной. А это будет в жизни каждой женщины выглядеть по-разному. Вероятно, вы думаете, это действительно хорошая новость, потому что я только что узнала, что я мишень, и никогда не видела себя героиней. Я чувствую себя Сарой Коннор, которая в жизни ничего не добилась. Не имеет значения, добились ли вы чего-то до сих пор или нет. В этот момент все может измениться. И я хочу поговорить с вами о том, насколько быстро может произойти изменение. Бог будет ждать, когда вы дадите ему разрешение. Я хочу прочесть вам цитату из Эйдена Уильсона Тозера. Он сказал, «Мы, то есть вы и я, любой, кто слышит мой голос, независимо от возраста, в наше время, в 21 веке, можем быть теми, кем герои веры были в свое время. Но помните, в свое время они не знали о том, что они герои. У них не было наследия из 11 главы послания к евреям, чтобы сказать, «О, вы посмотрите на меня, я потрясающий, я герой». Нет, о том, что они герои, они узнали позже. И многие из нас подобны им. Мы героини, не зная этого. И это нормально. Но давайте добавим к этому определение и посмотрим, какие общие черты объединяют героев. Первое. Обратимся к нашему отцу веры Аврааму. Как он стал героем? Мне это нравится. Послание к римлянам 4:17 в переводе послания. Мы называем Авраама отцом, а это значит, что он устанавливает образец ДНК для нас. Он устанавливает для нас примеры. Не потому, что он привлек Божье внимание, живя как святой. Да, я не думаю, что он жил так, но потому, что Бог сделал из Авраама кого-то великого, когда он был никем. Первое, чего ждет Бог, это вашего разрешения, чтобы сделать вас кем-то и чем-то из никого и ничего. Вот так это начинается. Когда вы просто говорите, «Боже, ты знаешь, что я ничего не могу дать тебе. У меня нет хорошего происхождения. У меня очень незначительные познания в Писании, но я отдаю тебе свое ничего полностью. Я знаю, как начинала я, и я начинала не как героиня. Я начала с того, что стала на этот путь. Помню, как я говорила, «Боже, я не знаю ни одного места Писания, но если ты можешь что-то сделать со мной, с никем, кто не знает ничего, тогда ты можешь использовать все во мне. Дайте Богу разрешение сейчас. Прямо сейчас давайте просто скажем, «Боже, ты можешь взять мое ничто, можешь взять мое никто. Пусть я сделаю то, что принесет тебе славу». Насколько это трудно? На самом деле довольно легко. Героизм начинается в невидимой сфере. Мы просто говорим, проговариваем, и так начинаем свое путешествие. Вера — это невидимая, могущественная сила, которая дает Богу основание начать действовать в нашей жизни. В послании к евреям 11:1-2 говорится, «Фундаментальный, то есть составляющий основания, фундаментальный факт существования, всего нашего существования, в том, что это доверие Богу, это вера, есть твердое основание всего, что делает жизнь стоящей. Это наш доступ. Вот как мы получаем его. Вера — это рукоятка меча. Это наш доступ к тому, чего мы не видим». Действие веры — вот что отличало наших предков, поднимало их над толпой. Перевод послания. Когда вы действуете, не видя, это вера. Это вовсе не значит, что мы делаем глупые и надуманные вещи. Вера — это осуществление. Вы чувствуете, когда Бог говорит, «Пойди и поговори с этим человеком, отдай это или сделай то», и вы говорите, «По обычному рассуждению, я не вижу никаких причин это делать». Не похоже, чтобы этот человек вообще хотел говорить со мной. Когда вы делаете шаг и делаете что-то, не видя, тогда вы увидите действие Бога. Вы даете ему материал, он дает вам действие. Герои действия делают шаг веры. И в этом послании у нас огромный список людей, сделавших дела верой. Опять-таки, верой значит сделать что-то, по-видимому, не имеющее смысла. Верой Авраам оставил все хорошо знакомое ему и стал искать место, которое на самом деле так и не нашел. Верой Авраам вышел из своей страны и пошел и жил как странник, ожидая царства и города, которого художник и строитель Бог. Люди, живущие верой, всегда ищут того, что им еще предстоит увидеть. Верой святые избежали смерти, угодили Богу,
построили огромный ковчег посреди пустыни.

Слушайте, там не было воды. Это была сухая земля. Писание говорит, что когда Ной построил ковчег, он провел линию на песке. Он провел линию между праведностью и нечестием. И в Писании сказано, что постройка ковчега осудила мир. Святые отправлялись в неизвестные места и жили там как странники. Знаете, чтобы жить как странник, на это требуется вера. Вы будете чувствовать дискомфорт. Когда вы живете как странник, а не просто странно поступаете. Когда вы живете как странник, когда вы говорите, святые постоянно смотрели на вечное, принимая верой то, что Бог сделал для них. Итак, многое из этого мы должны принимать верой. Иногда я чувствую так, «Боже, я бы себя не простила». Я сейчас проявляю непослушание. Думаю, тебе следовало бы подождать неделю, а потом уже простить меня, когда я принесу достаточное покаяние. Но знаете что? Бог уже простил меня еще до того, как я помолилась. Просто не помолившись, я не осознаю, что прощена. Вот почему покаяние так важно. Но принимаем его мы верой. Не через то, как я чувствую. Не через то, как это выглядит. Если Бог говорит, что я прощена, значит, я прощена. Далее здесь говорится, что Сара забеременела в старом возрасте и дала рождение целому народу. Слушайте, я как и раньше думаю, что пример Сары потрясающий. Я думаю, ну да, Авраам зачал ребенка, а Сара забеременела, выносила ребенка весь срок, никакого выкидыша. Она приняла обетование тогда, когда все было невозможно. В книге «Исход» они пророчествовали судьбу своим детям. Мне очень нравится, что однажды Иосиф, знаете что, вот что произойдет. Я знаю, что сейчас на это не похоже, но однажды вы выйдете отсюда. И когда выйдете, возьмите с собой и кости мои. Вам надо будет взять их с собой, потому что сейчас мы здесь, но так будет не всегда. Люди верой понимают, что то, что сейчас, открывает путь тому, что пока еще невидимо. Люди, живущие по вере, проговаривают невидимое, вместо того, чтобы повторять и копировать видимое. Кому мы позволим формировать наши слова? Они отпраздновали Пасху, не выполнили царский указ и скрыли детей, не убили их. Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Знаете, я вам честно скажу, многие люди говорят, «Пожалуйста, молитесь за меня». Я им говорю, «Нет, простите, молиться за вас я не буду». Они, «Что?» Я им, «Если бы я держала в голове всех, кто просил меня молиться, то там ни на что другое не осталось бы места. Я же в зрелых годах, и способности запомнить вас у меня уже нет». Библия не говорит нам, чтобы мы, обращаясь к другим, говорили, «Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы Божьи обетования исполнились в моей жизни». Писание говорит, что вы сами берете эти обетования верой. Зачем вам зависеть от моей памяти? Вы ничего не получите, ведь я забуду. Вам надо принимать обетования Божьи самим. Мой муж не молится со мной. Вы сами принимаете обетование Божье. Ну что, женщины, давайте расти. Выигрывали сражения, обращали невыгодное положение в выгодное, преследовали врагов, жены получали умерших своих воскресшими. Слушайте, это делали женщины. Список этот большой, и я могла бы продолжать и продолжать. Я призываю вас просмотреть все эти обетования, потому что я прочла не все, но хочу сделать акцент на четырех вещах, с которых, как я думаю, вы можете начать прямо сейчас. И вот эти четыре вещи. Первое. Я уже упоминала ее. Примите. Примите верой то, что Бог уже сделал для вас, а потом продолжайте ходить в этом. И это дело не единовременное. Вы знаете, Авраам принял обетование верой, и при этом он не сказал, «Я принял верой, а теперь назад в Ур». Он этого не сделал. Он продолжил, постоянно смотрел, шел, провозглашал и жил, как пришелец на земле. Это дело не единовременное. Мы ходим в обетованиях Божьих. Мы принимаем их верой, а потом исполняем по существу. Авраам постоянно жил верой. Праведные. Праведный. Если вы оправданы, праведный верою жив будет. Вы скажете, «Я живу по благодати, праведный верою жив будет». Благодать дает вам силу жить верой. Вера без дел мертва. Мы люди, которые берут то, что есть у Бога, и принимают это. Далее мы понимаем, поскольку мы приняли обетование, мы по благодати можем жить в нем. Мы проживаем то, чем Бог обеспечил нас по вере. И когда у нас такое отношение, когда мы говорим, «Ты знаешь, Боже, я этого не вижу, но Ты видишь, поэтому не важно, что вижу я».
Я этого не говорю, но ты говоришь. Поэтому я буду говорить то, что говоришь обо мне ты. Боже, я не действую так, но поскольку ты говоришь, что это мое предназначение, я буду действовать, как идущая в этом направлении. Когда вы станете так говорить, Писание утверждает, что вы тем самым угождаете Богу. Вы на самом деле угождаете Богу. Бог смотрит на вас и улыбается. Я думаю, Он говорит: «О, вы видели эту группу девушки с мечами? Вы слышали, как они сказали? Вот мое никто, сделай меня кем-то. Я приму это по вере». Бог говорит: «Они мне нравятся». Когда вы начинаете ходить в вере, то возникает как бы силовое поле, благоволение Божье, свет Божий на вас. Он говорит: «Сделаю все так, чтобы для них это произошло». А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Ну, у такой-то почти получилось, но в итоге она ничего не получила. Не имеет значения. Мы не проводим сравнения с тем, что случилось с другими. Мы хватаемся за обетование Божье. Мне нравится отношение Иова. Все выглядит неправильным. Но хотя он убивает меня, я буду хвалить его. Через что бы я ни проходил, Бог все так же благ. Что бы я ни видел, Бог верен. Мы провозглашаем, каков Бог, а не то, что мы видим. Мы провозглашаем невидимое, а невидимое. Мы провозглашаем вечное, а не временное, которое уступает дорогу тому, что вечно. В послании Евреям 11:1 Писание говорит, что жизнь по вере угодна Богу, и вдобавок к вере — осуществление ожидаемого. Иногда бывает, что ничего не изменилось, но есть уверенность, что все обеспечено. Кто-то спросит: «Откуда вы знаете?» Знаешь что? Дело сделано. Это обеспечено. Я приняла это. Дело сделано. А тебе не кажется, что об этом надо еще молиться? Думаю, что дополнительная молитва не угодна Богу. Думаю, сейчас мне надо благодарить Бога и говорить: «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты полностью позаботился об этом». Знаете, когда мои дети о чем-то просят меня, и я говорю: «Я Тебя услышала», а они становятся на колени и говорят: «О, Боже, заставь мою маму. Пожалуйста, помоги мне в этом деле». И тогда я: «Вы что, вы этим говорите, что я плохая мама? Слушайте, Бог есть благой Бог. Он благой Бог. Он любит, когда мы говорим: «Спасибо, папа, за то, что ты услышал. Мне больше не надо об этом думать. Я сделаю, что ты хочешь, чтобы я сделала». Примите. Нам необходимо понимать, что вера — это уверенность, доверие, посвященность, постоянство. Я даже не могу вам сказать, сколько битв в жизни вы выиграете, если перетерпите своих врагов. Просто оставайтесь постоянной, верной, полностью преданной нашему Царю. Противоположность жизни веры — это жизнь неверности. Когда из-за страха того, что может случиться, вы готовы предать своих друзей. Когда вы печетесь о том, чтобы никто не выглядел хорошо, потому что из-за этого вы будете выглядеть плохо. Неверность. Неверие. Хотела бы я верить, но я измеряю это тем, что произошло в прошлый раз. И когда я попыталась верить и просто ничего не... Нет, не делайте этого. Изберите путь угождения Богу. Благословение, а не проклятие. Жизнь, а не смерть. Потому что если вы изберете этот путь, то благословите не только себя. Вы начнете благословлять своих потомков. Я люблю тот факт, что Бог доверяет нам наследие. Он дает нам видение далекого будущего. Он говорит: если будешь так жить, то благословение получишь не только ты. Благословенны будут дети твои и дети твоих детей. Сознательный выбор. Я люблю эти слова из 104-го псалма. Здесь обетование. «Он Господь Бог наш. По всей земле суды, обетование Его». Что значит «по всей земле»? Эти обетования ждут вас. Чтобы получить их, вам не надо ехать в Израиль. Они по всей земле. Наверное, мне надо пойти на всенощное ходатайственное собрание. На самом деле, обетования Божьи по всей земле. Где бы вы ни были, слово веры в устах ваших. Вам незачем куда-то ехать. Где бы вы ни были, они по всей земле. Вечно помнит завет свой. Вам даже не надо помнить его. Слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. Псалом 104, 7, 9. Мы имеем возможность жить в изначальном завете, который Бог заключил еще до появления закона. Всегда смелый не значит никогда не боится. Это значит, что герои всегда избирают смелый поступок, даже когда боятся. Суть этой мысли отражена в одной из моих любимых цитат из Ральфа Уальда Эмерсона. Он сказал: «Герой не смелее обычного человека, но он проявляет смелость на 5 минут дольше».
Иногда просто требуется еще 5 минут. 5 минут до того, как вы что-то скажете. 5 минут, прежде чем вы сдадитесь.

или убежите. Еще 5 минут. В этих 5 минутах разница между трусостью и смелостью. 5 минут. 5 минут вы можете делать что угодно. Разве нет? Мы можем быть смелыми еще 5 минут. У героев есть и нечто большее. Джозеф Кэмпбелл сказал, «Герой или героиня — это человек, который посвятил свою жизнь чему-то большему, чем он сам или она сама. Герои ставят дело выше самих себя. Они всегда говорят о том, что мы можем сделать вместе, а не о том, что они могут сделать сами. Скорее всего, вы знаете таких героев. Матерей, учителей, друзей, пасторов. Тех людей, которые стараются наилучшим образом раскрыть потенциал других. Это герои. Вы можете быть героем в жизни какого-то человека, даже не зная того. Они герои, потому что ставят дело выше самих себя, и они осмеливаются быть более смелыми. Они осмеливаются идти на больший риск, потому что знают, Бог поддержит их, ведь это не их идея. Они продвигают идею Божью. Всегда есть нечто больше того, что мы видим, и герои понимают это. Павел сказал в послании к Ефесянам, обращаясь к Ефесской церкви, «Я прочту стихи с 10 по 18 в переводе служения послания, потому что я хочу, чтобы это было очень практичным. Бог силен, и Он хочет, чтобы и вы были сильными. Поэтому возьмите все, что Господь приготовил для вас, лучшее оружие из лучших материалов, и начните использовать их, чтобы вы смогли выдержать все. Мечи не проверяют на поле боя. Вы практикуетесь. У вас бывают времена тренировок. Что дьявол обрушивает на вас. Это непростое спортивное соревнование, уйдя с которого вы через 2 часа забываете о нем. Это серьезная битва не на жизнь, а на смерть. Битва с дьяволом и его ангелами, которую необходимо завершить. Будьте готовы. Перед вами задача, с которой своими силами вам не справиться. Воспользуйтесь всей помощью, которая возможна. Каждым оружием, которое Бог вам дал, чтобы когда сражение будет в самом разгаре, вам устоять. Истина, праведность, мир, вера и спасение — это гораздо большее, чем просто слова. Научитесь применять их. Вам они понадобятся на протяжении всей жизни. Слово Божье — это незаменимое оружие. Также и молитва жизненно важна в этой непрестанной войне. Молитесь усиленно и долго. Молитесь за своих братьев и сестер. Держите глаза свои открытыми. Поддерживайте дух друг друга, чтобы никто не упал и не отпал. Ефесянам 6, 10, 18. Перевод служения послания. Я бы сказала, что это главная мысль данной книги. Бог силен, и Он хочет, чтобы вы были сильными. Есть непревзойденные виды оружия, которые Бог уже создал. Перестаньте перебирать и выбирать. Научитесь использовать их все. Не только веру, не только любовь, не только милосердие, не только праведность, но их все. Они практика жизни. Они не отвлеченные концепции. Они практика жизни. Что приводит нас к следующей части разговора, которая будет несколько короче, потому что, как я думаю, этот материал хорошо разобран в книге «Поле сражения». Вы скажете, «Я готова записаться. Где происходит сражение?» Я хочу прочесть вам о том, где оно происходит. Послание к Ефесянам 6:12 дает описание, потому что наше сражение, речь идет обо всех нас, речь не только о мужчинах, не только о женщинах. Мы все вместе сражаемся, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вы можете сказать, «Слушайте, серьезно, я не хочу участвовать ни в каком сражении, но вы уже участвуете. Знали вы это или нет? Так что вы будете сражаться против своего разума, против людей, которые не являются вашими врагами, или же против тех, кто стоит за всеми этими атаками, видя, в чем суть и соль этого сражения. Вы скажете, «Вы не знаете о том, что именно люди избрали меня мишенью для нападок». Да, конечно, вы мишень, но вам необходимо понимать, если вы сражаетесь с людьми, вы сражаетесь с тенью, а вам надо бороться против силы, стоящей за людьми. Я думаю, как родовые муки предшествуют рождению ребенка, так и сражение предшествует рождению мечты. У Иисуса есть мечта. Его мечта — иметь церковь, которая будет выражать Его славу таким потрясающим образом, что весь мир будет знать, что Он возлюблен, и они возлюблены. Но также я узнаю, читая слова Иисуса на последней вечере, что некоторые из Его молитв еще ожидают от

ответа. В Евангелии от Иоанна 17:20-23 Иисус говорит: «Не о них же только молю», имея в виду учеников вокруг стола, воюющих за позицию с двумя мечами, «но и о верующих в Меня по слову их». Мы верим по слову их. Кто верит по вашему слову? Да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Битва в том, чтобы нам стать едиными. Мы знаем, что дом, разделившийся сам в себе, падет. Мы боремся, чтобы стать едиными. Мы с Джоном всегда удивляемся, когда люди собираются разводиться. И я говорю: «Да они ведь даже и не ссорились никогда». Мы с Джоном говорим: «Мы вот хоть раз в неделю выясняем отношения». Эти люди говорят: «У нас за все 45 лет брака была всего одна ссора». И после этого они разводятся. Знаете, иногда мы должны сражаться за свой брак. И иногда вы выясняете отношения, потому что боретесь за них. Так что все дело в мотиве. Враг борется за то, чтобы мы не были едины. Мы должны быть людьми, борющимися за единство. От Матфея 5:9. Бог благословляет тех, кто трудится ради мира, ибо они будут названы детьми Божьими. Новый живой перевод. И я понимаю, мир не равен компромиссу. Иногда мир приходит благодаря противоборству. Иногда мир приходит, когда мы решаем наступить на горло своей гордости и решаем, что поистине важно в этом уравнении. Разделение никогда не прославляет Иисуса. Раздоры разделяют сердца, семьи и голоса. Разрушают союзы, которые Бог хочет установить на этой земле. И, как следствие, разделенные царства. Разделение многолико, но я прочту вам о них. Гордость, соперничество, злословие, сплетни, идолопоклонство, горечь, колдовство, обида. Многие люди говорят: «А, эти ведьмы!» Извините, но это как раз из этого списка. Иакова 3:14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Почему я вообще говорю об этом? Потому что сейчас, когда поднимается поколение героев и героинь, мы должны быть осторожными, чтобы не устраивать соперничество, чтобы не было у нас эгоистических амбиций, тщеславия, ревности и зависти. Потому что тогда мы будем не героинями, а разделительницами. И кончится тем, что мы станем инструментами в руках сатаны. Клайв Стейплс Льюис сказал: «Во Вселенной нет нейтральной полосы. На каждый квадратный сантиметр, на каждую долю секунды претендует Бог и претендует сатана». Вы должны взвешивать каждый момент, каждое слово, каждый сантиметр своей жизни, чтобы вы посвящали его Богу и стояли на этом. Я хочу прочесть вам место Писания, которое говорит об этом, из 27 главы книги Исаии. Тут сказано, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося. Он убьет древнего дракона, живущего в море. Пока Бог сражается за нас, вот что делаем мы. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Исаии 27:1-3. Пока наш Бог сражается, мы цветем.
Пока мы процветаем, и Он хранит нас, Господь.

сражается. Именно Он нанесет дракону смертельный удар. А нам надо преуспевать во всем, что Господь доверил нам – в вере, надежде, любви. Я хочу закончить вот чем. Возлюбленная, ты сильна, ты героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Классно.
1: Хорошо. Так, чей ход? Так, давай, бросай сюда.
0: Молодец.
1: Сюда. Ну ты даешь не на меня же.
0: Вот сюда, бросай, бросай.
1: О,
0: молодец.
1: Молодец. 6, 6, 6, 6. Молодец.
0: Так, моя очередь.
1: Нет, моя. О, нет.
0: Моя?
1: Ну что, сдаешься?
0: Я хожу так.
1: Чей ход?
0: Так, дальше.
2: Эрик. Эрик. Эрик.
0: Эрик?
1: Эрик?
0: Папа?
3: Алло? Мой отец потерял сознание. Приезжайте скорее.

0: 한번 해보겠습니다.
1: ПНУ. Некоторые из вас, наверное, уже догадались, что это может значить. Если нет, я помогу. Представьте себе молодого человека, влюбленного в девушку. Тогда для него эти буквы могут где-то даже внушать страх. Он может уходить от этого, откладывать. Он может до ужаса бояться разговора, после которого придется ПНУ. Некоторые могут даже прервать отношения, чувствуя, что придется ПНУ. Это случается рано или поздно во всех романтических отношениях. Теперь вы поняли, что такое ПНУ. Перейти на новый уровень. Это время, когда вы садитесь и задумываетесь над тем, к чему все идет. Происходит ли переход от случайности к посвящению? Я помню одно свидание. Я тогда перешел в 9 класс. И одна девочка на первом нашем свидании сразу решила, что настало время ПНУ. На первом же свидании я вылетел оттуда пулей. Просто сбежал. А как бы это выглядело, если бы вы присели на минутку с Иисусом и откровенно обо всем поговорили? Как бы протекал этот разговор? Насколько вы посвящены Ему? Может, конечно, вы бы с радостью пообщались с Иисусом, а может быть, вы бы чувствовали себя не в своей тарелке. Все зависит от того, какие у вас отношения с Иисусом.
2: Добрый вечер. Вам что?
1: Если можно, две диетических колы.
2: Хорошо.
1: Спасибо. Многие люди хотят иметь отношения с Иисусом, но при этом на собственных условиях. Они хотят иметь права и не иметь обязанностей. Если вы спросите, верят ли они в Иисуса, скорее всего, вы получите утвердительный ответ. Но, почитав внимательно Писание, вы увидите, что Иисус никогда не искал обожателей и энтузиастов. Иисусу не нужны были зрители. Ему нужны были полностью посвященные последователи. Потому лучшим вопросом для нас, который четко определит суть наших отношений с Иисусом, будет такой. Вы зритель или Его последователь? Большую часть своей жизни я был просто фаном Иисуса. Я рос в христианской семье, а Библию узнал еще в детстве. Если бы вы спросили меня тогда, последователь я Иисуса, я бы ответил, естественно. Но дело все в том, что я имел неправильные критерии оценки. Я думал о себе, как об ученике Иисуса, потому что ходил в церковь по воскресеньям, и у меня в комнате была Библия. Ну и я молился, когда все было плохо. Помню, в моей комнате, когда я учился в 8 классе, рядом с изображением Иисуса на стене висел плакат с Майклом Джорданом. Так и было. Я был фаном Иисуса, точно так же, как я был фаном Майка. Я все знал о нем, только не знал его лично. Иногда в воскресных богослужениях, когда я смотрю на собрание, я не могу не сравнить его со стадионом, набитым до отказа болельщиками.

0: Алло.
1: Нет. Нет, я не слышал об этом. В какой он больнице? Хорошо. Нет, нормально. Я постараюсь быть как можно скорее. Спасибо.
0: Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы ученик Иисуса или просто зритель? Я не тороплю вас с ответом. Не спешите. Возможно, это самый важный вопрос, на который вам когда-либо приходилось отвечать. Чтобы помочь вам, разрешите мне задать еще несколько наводящих вопросов. Первый вопрос. Вы приняли решение верить в Иисуса или решили следовать за Иисусом? Видите ли, мне кажется, многие люди в определенные моменты своей жизни принимают решение верить в Иисуса. Они верят, что Иисус — это Божий Сын, но они никогда не посвящают свою жизнь следованию за Ним. Может, это вы. Когда-то вам показали Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кому это не понравится? Потому многие просто верят в Иисуса, но на самом деле никогда не посвящают Ему свою жизнь. Проблема в том, что Иисус ни в коем случае не призывал нас быть зрителями. Многие знают слова из Иоанна 3:16 наизусть, но есть и другое место Писания. Это Луки 9:23. Это место часто пропускают. Его не увидишь на постерах, его не так часто цитируют. Но я уверяю вас, оно не утратило актуальность. Вот что сказал Иисус в Луки 9:23. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Иисус четко заявляет, что называть себя христианином – это не значит просто знать, кем был Иисус. Это значит следовать за Ним всем сердцем. Если вы почитаете Евангелие, то увидите, что несколько раз Иисус говорит «веруй». Но в два раза чаще Он говорит «следуй за Мной». Многие зрители рассматривают Иисуса как нечто важное. Но в Луки 14:33 Иисус говорит, «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». После таких слов толпа начинает редеть. Зрители расходятся по домам. Зрители обожают Иисуса, но последователи посвящены Ему. Они готовы принести жертву для Него. Заплатили ли вы какую-то цену за следование Иисусу? Может, это стоило вам повышения или популярности? Вы наверняка не можете знать, посвящены ли вы чему-то или кому-то до тех пор, пока не понадобится жертва с вашей стороны. Зрители обожают, но последователи посвящены.

0: Вот еще один вопрос. Есть ли в вашем сердце комнаты, на которых есть табличка «Вход воспрещен»? Или Иисус может войти в любую из них? Зрители имеют двери, в которые Он войти никак не может. Можно сказать: «Иисус, я отдаю Тебе ключи от своего сердца». Но оказывается, что эти ключи открывают далеко не все двери. Может быть, это дверь с надписью «Деньги»? Или дверь с надписью «Отношения», или «Успех», или «Работа». Эти двери вы не хотите Ему открывать. Вы говорите: «Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь». Но при этом в конце фразы вы ставите маленькую звездочку, согласно которой некоторые сферы вы Иисусу не отдаете. Иисус, чувствуй себя как дома, но в спальню не лезь. Приходи ко мне на работу, но на некоторые собрания не иди. Иногда я буду гулять с друзьями, лучше с нами не ходи. Таким образом, мы стараемся выстроить взаимоотношения на наших условиях. Но Иисус ясно показал, что если мы хотим следовать за Ним, нам нужно полное посвящение. Интересно, что первая проповедь Иисуса, известная как Нагорная, затрагивает самые различные сферы, которые мы стараемся закрыть надписью «Вход воспрещен». Иисус говорил о похоти и сексе, о браке и разводе. Он говорил о деньгах и стрессе. Он даже упоминал политику. Через это он хотел показать, что отношения с Ним всеобъемлющие, что ученик Иисуса должен отдать все ключи от своего сердца. Мы говорим Иисусу: «Я не возражаю, чтобы Ты кое-что поменял в моей жизни». Но Иисус хочет развернуть нашу жизнь на 180 градусов. Мы говорим Иисусу, что не возражаем против косметического ремонта. Он же хочет сделать ремонт капитальный. Мы думаем: подстройка. Иисус говорит: перестройка. Мы говорим об изменении декорации. Иисус имеет в виду полный редизайн. Его не устраивают отношения с вами на уровне маленькой коробочки с надписью «Религия». Он не хочет довольствоваться несколькими секундами общения с вами, когда вы шепчете молитву перед сном. Он не хочет общаться с вами всего один час по воскресеньям, который вы заблаговременно вписали в свое расписание. Нет. Иисус хочет, чтобы вы любили Его так же, как Он любит вас. То есть всем сердцем. Я пастор.
1: Хорошо, что вы пришли. Пойдемте. Миссис Нельсон, я доктор Кэмпбелл. Мы с вами сегодня уже говорили.
2: Да, я помню. Как он?
1: Это очень тяжелый сердечный приступ. Анализы показали, что это обширный инфаркт. Возможно, непоправимый. Но есть еще одно. Его мозг был без кислорода длительное время.
3: Что это значит?
1: Его мозг не реагирует на внешние возбудители. Мы провели широкий диапазон исследований, но, боюсь, мы ничего уже не можем сделать. Мы не видим никакой мозговой активности. Я рекомендую вам отключить аппарат обеспечения жизнедеятельности и позволить ему умереть.

0: Доктор, можно мы помолимся пару минут с семьей?
1: Конечно, я буду в коридоре.
0: Отец Небесный, в такие моменты, как этот, всегда тяжело подобрать слова, чтобы молиться. Потому мы взываем к Тебе, как беспомощные дети, которые не знают, что делать, и не знают, что приготовило им будущее. Но, Боже, мы знаем, что Ты всемогущий и всезнающий Бог. Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Мы должны умереть для себя и последовать за Ним. Причем это не какое-нибудь одинокое место в Писании, неявное и непонятное. Иисус четко объяснил, что следовать за Ним означает принять решение умереть. Все оставить ради Него. Только в этом случае мы сможем обрести жизнь. Иисус поворачивается к толпе, Он поворачивается к нам с вами, и Он задает вопрос, который определяет нашу жизнь. Вы просто зритель или последователь?
1: Привет, Гарри, как ты? Мои соболезнования. Ты держись.
2: А, преподобный, входите, входите.
0: Спасибо. Можете называть меня Кайл, все нормально.
2: Спасибо. Это было очень важно для Анны. Ваше присутствие вчера в больнице.
0: Да, хорошо, что я смог приехать.
2: Мы с вами не познакомились. Меня зовут Билл Нельсон. Я отец Эрика.
0: Понятно. Рад познакомиться, Билл.
2: Что ж, она тяжело это восприняла, вы понимаете. Наверное, вам лучше сразу пойти к ней. Сюда.
0: Привет, Анна. Ты как?
3: Нормально, когда чем-то занята. Но меня постоянно просят посидеть, потому что и без меня все могут сделать.
0: А если не говорить о похоронах, ты как?
3: Плохо. Нас предупреждали о том, что это может случиться. Вы знали? Врач говорил об этом еще 5 лет назад. Я тогда так испугалась его слов, а теперь это произошло, и... Когда твой страх становится явью, это просто... Я не знаю. 5 лет назад я почти потеряла его. Я рада, что этого не случилось, потому что благодаря этому мы стали только ближе. Для прошлого раза у меня есть разумное объяснение. Но это... В этом я не вижу ничего хорошего. Почему так произошло?
0: Мне очень жаль, Анна. Не могу даже представить, через что вы прошли.
4: Мам? Тетя Сара звонит. Поговоришь?
3: Да. Это моя сестра. Простите. Здравствуй, Сара.
0: Натали, я чем-то могу помочь по дому?
4: Да, вы можете спуститься и немного покушать. У нас столько еды, что мы просто не знаем, что с ней делать. Так мило. Друзья отца по работе принесли. Он для них много сделал. Думаю, что они хотят отдать ему дань уважения.
0: Я знаю, что вы много значили для вашего папы. Очевидно, что он гордился вами.
4: Спасибо. Спасибо.
1: Как думаешь, она останется в этом доме?
3: Не знаю. Вообще, она не очень хотела переезжать сюда.
0: Я открою. Добрый день.
1: Добрый, Кайл?
0: Да, если не ошибаюсь, Даррен.
1: В точку. Хотел бы я сказать, что рад видеть вас здесь.
0: Я понимаю вас. Вы с Эриком были хорошими.

0: хорошие друзья. Где вы познакомились?
1: Мы работали вместе несколько лет. Он был моим начальником. Ну и в одну церковь ходили. Он мне в самом начале здорово помог адаптироваться в офисе. Он меня многому в бизнесе научил.
0: Вы были друзьями, да?
1: Да. Да, были.
0: Я сожалею о вашей утрате.
1: Спасибо. Я ценю это.
0: Может, я возьму эти цветы, а вы тогда наберете себе еды?
1: О, да, конечно.
2: Я следующий в твоем обходе.
0: А я не делаю обход. Просто хотел поставить цветы. Приводите в порядок дела?
2: Нужно же кому-то это делать.
0: Да, думаю, что нужно.
2: Ну, вы молоды для преподобного. Уверен, что вам приходится много думать.
0: Может, вам что-то принести перекусить?
2: Нет, спасибо.
0: Уверены? Мне несложно.
2: Не нужно. Это все бывшие сотрудники Эрика натащили. Мило, но где они были последние годы? Если честно, мне плевать на них. Да и на эту работу тоже. Эрик был хорошим бизнесменом, но глядя на дом, вы этого не скажете. Ведь Бог хочет, чтобы мы обеспечивали свои семьи. У Эрика без Бога это могло бы получаться намного лучше.
0: Мне кажется, это спорный вопрос.
2: Жизнь слишком коротка, чтобы разбрасываться деньгами. Я не хотел пережить его. И я надеюсь, что у Бога есть для этого какие-то основания, которых мы не понимаем. Так, преподобный?
0: Это не делает эту ситуацию легче.
2: Он не должен нам ничего объяснять, если не хочет. Мы должны просто принять это и жить дальше. Это называется вера.
0: Чем я могу помочь? Добрый день.
2: Вот Гарри.
1: Спасибо, Тони.
2: Рад был тебя видеть.
1: Взаимно.
0: Должно быть, вы брат Эрика.
1: А вы уже говорили с его отцом?
0: Да, только что выпала такая честь.
1: Если бы у меня был такой отец, я бы обрадовался тому, что умер.
0: Неужели все так плохо?
1: Да, и со временем становится только хуже. В смысле, в детстве еще...
0: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
1: Со школы.
0: Я думаю, Гарри, после всех этих лет это очень тяжело.
1: Да уж. Знаете, я всегда думал, что если Бог захочет забрать кого-то из нас двоих, то это буду я. Эрик был очень ответственным. Он частенько вытаскивал меня из передряг. У него все получалось. Но 5 лет назад он сломался. Еще через пару лет вроде все наладилось, но это было уже совсем другое. Мне это не нравилось. Я считаю, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Правильно?
0: Иногда так говорят.
1: Извините, еще раз, как вас зовут?
0: Кайл. Вот моя карточка.
1: То есть вы из церкви Эрика? Что ж, я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший, и если Бог хороший, почему все это произошло?
0: Знаете, на это нет простых ответов.
1: Да. Может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят?

В нашей церкви есть молодой отец. Он ходит к нам уже около года. Его история, возможно, будет близка вам. Он вырос в верующей семье. Иисуса он принял еще в детстве.

ему. Он просто жил без цели и смысла. Но это изменение. Вы заметите его, как только начнете говорить с ним. В его жизни появилась радость и мир. Он всегда в служении, у него нет много денег, но он всегда готов ими помочь. Кажется, это произошло несколько месяцев тому назад. Он сказал, что его мама хочет поговорить со мной. Я согласился. Я не знал, о чем она хочет поговорить, но знал, что она ходила в другую церковь. Потому и предположил, что она просто хочет поблагодарить за изменения в жизни сына. Но она совсем не благодарила. Она была расстроена. Она была расстроена мной, расстроена церковью, сыном из-за его слов. Она сказала, он слишком близко все это воспринимает. Ей не нравилось, как он молился перед едой, как он говорил с родными о тех отрывках Писания, которые прочитал, о тех проповедях, которые слышал. Потому она попросила, не могли бы вы объяснить ему, что Библия учит умеренности во всем? Не могли бы вы сказать ему, что не должно быть такого «все или ничего»? Я постарался не расстроиться. Я изобразил приятную улыбку на лице, но я чувствовал, что стиснул зубы и нахмурил брови. Я был зол. Я хотел защитить своего друга, и я начал делать именно то, что делаю обычно, когда злюсь. Я начал цитировать Откровение. Я сказал ей, «Нет, Иисус никогда такому не учил. В Откровении Он говорит, ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Он как раз учил неумеренности во всем. Он учил, что если хочешь последовать за Ним, это будет тебе стоить всего. Он хочет, чтобы вы были посвященными. Вы просто зритель? Или вы последователь?

Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства – это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является Отцом. И семья, вот эта Троица, единство – это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у него много разных имен, но как отец он практически там не называется. Но вместо этого он много

говорит в Ветхом Завете, он говорит, что я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня», или «к Творцу», да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье, я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, Он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, Он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил, и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, и я был разочарован в Боге, я был разбит, моя вера была разбита, и я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество, я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал Ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог Отец пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и Он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И, может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною,

он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я его сын, я его возлюбленный сын, он любит меня, он участвует в моей жизни каждый день. Он имеет план, он хочет каждый день проживать вместе со мной, он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Но младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, он не папа, он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с отцом. Когда ты знаешь, кто ты в нем, когда ты знаешь, что он тебя любит, когда ты знаешь, что он тебя обеспечивает, когда ты уверен в его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь. Это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью. И вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали, и мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать его сыном, стать его дочерью. И знаете, многие люди говорят, нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего. Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит, да, это мой шанс, я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты. Не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что Он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг.
Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает, он тебя любит. Он в тебя верит. Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит, все, мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать. Но сын сам, нет, я заработаю, я заслужу. И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы. Он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства – это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет. Или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей. Потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный. И поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся. И сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом Отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему Отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто чуть что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник он увольняет, когда что-то не так. Отец он восстанавливает. Начальник он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно. Даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто
делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов, среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит Он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом — это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе, потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним. Мы зло на зло делаем, например, и так далее. Или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить, а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом, и я обнаружил самое классное оружие. Самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю, я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, ты такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают раненые, и бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти, обнять человека и сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется.
в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего. И каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой. И сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием. И для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще рассказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах. Приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин. Пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать
и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно – получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. У Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостолов, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать, но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план. Для нас с вами, я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился. Кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV.
Это Божья работа. Он создал это служение, он основал это служение. И он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Халилюя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Халилюя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел, 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним, потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Меморандум между США и Ираном подписан, судоходство в Ормузском проливе восстановлено. Впереди новый мир. Какое место в нем займет Израиль? Анализ значения этих событий от старшего редактора Джона Вааге, Ланы Силк из организации «Трансформ Иран» и Алекса Треймана из еврейского новостного синдиката. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе президент США и президент Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, положив конец войне. Однако пока непонятно, что это означает для Израиля, Ирана и всего региона. Вот сводка свежих новостей.
1: Вчера вечером в Версале президент Трамп подписал меморандум с Ираном. Иранское гостелевидение показывало фотографии, на которых президент Пазешкен подписывал его в Иране. В среду Белый дом обнародовал текст меморандума, который предусматривает немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство не возобновлять военные действия друг против друга, а также гарантирует территориальную целостность и суверенитет Ливана. Ирану также разрешается сохранить ракеты, а США и региональные партнеры разработают план, предусматривающий, цитирую, не менее 300 миллиардов долларов, выделенных на восстановление и экономическое развитие Ирана. Иран обязуется не стремиться к получению ядерного оружия, однако детали будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. Президент Трамп заявил, что заключил соглашение, чтобы избежать экономической катастрофы.
0: Я знаю только одно. Каждый раз, когда мы говорили о возможности мира, фондовый рынок взлетал как ракета.
1: Трамп подчеркнул, что это только меморандум, и если Иран его нарушит, то не получит денег, и Трамп вернется к войне.
0: Это всего лишь 300 миллиардов долларов. Да и то, если они будут вести себя правильно. Помните, что мы им уже нанесли ущерб на сумму более триллиона долларов, и мы разбомбим их до основания, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали.
1: Израиль не поддерживает соглашение с Ираном. Наибольшую озабоченность вызывает борьба с Хизбаллой в Ливане. Эта группировка продолжает обстреливать север Израиля и подразделения Цахала в Ливане. В результате нападений в среду

0: Один израильский солдат погиб, а еще 7 получили ранения. Газета «Jerusalem Post» сообщила, что экономическая блокада Ирана давала результаты, и что режим не удержался бы, если бы США продолжали давить. Израильский депутат Ахад Тали с партии «Религиозный сионизм» резко раскритиковал соглашение в интервью изданию «Медиалайн». Соглашение с иранцами — это плохая сделка. Оно оставляет за ними уран, ракетную программу и возможность распространять терроризм по всему миру. При этом режиму направляются деньги, что только укрепит его и будет способствовать реализации его экстремистских амбиций. Таль заявил, что Ливан не должен быть включен в соглашение между США и Ираном. То, что происходит в Иране, это проблема президента Трампа, но то, что происходит в Ливане, это проблема только Израиля. В США также есть противники соглашения, например, консервативный комментатор Бен Шапиро.
1: Решение президента вторгнуться в Иран и нанести удары по ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот», а затем нанести удары по иранским баллистическим и ядерным объектам, армии, флоту и ВВС стало самым ярким проявлением политической смелости, которое я видел за всю свою жизнь. При этом меморандум не дает добиться ни одной из целей, которые администрация ставила перед собой в самом начале.
0: Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
1: Вице-президент США Джей Ди Венс отложил запланированную на сегодня поездку в Швейцарию для встречи с иранскими переговорщиками, что привело к отсрочке переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Иран отказывается направлять переговорщиков из-за боевых действий между Хизбаллой и Израилем в Ливане. Через день после подписания меморандума Центком объявил об отмене блокады иранских портов. На видео в режиме ускоренной съемки видно, что торговые суда вновь проходят через пролив, но соглашение вызывает напряженность в отношениях с Израилем. Некоторые министры заявляют, что следует игнорировать эту сделку. Вице-президент Джей Ди Венс сказал, цитируем, «Эта паника в Израиле выглядит странно. Если бы я был израильским министром, я не стал бы нападать на единственного влиятельного союзника, который у меня остался. За последние 3 месяца 2/3 оборонительного оружия, защищающего Израиль, изготовила Америка. Дональд Трамп – единственный глава государства во всем мире, который на данный момент на стороне народа Израиля». Венс также выступил в защиту позиции Трампа по поводу сохранения Ираном ракетного потенциала. «Нельзя запрещать какой-либо стране осуществлять самооборону». Вице-президент подчеркнул, что любое соглашение по-прежнему не позволяет Ирану разрабатывать ядерное оружие. «Нам важно убедиться, что Иран не пытается возобновить свою программу по созданию ядерного оружия. Однако вопросы по поводу ядерной программы Ирана остаются. Согласно просочившейся версии меморандума, запасы обогащенного урана не будут вывезены из Ирана, а будут разбавлены под международным контролем на территории страны». Венс также коснулся темы боевых действий в Ливане. «Хизбалла не должна обстреливать израильтян ракетами и запускать в их сторону беспилотники, но израильтяне не должны вести себя агрессивно в Ливане. Иран потребовал от Израиля вывести свои войска из буферной зоны в Ливане, а премьер-министр Израиля заявил, что Израиль не отступит. Эта зона отделяет террористов Хизбаллы от наших граждан и наших населенных пунктов. Ночью в результате нападения Хизбаллы на юге Ливана погибли командир танкового батальона Цахала и 3 других солдат. Сегодня рано утром Цахал нанес удары по боевикам и инфраструктуре Хизбаллы по всей территории юга Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны этой проиранской террор-группировки. Джошуа, мы знаем, что люди в Израиле возмущены словами вице-президента Венса. Единственный глава государства во всем мире, который симпатизирует Израилю, это президент Дональд Трамп. Это неправда. Многие страны поддерживают Израиль, даже страны Персидского залива. И я думаю, что это двойные стандарты. Америка заключила сделку, поэтому Израилю, несмотря на то, что Хизбалла продолжает обстреливать север Израиля, теперь нужно отступить. Израиль, опять же, никогда не сможет завершить войну и одержать полную и окончательную победу, которую обещал в начале этой войны. Да, это ставит премьер-министра в практически безвыходное положение, но он принял решение и сегодня заявил, что не прекратит борьбу с Хизбаллой. И, похоже, именно этим Иран и хочет воспользоваться в качестве рычага давления. Да, Хизбалла бьет по подразделениям Цахала, Израиль отвечает, а затем Иран заявляет, ну мы не можем продолжать переговоры, пока вы не заставите Израиль отступить. Да, все сводится к этому. И я думаю, это давление началось еще в США. Экономическое давление, предстоящие выборы, цены на нефть. Все это накопилось, и президенту пришлось уступить. Создается впечатление, что здесь, в Израиле, все думают о сумме в 300 миллиардов долларов. Как мы можем выделить Ирану такие деньги? Похоже, мы уже проходили это. Да, именно об этом здесь и говорят. Спасибо. Отличная беседа, Джошуа. Да. Далее в программе анализ новостей от старшего редактора CBN Джона Вааге. Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Со мной в студии находится старший редактор CBN Джон Вааге. Джон, что вы думаете по поводу меморандума о взаимопонимании? Заявления из Белого дома и от вице-президента Венса, по сути, гласят... Израилю нужно умерить свой пыл и быть благодарным за этот меморандум. Это беспокоит, поскольку Израиль воюет уже много лет против реального врага, признанного, кстати, США террористической группировкой. И тут нам говорят, нефть теперь течет, и все, что мы от тебя хотим, Израиль. Это чтобы ты немного смягчил позицию по отношению к террористам, которые годами обстреливают ракетами и убивают солдат и мирных жителей, включая, кстати, арабов. И это проблема. Мы освещаем эту борьбу уже почти 30 лет, с тех пор, как началась Вторая Ливанская война. Да, и США тогда под эгидой ООН навязали соглашение, которое положило конец войне через 34 дня. Но на самом деле позволило Хизбалле за последние 20 лет увеличить количество ракет и повысить их точность и разрушительную силу. Они ведут себя так, как будто мы все забыли историю. И теперь мы должны поверить, что этот режим, который 47 лет был террористическим, благодаря меморандуму, реформируется. Многие в ливанском правительстве и многие ливанцы поддерживают Израиль, поскольку Хизбалла десятилетиями держит Ливан в своих руках. Да, а предположение президента Трампа о том, что сирийцы справятся с Хизбаллой лучше, чем израильтяне, просто пугает. Это пугающая перспектива для друзов и христиан в Ливане. Да, зверство, совершенное Аль-Шара и его правительством в отношении друзов, христиан и алавитов. Это вызывает недоумение, поскольку речь идет о радикальном изменении курса политики США. Еще одно высказывание президента Трампа, которое вызвало беспокойство у многих людей здесь, в Израиле, и я бы сказал у верующих по всему миру, он заявил, что Израиля бы не существовало, если бы не он. И многие вспоминают, как в 4 главе книги Даниила царь Навуходоносор хвастался всем, что у него было, и Бог смирил его. Да, это проблема, и для многих это призыв к тому, чтобы усилить молитвы за президента Трампа и вице-президента Венса. Да, Навуходоносор, лишившись престола, вышел на улицу, стал питаться травой, и у него выросли когти. Мы не хотим, чтобы с президентом Трампом произошло что-то подобное. Это не политический, а духовный вопрос. Я молюсь за Трампа, чтобы он понял, что значит вступить в противостояние с Господом, который создал Израиль. В книге пророка Захарии Господь говорит «Я ревную к Иерусалиму», а в другом месте Писания сказано «Я ревную к Сиону». Он также определил библейские границы, когда заключил завет с Авраамом. Авраам крепко спал, и Господь сам прошел огнем между частями жертвы и сказал «Я отдам эту землю тебе и твоим потомкам навсегда». С такими вещами нельзя шутить, будучи политиком, даже самым влиятельным в мире. В 3 главе книги Иаиля есть предупреждение о разделении земли Божьей и рассеянии его народа. Джон, у нас примерно осталась минута. Поведите нас в молитве. Хорошо. Отец, мы благодарим Тебя за возможность для Твоего народа, для тех, кто доверяет Тебе и верит в Тебя, ходатайствовать перед небесами за этих лидеров. Именно это велит нам делать Твое Слово. Мы молимся о том, чтобы Твой замысел проявился, независимо от того, что говорится в меморандуме и как он реализуется. Господи, мы молимся о Твоих планах и Твоих целях, зная, что Ты хранитель Израиля, и что Твоим желанием благословлена Америка. Мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Джон. Далее в программе Лана Силк из организации «Трансформ Иран» делится мыслями о реакции иранцев на события этой недели. Эта неделя принесла новую реальность для иранцев и для тех, кто на протяжении десятилетий помогал иранской церкви. Лана Силк, уроженка Ирана, поделилась мыслями о меморандуме, подписанном президентом Трампом. Лана, сейчас на Западе многие говорят о мире и считают, что эта сделка очень хороша. Но как на это смотрят наши враги?
0: Наши враги считают нас глупыми и наивными. Они не скрывают своих целей. Достаточно взглянуть на исламские прецеденты, чтобы понять, для шиитского ислама, руководствующегося шариатом, мусульманину вполне разумно лгать, чтобы достичь своих целей. На самом деле, буквально неделю назад в одной иранской газете появилась цитата Рафсанджани-младшего. Он сказал, что мы можем заключить с Америкой любое соглашение, какое захотим. Трамп уйдет через 2 года, и мы сможем разорвать это соглашение. Так что они даже не скрывают этого. Мы говорим о мире и думаем, что не воюя прямо сейчас, мы восстановили мир и, что еще хуже, стабильность. Но это не так. Мы дали деньги нашему врагу и дали ему время на перегруппировку. То, что мы не воюем в данный момент, не означает, что у нас есть стабильность или национальная безопасность в долгосрочной перспективе. Я в это не верю. Я считаю, что мы просто выиграли для Ирана время и предоставили ему средства.
1: Это то, что в исламе называется худна.
0: Да, они сначала говорят на английском, а потом переходят на арабский или на фарси и говорят: «Помните о худне, у нас здесь долгосрочный план».
1: Сейчас начинаются 60 дней обсуждения вопросов, связанных с ядерной программой Ирана. Чего вы ожидаете от них?
0: Вполне ожидаемо, что иранцы будут лгать, чтобы добиться своего. Каждый раз, когда мы вступаем в переговоры или заключаем какое-то перемирие, для Ирана это означает время. У них появляется возможность играть в долгую. Их важные чиновники занимают свои посты пожизненно. Их враги в демократиях, где лидеры и даже повестка меняются раз в 4-5 лет. Между тем, иранские аятоллы действуют десятилетия за десятилетием, поэтому они могут себе позволить просто выжидать и тянуть время, пока в США не сформируется такой режим и такое руководство, с которым они будут более склонны вести диалог. Они знают, что не смогут справиться с Трампом. Он слишком агрессивен и непредсказуем, и они выжидают, пока он уйдет. Это выигрыш времени. Если мы посмотрим на соглашения, которые были заключены, то самое важное, чем пожертвовал Иран, это Ормузский пролив. А ведь Ормузский пролив даже не был предметом наших обсуждений полгода назад. Мне кажется, они поступили очень умно. Они взяли у нас кое-что только для того, чтобы использовать в качестве рычага давления, а затем вернуть. По сути, они просто вернулись к исходной точке, а взамен выиграли время и разблокировали средства для себя. Думаю, что на данный момент иранское правительство является победителем в этих переговорах.
1: Что скажете в заключение?
0: Мы не должны поддаваться ажиотажу. О, теперь все хорошо. Как только мы узнаем факты, мы падаем на колени и молимся с твердой верой в то, что Бог во всем одержит победу. Бог не удивлен. У Бога есть план. И это заставляет меня задуматься и о том, что произошло в Египте, когда Бог действовал через Моисея, чтобы освободить израильтян. Было много испытаний. Бог мог бы просто сразу смягчить сердце фараона и вывести израильтян из плена. Но он ожесточил сердце фараона, и за это всем пришлось заплатить. Проклятия, которые обрушились, саранча, тьма, погибший скот — это коснулось всех. Все заплатили за это свою цену. Бог хотел, чтобы все поняли. Именно Он, и только Он один, избавил израильтян от руки фараона. Поэтому я смотрю на все эти события и думаю, что Бог готовится освободить Иран. Он хочет использовать Иран во благо. Он хочет принести стабильность, но не позволит никому, будь то иранские лидеры, американские или израильские лидеры, никому из них присвоить свою славу. Бог скажет: «Я сделал это, даже когда это казалось совершенно невозможным». Вот как я вижу развитие событий.
1: Аминь. Отличный комментарий, Лана. Огромное спасибо.
0: Спасибо.
1: Далее в программе Алекс Трейман из Еврейского новостного синдиката описывает реакцию Израиля на меморандум о взаимопонимании. Война и жизнь под обстрелами тяжело сказываются на душевном состоянии. Как бывший военный корреспондент, я могу подтвердить, война меняет человека. Но не обязательно навсегда. Организация CBN Израиль ежедневно помогает нуждающимся израильтянам, предоставляя им психологическую помощь, продукты питания, жилье и многое другое.
0: Благодаря CBN мне удалось обеспечить дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что именно индивидуальный подход для них важнее всего. Это огромный прорыв, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна, и возможность привести животных к детям — это уникальный и эффективный метод.
1: Если вы хотите помочь CBN Израиль, зайдите на сайт cbnisrael.org. Спасибо. В Белом доме заявляют, что соглашение с Ираном открывает путь к миру и стабильности. Однако израильтяне опасаются, что оно может предоставить Тегерану новые ресурсы, не устранив при этом угроз. Крис Митчелл говорил об этом с Алексом Трейманом из Еврейского новостного синдиката. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Спасибо, что присоединились к нам. Расскажите, как в Израиле отреагировали на подписание меморандума с Ираном? Многие израильтяне считают, что Иран загнали в угол шестинедельной военной кампанией, за которой последовала экономическая блокада и перекрытие Ормузского пролива. Они видят эту сделку как уступку, капитуляцию, которая дает иранскому режиму возможность ослабления санкций, позволяет продавать нефть и получать деньги из других стран. Израильтяне опасаются, что эти средства будут использованы именно для дальнейшего финансирования сети террористических организаций, а также для возобновления работ по созданию незаконного ядерного оружия. Есть ли какой-то способ это объяснить? Президент Трамп — мастер искусства заключать сделки, и тем не менее кажется, что его успех сравним со сделкой Обамы в 2015 году. Есть существенная разница между тем, что делает сейчас Трамп, и тем, что делал Обама в 2015-м. Тогда у Ирана была ядерная программа, объекты которой были разбросаны по всей стране. А сделка Обамы заключалась в том, чтобы подкупить иранский режим, чтобы тот приостановил развитие своей ядерной программы, но при этом в ней были предусмотрены положения о сроке действия, которые позволяли Ирану продолжить развитие ядерной программы. ядерной программы после истечения срока действия соглашения. Президент Трамп разблокирует средства, но в совершенно иных обстоятельствах. Он делает это после того, как США и Израиль полностью уничтожили иранскую программу по созданию ядерного оружия. Все известные объекты были уничтожены. Речь не идет о приостановке программы, а о получении от Ирана обязательства никогда не восстанавливать свою ядерную программу и не пытаться получить оружие другими способами. В то же время изменилась и военная доктрина Израиля. Если Израиль увидит нарушение, он готов нанести удар. Судя по меморандуму, иранцы связали этот вопрос с полным прекращением огня, в том числе в Ливане. Насколько это тревожит Израиль? Это вызывает беспокойство, и я думаю, что многие израильтяне надеются, что эта сделка будет похожа на перемирие, которое президент Трамп организовал между Израилем и Хамасом в секторе Газы, при котором президент с самого начала получает то, чего хочет, а именно открытие Ормузского пролива, и что в Южном Ливане может наступить хотя бы временное перемирие. Но военная доктрина Израиля изменилась, и, как вы сейчас видите, Израиль продолжает наносить удары по Хамасу в Газе, когда замечает террор-активность. И можно быть уверенным, что даже при этом перемирии Израиль будет продолжать принимать меры против угроз своей безопасности на юге Ливана. Да, расскажите о предстоящем саммите. Он начнется в воскресенье и будет очень интересным, кто примет в нем участие и какие вопросы будут обсуждаться. Будут дипломаты и представители более чем 30 стран. Среди них юристы, журналисты, эксперты по вопросам политики, руководители аналитических центров и государственные чиновники, в том числе премьер-министр Израиля, президент Израиля, министр иностранных дел Саар, несколько других министров, в том числе Гила Гамлиэль, спикер Кнессета Амир Ахана, несколько членов Кнессета, а также известные представители СМИ, в том числе Марк Левин из программы Fox Live Liberty and Levin. Ожидается более 200 докладчиков и около 1000 участников, которые в течение 2,5 дней обсуждений будут рассматривать все проблемы, которые стоят перед Израилем. Да, это действительно собрание людей, поддерживающих Израиль. Как люди могут посмотреть трансляцию или запись саммита? Если вы зайдете на сайт jns.org летом, то увидите ссылки на прямую трансляцию, а также статьи и интервью по итогам саммита. На сайте jns.org и на YouTube-канале JNS будет много материалов. Приглашаем всех желающих смотреть как прямые трансляции, так и записи. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Большое спасибо, что были с нами, и с нетерпением ждем встречи с вами на саммите. Спасибо за приглашение, с нетерпением жду встречи. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды здесь, в Иерусалиме, я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR-TV и Bible Media, организации WeCam.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерию.нет. И сегодня поговорим о доверии, наивности, ну и всяких смежных, вот, что с этим связано.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: В основу есть такой у меня пример. Я так понимаю, с ним сталкивается достаточно много людей, особенно верующих. Приходит к тебе человек и просит у тебя денег взаймы. Ну, ты ему даешь, но только в назначенное время он не возвращает, а вместо этого просто приходит и просит еще. А потом еще, а потом еще. И ты уже начинаешь себя чувствовать неловко, потому что, с одной стороны, у тебя есть Священное Писание, которое говорит, что блажение давать, которое говорит, что просящему тебя дай. И ты понимаешь, что вроде бы по совести и по Писанию тебе бы надо бы дать. Но ты понимаешь, что это все уже начинает превращаться в какое-то вымогательство, что ли. Потому что человек прекрасно осознает, что ты ему дашь, и прекрасно осознает, что тебе возвращать не надо.
2: И манипулирует.
3: Он к этому привыкает.
0: Привыкает к этому.
3: Ему хорошо.
0: И, может быть, даже он искренне где-то там подсознательно и хотел бы что-то поменять и вернуть бы тебе. И так и мечтает, что когда-нибудь, лет через, он тебе подсчитает и все вернет. Ну, когда разбогатеет в следующей жизни.
3: А если я продолжаю давать, то я, получается, наивный человек?
0: Ну,
3: не рассуждаю.
0: Любой человек неверующий скажет, ты не то что наивный, ты глупый человек, когда так делаешь.
2: А он умный, потому что он манипулирует твоими убеждениями для извлечения собственной выгоды.
0: А если он еще нашел не одного такого, как ты, то он может еще оказаться побогаче вас всех вместе взятых.
4: Ну да, вот, например, в окружении в моем, когда все узнали, что я верю в Бога, начали мной как бы пользоваться. То есть там, сходи, закрой форточку, нет, открой, нет, принеси, нет, подай. То есть, и когда я говорю, знаете, говорю, вы сами как бы в силах это сделать. Они такие, ну ты же христианка, ты не имеешь права отказывать в таких вот, в помощи.
5: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
4: А я в первое время, когда еще только обратилась вот к Богу, да, я не понимала, вот где грань вот эта, где нужно останавливаться в помощи. И вот сейчас тоже вопрос возникает,
0: есть ли эта грань.
4: Но я для себя нашла эту грань. Угу. Однажды, когда у меня была подруга, и она очень нуждалась постоянно в моей поддержке, я ее очень любила и никогда не испытывала проблем, внутренних переживаний, что я что-то делаю неправильно или там мне это тяжело там ей помогать. То есть она не вымогала у меня деньги, она просто... Очень такая стеснительная была по природе своей. У нее не было родителей, она была сирота. Uh-huh. И она была очень зажата. И она все время нуждалась, вот, чтобы я ее спросила, там, не у нее, а вот там время спросила, сколько стоит в магазине, или там что-то купить ей надо. Она сама подойдет, стоит, мнется и не может ничего сказать. А я как бы за нее все это делала. И я считала, что я, ну, молодец, я так как бы ее поддерживаю, я ее как друга своего не бросаю. Uh-huh. Вот. И однажды ей надо было идти к врачу, она очень к зубному, и ей нужна была помощь, чтобы я с ней сходила. А мне нужно было в это время в другом месте быть. Я тогда спросила одного человека, своего духовного наставника, да, что же мне делать в такой ситуации? И он вдруг мне вместо того, что сказать, молодец, сестра, иди помогай своей.
3: Доброе дело.
4: Я ожидала такого ответа, да. А он раз мне говорит, ты что, ты делаешь очень страшные вещи. Я говорю, а как так? Ты как бы потворствуешь человеку для того, чтобы он совершал постоянно, как бы вот эти вот страх свой, не преодолевая, постоянно входит вот в этом состоянии, ну, негативном, да, то есть она все время переживает страх, она его не преодолевает, с помощью меня она решает эту проблему. И я поняла, что надо ей помочь в другом. Не ходить с ней и решать ее проблему, а помочь ей преодолеть этот страх. И мы с ней вместе это решили, и она действительно сейчас нормально все справляется. Вот. Но я поняла, что не всегда доброе такое вот отдавание, это есть... Хорошо.
3: Польза человеку.
4: Польза человеку, да. Поэтому если человек приходит просить у меня деньги, я, конечно, дам. Но я должна знать, понимать, для чего он это делает. Пользуется он мной или просто действительно нуждается. Если я вижу, что начинается переходить на уровень пользования, тогда я задам вопрос. Извини. Сначала ты как бы объясни мне, почему так происходит, угу. А потом уже будем решать, давать мне тебе еще раз или нет.
0: Угу.
3: Тогда в таком случае, вот в этой ситуации, когда человек ходил, все брал взаймы, взаймы не отдавал, и ему нужен был этому человеку тогда, кто давал, помочь устроиться, может, на работу.
4: Сходить с ним, устроиться.
3: Чтобы у него деньги были свои.
0: Ну, очень часто бывает, что проблема-то не в том, что человек не работает или денег нет. Проблема в том, что он не умеет им управлять. Он не живет по средствам, там еще что-то в этом роде. То есть зачастую именно в этом проблема. Хотя есть определенная категория людей, которые в принципе ведут такой вот образ жизни, что они не работают и живут за счет других, и они уже так настолько привыкли, что им сейчас уже и работа-то, она как-то не клеится вся, даже если они устроятся, это ненадолго.
3: Ну да.
0: Вот. Поэтому порой научить, нет, ну это, конечно, благородно, и можно попытаться, но далеко не всегда это получается. Но перестать давать, а что тогда будет?
4: С нашим христианским сердцем, да?
0: С сердцем, да, с совестью, со Священным Писанием, которое говорит, что надо вообще-то это делать. Где вот эта грань? До каких пор давать?
4: Ну, вообще наивность, вот эта вот христианская наивность, она опасна тем, что человек потворствует злу. Тем, что вот как я много лет с ней ходила, да, вот, и она никак не менялась, уже была довольно взрослой девушкой, ей там не 5 лет, не 10, а было почти 20 лет, и она не может подойти, спросить другого человека. А я ее жалела, из любви, помогала, и во что я ее практически превращала.
2: Кто из вас был наивник-то?
4: Вот и получается, оказывается, вот Дим правильно сказал, я, оказывается, наивная дурочка была, что вот так вела себя, обвелась просто на то, что она мной манипулировала каким-то, ну, она не специально это делала, но вот так получилось.
0: То есть я наивная. В итоге, кто обманывался тогда, сам в самообмане находился?
4: Я самообманывалась.
0: Да, вот и развернули, что называется. С одной стороны, тут вроде бы один хороший, другой плохой, начинаешь копать с точностью до наоборот.
2: Давайте я прочитаю, что такое наивность.
0: Вот, замечательно.
2: Неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени. Синонимы неискушенность, непосвященность, бесхитренность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость.
1: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
2: Ну, то есть, говорят, что вот есть какая-то такая чистая наивность, да, когда ты вот искренне помогаешь. И, может быть, даже иногда лучше вот в такой искренней наивности ошибиться и лучше помочь человеку, чем где-то там догадываться о том, а вдруг меня обманывают, а вдруг там против меня там...
0: То есть лучше ошибиться в сторону милости,
2: да,
0: в этом вопросе,
2: меня,
0: да?
2: Хотят использовать, мной манипулируют, из-за этого проявить какое-то... Вот. Ну, а что касается вопроса... Ну, когда тебе говорят, что ты должен давать, потому что ты верующий, или должен все делать, потому что ты христианин. Ну, вот здесь я такого в Библии не встречаю. Не знаю, может быть, я как-то по-другому понимаю эти библейские тексты, но где вопрос, да, где граница, когда дать, когда не дать? Если у меня нет возможности, во-первых, никто меня не обязывает давать. Это раз. А во-вторых, это вообще мое личное право.
3: Ну, смотри, как Соломон
2: пишет в
3: притче. Благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет.
5: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
2: Конечно, когда речь идет о действительно нуждающемся человеке, да, и у тебя есть возможность ему помочь, конечно, надо помочь. Но когда речь идет о человеке, который тобой манипулирует.
4: Ну, мы иногда не знаем, манипуляция это или нет. Мы же не можем сразу прям поставить клеймо.
0: Порой это проходит со временем. То есть, когда к тебе человек уже неоднократно обращался, то есть это не значит, что тебе нужно взять и отказывать человека, как только он пришел. Вот. Я понимаю так, что если человек пришел за помощью, то если у меня есть возможность помочь, я постараюсь помочь. Другое дело, когда эта помощь превращается в нечто... не знаю, действительно, как вымогательство,
3: использование.
0: То есть использование, да. Я понимаю, что это не, он не просто пришел, вот, помоги мне раз, помоги мне два, он уже, получается, я у него на побегушках выхожусь. Угу. Ну и смысл? У меня есть своя жизнь, которую я должен жить, у него есть своя, ну вот. Мы можем где-то друг другу помочь, но не пользоваться друг другом. И здесь надо четко где-то ставить границы, потому что, помогая ему, я начинаю отрывать время от себя, от семьи, от других обязанностей, которые у меня есть. Начинаю отрывать время, средства, ну, в зависимости от того, в чем именно начинает помощь. Причем давать это тому, кто еще не факт, нуждается в этом или нет.
2: Да, это иногда бывает, человек действительно нуждается, это вопрос жизни и смерти. А иногда это вопрос просто...
0: Прихоти.
2: Да, может, не прихоти, нужно, но можно и обойтись без этого. У меня, может, самого этого нет. Он просит у меня деньги взаймы и покупает то, что я сам хочу себе купить уже 100 лет, и отказываю себе, потому что у меня есть другие приоритеты. Да. А он просто пошел и начинает пользоваться... Совершенно не обязательно давать. Я для себя относительно вот давать взаймы... Вообще, в идеале, конечно... Христос тоже сказал, что не оставайтесь никому должным ничем, кроме взаимной любви. Но все-таки есть моменты, когда надо помочь, и финансово помочь в том числе. Да? Я для себя решил, если я могу дать,

0: и при этом мне не вернут, и я буду себя нормально при этом чувствовать, да, то в таких случаях я могу дать взаймы. Вернут – хорошо, не вернут – плохо. Но если я чувствую, что я не смогу, чтобы мне эти деньги не вернули, я не дам.
1: Этому принципу, кстати, давно еще, я еще в школе учился, один мудрый человек меня научил. Я в гостях у него был, и в этот момент к нему приходит человек, который у него что-то попросил взаймы. И я уже не помню, что именно просили, я не помню даже, дал или не дал, но я помню, что он после этого объяснил вот эту ситуацию и сказал, что я даю только то, что я могу подарить. Вот. Могу подарить, все, никаких проблем, я даю. Не могу подарить. Извини, не могу. Все. И это мне запомнилось надолго, я стал придерживаться этого принципа. Но вот есть еще один текст, который я хочу сюда же пока вклинить, потому как даже два текста. Один текст записан в Псалтире, в 36-м псалме. Здесь написано так. «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Ну вот мы как бы нечестивого увидели.
2: Ну, да.
1: «А праведник милует и дает».
2: И дает.
1: То есть прощает и все равно дает. И если вы просто ситуацию описали, так еще и с характеристикой. Вот этот вот нечестивый, этот вот праведник. И я начинаю спрашивать себя, а сколько можно вообще миловать? То есть сколько вот он раз пришел, два пришел, пять пришел, сколько можно миловать? И сразу у меня всплывает в памяти другое. Когда Петр подошел к Христу и спрашивает, а до семи ли раз прощать? А Христос говорит, не, не до семи, до семи ж до семидесяти. Угу. И все. И вот...
3: Но там написано и миловать.
1: Ну, а миловать, прощать.
3: Ну, как сказать, прощать — это тоже человек приходит, он раскаивается в своем поступке, он осознал, что он уже, допустим, потерял эти деньги, и ты даешь ему помощь. А если человек приходит на уровень использования, это уже другие отношения. То есть человек приходит и начинает тобой пользоваться. А когда он просит прощения, понимает свое обстоятельство и понимает, что он безвозвратно берет у тебя деньги практически, то ты должен дать. Потому что это как бы милость будет.
1: В чем разница вообще милости и прощения? Когда просят у меня прощения, я могу простить человека. А всегда ли мы прощаем только после того, как у нас попросили прощения?
3: Ну да, тут как бы от внутреннего состояния зависит. То есть готов ты сейчас простить человека по-настоящему, а не просто «я тебя прощаю».
1: Ну да, очень часто просто я замечаю, по крайней мере, что бывают ситуации, когда к тебе человек приходит, начинает просить прощения, а ты так судорожно вспоминаешь, за что же он вообще просит прощения. Вот. Потом, когда выясняется, ты понимаешь, что это тебя даже и не тронуло тогда, то есть он тебя и не обидел, ничего, вообще ничего не произошло. Или даже если произошло, ты как-то это встряхнул, забыл и простил без какого-то выяснения, без какого-то, не напрягло это тебя. Но человек, для него это было какое-то целое эпопея внутреннее, как бурление, потом он превзошел через себя, и он пришел для того, чтобы просить тебе прощения. То есть бывает ситуация, когда ты его уже простил, хотя он прощения не просил.
3: Ну, тогда тебе несложная милость проявить, если ты уже простил.
1: Зачем? Да, поэтому я и спрашиваю. Вот праведник милует?
3: Насколько может сердце его позволить? Правильно Дима говорит? Пока я чувствую, что я могу отдавать столько, вот я могу отдать легко, я отдаю. Если я чувствую, что мое сердце не готово отдать, и я буду потом судить этого человека внутренне, осуждать, что он там не вернет мне никак деньги. То есть я не хочу вводить себя в грех вот в тем, что я буду его потом осуждать за то, что я сама же ему дам. Поэтому лучше я не буду этого делать, чтобы не вводить это, все это, как бы не создавать эту атмосферу. Лучше я скажу, да, я сейчас корыстно поступлю, мне сейчас тяжело тебе отдать, потому что я не готов. Да, я сейчас совершаю грех, может быть, пред Богом, что я такой жадный и плохо там думаю, но вот я буду молиться, давай вместе молиться. Может быть, я когда-нибудь созрею.
1: По крайней мере, честный, да.
3: Да, это будет честно, чем вот так вот сидеть и лицемерно ему
1: отдать. В моей жизни была очень интересная ситуация, когда человек просил у меня взаймы определенную сумму денег, и у меня...
2: На хорошую цель?
1: Вроде бы даже да, но у меня не было возможности дать ему столько, сколько он просил, и я сказал, говорю, у меня есть возможность дать тебе меньше, то есть где-то около трети от того, что он просил, этот. И мы договорились, что я вот сколько смогу, и главное, я не пообещал ему, сколько я смогу ему дать. Он просит определенную сумму. Я говорю, я не знаю, я посмотрю, то есть я прикинул, что я приду домой, посчитаю, посоветуюсь с семьей, сколько я могу выделить, чтобы ему дать. И я говорю, ну, мы встретимся вот потом, и я сколько смогу выделю. И он почему-то в себе подумал, что я ему сейчас принесу столько, сколько он просит. И когда он вдруг...
2: Нарисовал, да?
1: Да, он себе нарисовал эту сумму, когда я вдруг приношу ему меньше...
2: Глаза его.
1: Вот здесь было, что я никогда такого в жизни не видел. Много раз было, что просили денег, и много раз я давал. И
3: как
1: я
3: будто
1: всегда,
3: обокрали, да?
1: Я всегда видел благодарность в человеке. Даже те люди, которые нагло у тебя приходят, просят, и потом опять приходят, и никогда не отдают, они все равно благодарны. Этот человек на меня смотрел такими глазами, как будто я тут такой негодяй,
2: как на врага.
1: Как будто я ему пообещал уже все, и вот-вот не дал.
2: И взял и еще, как бы
1: еще
2: его
1: от него,
2: назад.
1: И я ему должен. Я сижу, думаю, вау, что это? Вот.
3: Это самообман называется. Человек самообманулся.
2: У вас эта сделка не получилась в конечном итоге, да?
1: Нет, ну почему?
2: Он не взял эту сумму.
1: Он взял эту сумму. Он взял эту сумму, но был крайне недоволен. Вот. И мы немножко поговорили, я ему пообъяснил, что как бы, ты же обрати внимание, если бы я тебе пообещал, это был другой разговор. Но я же не обещал, я и не знаю. Более того, я еще сказал, что я пойду и буду выяснять, сколько я смогу делать.
2: Он этого не услышал, скорее всего.
1: Да, ему, да, бывает...
2: Ему нужно было столько, сколько нужно, да.
3: Ну вот если вернуться к мысли вот о наивности, я хотела бы другую немножко сферу еще вопрос задать. Есть наивные люди не в плане там, денег отдай, получи, да, а вот наивные по жизни. То есть, например, вот есть наивные люди, которые принимают ухаживание, например, девушки, да, от мужчин, которые, допустим, их соблазняют. Но вот они наивно верят, что их любят, что у них будет там свадьба там, или еще что-то. Они там им обещают.
2: Золотые горы, да?
3: Да, а потом они, эти девушки, остаются с ребенком или известно чем вообще. То есть ужасная
2: жизнь,
3: да, сломана навсегда. Это не деньги. То есть тут идет наивность души, которая, ну, уверена, что все будет нормально, а человек и воспользовался. Тут как бы второго шанса не дается обычно. Все говорят, вот, надо опыт иметь. Какой опыт получишь, если только плохой? То есть в такой ситуации боли, страдания. Вот как тут вот эту наивность преодолеть? То есть человек вот действительно верит в хорошее, наивное, доброе душа. Или что, теперь всех теперь сразу, пока мама, папа там не приведут, не скажут, вот он хороший, вот за него замуж выходи. Как раньше женили же, вот, кстати, в Библиях, там же вообще... Пожалуйста, мама, папа приводили мужа там, к тебе, и ты сидишь, просто смиренно принимаешь. Зато доверие, по крайней мере, можно обвинить потом родителей, скажут, это они виноваты, что мне такого мужа подсунули.
1: Мне кажется, тогда проблем было меньше, хотя бы по той причине, что прежде чем их так сосватать, они их еще и учили. И дети видели на примере родителей, как родители общались, решали конфликты. И родители учили детей, как это делать. Как
2: сейчас
1: сдерживаться,
2: такого,
1: как
2: нет,
1: терпеть,
2: конечно, да.
1: Как уважать, как уступать. Ну вот, а сейчас этого нет. Сейчас наоборот, по тему той самой ироничной ситуации, да. А как там твоя дочка? Ой, дочка так хорошо устроилась, у нее такой муж, он ее и на Канары свозит, он ей и шубу купит, ну, замечательно. А сын как? Ой, ему такая досталась, лучше не называть вообще. То шубу просит, то на Канары ее отвези. И в итоге к чему пришли? То есть все себе. Вот эгоисты выросли, потом наивные остались, а потом откуда взяться доверие? И люди друг другу не доверяют. И неудивительно, что Христос в Писании сказал, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
3: То есть наивность вымирает, по сути.
1: Наивность способствует тому, что вымирает вера, вымирает доверие к людям. Потому что рано или поздно это вскрывается. Да, хорошо, у нас может остаться какой-то человек наивный и счастливый при этом до конца жизни, да, по теме той курицы, о которой мы говорили в одной из передач. Вот, но...
0: То есть, если наивность – это неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире, да, получается, что мир становится настолько жестоким, что и наивность в людях
1: И мир становится жестоким, все. Вот это да.
0: По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, сказал Христос. Да? И поэтому люди становятся менее-менее наивными, менее-менее доверяющими.
1: И жестокими.
0: И жестокими.
1: И закрытыми.
3: И менее милующими, я так считаю, потому что это отсюда и милость, и прощение меньше происходит.
0: Оказывать помощь становится опасно для себя самого.
1: И потом мы начинаем уже чуть ли не христианство менять, потому что вот у нас христианство четко говорит, праведник милует, и пусть дает, и Бог его будет благословлять, и он еще будет давать. А мы уже начинаем понимать, что в нашем мире это не работает, более того, это опасно, более того, мы этого человека, вместо того, чтобы научить его жить, и как и правильно распределять свои ресурсы и идти пойти работать, мы начинаем потакать его прихотям, мы становимся соучастниками в его грехе, потому что он же фактически ворует, когда просит и не отдает. И теперь мы становимся соучастниками этого воровства и становимся фактически сами же и лицемерами, потому что мы говорим, что мы живем по Священному Писанию, а мы так не живем. А мы и не можем в этом мире. Есть ли выход из этой ситуации?
3: Какое же решение тогда приходит? Вот я не всегда могу найти это решение, только в какой-то индивидуальной, может быть, ситуации. А так, в общем, ответа нет, потому что христиане в затруднительном положении находятся, по сути. У нас слишком...
2: Какими им быть?
3: Да,
2: наивными или... наглыми.
3: Потому что наивность, она предполагает, в моем понимании, доброты души. То есть человек всегда наивный, он верит в доброту человека. То есть даже если он подозревает, что, возможно, его сейчас обманут, он должен, как Дим сказал тоже,
2: Он как бы заранее прощает этому человеку.
3: Да, то есть он помогает ему быть добрым, другими словами, да, то есть он верит в него. Дает ему
2: через
3: эти деньги
2: терпение,
3: еще раз,
2: да,
3: еще раз.
2: Понимание.
3: А потом получается, что человек вообще не меняется и прям говорит: вот я там судил. Вот у меня есть знакомый, который просто очень нагло обманывает многих женщин других, каждую держит в неведении друг от друга, и каждый жалуется, что она такая бедная, и у нее нет ничего на жизнь. И она берет кредит за эту женщину, чтобы и платит за нее, как утешая себя, что она хорошая христианка. И каждая эта женщина. Другая тоже думает, что она единственная, кто ей поддерживает, платит за нее кредит, и у нее таких человек 10, и она живет припеваючи, уже вышла замуж, уехала за границу, и все равно этих женщин эксплуатируют до сих пор, потому что они постоянно находятся вот...
1: Представляю, насколько надо быть...
0: Это уже мошенничество.
3: Верующие люди, эти женщины, которые ее содержат, они утешают себя, я же помогаю ей, она же нуждается,
1: одно дело, когда ты помогаешь из того, что у тебя есть...
3: И последние отдают практически.
1: Вот. Одно дело, когда ты отдаешь даже последние, а другое ты сам берешь взаймы, чтобы кому-то помочь. Вот это я
0: получаю. Вот это уже Библия вообще осуждает. Потому что написано: горе тому человеку, который поручился за другого.
1: Да.
0: Ты, получается, он тебе поручился за другого, он тебе должен отдать, а он тебе не отдает. А ты обязательства взял за него перед другим.
3: Просто сейчас в наше время кредит берут практически 80% населения. И сейчас это не вот там страшные проценты, но все равно люди берут. И вот человек просто говорит: я хочу, допустим, телевизор купить, но мне кредит не дадут, так как я не работающий, и работаю там по маленькой зарплате, которую не... И она просто вот находит
2: смогла
3: обстоятельства,
2: взять, да.
3: Ну, какая разница, я буду тебе выплачивать, она же обещает там все. И они берут без задней мысли. То есть это вот там...
1: Хороший дар убеждения у этой женщины.
3: Да, манипуляция.
1: Действительно, это уже под разряд мошенничества попадает, и это надо совершенно другими способами решать. Вот, потому что, как написано в Писании, для этого есть Божий слуга, носящий меч, то есть из государства управляющий человек. Для этого есть законы.
3: Впоследствии, вот. Думаю, что это откроется.
1: Но рано или поздно. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Я вижу в этом еще один пунктик, потому что в Писании написано, что вы должны быть просты, как голуби, но в то же самое время
2: мудры,
1: как змеи. И вот эта вот змеиная мудрость тоже очень интересный факт, может, даже целая тема для размышления, потому что змеиная мудрость напоминает нам только об одном случае, про Адама и Еву, там вот в саду, когда змей Еву обольстил. И казалось бы, что ну что ж нам теперь, становиться всем змеями, вот такими змеи. Вот подхалимами, обольстителями, там еще кем-то. Но если обратить на это все более глубокое такое внимание, понимание, то мы видим, что Бог-то все равно призывает нас оставаться простыми, как голуби. Просто не давать собой пользоваться. Когда к Христу приходили, задавали ему самые что ни скаверзные вопросы, он тоже не на,

все отвечал. И на некоторые он отвечал совершенно вопросы. Не то, что от них ожидали. На некоторые он отвечал вопросом на вопрос. Но он делал это так, чтобы спрашивающий тоже понял, зачем он вообще спрашивает. Или чтобы в

0: и пользуется не на благое дело.
1: Ну, не будет ли как бы сложностью человеку определить вот это все?
0: Сложностью будет.
1: Как он? То есть это все равно получается индивидуальный подход?
2: Конечно. Только. Индивидуальный подход нужен везде.
1: И тут
0: нужно складывать и свою, и житейскую мудрость, что называется, змеиную мудрость, и просить мудрости от Бога. Для этого нам и дается Священное Писание, для этого у нас есть и церковь, и храмы, куда мы можем ходить молиться. Для этого у нас есть и Дух Святой, и общение молитвенное с Богом, когда мы можем получать какие-то от Бога откровения, либо через других людей, либо через слово, либо через какие-то мысли, когда, как написано, и совесть ваша то обличает, то наоборот вас поддерживает в том, что вы делаете. То есть вот это вот общение с Богом, оно даст мудрость. Как написано, вы не думаете, что отвечать, потому что Дух Святой даст вам, что ответить. Но для этого нужна вот эта связь, чтобы была. Поэтому здесь христианин, настоящий христианин, гораздо больше защищен, чем только тот, который думает, что он христианин. Им действительно пользоваться
1: могут. Не быть лицемером.
3: Считается, что Соломон был самым мудрым человеком на земле, да? И вот, читая ее притчи, находишь некий смысл жизни, когда ты своей жизнь посвящаешь приобретению мудрости. И вот он пишет в 4 главе притчи: главная мудрость, а дальше: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. То есть, если мы в какой-то ситуации выглядели как наивные люди, да, это не повод остановиться на этом, а находиться в поиске вот именно достижения мудрости, как в следующий раз поступить.
1: Угу. Как учиться вот на ошибках.
0: Да, да.
3: Юля была в ситуации вот со своей подружкой, она проявила как бы мудрость, потому что она ее приобрела от советника,
1: да,
3: и применила в своей жизни.
1: Спасибо.
3: И был положительный результат, как для нее, так и для ее подруги.
0: Ну что ж, слава Богу за эти размышления. У нас время уже подходит к концу. И увидимся на следующей теме.

Имеют ли цифры магическое значение или энергию? Мы распутаем с вами этот лабиринт учений, найдем первоисточник и раскроем суть нумерологии. Нумерология в первую очередь основана на астрологии. Астрология – разновидность гадательной магии, группа описательных предсказательных практик, традиций и верований, которые заявляют о воздействии небесных тел на земной мир и человека, на его темперамент, характер, поступки и судьбу, и, в частности, возможность предсказывать будущее по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга. Астрология противоречит научным данным и представляет собой антинаучное учение. Об этом говорит лауреат Нобелевской премии академик Виталий Лазаревич Гинзбург в своей статье «Религия, наука, разум и вера». Энциклопедия Британика относит астрологию к магическим, гадательным практикам, основанным на концепциях, несовместимых с научными данными. Европейская и индуистская астрология ведут свое происхождение от шумеро-вавилонских астральных мифов, в которых небесные тела, Солнце, Луна, планеты и созвездия были ассоциированы с богами и мифологическими персонажами. Влияние богов на земную жизнь в рамках этой мифологии трансформировалось во влияние на жизнь небесных тел, символов, божеств. В индуизме и в тибетском буддизме астрология – это часть религии, философии и псевдомедицины. В каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет, так называемый Наваграха, то есть каждой планете приписывается покровительство определенного божества. Астрология уже давно не отражает реальной картины неба. В гороскопах основан

На астрологии приводится 30-дневный цикл каждого зодиака. А на самом деле Солнце проходит на фоне, например, созвездия Девы в течение 45 дней, на фоне Скорпиона – 7 дней, а на фоне Змееносца – 18 дней. И на небе фактически 13 созвездий. А в результате того, что созвездия Змееносца удалили, их осталось 12, что не соответствует реальной картине созвездий. НАСА впервые за 2000 лет обновила астрологические знаки, поэтому НАСА заявляет, что у 86% из нас изменился знак гороскопа. Например, родившиеся 4 августа считали себя львами или львицами, но с уточненными деталями гороскопа и данными стали раками. Соответствующим образом сместились и зодиакальные знаки, привязанные в западной астрологии к точке весеннего равноденствия. Таким образом, реальная картина зодиакальных созвездий абсолютно не совпадает с астрологией. В настоящее время упомянутые символы не используют для идентификации реальных зодиакальных созвездий. Мы выяснили с вами, что в астрологии созвездия сместились, и Солнце не проходит ровно 30-дневный цикл в каждом созвездии. Тогда о какой энергии или покровительстве говорят астропсихологи и гадатели на картах Таро, нумерологи и так далее? Астропсихологи приписывают каждой планете божество и его свойства. Соответственно, астрологи и гороскопы приписывают эти свойства этих божеств человеку. Не имеет смысла перечислять все божества, с которыми ассоциируется гороскоп. Это и греческие, и индийские, и египетские, и шумерские божества, божества славянского происхождения, а также китайские божества. В Библии под знамениями понимаются не астрономические явления, а чудесные явления и знаки. А поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности, систематически использовать знамения невозможно. А значит, невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в Библии Господь крайне порицает. В Матфея 12 главе сказано: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». В Евангелии от Луки в 21 главе написано: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Библия упоминает астрологию, в частности, астрологов при царском дворе в Вавилоне, их неспособность толковать царские сны. Так написано в книге Даниила во 2 главе. Пророк Исаия говорил об астрологах с презрением: «Пусть выйдут вперед астрологи ваши, те звездочеты, которые предсказывают месяц за месяцем, пусть они спасут вас от того, что грядет на вас». Исаия 47 глава. Также Библия упоминает о последствиях поклонения другим богам. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Второзаконие 4 глава. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Израильтяне не должны были делать изображений богов и богинь соседей язычников. Однако, несмотря на предупреждение Бога, идолопоклонство было одним из основных грехов Израиля с древнейших времен. В патриархальный период Божий народ делал себе домашних богов, Бытие 31 глава, и на протяжении всей своей истории они продолжали поклоняться другим богам. Библия также прямо запрещает гадание, колдовство и тайные искусства в книге Второзакония, 18 главе. Само слово «астрология» на иврите буквально означает «предсказание небес», поскольку астрология является сверхъестественной или мистической практикой гадания. Она строго осуждается в Слове Божьем, поэтому даже предсказания гороскопа уходят корнями в колдовство. Они могут продаваться в модных журналах, но обложка обманчива. Если вы относитесь к чтению гороскопов легкомысленно,

мысленно или в удовольствие, вы отрицаете, что гороскопы могут быть опасными. Корни астрологии растут из древнего язычества, где поклонялись планетам, как богам. Большинство астрологов также вовлечены в другие практики, New Age, такие как карты Таро, нумерология, духовные наставники и тому подобное. Проконсультироваться с астрологом по своему гороскопу значит быть восприимчивым к духовному мировоззрению, которое не согласуется с учением Бога. Гадание было распространено среди языческих народов библейских стран. Когда израильтяне собирались войти в землю обетованную, ханаанскую, Бог предупредил их не заниматься астрологией. Теперь мы рассмотрим нумерологию, которая, как мы сказали, основана на астрологии. Нумерология — вера в религиозные, эзотерические и мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Для дьявола не имеет значения, на что направить поклонение и внимание человека, лишь бы отвести его внимание от истинного Бога. Это могут быть планеты, звезды, кофе и свечи. И вот вид гадания, имеющий якобы научное обоснование. Ведическая нумерология. На самом деле ведическая нумерология, Сангхья-шастра, переводится с санскрита «наука о цифрах, датах и счете». Сангхья-шастра дополняет джойтиш, ведическую астрологию, и тоже как астрология переплетается с планетами. В Сангхья-шастра планеты называются грахи. Слово «грахи» в переводе с санскрита означает «то, что захватывает и удерживает». В ведической нумерологии рассматривают 9 грах, то есть божеств, планет. Солнце — Сурья, Чандра — Луна, Гуру — Юпитер, Раху — Будха, Шукра — Венера, Кету — Шани — Сатурн, Мангала — Марс. Все грахи — божества мужского рода. Само понятие грахи намного шире его физического проявления. Грахи в ведической астрологии и нумерологии — это девы, то есть демоны. Живые божества, излучающие определенную каждую свою энергию и с помощью нее влияющие на наше сознание. Эта энергия, программы, алгоритмы, поведение передаются людям через цифры в нашей дате рождения. За каждой цифрой стоит свой граха, свой дев или демон. За каждой цифрой и планетой стоит определенное божество. В нумерологии нет ничего научного. На основе нумерологии составляют натальные карты, карты при рождении. В Индии натальная карта, диаграмма, называется кундали. Кундали, также называемый джанапатрой, индийский термин, обозначающий астрологическую диаграмму, представляющую положение наваграхи индийской астрологии в определенный момент, например, в момент рождения ребенка. Натальные карты в Индии обычно составляются сразу после рождения ребенка. Поэтому практически все дети в Индии в младенчестве уже женаты или замужем. То есть уже в младенчестве по нумерологической карте определили, кто будет мужем или женой в будущем. И неудивительно, что браки там заключаются в 12-летнем возрасте. Если время по гороскопу благоприятное, то они поступают именно по определению гороскопа. Ни одна крупная сделка, брак или покупка не обходится без астрологического прогноза. Гороскопы и натальные карты наносят непоправимый вред человеку в понимании, кто он есть на самом деле и кто он в глазах Бога, его Творца. Они навязывают человеку невозможность измениться в каких-то областях и приписывают ему качества, которых у него совсем нет. Гороскопы настраивают против определенных людей, хотя, может быть, нет в них ничего плохого, но верующий в гороскопы уже настроен против человека, который по гороскопу ему якобы не подходит. Известные личности также высказывались о гороскопах. Например, Иоанн Дамаскин свидетельствовал, что астрология отрицает человеческую свободу и божественное достоинство,
«Мы», — говорил он,

созданные Творцом, свободными, являемся господами наших дел. А если мы все делаем в силу течения звезд, то, что мы делаем по необходимости. То же, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок. А если мы не имеем ни добродетели, ни порока, то мы недостойны ни наград, ни наказаний. Равно как и Бог окажется несправедливым, подавая одним благо, другим скорби. Даже более того, раз все ведется и влечется необходимостью, то не будет ни управления Божия в мире, ни помышления Божия о творениях. Так писатель-апологет Честертон очень точно подметил, когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. Но сегодня, к сожалению, люди хотят узнать свое будущее вовсе не для того, чтобы стать хоть чуточку нравственнее, духовнее. Они делают это в основном для тех или иных мелочных, меркантильных целей. Например, чтобы более выгодно вложить деньги, развивать свой бизнес или избежать каких-нибудь неприятностей, что является признаком того, что мы не верим Богу, не надеемся только на Него, но сами своими силами стремимся обустроить собственную жизнь. И в такой жизни, к сожалению, места для Бога попросту не остается. Нумерология связана с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Все советы нумерологии и астрологии направлены на то, чтобы человек поверил языческим божествам или демонам, чему угодно, кроме истинного Творца, даже если человек ищет истинного Бога. Нумерологии его там просто невозможно найти.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сессию номер 2. Меч рожден. До того, как вы начнете смотреть, я надеюсь, что вы уже прочитали вторую главу книги и вторую главу в вашем руководстве по фехтованию. Потому что если нет, эта сессия может быть вам непонятна. Я начну цитатой из Элизабет Барретт Браунинг. Вот что она сказала. «И каждый человек, в том числе и женщины, стоит, и его лицо сияет отраженным светом своего обнаженного меча, готовый сделать то, что делают герои». У каждой из нас свой меч. Каждая из нас обладает разными возможностями, разными способностями, и мы можем сделать разные дела в разные периоды нашей жизни. Но я хочу поговорить с вами вот о чем. Почему меч? Почему не ружье? Почему не бомба? Почему меч? Что ж, очевидно, потому что мечи — избранное оружие Иисуса. А также мечи — это вечное оружие, которое имеет силу как убивать, так и давать жизнь. Еще задолго до появления человека мечи были выкованы в кузницах небес. Мы находим один из таких мечей. Подобные мы до сих пор еще не смогли создать на земле. В книге Бытие 3:24 сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В руках этих мощных крылатых херувимов был меч, и не такой, который вы видите позади меня. Он был таким, что вращался во всех направлениях. И это означало не просто взмах, а вращение во всех направлениях. Этот меч был сделан не из металла. Он был сделан из пламени. Это был пламенеющий меч. Разве не потрясающе? История человечества, наше бытие начинается с того, что пламенеющий меч изгоняет нас из Едемского сада. Но история человечества и заканчивается мечом. В 19 главе книги Откровения говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». В другом переводе сказано, что он возвратится, говоря слова, которые как мечи. Мне это очень нравится. Не то, что у Иисуса из уст выходит металл, у него не кузница. На самом деле он говорит слова, которые будут обладать способностью судить народы. Я расскажу вам, почему я выбрала именно фехтование. На самом деле оно не было моей сильной стороной. Я никогда в жизни не фехтовала, и мне становится страшно, с каким объемом насилия мне приходится иметь дело. Но когда я была в Новой Зеландии, где делала конференцию со своими друзьями, это была конференция в тесном кругу. Я решила проспать всю ночь до самого утра. Я забаррикадировалась подушками, защитила себя со всех сторон, вставила ушные заглушки, приняла мелатонин, отключила будильник, задернула шторы, легла спать и проснулась в 2 часа ночи. При этом у меня в голове звучала фраза. Я услышала: «Надо перековать меч». Я подумала, какая-то случайная мысль. Вот что значит все время находиться рядом с мужчинами со всем их насилием. Я встала, пошла в ванную, вставила заглушки как следует, но снова услышала: «Надо перековать меч. Надо перековать меч». Наконец я подумала, это не прекратится, пока я не встану. Видимо, я заснула, вспомнив какую-то реплику из фильма «Властелин колец». Но я просто встану. Я встала и принялась писать. Как только я начала писать, Дух Святой стал говорить мне о том, почему меч надо перековать. Я прочту цитату из того, что он сказал мне. Я услышала, как он сказал: «Слишком многие группы в теле Христовом применяют лишь части и фрагменты слова, и больше уже не используют его как целое, как меч». Дух сказал, что тяготы, экономические трудности, природные катастрофы, разрыв отношений, предательство, что все они придут на землю, и что он использует эти давящие обстоятельства для того, чтобы перековать меч.
Неплохо пользоваться частями меча, когда все мирно. Но когда приходят испытания, ты понимаешь, что нужно нечто большее. Бог использует испытания для объединения своего народа с тем, чтобы мы говорили одно и то же с одинаковой властью. И так я начала размышлять об этих вещах, и вот в своем духе я увидела части меча. Части меча. Насколько хорошо я смогу воспользоваться этой частью? Причинит ли она какой-то урон противнику? Если бы я была ниндзей, то, наверное, смогла бы бросить ее в кого-то. А что насчет этого? В ней точно можно узнать рукоять меча. Но у нее нет лезвия. К чему рукоять без лезвия? Ну, может быть, я смогла бы кого-то оглушить. А к чему лезвие без рукояти? Понимаете, пытаясь использовать одно лезвие, я пораню себя, потому что не могу держать его в руке. Нам необходимо Слово Божье во всей целостности, во всей силе, во всем могуществе, во всей власти. И в это время, я это записала, у меня было полное осознание того, что части меча сатану не пугают. Он не боится разделенной и не единой церкви. А мы знаем, что разделенная и не единая не устоит. Приехав домой, я спросила своих мальчиков. Я знаю, что большую часть фильмов «Властелин колец» я проспала. А есть там что-то про перековку меча? Мой сын сказал, да, есть, в фильме «Возвращение короля». Он сказал мне, что принцесса собирается бежать, чтобы спастись. И потому она видит своего сына в будущем. Она возвращается к отцу и говорит, «Послушай, ты сказал мне, что нет ничего, кроме смерти и разрушения, но все же я увидела отблеск света». Отец в сильном стрессе. Она открывает книгу их пророчеств и читает такую строчку. «Из пепла пробудится огонь, из мрака воссияет свет». «Из мрака воссияет свет». Обновится сломанное лезвие меча. Лишенный короны снова станет королем. Надо перековать меч. И когда я это прочитала, когда я это услышала, я читала и книгу тоже, когда я посмотрела, как они взяли эти части меча, соединили их, обновили лезвие, так что оно уже не было памятником далекого прошлого, но стало силой, с которой надо считаться. И тут я не могла упустить параллель с тем, что Бог хочет сделать с нами. Я хочу показать это на контрасте. Их меч был древним, а наш — вечный. Их меч из металла, а наш — живой. Меч из «Властелина колец» был использован для создания нового порядка. А наш был использован для создания неба и земли. Бог доверил нам невидимое, непобедимое, бессмертное, вечное оружие. А мы обращаемся с ним как с памятником прошлого. Мы используем его для описания истории, вместо того, чтобы использовать для ее формирования. Я верю, что подобно тому, как это сказала принцесса, или дочь, или ожидающая невеста, «Давай, надо перековать этот меч, мы можем молиться. Боже, сделай перековку этого меча. Да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу быть живым мечом. Я хочу быть живым выражением Тебя. Я хочу быть всем тем, кем Ты сотворил меня быть. Не обломком, не фрагментом, но одним целым». Потому что когда это оружие было воспроизведено во всей целостности, оно собрало прежде отсутствовавшую армию. Я думаю, что многие из нас боятся. Там сказано, «Лишенный короны снова станет королем». Наш царь, он не без короны. Но что касается нас, остается вопрос. Под его ли мы правлением? Он правит всем, но мы под его ли правлением?
Боимся ли мы того, что если мы возьмемся за меч Слова Божьего обеими руками, мы можем разочароваться в нем? Боимся ли, что оно ранит нас, причинит нам боль? Чего мы боимся? Я считаю, что это враг удерживает нас от того, чтобы сделать это. Мы должны быть людьми, которые научатся искусно владеть Словом Божьим. Потому что Слово проявляет наибольшую силу тогда, когда врачует, а не когда убивает. Чтобы исцелить мечом, требуется гораздо больше искусства, чем чтобы убить им. В 6 главе книги Иеремии говорится, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет». Интересно заметить, что эти слова повторяются в книге Иеремии дважды, Иеремии 6:14 и Иеремии 8:11, а это приводит меня к выводу, что Бог говорит. Я подчеркиваю важность и приоритет этого утверждения и этой оценки. Меч Слова Божьего отделяет земные мотивы от небесного намерения. И все же тут есть непонятный момент, потому что разве Иисус не сказал, «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»? Многие из нас считают так, «О, меч — это насилие, и мы не хотим погибнуть от меча». Я чувствую, что на этот вопрос надо ответить. Достаточно интересно, что в последнюю ночь, на последней вечере, Иисус вместе с учениками празднует их победы. Он им говорит, «Слушайте, вы помните, когда я послал вас проповедовать, и вы не имели ничего?» Они, «Да, было немного страшно. Вы в чем-нибудь нуждались?» «Нет, и это было потрясающе. У вас не было ни сумы, ни меча, и денег у вас не было». «Верно, и это было потрясающе. Мы изгоняли бесов, исцеляли людей». Затем он говорит, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Тут я говорю, что? Это на тот случай, если люди скажут, «Ну, это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом». «Но теперь, — сказал Иисус, — возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его». От Луки 22:36, новый живой перевод. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил, Петр сразу стал действовать, Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю, я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч на... Но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь, сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника.
Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они хорошо. Мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят: «Итак, у нас два меча». Два. Иисус отвечает: «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит: «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит: «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо. Дело сделано. Уже пришли ангелы. Вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится: «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя два часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю. Я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но Иисус сказал «нет» и исцелил пострадавшего. Вот когда он говорит: «Возврати меч твой в его место». И я хочу, чтобы вы обязательно заметили это. Я не собираюсь ничего перефразировать. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место». Он не сказал: «Выбрось это, ты что делаешь?» Иисус сказал: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Как же сбудутся писания, что так должно быть? Что правда? Я очень понимаю Петра. На самом деле мне надо с этим разобраться, потому что если я говорю вам иметь меч, а Иисус говорит «убери его», но, по крайней мере, он у вас был, вы его носили, он был вашей принадлежностью. Что происходит? Я изучила происходившее. Прежде всего, Иисус сказал им всем: «Вот что произойдет. Я уйду. Меня отвергнут. Меня будут мучить. Меня распнут, а потом я воскресну из мертвых». Он думал, что им совершенно ясно то, что они не должны были препятствовать исполнению Писаний. Время меча еще не пришло. Иисус сказал в 4-5 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна: «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». Иногда вы слышите что-то, когда время это услышать. Если мы не поймем, что Иисус сказал тогда, мы не поймем и то, что Он говорит нам сейчас. Иисус сказал в 34 стихе 10 главы: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». От Матфея 10:34. Я открыла для себя, когда обнажаются мечи, в саду ли это или на дуэли, это момент открытия истины и мотивов. Люди или в ужасе разбегаются, или поднимают оружие за общее дело. В истории сражений на мечах есть фраза, и поэтому в прежние времена так любили дуэли. И это «меч открывает истину». Тогда считалось, что погибший виновен, а выживший нет. Однако я думаю, что погибший был просто менее искусным фехтовальщиком. Но в любом случае, Слово Божье станет для нас истиной и мечом, благодаря которому мы будем жить. Идя дальше, мы будем говорить о мечах в терминах фехтования.
Потому что фехтование и сражение на мечах взаимозаменяемы. Слово «фехтование» происходит от термина «защита». Фехтовать значит защищаться. Я не могу представить себе защиты лучше, чем Слово Божье. Поэтому я использую термин «фехтование». Нам он более понятен. Поэтому по мере продвижения я буду использовать владение мечом, мастерство обращения с мечом, фехтование, как взаимозаменяемые термины. Мне нравится тот факт, что фехтование — такой вид спорта, в котором женщины лучше мужчин. Потому что в сражении на мечах, когда ты делаешь широкое движение, ты открываешь себя для врага. А женщины обычно делают неширокие движения. Мы также знаем, что женщины — эксперты в выполнении нескольких задач сразу. Они хорошо видят окружающую обстановку, а не только сражение. Самое главное, вы должны знать, каким будет следующий ход врага. А я обнаружила, что благодаря Слову Божьему мы знаем, каким будет следующий ход врага. У нас должно быть интуитивное осознание, что делать дальше. Мы не играем в игру врага, мы играем в свою игру. Мы стоим в силе Слова Божьего, и Слово Божье есть свет и истина. Иисус сказал это ясно. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни». От Иоанна 6:35.

Но он сказал эти слова не в буквальном смысле. Он сказал: «Я есть хлеб жизни». Он сказал не о том, что все должны есть, но о том, кого они должны быть причастниками. Но до этого, когда враг искушал его превратить камни в хлеба, он сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. У нас есть всякое слово, исходящее из уст Божиих. И это наш шанс начать жить этим словом. Так что, если люди спросят вас, что еще за девушки с мечами, к чему это носить меч? Сказано же, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Вы ответьте: я живу Словом Божьим. Мой меч — это Слово Божье. Вот что я ношу с собой каждый день. Вот через что я сужу обо всем. Вот как я даю свободу людям. Вот как я разбираюсь со своей ерундой. Слово проникает в глубины моего сердца. Оно исцеляет мое сердце. Оно укрепляет мои отношения. Но настало время перековать этот меч. Поэтому вам необходимо начать читать места Писания, которые вам не нравятся. Простите, но это относится и ко мне. Я очень не люблю послание Иакова. Вам необходимо читать места Писания, которые вам не нравятся. Вам необходимо читать места Писания, которые бросают вам вызов. Вам надо позволить, чтобы они бросали вам вызов. Иногда вам нравится читать только те места Писания, которые кажутся понятными. Вам необходимо читать то, что вам непонятно, с тем, чтобы, когда придет надлежащее время, вы могли понять. Иисус сказал: «Я с вами всегда». Я уверена, эти слова ничего не значили для учеников, которые были с Ним в то время. Они подумали: «А, ну да, ты сидишь с нами за столом. Спасибо за то, что ты всегда с нами». И вот Он уходит, и их реакция: «Что? Ты ушел? Что ты сделал?» Вот когда они услышали слова: «Я с вами всегда». Настало время нам понять, что Он есть Иммануил. Бог с нами всегда. Он всегда с вами. Он всегда готов поддержать вас. Он есть Слово, ставшее плотью, и Он хочет того же и для вас. Поэтому мне необходимо, чтобы вы позволили Богу перековать меч. Перестаньте цепляться за свою часть меча. Мне надо, чтобы вы поняли, у других людей тоже может быть часть. Мне надо, чтобы вы осознали, если вы не являетесь частью поместной церкви, вы не знаете, как справиться с этой задачей. Чтобы понять, что делает Бог, вам необходимо быть в общении с другими верующими. Вы скажете: «Но другие люди раздражают меня». Это заострение вашего меча. Это ковка вашего меча. Это его закалка в жаре и холоде. Об этом мы поговорим в следующей программе. Но нам необходимо соединить части меча. Долгое время мы думали, только мужчины могут владеть мечом. Простите, но в Писании сказано не так. Там не сказано, что женщины исключены. И, как я сказала, вы прекрасные фехтовальщицы. Осознаете вы это или нет? У вас есть способность к этому. Не широкие, стратегические, интуитивные движения. Что будет, если вы станете практиковать неширокие, стратегические, интуитивные движения? Что, если бы вы начали смотреть на все через Слово Божье, говоря: «Боже, ты знаешь, я просто хочу все делать по-твоему, поэтому я сейчас помолюсь за вас». Дух Святой, ты знаешь, какая часть меча есть у нас, и ты знаешь, что нам необходимо. Ты знаешь, что приведет к его ковке в нашей жизни. Поэтому, Отец, мы просим о том, чтобы все эти элементы соединились вместе. Мы устали от пользования частью меча, не имеющей силы. Мы хотим использовать Слово Божье во всей его силе, во всей целостности, во всей мощи. Прости нас за повторение заученных фраз. Мы не только готовы быть наполняемыми Твоей благодатью, но и готовы поддерживать падающих людей. Мы хотим проповедовать Слово Божье во всей его целостности и красоте, во всем его величии, во всей власти и силе. Сделай перековку меча в нашей жизни. Сделай ее, Отец. Мы будем взывать к Тебе о силе. Мы будем взывать о связях. Мы будем взывать к Тебе о том, чтобы мы были сияющими примерами меча, и чтобы враг трепетал при виде того, что оказалось в наших руках. Чтобы мы больше не разделяли и не разделялись, но чтобы пребывали в единстве. Во имя Иисуса.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Бека Шей.

Привет, я Бека Шей. Спасибо, что смотрите нас. Песня, которую вы только что слышали, называлась «Музыка». Она из моего нового проекта, который называется «Предназначение». Эта песня очень вдохновляет меня. Состояние сегодняшней музыки — вопрос сложный. Та музыка, которую мир предлагает, которая доступна людям, она не совсем хорошая. У Бога есть гораздо лучшая музыка, которую Он хочет открыть через нас, Его детей. Так что я хочу призвать, побудить вас искать истину. Ищите истину. И когда вы слушаете музыку, ищите истину в словах, в исполнителях. Смотрите, стоит ли ее слушать. Если вы пишете песни, если вы автор или исполнитель, я скажу, что это здорово писать песни, чтобы почтить Бога, почтить того, кто дает нам эти песни, чтобы они благословляли и воодушевляли. Нам нужна хорошая музыка, нам нужно пробуждение, нам нужен огонь, нам нужно, чтобы Божья музыка преобладала. Так что давайте сделаем это. Революция!

У меня есть для вас слово ободрения. Не все будут вас любить. Кто-то скажет, Бетта Шей, это не ободряет. Но я обрела такую свободу, когда наконец приняла, что я не могу нравиться всем. Не всем нравится, как я одета, что я говорю, как я что-то делаю. Всегда будет кто-то, кому вы не понравитесь. Но если вы примете это и осознаете, что не так важно, что люди думают о вас, важно то, что Христос думает о вас и как Он на вас смотрит. Когда вы станете смотреть на себя Божьим взглядом, это станет началом свободы. И хочу ободрить вас этим, потому что в нем нет ограничений тому, что вы можете сделать. Всегда будут критики. Но ваш лучший критик — это Бог. Так что прежде всего обращайтесь к Нему. Однажды у меня было удивительное переживание. Как-то мне приснился сон. Я проснулась и не могла вспомнить его. Такое происходит постоянно. Я ничего не помню, но одно слово звучало у меня в голове. Я раньше не слышала этого слова. Я сразу решила поискать его в Google. Это слово было «Hefsib».

будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынью, но будут называть себя Хефсиба, мое благоволение к нему». Здорово, не правда ли? И еще там говорится, «И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога твоего, и я буду радоваться о тебе, как жених радуется о невесте». Это заставило меня трепетать. Мне казалось, что сам Иисус стоит у моих дверей с букетом роз, заставляя меня бежать к Нему. В тот день я почувствовала такую Божью любовь, когда осознала, что Он разбудил меня таким словом.

0: Hallelujah.
1: Христос освободил нас, Он дал нам свободу. Я люблю эту песню, потому что, когда я находилась в депрессии, я согнулась под ложью, которую враг наговорил мне. А теперь я могу поднять руки, широко раскрыть их и петь громко, не задумываясь о том, что люди думают обо мне. Пойте, чтобы благословлять, а не чтобы показать себя. Живите, чтобы благословлять, а не чтобы показать себя. В этом столько свободы. Будьте такими, какими вас призывает быть Бог. Живите и будьте свободны. Ведь на небесах мы все равно будем славить Его от всего сердца, так почему бы не начать сейчас? Приглашаю вас зайти на мой сайт bekashay.com или bekashay на Твиттере или в сети Facebook. Все просто, напишите bekashay, но запомните, как пишется мое имя. Так что смотрите, напишите его правильно и заходите ко мне. Следующая песня из моего послания.

Последнего альбома под названием «Жизнь». Это заглавная композиция. Но многие не знают, что это слово на английском на самом деле акроним. Life — любовь в полной силе. Я верю, что Иисус — это путь истинной жизни. И нет большего выражения любви, чем Иисус. Библия призывает нас поощрять друг друга к любви и добрым делам. Об этом сказано в Евреям 10:24. 1 Иоанна 3:18 говорит: «Не будем только говорить, что мы любим, но станем показывать это делом и истиною». Я верю, что любовь — это лучшее выражение того, как мы можем показать людям Иисуса. Они узнают, что мы христиане по нашей любви. Мы должны жить, имея любовь в полной силе. Я призываю вас сегодня познать, что христиане, как люди Божьи, должны жить, радуясь прекрасной благословенной жизни. Это не означает, что не будет трудностей, скорбей и сложных обстоятельств на вашем пути. Но мы знаем Победителя, мы знаем Христа, мы знаем конец, мы знаем победу. Так что мы можем провозгласить, исповедовать, что мы живем такой жизнью. Ведь Господь предлагает радость, которую не может дать мир. Господь предлагает мир, который не может дать этот мир. Итак, наслаждайтесь этой песней. Я прекрасно провела с вами время. Будьте благословенны.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В сегодняшней программе мы поднимем актуальные темы о современной церкви, какой она должна быть, куда идти и вести за собой, и в чем заключается понятие «успешная церковь». Не пропустите, это важно знать. И сегодня в нашей студии специальный гость, старший пастор церкви «Новое поколение» города Мелитополь, Виктор Сергеев. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Спасибо, что приехали специально, в том числе для записи программы. Учитывая, что церковь «Новое поколение» в Мелитополе не очень известна широкой аудитории, но тем не менее те люди, которые с ней близко, хорошо знакомы, они почему-то убеждены в том, что об этой церкви стоило бы узнать большему количеству людей, наверное. И одна из причин, почему мы пригласили вас в студию, чтобы пообщаться. И в течение нашей беседы, думаю, что и наши зрители будут понимать, почему так. В видении вашей церкви написано, что церковь родилась в молитве, в молитвенных отношениях. Как это было и сколько лет вашей общине? У кого зародилась идея?
1: Действительно, наша церковь началась с молитвы, потому что я верю, что ни одно дело мы не должны начинать без молитв. Потому что особенно такое сложное и важное, как начало церкви, оно должно родиться в молитве. Мы, когда вышли из традиционной церкви, месяца три, я думаю, может, 3,5 мы молились. У нас вышла небольшая группа человек, может быть, до 10.
0: В городе Мелитополе также?
1: Да. От трех до пяти часов мы каждый день молились. Каждый день, день за днем. Мы не знали, почему это так. Но Дух Святой, я думаю, повел нас. И после 3,5 месяцев мы начали уже церковь. И старт был очень сильный.
0: Когда вы начинали? В каком году?
1: 91 год.
0: В общем-то, это почти те годы, когда было массовое рождение многих новых церквей по всей стране.
1: У нас клубик был на 85 мест, 3-4 месяца он был забит уже. У нас на покаянии было 15-20 человек. На каждом служении. Я думаю, что это как раз та молитва совершила свою работу. Естественно, Бог дал через молитву видение дальше двигаться. И до года уже было около 150 человек до года.
0: Первые служения, это, наверное, как евангелизации вы проводили изначально.
1: Да. Служения были смешные, да.
0: Вы делали своими усилиями?
1: Под косилку пели, я пел и танцевал, и моя жена. Все было очень так по-смешному, конечно, но тем не менее 20 человек каялось. Да, все было построено на евангелизации.
0: Тогда было распространенное явление, когда приглашали иностранных гостей и участвовали в евангелизациях? Или вы самостоятельно это делали?
1: Все самостоятельно, мы все начинали с нуля и шли сами. Поэтому для нас молитва, для меня лично, на сегодняшний день мы молимся, мы молимся много, наша церковь молитвенная, наши служители, мы молимся каждый день около 5 часов. Это каждый день, это без остановок, мы это делаем стабильно.
0: То есть это вопрос не только начала церкви,
1: если вы заходите в нашу церковь, то вы уже будете ощущать Божье присутствие. А если вы чувствительны к Духу Божьему, то вы реальное помазание переживете, потому что церковь молится. Это не основное, не самое главное, но без этого невозможно. Потому что каждую неделю у нас происходит исцеление. Каждую неделю исцеление происходит. Такие серьезные. Два-три исцеления озвучивает каждое воскресенье. Поэтому это все благодаря молитве. Через молитву высвобождается Божье присутствие, Божье помазание. Поэтому без молитвы я даже не представляю.
0: Вы сказали, что по итогам первого года где-то было приблизительно 150 людей в церкви. Сейчас уже церковь, соответственно, 22 года. Сколько людей в церкви сейчас у вас является прихожанами регулярно?
1: Сейчас давай такой расклад. 400 детей у нас до 15 лет. Это воскресная школа. По ячейкам 300 молодежи. И 125 более взрослых людей.
0: У вас такое фиксированное количество?
1: У нас отчетность, да, у нас отчетность, потому что у нас работает система. Отчетность, поэтому, конечно, я все знаю цифры.
0: Слушайте, к системе немножко позже перейдем, потому что это, наверное, одна из основных тем будет нашей беседы в том числе. Но вы упомянули 5 часов молитвы вашей церковной команды. Что это происходит? Это штатные сотрудники,
1: это пасторы, я вместе с ними. Для лидеров домашней группы у нас, час с Иисусом, это как минимум.
0: Эта пятичасовая молитва, как она происходит? Вы в офисе вместе?
1: Мы в церкви, В церкви собираемся каждое утро и мы молимся. У нас есть определенный план, определенная стратегия. Естественно, без молитвы не будет освежаться видение. Это То как раз что происходит, когда церкви останавливаются. Они теряют молитву, думают, что по накатанной будет все идти.
0: По инерции.
1: Да, но мир духовный очень жесткий, поэтому там ошибок никто не прощает. Поэтому молиться надо настраиваться молиться до конца, пока на небо не придем.
0: Молитвы проходят по-разному в разных церквях. Есть тип молитвы, когда люди находятся в каком-то потоке и процессе, и эта молитва неосмысленна, неосознанна, без каких-то пунктов и списков. Есть, наоборот, другой тип молитвы, церковный, в том числе, это когда есть там 58 пунктов, и все 5 часов они распределяют эти пункты между каждым. Какого типа у вас молитва
1: на 5 часов идет? У нас молитва только за пробуждение. Утренняя молитва только за пробуждение, за рост церкви.
0: Ну, я понимаю, у вас есть списки какие-то, или вы водимы Духом Святым,
1: условно говоря? Нет, мы идем, мы молимся о Духе, мы молимся на языках, и, естественно, у нас тема одна. Чтобы росла церковь, мы видим мегацерковь, видим ее успешной, и чтобы Бог благословлял эту неделю, движение Духа Божьего было, чтобы люди спасались, это мы делаем. Лидеры молятся за свои ячейки, а уже церковь вечером собирается на молитвенные. У нас еще разбито. Угу. Церковь на группы, каждый свой день приезжает они молиться. Там по 250-300 человек приезжает молиться каждый свой день.
0: Еще вечерняя, каждый вечер молитва.
1: Да. Ну, мы немножко сейчас будем их, конечно, сокращать, потому что не остается времени для евангелизации. Люди приезжают молиться. А в пятницу у нас поклонение. Вечер поклонения, мы поклоняемся около часа под живую музыку. И потом молимся опять, все о том же. Пробуждение, спасение грешников.
0: Вы упомянули слово мегацерковь. Что вы вкладываете в это понятие? Уж тем более, что не все в восторге от самого этого понятия, в принципе.
1: Ну, 10% мы верим.
0: 10% от населения города?
1: От населения города.
0: Какое население города Мелитополя?
1: 158 тысяч. Вот 15 тысяч.
0: То есть 15-20 вас устроит?
1: Да, это реально, это реально.
0: И вы реально считаете?
1: Это реально, это очень реально. При той динамике роста, при том видении, которое мы имеем, это нормально. Это реально, и надо смотреть на большие церкви, и всегда будет легче.
0: Как с постом обстоят дела? Является для вас это приоритетами и также условиями
1: пост
0: для
1: раньше,
0: успеха?
1: Пост раньше, до 10 дней у нас был голодовка во имя Иисуса Христа. Это не считался пост, потому что шли больше. Сейчас постимся меньше. Мы, наверное, уже постарели. Постились много. Ну, сейчас другие включаем рычаги. Хотя пост берет церковь, периодически берет пост, конечно. Пост, подкрепляя сильной молитвой. Многое может усиленная молитва, поэтому без молитвы, я думаю, что если пастырь не молится, команда не молится, ожидать каких-то результатов, я думаю, очень, очень сложно.
0: Немного пытаясь проанализировать логику вашего служения, и даже в том числе то, что вы сейчас успели сказать за первые минуты нашего общения, я обратил внимание, что у вас особая страсть и склонность к систематизации и упорядочиванию процесса. То есть вы можете назвать точное количество прихожан церкви и точное количество часов, сколько кто молится. Это фактор дисциплины, он как-то отдельно подчеркивается в церковном лидерстве? И как это происходит?
1: У нас есть система. Система включает и плотские вопросы, и это куда-то пойти, что-то взять, принести, сказать духовные. Поэтому она объединяет все вопросы, которые приносят нам результат позитивный. Ну, о системе говорить здесь просто нереально, потому что это многие часы, да, если в деталях, в деталировке. А в общем, да, у нас есть отчетность. Если мы пончики считаем на рынке, чтобы нас не обманули, то людей мы знаем не только по имени, мы их и считаем, и знаем по имени, и за каждого мы
0: ответственно за это лидеры домашней группы.
1: Да, да. Я знаю даже точно, сколько нас перед собранием воскресенья будет неверующих людей. То есть сливается информация. Я знаю, и на что должен рассчитывать вообще проповедник, как он должен концовку строить, если много людей, он уже по-особенному настраивается. Поэтому это нормально, мы к этому привыкли. Но это как домашнее задание. Когда даем домашнее задание, дети наши, они обязаны сделать его дома и дать отчет, да? На второй урок, на второе занятие. Точно так и здесь.
0: Я помню, как-то с вами беседовал достаточно коротко и тезисно по этому поводу. Но когда церковь или любую организацию, особенно некоммерческую, там, где отношения основываются не на зарплате или на выполненной работе, а основаны на каких-то совершенно других факторах, насколько сложно реализовывать вот этот принцип ответственности? Что людей мотивирует? Ответственность перед Богом или страх отчета, который они должны предоставить?
1: Нет, все намного проще, но все намного сложнее. Дело в том, что я думаю, что существуют две, скажем так, модели пробуждения. Это когда на одной личности все держится. Ну, такие как Чарльз Финей там, или Иван Робертсон. Там, вот они все это толкали, Дух Святой действовал. Мы у нас не получилось так. Поэтому мы больше склонны к модели ячеечной. Ну, неважно, какая она, бразильская, там, колумбийская, группы 12.
0: Вот, у нас классическая,
1: да. Поэтому раньше у нас около 15% тянули все в церкви. Сейчас основная наша задача, Христос сказал такое интересное слово, жатвы много, делателей мало. Поэтому просите господина жатвы, чтобы он вот этот глагол послал или выслал. Глагол используется в изгнании бесов, это же глагол, выгнать. Mm-hmm. Поэтому наша задача моя, задача лидеров, выгнать. При помощи Духа Святого, с нашей стороны и при работе Духа Святого, максимально всех на Ниву Божью, потому что Нивы очень много. Поэтому мотивация идет. Мы говорим людям вокруг, посмотрите, сколько людей гибнут каждый день. Мы говорим об этом. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой выгонял их, реально выгонял, вдохновлял их, посылал их на Нивы Божьи. Сейчас, ну, может быть, около 70% у нас уже работает, церковь работает. Поэтому мы, конечно, ожидаем результат, ожидаем, что динамика роста будет постоянно идти вверх, потому что мы, ну, верим, что, ну, процентов 90 будет работать в этом направлении.
0: Пастор Виктор, так уж получилось, что в рамках этой программы я немножко выступаю адвокатом ленивых, поэтому еще один уточняющий вопрос. А вот как, бывают ли случаи, когда люди не выдерживают такого прессинга, бремя ответственности, и уходят
1: прессинг,
0: из церкви
1: вообще?
0: Понимаешь,
1: когда вот в церковь начинает уже работать, люди, которые, ну, скажем так, просто приходят по воскресеньям посидеть и вдохновиться от проповеди, они начинают смотреть, никто не давит.
0: То есть они начинают вовлекаться просто,
1: да,
0: в волну.
1: Да, это же закваска, она как заквашивает, и наоборот. Люди, не делающие, заквашивают тех, которые делают. Поэтому здесь работаем, мотивируем, вдохновляем, говорим постоянно. Ну, у нас членами церкви не могут быть люди, которые не евангелизируют, не проповедуют. Угу. Точно так, как и не сдающие десятину. Воры Царства Божьего не следуют, поэтому как они могут быть в церкви Божьей? Поэтому у нас 100% все делят десятую часть. И мы хотим, чтобы 100% люди и проповедовали, благовествовали. И когда все по чуть-чуть, как бы мы можем иметь хороший результат.
0: Хорошо, спасибо большое. Сейчас вернемся через минуту и продолжим нашу беседу. Можно найти массу причин и оправданий, по которым церковь не может быть, якобы не может быть успешной или влиятельной, но есть только одна причина, по которой грешники обратятся к Богу. Какая именно, узнаем через минуту. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и тема нашей беседы – современная церковь и какие факторы помогают ей быть успешной. Что для вас успешная церковь, тем не менее? Это фактор количественного роста является ключевым в определении этом или что еще?
1: Понимаете, недавно я встретил одного человека, и, ну, он спросил о моих планах. И я говорю, ну, мы сейчас начинаем строить здание дальше, ну, огромное здание, вы знаете, да?
0: Ну, во-первых, у вас уже есть здание.
1: Да, здание есть, да, сейчас, да, ну, более 7 тысяч посадочных мест, уже проект на экспертизе, и это будет соединяться с этим зданием существующим. Ну, сложно, когда у меня спрашивают о здании, я говорю, ну, это 185 дверей, там, 530 унитазов, там, ну, чтобы люди представляли, что это такое, да. Это 35 тысяч квадратных метров.
0: Ну, вы, как строитель, для вас это такая тема близка, наверное.
1: Ну, близка, ну да, ну это же надо финансы, все это. Ну, будем строить, построим, все это вера покрывает. И он когда услышал, он говорит, Виктор, ну тебе надо. Ну, у тебя же нормально, церковь, ну, неужели тебе...
0: И так все хорошо, в общем-то?
1: Да, зачем тебе нужны эти проблемы, этот головняк? Я посмотрел, я чуть не заплакал, потому что, ну...
0: Человек... Это пастор говорил?
1: Это пастор большого города, да-да-да. Как будто это вот фабрика по изготовлению печенья там или пончиков. Мы никогда не должны, у меня никогда не должна быть удовлетворенность. Мы никогда не должны закончить. Мы постоянно должны спасать, сколько только успеем. Угу. Поэтому я думаю, одна из причин, почему вот происходит падение, я думаю, удовлетворенность, потому что люди подстря как бы, ну, вроде бы работают, вроде бы как бы, может быть, даже и оклад есть, и Меня это не устраивает. Для меня очень важно, чтобы люди спасались. Я получил откровение еще в начале 90-х, угу, спасать людей, что вокруг нас гибнут люди реальные, нормальные. Много в Мелитополе классных еще хороших ребят, которые просто не знают Иисуса. Вот этим людям надо проповедовать Евангелие. Вот это основная цель. Как можно больше спасти людей и познакомить их с Иисусом.
0: Вы говорили...
1: А уже это естественно. Естественно, люди будут спасаться, церковь будет расти, естественно, она будет влиять и так далее.
0: Вы говорили о домашних группах и о том, что она, церковь ваша базируется именно на принципе домашней группы. Уже упомянули бразильская модель.
1: Да, Маранапа, у нас классическая у нас модель.
0: Ну, во многих церквях, я думаю, вы прекрасно об этом знаете.
1: То же самое было у нас до тех пор, пока не заработали.
0: Тема домашних групп, она не прокатила.
1: Я
0: она
1: не знал, что
0: результата
1: делать раньше с домашними группами. Это как раковая опухоль была в церкви. Сейчас это самая важнейшая структура.
0: Хорошо, сейчас это сколько лет, условно говоря?
1: Два с половиной года.
0: Что произошло два с половиной года назад?
1: Мы получили откровение. откровение, получили откровение, как работать.
0: А в чем была проблема тогда? Люди не ходили на домашние группы, они были...
1: Просто все шло, как шло. Все. Теперь мы знаем, что это самая вот эта красная линия, которая там все делает. Она евангелизирует, она посещает людей.
0: Как вы этот маховик смогли прокрутить, крутануть?
1: Получили видение, получил от Господа.
0: Какая задача сейчас? Какие задачи перед лидерами домашних групп стоят? Как проходят домашние группы?
1: День начинается с молитвы.
0: Это обсуждение проповеди пастора?
1: Это система есть, да. Есть общая форма, которая присутствует на ячейках, да, там поклонение, проповедь и так далее. Но основная задача, это, конечно, мотивация людей посещать среди недели. То есть у нас есть план, у нас есть задание, люди идут. Идут к своим близким, знакомым, друзьям. Ну, естественно, открыты люди, те, которых мы знаем, они нам доверяют. Они идут туда, работают с ними, проповедуют Евангелие, подготавливают их. Естественно, потом уже как результат приводят в церковь или на ячейках люди принимают Христа. Или по-разному. Бывает на молитвенных, бывает на молодежных служениях. По-разному. Основная задача – это максимально за неделю сделать. Естественно, идет отчет, и мы смотрим, что происходит. Или нам немножко подтянуть евангелизацию, или наставничество хромать, если текучка начинается. То есть вот система вся эта работает. Постоянно мы смотрим, что происходит. У нас как штаб. Поэтому на телефоне, что происходит, как, а здесь, а, давайте туда поедем, я не справляюсь, кто-то просит помощи, там есть семья открытая. И вот постоянно мы знаем, что у нас происходит, какая работа.
0: В этом контексте я хочу уточнить специфику внутренней коммуникации, внутреннего менеджмента, если позволите. То есть вверху есть пастор Виктор Сергеев, а дальше каким образом распределяется
1: ответственность? Дальше два сейчас подтягиваем, третья, 2000 начальника, которые делят церковь, ну, условно пополам. Потом идут уже сотники, их 25 человек, и 165 домашних групп уже внизу, которые вот все это делают.
0: Но в церковной офисной штатной команде находится кто?
1: Ну, три человека.
0: Три человека, на постоянно.
1: Да. Все остальные волонтеры, конечно.
0: Вы говорите о том, что церковь – это самое лучшее место на земле.
1: Ну, конечно.
0: Что вы имеете в виду?
1: Это ответ на все вопросы человека. Человек должен прийти в церковь и получить ответы на все вопросы. Встретить Иисуса Христа, получить на все вопросы. Это и в отношении брака, и исцеления, освобождения, и всего остального.
0: Ну, вы, наверное, знаете.
1: Плюс, конечно, я не представляю церковь без своего здания, потому что это как человек без одежды. Вроде бы как бы он и есть, и как бы постоянно бегает.
0: Ну, к теме здания мы сейчас позже вернемся, но я хочу насчет церкви лучшего места на земле обратить внимание на те тенденции и мнения, которые распространяются в современном обществе, которые говорят о том, что я верю в Бога, я верю во Христа, но церковь, она как бы уже подорвала свою репутацию, и многих людей, которые считают себя верующим, считают, что христианство и церковь – это вещи невзаимосвязанные. А с помощью каких рычагов или методов вы пытаетесь этот стереотип немножко подкорректировать или разрушить даже?
1: Ну, дело в том, что человек не может вне церкви быть. Это как отрезанное тело. Как он может вне церкви быть? Об этом надо говорить.
0: Самостоятельные домашние верующие, так называемые, которые смотрят проповеди по телевизору, читают Библию.
1: Это их проблема.
0: А почему это проблема? Вы считаете,
1: потому
0: это проблема?
1: Потому что это вразрез идет Слово Божие. Человек должен быть в теле обязательно. Отрезанный человек от тела – это... Человек должен не просто слушать проповедь, он должен присутствовать, потому что Бог действует, и Дух Святой через церковь. Все равно вот это присутствие, вот это общение в Духе Святом, друг с другом, вот эти все коммуникации, которые связывают нас через Дух Святой, это чрезвычайно важно. Без этого человек не может развиваться, расти. Ну, за исключением, если он где-то там в тюрьме или там в каких-то обстоятельствах, а так человек, это ненормально уже, ненормальные процессы происходят в сердце человека, если он не хочет быть в церкви, это уже ненормально, это тревожный уже сигнальчик. Поэтому у нас как бы этой проблемы нет. Все любят свою церковь, все вот туда идут, стремятся. И постоянно у нас, как улей в здании, постоянно люди, разные служения. Все это всем очень нравится.
0: Пастор Виктор, сделаем короткую паузу для того, чтобы посмотреть короткое видео из церкви «Новое поколение. Город Мелитополь», чтобы понимать, о чем идет речь, и лучше представить эти масштабы. И после этого вернемся к нашей беседе.

0: 16.00.
1: 14.00. Будь в церкви.
2: Ждем тебя на вечере хвалы и поклонения.
3: Пятницу, день поста и молитвы.
4: Становимся одной семьей.
5: Мы ждем тебя.

0: Видео посмотрели, но, в общем-то, я и без видео видел. Бывал у вас в церкви два раза, и уже тогда, конечно, впечатлил размах, масштаб, и вы выше в нашей беседе также упомянули о том, что важно, чтобы церковь была свое здание. У вас есть здание большое, наверное, одно из самых больших, в принципе, среди полноевангельских церквей. При этом, я думаю, вы знаете, что у большинства полноевангельских церквей, основанных в 90-е годы, у многих, по крайней мере, до сих пор нет своего здания. В чем причина, в чем проблема?
1: Ну, пастор должен позаботиться.
0: А вы за иностранные деньги строили здание или за собственные?
1: Собственные.
0: Мы даже То есть это возможно?
1: Легко. Если каждый член церкви отделяет десятую часть и хорошо жертвует, вообще без проблем. Все будет строиться, будет хватать средств.
0: Но при этом может быть другая проблема, когда мотивация церкви, весь стимул церкви направлены на здание, а вопрос миссии уходит на второе место. Да Каким образом здесь сохранить этот баланс?
1: Баланс очень просто. Сохраняется. Мы не можем построить.
0: То есть у вас такой проблемы не было во время строительства церкви, что служение, евангелизм, миссионерство, они ушли на второй план?
1: Нет. Церковь продолжала расти, заниматься своим делом. Сейчас тем более. Номер один сейчас это рост. Рост. Здание на втором плане тоже как бы вторично, но оно важно, потому что без здания... Я вообще, моя мечта увидеть 16 тысяч поднятых в одном месте собранных руки.

0: Я мечтаю об этом. Я знаю, что это будет. Еще.
1: Сколько лет вы строили здание, которое сейчас имеет сколько
0: это
1: посадочных
0: долго.
1: Мест?
0: Это 8 лет. Ну, здесь 6 тысяч квадратных метров. У нас спортивный зал и зал, где проводится служение, на 1080 мест. 17 классов там. Студия, 17 классов воскресная школа, офисы, ну, холл большой. Все это занимает около 6 тысяч квадратных метров.
1: Я думаю, также это немаловажный фактор для людей неверующих. Воцерковляться
0: здание,
1: и становиться частью.
0: Здание утверждает этого церковь общения. В городе. Если есть здание, оно утверждает церковь. Да, что она здесь есть уже церковь. Угу. Поэтому это, я считаю, это очень важно. Но мы увидели, как
1: считаете ли вы, что это повлияло и стало фактором роста, одним из факторов роста?
0: Я думаю, что нет,
1: или нет.
0: Я думаю, что нет, но это упрощает жизнь церкви, потому что ну, круглосуточно мы можем проводить время. Никто нас не подгружает, не лимитирует. Это очень важно. А
1: общие служения церкви проходят один раз в неделю в воскресенье или есть еще
0: да,
1: в течение недели?
0: Не, неделя вся в служениях. Репетиции, мероприятия.
1: Разные, я имею в виду общее богослужение.
0: Общий раз в воскресенье. Сейчас будет второй поток, потому что мы уже выросли. И молодежь мы отдельно на субботу перенесли, потому что как бы, часть молодежи они не ходят на общее служение, потому что у них свое служение и свой формат служения, более приемлемый для них, скажем так. И даже каются, больше молодежь кается в основном на молодежных служениях.
1: О теме молодежного служения и детского служения я хотел бы, чтобы мы поговорили в следующей части программы. У нас будет еще одна беседа. Я сейчас, если возможно, предлагаю, пастор Виктор, чтобы вы совершили молитву о церквях в Украине, в Российской Федерации, о служителях, чтобы Бог приносил туда что-то новое, что будет приносить освежение.
0: Дорогой Отец, благодарю Тебя и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя сейчас, в первую очередь, о каждом пастыре, который нуждается в Тебе, который ищет Тебя, который желает видеть успех и благословение. Я прошу Тебя, больше всего, раздвинь видение, расширь видение. Пусть это придет от Духа Святого. Пусть придет большой успех. Боже, мы нуждаемся, в больших церквях мы нуждаемся в пробуждении. Эта земля, которая много страдала, она должна увидеть Твою славу. Благослови каждую церковь, благослови всех служителей во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с призывом Христа. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Тема, которую мы сегодня с залом обсудим, ребята, здравствуйте, и вы тоже, называется так «Отдых и развлечения». И я сразу начну с вопроса. Хотелось бы, чтобы я поменьше говорил, чтобы мы вместе с вами обсуждали вот все, о чем мы будем говорить. Вопрос очень простой. Есть ли разница между отдыхом и развлечением? Кто как думает? Ну, что, может быть, для кого-то дело обстоит так, что если ты пришло время развлечения, то значит пришло, то есть знак равно, пришло время для отдыха. Так ли это? Или есть разница между этими понятиями? Отдых и развлечение. Пожалуйста.
1: После развлечения тоже иногда нужен отдых.
0: Поясни, а в каких случаях? Что значит после развлечения тоже иногда нужен отдых?
1: Ну, например, экстрим какой-нибудь ты...
0: Ногу сломал, да?
1: Ну нет, просто, например, ради развлечения ты собрался, я не знаю, забраться в горы.
0: Так.
1: И ты вот собираешься, и тебе периодически нужен отдых от твоего развлечения.
0: То есть подниматься в горы — это тяжелый физический труд. Какое же это развлечение?
1: Но тебе же доставляет это удовольствие, значит, это развлечение.
0: Ага, то есть это грань развлечения — это удовольствие, которое он получает.
1: Да, если ты на этом деньги еще не зарабатываешь, например.
0: Я почему как бы акцентирую внимание, просто наша задача — это все-таки попытаться лучше понять вообще сами эти понятия, отдых и развлечение. То есть одна грань развлечения — это удовольствие, которое доставляет нам занятия тем или иным. Но иногда это удовольствие может быть сопряжено и с физической нагрузкой, в том числе.
1: Конечно, да.
0: И поэтому после этого нам приходится отдыхать. Мы как бы развлекаемся, получаем удовольствие, чего-то там отвлекаемся от повседневности. Но после этого тоже мы должны восстановить свои силы, как одна из граней. Вы что-то хотели
2: ну,
0: сказать?
2: Ну, вы почти все сказали, что я хотел сказать. Но я хочу добавить к тому, что Маша сказала.
0: Да.
2: Более мелкий такой пример, понятный для меня.
0: Ага.
2: Вот я, например, люблю играть в футбол. Это для меня приносит огромное развлечение. Вот. Но после каждого футбола, то есть мне нужно реально время для реабилитации физически. И я понимаю, что как бы это для меня и отдых. Во-первых, я, например, меняю, например, если я работаю где-то там на работе, сижу перед компьютером, то мне нужно вот... выплеснуть всю вот эту энергию свою, которая внутри меня. Я играю в футбол, это для меня развлечение. Не знаю, я бы назвал это отдыхом, конечно, потому что любая смена деятельности — это отдых, я считаю. Вот, особенно, который тебе нравится.
0: Вот. Мы с вами сейчас дали понять друг другу следующее, что иногда от отдыха я могу устать, от развлечений я могу устать, поэтому мне нужен отдых. Но не ответили на главный вопрос. А есть ли разница между отдыхом и развлечением? В ваших ответах прозвучала следующая мысль, что развлечение для меня – это отдых. Я это понимаю.

0: Понимаю, я это понимаю, но все-таки разница есть между отдыхом и развлечением.
1: Но отдых — это в большей степени расслабление организма, да, то есть человек должен поспать там подольше или просто полежать где-нибудь там на солнышке, позагорать. В общем, расслабление. А как бы развлечение — это то, что доставляет какое-то, ну, удовольствие дополнительное, активность какую-то подразумевает, да. Поэтому, ну, можно соединить, например, расслабляясь на солнце, там, ну, заниматься там чем-нибудь полезным, там, более приятным, да, там, музыку, например, сочинять там в уме, когда если тебе хочется, да, там, придумать что-то, стихи, там, кто любит писать стихи,
0: Талантливо.
1: да. Вот это вроде развлечение, но при этом это тоже активность умственная, допустим. И человек, расслабляясь телом, умственно напрягается, но при этом может тоже от этого
0: Ну,
1: устать. И...
0: вы согласны, что это смежные понятия?
1: Да, это какие-то такие...
0: Что разница есть, но понятия очень близкие, очень смежные. Прямо вот так взять, там, разделить вот здесь отдых, а здесь развлечение, это очень сложно. Это смежные понятия. Хотя какая-то разница есть. Поэтому главный, основной вопрос, который я хотел задать. Когда развлечение перестает быть отдыхом? Есть ли у вас мысли какие-то на эту тему? Может ли развлечение перестать быть чем-то, что тебя заряжает, а превратиться во что-то другое? И мне кажется, что у вас есть ответ на этот вопрос.
2: Ну, не знаю, может быть, когда вся твоя жизнь — это развлечение, и когда ты... Ну, не знаю.
3: Может быть, когда ты становишься зависимым от этого развлечения, например, не знаю, может быть, когда на тебя влияют твои друзья или так далее, которые тебе говорят, пойдем там и сделаем опять то, что мы привыкли делать, то, что мы считаем развлечением. Ты уже этого как бы и не хочешь, но как бы, ну, я не знаю, вот может быть так вот, когда, то есть ты привык что-то делать, или это у тебя вошло в зависимость, или что-то еще, и как бы это уже для
0: А
3: тебя
0: что
3: совсем не
0: происходит?
3: отдых.
0: И что происходит, когда ты зависим от развлечения?
2: Мне кажется, здесь друзья-то ни при чем.
0: Что, друзья ни при чем?
2: Друзья не при
3: Нет,
2: чем.
3: друзья
2: Это же
3: могут
2: твой
3: тебя
2: выбор.
3: подтолкнуть, да.
2: Про твою же жизнь говорим.
0: Ну, хорошее начало для того, чтобы нам развернуть эту мысль. Во-первых, когда... Давайте начнем вот с этой мысли. Развлечение перестает быть отдыхом тогда, когда вся жизнь превращается в развлечение. То, о чем мы говорили с вами до этого, говорит о том, что развлечение, так же, как и отдыха, не должно быть слишком много. Вы согласны или нет? Было ли у вас так, что, возвращаясь с отпуска, кто-то с отпуска, кто-то работает, возвращаясь с каникул, уже наконец-то хочется начать работать или хочется пойти на учебу? И ты уже с такой ностальгией вспоминаешь, там, я не знаю, двери своего учебного заведения, представляешь, как ты туда зайдешь, наконец встретишься с друзьями, сядешь за парту. Почему? Тебе что, надоело на каникулах, что ли? Или то же самое ты испытываешь, когда возвращаешься с отпуска. Даже такая ностальгия, вот как ты встанешь утром, сядешь в автобус там. Ну, про нижегородский автобус я, конечно, ничего плохого сказать не хочу. Может быть, вы такой ностальгии не испытываете, но тем не менее. Думаешь, как придешь на работу, как сядешь на свое рабочее место. Ты что, устал в отпуске? Да, я согласен с тем, что развлечения, как и отдых, перестают выполнять свою роль, то есть заряжать человека, тогда, когда их становится слишком много, в том числе и развлечений. А можете привести какой-то пример? Когда развлечения становится слишком много, это, наверное, то, что вы сказали, когда ты начинаешь становиться зависимым от него.
3: Да, я правда вот сам сейчас пытаюсь вспомнить, если было ли у меня такое в жизни.
0: Ну, не обязательно у вас.
3: Вот, ну, и пример, в принципе, я не знаю, может быть, какие-нибудь походы в клубы. Я, конечно, не сталкивался с этим, что у меня как бы, ну, становились мои развлечения, как бы участились, и я не знаю, что до того, что они мне уже просто как бы были лишним.
0: Уже все
3: Ну,
0: здесь.
3: да, есть как бы спорт, который я еще очень люблю. Бывает, что я за неделю слишком часто занимаюсь этим, и это, ну, просто истощает мой организм, я
0: Это
3: понимаю, что так
0: истощает,
3: нельзя.
0: да.
3: Вот. Но как бы это мне нравится, развлечение, но как бы организм говорит совсем другое. И после этого я принимаю решение, то есть сокращать для себя такие походы, например, футбол, хоккей и так далее.
0: Хороший пример. Хороший пример. Физическое развлечение, которое привело к физическому истощению. К чему еще может привести неумеренное развлечение? В любой области. Вот развлечение спортом, любимым делом каким-то. Ну, не каким-то любимым делом, а конкретно мы говорим о спорте. Чрезмерное им увлечение истощает физически, и ты понимаешь, его стало слишком много. Оно уже меня не заряжает.

0: Оно уже мне ничего не дает, оно у меня только отнимает. Потому что у каждого из нас есть в жизни какие-то обязанности. Да? У кого их нет? Поднимите руку. А? И слава Богу. Хорошо, что у всех есть обязанности. И вот те силы, которые ты должен был направить на то, чтобы выполнять свои обязанности, учиться или работать, заботиться о детях или служение в церкви нести, эти силы отняло у тебя твое развлечение, которого у тебя было больше, чем требовалось. Давайте попробуем привести еще какие-то примеры. Когда бывает так, что развлечение оно высасывает, а не дает?
1: Я бы сказала, что сейчас развлечений очень много стало, разнообразных, и человек пытается то пойти в магазины, там, ну, купить себе много одежды, то потом походить по всяким кинотеатрам, то там, я не знаю, в бильярд или еще куда-то. Раньше как-то было все это поскромнее, собирались там в клубе, посидели, потусили по подъездам. Да, там вообще в древние времена там вообще тоже гуляли по улицам с гармошкой, ну, как бы вот было развлечения, были такие примитивные. Сейчас настолько много развлечений.
0: Естественные, давайте лучше скажем, развлечения были есть более естественные, да? То есть встреча с друзьями, общение, гармонь по вечерам. Утро поразвлекались, на утро работа, да, и не было времени для того, чтобы заполнить слишком много времени, так сказать, этим развлечением. Я правильно?
1: Сейчас приманивает это развлечение.
0: Сейчас их как бы настолько индустрия в нашем потребительском обществе, обществе потребления, настолько развита индустрия развлечения, что она занимает слишком много времени, отнимает слишком много сил, и ты иногда, ну, если ты этим увлекаешься, ты можешь остановиться и задать себе вопрос: стоп, куда ушли мои деньги, например? Куда ушли мои силы? Куда ушла моя сессия? Да? А потом вспомнишь, так, опа, а я знаю, куда. Она ушла там в клуб, она ушла в кинотеатр, она ушла в компьютер, она ушла в интернет, в конце концов.
2: Да, хотела как раз сказать о том, что одним из особо популярных развлечений сейчас — это компьютерные игры. И молодой человек, приходя там с учебы или с прогулки, засаживается за компьютер и проводит, ему кажется, там 15 минут, он перевел взгляд на часы, уже 5:30, и пора вообще вставать. И его жизнь вот так пролетает. А недосып, они, как говорится, очень пагубно влияют на организм, и человек, проведя за компьютером довольно много времени, может потом потерять интересы к самой жизни и аппетит к еде, и закончить очень плачевно свою жизнь.
0: Позвольте мне сделать маленький комментарий. И потому что он как раз подходит, к вот этим словам. Было проведено очень интересное исследование в Соединенных Штатах Америки. Я взял эту информацию с портала здоровье.com. 12 тысяч подростков были опрошены. И вот что выяснили, что сегодня современные подростки 70% спят меньше положенных 8 часов в сутки. Это приводит к следующему, к недосыпанию. Такое хроническое недосыпание приводит к тем, что такие подростки отличаются рискованным поведением, они слишком часто рискуют. Это их подталкивает к злоупотреблению алкоголем, к курению, к агрессивному поведению и ко всяческой невоздержанности. И, к примеру, вот 50% школьников и студентов, спавших меньше 8 часов, признали, что они употребляют алкоголь, в то время как молодые люди, у которых нет проблемы со сном, которые высыпаются, 36% из них сказали о том, что они употребляют алкоголь. Но это статистика, это наука, это говорит о чем-то говорит. И вы действительно правы, современные развлечения преимущественно они ночные. Ну, я, конечно, не берусь утверждать в целом, но, как мне кажется, это интернет, это те же самые компьютерные игры. Если днем все-таки тебе приходится идти или на работу, или на учебу, то больше именно к вечеру начинают люди развлекаться. Это интернет, это компьютерные игры, это просмотр художественных каких-то фильмов допоздна. И потом это развлечение, которое ничего не дало человеку, а только отняло силы, приводит к тому, что человек теряет интерес к повседневности, к реальности. И вот теперь ваша очередь.
3: У меня просто складывается такое ощущение, что развлечение — это bad, это зло. Плохо, это зло. Ну, я не знаю. Есть достаточно много молодежи, которые умеет отдыхать. Которая умеет контролировать процесс отдыха, процесс развлечений. Ну, и я не хочу всех под одну гребенку, что вся молодежь сидит в интернете, и это зло. Ну, мне не хочется так говорить.
0: А кто умеет контролировать время, проведенное в интернете? Вот я хочу посмотреть в глаза этому супермену. Очень
3: почему
0: приятно познакомиться. Вот лично у меня это с трудом получается. Но я не говорю, что это плохо.
3: Просто мне кажется, проблема вот этих вот негативного влияния развлечения на человека, это не внешняя проблема, а внутренняя.
0: Проблема не в самих развлечениях.
3: Не в самих развлечениях, а внутренняя проблема человека. В его одиночестве, в его непринятости в обществе, в его семейных проблемах, в его психических травмах детства. Ну, и не хочется говорить, что это развлечения такие плохие.
0: То есть, если ты одинок, если у тебя в детстве были травмы, ты обречен стать зависимым от интернета и не вылазить из клубов.
3: Это, по-моему, прямая такая.
0: И что? Ну, хорошо, и вопрос, а что делать в таком случае?
3: Вот.
0: И тут мы с вами зависли. Но тем не менее, мы подошли, наверное, к самому важному вопросу. И замечание я это поддержу. Я это замечание поддержу. Проблема, безусловно, не в самих по себе развлечениях. Если это разумные вещи. Конечно, если кто-то скажет, что я развлекаюсь тем, что я курю марихуану или курю наркотики, я, конечно, скажу, что это развлечение плохое само по себе. Оно зло само по себе, правильно, да? Вы согласитесь, что есть развлечения, которые являются злом само по себе. Но если речь идет о чем-то действительно нормальном, естественном, те же самые фильмы, интернет, то сказать о том, что это зло само по себе, конечно, нельзя. Проблема в твоем отношении к ним и в том, как ты их используешь. Правильно я вас понимаю?
3: Мне кажется, это вот так же, как с едой, например.
0: Да. Еда — это не зло.
3: Еда — это не зло. Арбуз, например, это не зло. Но когда ты съешь его...
0: Хотя после 9 часов...
3: Когда ты съешь его очень много, тебе будет просто плохо.
4: Я, когда вы говорили, вспомнил один пример. Разговаривал со своим другом, одногруппником. Я не знаю, конечно, это не развлечение, а курение. Он курит, значит, я не знаю, сейчас продолжает, но тогда хотел бросить. И мы с ним говорили о том, я его спрашивал, слушай, тебе нравится или у тебя зависимость, или что, почему ты куришь? Но, говорит, ты знаешь, я, говорит, задумался об этом, он смотрел какую-то программу там какого-то психолога в интернете, и он реально понял, говорит, я, понимаешь, я не хочу курить. Я даже не от того, что мне это надо, от того, что говорят, нервы успокаивают. Да, я понимаю с каждым разом, что я курю просто от того, что или привык, или ребята зовут, пойдем покурим. Ну, как бы это то ли зависимость от общества иногда тоже, то ли... Он говорит, я понимаю, что это мне ничем не помогает. Но реально, я, говорит, понял, что у меня нет такой, зависимости. Я могу оставить курить и просто не курить, и будет то же самое.
0: Но это тема, зависимости.
4: Что я говорю, иногда развлечения, они могут уже как бы не доставлять
0: превратиться в зависимость, уже не доставлять никакого даже удовольствия. Вы это хотите сказать? Да. Это, конечно, переживают и курильщики, это переживают, и зависимые от наркотиков, это переживают зависимые от алкоголя. Когда для них это было развлечение и было удовольствие, а со временем превратилось в зависимость и даже перестало приносить удовольствие. Поэтому есть вещи, которые я однозначно могу назвать злом по сути, по своей природе, и сказать, что развлекаться этими вещами нельзя.
3: Опасно просто.
0: Опасно, потому что они превратят тебя в раба и будут отнимать и вообще ничего давать не будут. То есть развлекаться этими вещами категорически нельзя. Ну, об этих вещах мы с вами только что как раз-таки поговорили. Мы отметили там наркотики, алкоголь, табак. И можно привести еще массу примеров. Но возвращаясь вот к замечанию, которое было сделано. А если говорить о вещах, которые просто нельзя взять и вычеркнуть из жизни, но которыми мы развлекаемся чрезмерно, а как себя контролировать. Давайте возьмем интернет, просто интернет. Но ведь это же наша общая радость и боль и общее развлечение. Интернет. А как себе научиться контролировать? Вот что вы делаете, чтобы себя контролировать, чтобы не проводить слишком много времени в социальных сетях? Нет опыта такого.
3: Что плохого в социальных сетях?
0: Да нет ничего плохого. Но если ты там сидишь вместо работы, или вместо того, чтобы почитать книжку, или в саду поработать немножечко, или помочь там по дому, ты сидишь в социальных сетях и в интернете оторваться не можешь, то это уже плохо.
3: Это уже говорит о твоей личности, о том, что ты незрелая личность, ты не можешь себя остановить.
0: И что делать?
2: Я знаю хороший способ.
0: Пожалуйста.
2: Чтобы долго не сидеть в интернете, нужно назначать какие-то себе...

0: дела, может быть, встречи. Еще знаю одних людей, которые очень хорошо следят за тем, чтобы их дети не сидели долго в интернете, это родители.
1: Это коллективная ответственность.
0: Да, возможно, коллективная ответственность.
1: Это отчасти это коллективная ответственность. Но давайте мы поговорим немножечко поговорим о хорошем под конец. Много говорили о плохом. Единственное, что я хочу заметить, что я хочу сказать, что вы знаете, как из стакана, из простого стакана, как выкачать из него весь воздух, удалить весь воздух. Знаете, как это сделать? Если начать из стакана каким-то образом буквально выкачивать кислород, что с ним произойдет? Как вы думаете, когда там не останется кислород? Он лопнет. Даже очень крепкий стакан, с толстого, он лопнет, потому что внешнее давление будет настолько больше внутреннего давления. Внутри давления не будет, кислород создает это давление, что он лопнет. А на самом деле все очень просто, надо налить туда воды. И когда ты нальешь стакан воды, ты оттуда вытеснишь воздух. И так же самое с развлечениями, которые превратились в зависимость. Ты не можешь взять их просто и вынуть из своей жизни, удалить из своей жизни, потому что пустота, которая там образуется, и если ее потом не заполнить чем-то другим, эту пустоту, то оно вернется обратно с большей силой. Почему я в этом так уверен, как вы думаете? Я как пастор, как служитель, как человек, который знает Библию.
0: Потому что в Библии об этом прямо сказано.
1: Иисус об этом говорит, что если ты прогнал демона и не занял свой дом, твой дом, дом твоего сердца не занят чем-то другим, то этот демон, когда он будет скитаться и не найдет себе места, он возвращается обратно, видит дом выметенным, видит дом чистым, имеется в виду, Иисус говорит о сердце человеческом, идет, берет с собой 7 злейших других и возвращается. Этой притчей Иисус Христос хочет как раз-таки сказать, что если ты что-то удалил из своей жизни дурное, ты должен на это место обязательно поместить что-то доброе. Поэтому если есть какое-то развлечение, которое ты чувствуешь, оно отнимает, а не дает, ты должен чем-то другим начинать заполнять свою жизнь, чем-то добрым, что тебе поможет отвязаться от того, в чем ты зависим сейчас, и поможет переключиться на вот какой-то другой предмет, какой-то другой объект внимания. И тогда ты сможешь преодолеть свою зависимость. Поэтому вот последний такой вопрос. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? У нас все-таки тема развлечений и отдых. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? Пожалуйста.
2: Ну, я не знаю, но вот вчера, например, я в кино ходила, и, ну, было достаточно, это как бы конкурсный показ был, и было очень много молодых людей, ну, которые, действительно, это развлечение, которое тебя наполняет, и, ну, наполнило вот всех людей, которые были в зале, потому что это была серия короткометражных фильмов, которые несли какой-то такой социальный, нравственный посыл, такой душевный, сердечный, uh-huh. вот. И, ну, причем вот каждый из короткометражек, ну, нельзя какую-то uh-huh. вот так вот.
1: Чему
2: ну,
1: вы научились?
2: Ну, на самом деле, там просто эти вопросы поднимались, а решение ты уже, ну, сам принимаешь. И какой вывод сделать сам уже внутри себя примешь. Понятно. Ну, я просто к тому, что умеют молодые люди отдыхать и...
1: Когда хотят найти,
2: да, и это,
1: то, ну, что
2: и
1: их это, наполняет.
2: И можно найти развлечение, которое тебя будет наполнять.
1: Которое будет тебя наполнять.
2: Да.
1: Вот хорошо, что еще может быть хорошим и развлечением, и отдыхом одновременно? Богдан, что ты думаешь об этом?
3: Ну, в прошлой зимой мы начали кататься на сноубордах, и я понял, что это очень классное развлечение. Вот. Ну, от него не так, может быть, и... отдохнешь, потому что там больше устанешь, чем отдохнешь. Но когда ты домой
1: эмоционально
3: приедешь...
1: Эмоционально.
3: Но когда ты домой, я вот приезжаю домой, я просто... Ну, я не хочу отдыхать. Мне вот понравилось, я хорошо провел время, я могу идти дальше учиться. Ну, следующей неделе.
1: Тебя это зарядило.
3: Да. Вот, мне нравится. Поэтому я отдыхаю, хоть это и не приносит такого физического отдыха.
1: Вот. Да. Но это тоже отдых, замечательно. Физическая активность, да? Физическая активность – это великолепное развлечение, великолепный отдых. Вы наверное, согласитесь, да, с этим, что умеренные занятия спортом, умеренные занятия физической активностью, особенно

0: Все это происходит на природе, на чистом воздухе. Конечно, это великолепное развлечение и отдых. Вы что-то хотели сказать?
1: Мне, например, очень нравится, когда развлечение становится для тебя деятельностью твоей по жизни. То есть, например, ну не то чтобы постоянной работой, да, но человек находит себя в этом и может как бы с помощью своего развлечения, например, еще и деньги зарабатывать. Вот я считаю, это очень хорошо. Например, ну, художники или какие-то творческие. Я, например, вот создаю графику. Мне очень нравится как бы это делать. И я чувствую, что я ну, как бы не то что работаю, а половину своей как бы деятельности у меня направлена
0: вам
1: на...
0: Вам нравится то, чем
1: да,
0: вы занимаетесь.
1: Да, мне это приятно, я получаю удовольствие. То есть я развлекаюсь одним способом, как бы создавая
0: как
1: графику
0: классно.
1: И работаю параллельно.
0: Как это классно, когда то, чем ты занимаешься по жизни, тебе действительно реально нравится. Тебя в этом случае не будут увлекать развлечения и поглощать. Безусловно, это так. Поэтому молодые люди, которые только становятся как бы вот на этот путь обретения там, профессии, учебы, должны об этом тоже думать, правильно? Что будет в будущем? Потому что если ты плохо учишься и учишься лишь бы для галочки, у тебя и профессия будет такая, ты попадаешь в зону риска, если тебе не будет это нравиться, то, чем ты занимаешься, ты попадаешь в зону риска людей, которые могут стать зависимыми от чего-то, потому что основное дело твоей жизни тебе не нравится. Оно тебе не доставляет удовольствия. Очень хорошее замечание, спасибо.
2: Да. Есть такое мнение, что отдых – это смена деятельности. И однажды после долгой трудовой недели мы с ребятами решили вместе отдохнуть и поехали просто делать добрые дела. Поехали в дом инвалидов и там убирались. Ну, как бы, конечно, с ведома администрации. Во-первых, мы хорошо провели время вместе. Во-вторых, мы получили удовольствие от того, что помогли другим. И в-третьих, мы сделали приятное для тех людей, которые сами, может быть, ну, как бы хотели бы это сделать, но не могли в этом участвовать.
0: Я хотел подчеркнуть. Физический, вот я хотел задать вопрос, вы уже мне помогли на него ответить. Физический труд может ли быть развлечением? Да, может. И только что мы услышали прекрасный пример, который говорит о том, что физический труд – это прекрасное развлечение, которое наполняет и приносит пользу. Но это тогда, когда это делается вместе, когда это делается коллективно, с друзьями, в хорошей компании. Всегда можно найти какое-то полезное дело, которое можно, собравшись вместе, сделать. Это будет и развлечением, это будет и общение, ну, общение, развлечение, это как бы вместе идет, и пользу это принесет. Так что, дорогие друзья, вот заканчивая, подытоживая, конечно, хочется сказать, что из развлечения как такового, безусловно, нельзя делать идол. И нужно избежать любыми способами той ситуации, когда то, чем ты развлекаешься, начинает тебя чрезмерно поглощать. Когда начинает отнимать твои силы, когда начинает отнимать твои физические, эмоциональные, интеллектуальные силы, развлечение должно быть отдыхом, которое тебе что-то дает и тебя наполняет. Самое интересное в жизни, знаете что? Самое интересное в жизни – это строить. Не дом, а строить и развивать свою собственную судьбу. Развивать свое тело, развивать свой ум, развивать свой характер. Вот это по-настоящему интересно. И хороший отдых – это часть этого процесса. Часть процесса твоего личного, индивидуального строительства твоей личности. Но чрезмерное увлечение развлечением может как раз-таки наоборот этому помешать.

Я хочу обсудить с вами закон целесообразности. Закон целесообразности можно сформулировать так. В растущих церквах все подчинено главной цели – расписание проповедей, стратегия привлечения новых людей, процесс ученичества, образовательные программы, подготовка лидеров и даже организационные вопросы, например, время богослужения, периодичность и время встреч в течение недели – все это оценивается и изменяется таким образом, чтобы церковь могла выполнять свою миссию. Другими словами, растущие церкви очень целенаправлены. Они целенаправлены в том, что они делают. Они целенаправлены в том, когда они это делают. Они целенаправлены в том, как они это делают. Они анализируют и оценивают свое служение, его просветительскую часть, молодежные служения, детские служения, воскресные собрания и благовестие, и постоянно спрашивают себя, служит ли то, что мы делаем, нашей миссии. В противном случае, зачем мы этим занимаемся? Вспоминая аналогию с футболом, мы гоняем мяч с фланга на фланг вместо продвижения вперед. Позвольте мне в этом месте привести две очень поучительные цитаты. Одна из них из первой главы послания к Колоссянам, а вторая из книги Притчи 16:9. Если вы откроете Библию на первой главе послания к Колоссянам, вы увидите, что 15 стих и последующие говорят о главенстве Христа. Они говорят, что Иисус – это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Они говорят, что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Далее, мне очень нравится эта строка. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. После того, как апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, рассказывает нам о естестве Христа в стихах с 23 до примерно 27, он говорит о миссии, данной нам свыше, примирить потерянные души с Христом, обратившись расти и созревать, чтобы быть похожими на Иисуса, и, наконец, будучи зрелым христианином, помогать другим строить свою жизнь таким же образом, развивать лидерство и лидеров. Апостол Павел говорит о целенаправленности. Посмотрите на стих 29. Он начинается со слов «для чего?». Так по какой же причине? Да по той, о которой только что говорилось, по той причине, что Иисус главенствует, потому что Иисус – это воплощение невидимого Бога, потому что Он глава церкви, потому что нам была дана свыше миссия примирения. В чем же целенаправленность? Исходя из всех этих причин, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Так Павел формулирует свою миссию, свою цель. С этой целью мы проповедуем. Слово «проповедуем» здесь содержит в себе идею благовестия. Мы разделяем с вами радость этой благой вести об Иисусе Христе. Мы его проповедуем. Но после того, как мы проповедовали и люди пришли ко Христу, мы начинаем их вразумлять. Другими словами, люди приходят ко Христу так же, как вы и я, с конфликтами, с нерешенными проблемами, с багажом своего прошлого. Поэтому мы вооружаемся Господней любовью и Словом Господа и начинаем вразумлять их с тем, чтобы направить их жизнь в одно русло с Божьими планами и целями. Но здесь нужно говорить не только о негативной стороне. С этой целью мы его проповедуем, это первый шаг благовестия, а дальше вразумляем и учим их. Мы помогаем им, способствуем их росту, учим. Но зачем? К какой цели мы стремимся? Чтобы мы, слуги Господа, могли представить всякого человека совершенным во Христе. Подчеркните это слово «совершенный». В некоторых переводах Библии оно передано как «зрелый». В оригинале используется слово «телеос», от которого произошло современное слово «телескоп». В апологетике есть такое сложное понятие, как «телеологический аргумент». Это устройство Вселенной по божественному замыслу. Слово «совершенный» подразумевает, что мы должны развивать всякого человека с тем, чтобы он исполнил божественный замысел, стал зрелым, жил, действовал и думал так, как Иисус, уподобился Христу.
Таким образом, апостол Павел не просто проводил встречи, затевал евангелизационные собрания или пробуждения, не просто собирал одну группу учеников за другой. Он не говорил: «Тимофей, почему бы тебе не пойти, скажем, в Эфес и не помочь их церкви как-нибудь?» Он был очень целенаправлен. По этой причине мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, не успокаиваясь до тех пор, пока каждый верующий, каждый мужчина, каждая женщина не будет совершенен во Христе. Иными словами, пока они не станут настоящими учениками. Давайте перейдем к 29 стиху. «Ничего не дается без труда, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Вы можете подчеркнуть слова «тружусь» и «подвязаясь». Тружусь в поте лица. У меня возникают ассоциации с тяжелой атлетикой. Я представляю себе спортсмена со штангой на плечах, и он поднимает ее все выше и выше и выше. Капли пота падают на землю, и спортсмену кажется, что поднять штангу еще чуть выше, ему уже не хватит сил. Поэтому я тружусь и подвизаюсь. Иными словами, необходимы усилия, посвящение, любые жертвы. Но вы заметили, откуда исходит действие, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно? Это закон зависимости. Я посвящаю себя, я буду вставать пораньше, не буду терять цель из виду, буду трудиться в поте лица, но все это не благодаря силе моей плоти. Я буду трудиться благодаря Его силе, действующей во мне. Вы знаете, что апостол Павел выражался очень прямо? Возьмите на заметку первое послание к Коринфянам 15:10. Тогда как некоторые из нас отличаются ложной скромностью, апостол Павел говорит: «Благодатью Божией есть то, что есть. Я такой, как есть». Но он не останавливается на этом. «Я есть то, что есть благодатью Божией. Благодать Его во мне не была тщетна». Благодать – это и желание, и сила для исполнения Божьей воли. Благодать Его во мне не оказалась тщетной, но я более всех их потрудился. Он просто констатирует факты. Есть и другие пасторы, другие лидеры, другие апостолы, но я есть то, что есть благодатью Божией. В этом не моя заслуга, и благодать Его во мне не была тщетной, то есть бесполезной. Я трудился, я работал больше всех прочих. Разве это не замечательно сказать такое о себе? Разве это не замечательно обладать такой степенью целенаправленности и посвященности тому делу, которому вы собираетесь отдать свою жизнь? В книге Притчи 16:9 говорится о том, как человек делает, что обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Я лишь хочу сказать, что Бог дал вам разум, и Он хочет, чтобы вы им пользовались. Человек обдумывает свой путь, строит планы. Бог не распыляет с небес невидимую пыль, которая бы подсказала вам, как развивать церковь. Он не подсказывает вам, какую проповедь читать. Человек планирует свои действия, а Бог управляет его шагами. Павел всегда ориентировался на цель и всегда задавался вопросом, служат ли наши действия достижению цели. Цель данного занятия – помочь нам, пасторам, делать дело с видением конечного результата, учиться думать, планировать и развивать служение с четкими целями и стратегиями, позволяющими воплотить наше видение. Существует светская книга Стивена Кови, которая стала очень популярной. В чем состоит один из его основополагающих принципов? Необходимо начинать с конечной цели. Павел знал об этом задолго до Стивена Кови и имел четкое представление о конечной цели. Он представлял себя стоящим на суде перед престолом Христа, приносящим ему в жертву все свое служение, всех своих последователей и учеников, совершенных во Христе. Вот такая конечная цель была у него на уме. А затем апостол мысленно отступил назад и оценил свое настоящее положение. Так что же мне делать сегодня, как пастору, как миссионеру, чтобы достичь этой цели? Закон целесообразности дает ответ на этот вопрос. Вам нужно планировать, вырабатывать стратегию, думать и оценивать результаты, постоянно спрашивая себя, достигаете ли вы цели. Если ответ положительный, вы продолжаете в том же духе. Если же ответ отрицательный, вы меняете свой образ действий. Логично?
Бог хочет, чтобы мы были рациональными и целеустремленными и задавались вопросом о том, способствуют ли наши действия росту церкви, выполняют ли наши собрания свои задачи. Закон целесообразности требует переосмыслить все, что делается в церкви в каждом из направлений. Радикально, не правда ли? Закон целесообразности требует переосмысления. Возможно, подумав, мы решим оставить все как есть, но тем не менее от нас требуется задуматься обо всем, что делается в церкви. Когда мы собираемся, зачем мы собираемся, как долго длятся наши собрания, что мы делаем с новообращенными, что мы делаем с теми, кто давно уже верующий, как мы развиваем лидерство, где мы собираемся, можно ли найти лучшее место для встреч, как часто нам следует собираться, чего мы пытаемся достичь, что мы делаем с нашей молодежью, что мы делаем с нашими детьми, если мы оставим занятия с детьми без изменений, воспитаем ли мы детей совершенными во Христе, что мы делаем для того, чтобы послужить окружающему миру? Вы должны спросить себя, приближаемся ли мы к цели? Если да, прославьте Бога и продолжайте, если нет, пересмотрите свои действия. Для людей, поставивших перед собой такую задачу, существуют две крайности, две линии поведения. Первая крайность – это пытаться продумать каждую деталь и не оставить место для Духа. Вы когда-нибудь бывали в церквах, где все организовано до мелочей? Вот цель, мы поступаем так, так, так, так, так. Сам Бог не смог бы проникнуть в такие церкви. Я был в церквах, где если бы Бог вдруг постучался в двери, ему бы ответили, извините, у нас уже все распланировано, прошу прощения, но мы вас не пустим. Это одна крайность. Когда вы начинаете организовывать служение согласно представлениям собственного разума и собственной плоти, не оставляя места для деяний Бога, вы таким образом впадаете в крайность. Другая крайность – полагаться только на Духа. Мы не знаем, о чем будем проповедовать. Пусть Бог навеет нам тему проповеди. У нас нет плана для развития молодежи, у нас нет плана для благовестия, потому что Дух поведет нас каким-то образом в один прекрасный день, и когда это случится, мы пойдем за Ним. Что ж, Дух может подсказать и в понедельник, о чем проповедовать в воскресенье, и может помочь вам подготовиться во вторник, среду, четверг и пятницу. Также Дух может подсказать вам конкретные планы и идеи. Потому что Бог говорит, что когда человек строит планы, он должен делать это с открытым сердцем, позволяя Господу решать, что же в конце концов произойдет. Например, когда я выхожу к вам на сцену, у меня есть заметки, у меня есть очень четкий план. Я старательно готовился и изучал материалы. Я молился о том, чтобы мое сердце было праведным и чистым, насколько это возможно. Но выйдя на сцену, я вверяю себя Богу. Я прошу Его, возможно,

ты хочешь сказать этим людям что-то такое, чего нет в моем плане. Я хочу, чтобы с каждым моим словом мое сердце было открыто для Духа. Как вы знаете, несколько раз этим утром Господь уже побудил меня сказать то, чего не было в моих заметках. Однако, с другой стороны, если бы у меня вообще не было заметок, я бы перепрыгивал с темы на тему. Человек строит планы, но затем Господь может вмешаться в любое время, в любом месте и изменить наши планы. Мы не должны ставить наши собственные планы во главу угла. Рассматривая этот вопрос, я хотел бы обратить ваше внимание на данные исследования. Они показывают, что церкви, целенаправленно достигающие своего видения, характеризуются тем, что у них есть конкретные цели, стратегии и тактика для воплощения этого видения. Растущие церкви не надеются на то, что однажды все случится само собой. Растущие церкви имеют видение, они понимают намерения Бога относительно Вселенской Церкви, и они осознают, как взращивать учеников Христа в их конкретном окружении. Затем в один прекрасный день лидеры собираются вместе, они начинают молиться и вырабатывают видение на перспективу. Они представляют себе желаемое будущее, и вот и все. Вы можете сформулировать это любыми другими словами, но по сути это представление желаемого будущего. Если вы спросите у Бога, если бы вы могли осуществить все свои мечты, если бы Бог мог предоставить вам неограниченные ресурсы, неограниченное количество людей, неограниченное пространство, что бы всемогущий Бог хотел осуществить посредством группы людей, служителей вашей церкви? Из таких размышлений рождается видение того, чего хочет Бог. Увидев общую картину, вы спрашиваете себя, «Так, а как же теперь это сделать?» Тогда вы оглядываетесь вокруг и говорите, «Сегодня такое-то число, и до осени осталось около месяца. У вас может быть мечта или общий стратегический план на ближайшие несколько лет, но для достижения большой цели необходимо, чтобы каждый сезон в служении проходил согласно конкретным планам и целям». Конечная цель нам известна. Мы должны представить всякого человека совершенным во Христе. Однако вы должны начать сначала и решить, часть нашего пути пройдет от этой точки до этой точки. Мы сначала решим эту задачу. С такого-то по такой день мы сделаем вот это. На каждую неделю, месяц и год вы стратегически составляете маленькие конкретные планы целенаправленного роста. А затем вы оглядываетесь и удивляетесь, каким чудесным образом Бог это сделал. Ведь часто бывает так. У нас есть план. Собираться в таком-то месте, в такое-то время, ехать туда-то. Как это было с моим хорошим другом из Чикаго. И вдруг Бог похлопал его по плечу и сказал, «Стоп!» В чем дело? Оказалось, что видному христианскому лидеру Америки был предоставлен огромный участок здания стоимостью в 20 миллионов долларов в пригороде Чикаго. Но этот лидер сказал, «Нет, оно не подходит для моего служения. Я молился, чтобы узнать о том, кому оно подойдет, и Господь побудил меня отдать его вам». Моментально моему другу пришлось изменить свои планы, изменилось место встречи, и теперь они проводят служение в трех разных студенческих городках. Они приглашают одного из лучших проповедников в Америке. Моему другу пришлось изменить свою стратегию в ответ на вмешательство Господа, так как мечты Бога были еще грандиознее. Но я убежден, что Бог направляет стопы идущих. Я верю, что Бог управляет теми, кто начал идти по правильному пути и в правильном направлении. Вам нужно всего лишь задать себе вопрос. Давайте выберем ситуацию для примера. Нужны и долгосрочные планы, и краткосрочные. Но, скажем, возьмем отрезок от сегодняшнего дня до Рождества. Приближается осень. Через несколько недель наступит сентябрь. Так вот, начиная с конца августа и до Рождества, какова цель вашей церкви? Далее, какие задачи нам нужно выбрать, какие планы составить, чтобы решить эти задачи? Наконец, какие нужны тактические решения, что конкретно мы будем делать? Не такой ли подход ежегодно и ежедневно применяет компания Microsoft или Hewlett-Packard? Люди, желающие развивать свое дело, понимают, что нужна цель, нужны задачи. Затем план или стратегия для решения этих задач и достижения цели. И, наконец, тактика, что конкретно мы будем делать. Это называется целенаправленным мышлением. Позвольте привести пример. Представьте себе, что ваша церковь замкнулась в себе, и что в ходе нашего курса вы осознали, что в последнее время немного новых людей обращается ко Христу.

И вы решаете, вот наша цель на осенний период, вплоть до Рождества. Мы хотим, чтобы заблудшие души приходили ко Христу. Наша церковь потеряла интерес к благовестию, и я, как пастор, тоже потерял интерес к благовестию. Я уже начал об этом молиться, и у нас была встреча с командой лидеров. Мы хотим поставить перед собой цель помочь заблудшим душам прийти ко Христу. Что ж, теперь вам нужно перейти от общей цели к конкретной задаче. Что может Господь сделать для вас этой осенью? Он может побудить 15 человек обратиться ко Христу до Рождества. Почему бы вам не записать это число на листе бумаги и не начать молиться об этом? Конечно, это большой шаг веры. Ожидать, что Бог приведет к вам 15 человек, несмотря на то, что за последние месяцы и годы у вас не было ни одного новообращенного. Что необходимо сделать, чтобы это произошло? Вы говорите себе, хорошо, мне нужен план или стратегия. План номер один, я как пастор буду развивать отношения с неверующими и покажу пример любви к заблудшим душам. План номер два, я прочитаю цикл проповедей из 6 частей о том, как делиться своей верой. Я начну с 15 главы Евангелия от Луки, я расскажу о великом поручении. Я научу, как изложить благую весть простым языком, я научу всех прихожан, как делиться своим свидетельством, и через 6 недель я оснащу всех прихожан на дело благовестия. План номер три. Мы найдем 10 семей, которые согласятся открыть двери своих домов и пригласить друзей на ужин. Просто для того, чтобы познакомить их со своей жизнью и, возможно, заинтересовать их. Наконец, четвертый план. В рождественский сезон мы организуем большой праздник, на который мы пригласим всех своих новых друзей. Мы будем праздновать и делиться благой вестью, и посмотрим, сколько людей придет ко Христу. Наша цель, чтобы 15 заблудших душ пришло ко Христу. Мы составили планы. План для пастора, план проповедей, план для малых групп, план для лидеров. Теперь мы переходим к тактике и деталям и говорим, во вторник вечером я расскажу всем лидерам церкви о том, как делиться своей верой. Раз в 2 недели мы с лидерами церкви будем ходить на рынок или в торговый центр и делиться своей верой на практике. Вот еще конкретная тактика. Я приглашу людей в свой дом и найду еще 5 семей, которые также откроют двери своих домов для знакомых, еще не познавших Христа. Я просто приглашу нескольких соседей и познакомлю их с моими друзьями. Мы хорошо проведем вечер, и, может быть, они заметят что-то в духовной жизни в нашем доме. Вы понимаете меня? Разве это так сложно? Но всегда ли у нас такой подход? Большинство церквей приближаются к осеннему сезону. Пастор думает, о чем же мне проповедовать в этом сезоне? И затем немного молится. Ага, вот и прекрасно. Пусть малые группы идут туда, молодежь туда, дети сюда. Если вы не сообразуете все служения церкви с заданной целью, вы никогда ее не достигнете. Вы будете гонять футбольный мяч туда-сюда по полю, прочитаете проповедь на одну тему, потом выступите на другую, предложите курс на третью. Это чем-то похоже на метание стрел во всех направлениях в надежде, что кто-то передвинет мишень, поставив ее на пути одной из стрел. Но я верю, что Господь поручает человеку строить планы. Я думаю, что апостол Павел жил именно так. Он сказал себе, «Вот цель». Я хочу угождать Христу. Вот задача. Я хочу рассказывать о Христе, возвещать о Нем в тех городах, где никто другой о Нем еще не возвестил. Разве не об этом Павел говорит в 10 главе послания к римлянам? «Я хочу идти туда, где никто еще не был. Я хочу вразумлять и учить их. Я положил начало. Теперь ты, Сила, иди в эту церковь, а ты, Тимофей, в эту церковь. У меня есть план и стратегия. Я пойду в культурные центры, я пойду в Эфес, я пойду в Коринф, я пойду в Рим. Что касается тактики, я не стану использовать свои римские привилегии и окажусь в цепях в Риме, тем самым обеспечив себе платформу для выступления перед императором всего цивилизованного мира. Мне кажется, у Павла была очень четкая стратегия, и все, что он собирался сделать, было сообразовано с его целью.
Давайте теперь поговорим о практических аспектах. Как нам это делать? Я уже касался их раньше, так как в целом считаю, что жизненные примеры лучше длинных теоретических объяснений. Так вот, я видел, как некоторые из вас вели себя, когда я приводил пример о необходимости благовестия в церкви. У вас на лицах было написано: «Ой, можно чуть помедленнее, еще медленнее, пожалуйста. Ага, пастору нужно проповедовать об этом, пригласить соседей, друзей. Вечер вторника подойдет». И знаете, что вы сделаете? Многие из вас поступят в точном соответствии с моим примером. Что ж, это отлично. Отлично в том смысле, что, возможно, это хорошее начало, а затем Бог откроет вам другие планы. Но это намного лучше, чем теряться в догадках, что мне делать, как мне достичь своей цели. В основе этого процесса лежит целенаправленность. Некоторым пасторам, благодаря их духовным дарованиям, она дается естественным образом. Другим приходится сложнее. В таком случае попросите лидеров вашей церкви молиться вместе с вами. В таких случаях мне приходилось обращаться за помощью к бизнес-консультанту, который профессионально занимался стратегическим планированием в большой компании. А теперь позвольте мне предложить вам несколько вполне практических способов применить сказанное на деле. Прежде всего, целенаправленно взгляните на календарь проповедей. Очень важно, о чем вы проповедуете, зачем вы об этом проповедуете и когда вы об этом проповедуете. По моему мнению, проповеди должны быть сгруппированы в циклы. Если вы не знаете, о чем вы будете проповедовать на следующей неделе, это очень плохо. Уже четверг или суббота, а вы еще не знаете, о чем будете проповедовать. Вы недалеко продвинетесь таким образом. Я считаю, что если вы не хотите оставить никакого следа, посвятите вопросу одну проповедь. Это как капля в море. Если вы хотите, чтобы люди знали, что это важно, но не слишком, посвятите вопросу две проповеди. Если вы хотите, чтобы церковь извлекла хотя бы одну мысль, что это очень важно, посвятите вопросу три проповеди, ведь треть людей не приходит в церковь каждую неделю. Вы понимаете? Если у вас в церкви 100 человек, то в отдельно взятое воскресенье 30 или 35 из них отсутствуют. Если у вас 1000 человек, треть отсутствует. Только если вы посвятите вопросу три проповеди, вы сможете быть уверенным, что вас услышали все. Если я всерьез хочу донести до людей наши намерения, 4 проповеди. Если я хочу представить им новую цель, 5 проповедей. Наконец, если я хочу, чтобы людям надоели слова, и они взялись за дело, 6 проповедей. Следовательно, если в вашей церкви проблемы с благовестием, не сдавайтесь, прочтя одну проповедь по Евангелию от Луки. Так ничего и не изменилось. Конечно, ничего не изменилось. Представьте, что на сцене лежит большой камень. Что, если я толкну его раз, чтобы сбросить со сцены, и сразу скажу: «Ничего у меня не получится». Нет, нужно толкнуть раз, два, три раза, 4, 5, 6 раз. Лучше проповедовать циклами. Так и вам самому будет легче. Обычно я предпочитаю проповедовать по книге Библии или как минимум по каким-то главам или разделам, но проповедь должна соотноситься с интересами прихожан. Второе. Вы должны проповедовать сообразно с насущными нуждами церкви. Иначе говоря, если самая большая проблема церкви – это недостаток благовестия, если вы потеряли свой задор и пыл, не проповедуйте по книге Экклезиаста. Не проповедуйте о наставничестве. Если у вас проблемы с благовестием, я бы посоветовал вам провести цикл из 6 проповедей о благовестии, а затем раздать маленькие пригласительные всем присутствующим, чтобы они пригласили своих соседей на следующий цикл проповедей о браке или воспитании детей. Ведь у заблудших людей бывают проблемы в браке и проблемы с воспитанием детей, не так ли? А вам удастся привлечь к делу людей, не обладающих даром благовестия. Они вполне могут раздать друзьям и сотрудникам пригласительные и сказать: «Мы как раз обсуждаем тему брака, мой пастор очень интересно говорит, приходите послушать». И люди придут. А иначе как люди придут ко Христу, если у нас нет целенаправленной стратегии? Итак, у вас есть цель. Проповедуйте о самых важных нуждах церкви. Я, как пастор, всегда спрашивал у Бога: «Господи, что мне сказать этой группе людей?» Всегда представляйте себе текущее положение церкви. Помните, что на каждом этапе у нее есть конкретные цели, достижение которых позволит ей исполнить Божье предназначение.
Проповеди играют такую же роль в жизни церкви, как руль на хвосте самолета. Ваши проповеди должны быть нацелены в том направлении, в котором Бог хочет повести вашу церковь. Ведь проповедь – это слово от Бога, не так ли? Если церковь находится в точке А и должна попасть в точку Б, Бог должен сообщить ей об этом. А как ваши прихожане это услышат, если вы не скажете им в проповеди? Поэтому нужно

Во Христе, что если они постоянно стараются жить правильно и падают? О чем вы будете проповедовать? О первых трех главах послания к Ефесянам или о послании к Римлянам, главах 6-8? Что если ваших прихожан нужно убедить, что каждый человек способен изменить мир? Проповедуйте о чьей-то биографии, например, о жизни Давида или Моисея или жизни Эсфири. Но главное, не составляйте свой календарь согласно тому, что написал Чак Суиндл в своей книге, которая вас сильно впечатлила. Составляйте свой календарь согласно тому, в чем нуждается ваша церковь. Вы меня понимаете? Это в корне меняет дело. Это помогает нам слышать Бога и следовать Его пожеланиям. Когда я молюсь о содержании своих проповедей, я задаю вопросы. Я собираю лидеров церкви и советую с ними. Я разговариваю с молодежью, я спрашиваю своих сотрудников. Я прошу Господа направить меня. Он мне подсказывает. Я составляю свой план проповедей на 6-9 месяцев или даже на год вперед. Господь может изменить его и зачастую так и делает. Но я предпочитаю иметь хороший план, который Господь при необходимости может изменить, чем не иметь плана и не знать, куда мы движемся. Понимаете, я знаю церковь, в которой я проповедую. Мы целенаправленно ее строили. Я знаю, что нам нужен цикл о браке, потому что нам нужно привлечь много новых людей и помочь им прийти к Христу. И я уверен, что такой цикл их заинтересует. У нас есть много бизнесменов, поэтому по окончании цикла о браке я собираюсь прочитать тематический цикл «От хорошего к лучшему». Перед Рождеством я проведу цикл из трех частей об управлении финансами. Декабрь – это время пожертвований, отличное время для проповедей на эту тему. Я провожу подобный цикл в своей церкви каждый год. Он состоит как минимум из трех частей, иногда из пяти частей. Сердца людей и их чековые книжки или кошельки связаны невидимой нитью, где их деньги, там и сердце. Напрасно многие из нас боятся говорить о деньгах. Ведь каждый раз, когда вы говорите о деньгах, вы затрагиваете тему господства Христа. И дело не в том, чтобы собрать на зарплату пастору. Я всегда говорю людям, если вы не верите в искренность наших побуждений, пожертвуйте деньги голодающим детям в Африке, пожертвуйте организации «Фокус и семья». Люди должны определять свои приоритеты и жертвовать, а мы должны научить их этому. Причина, почему люди не жертвуют, это вовсе не жадность. Просто, по моим наблюдениям, большинство пасторов никогда не проповедует о даянии, а если и проповедует, то один раз. Как в моем примере про камень на сцене, видите, камень не пошевельнулся, галочка поставлена, двигаемся дальше. Итак, проповедуйте циклами, через проповеди направляйте церковь в нужную сторону. Разные сезоны календарного года требуют разного подхода, необходимо быть целенаправленным в выборе времени. В Америке осень. От начала занятий в школе и до Рождества – это сезон самого большого роста в жизни церкви. Люди готовы взять на себя новую ответственность. Дети идут в школу, взрослые меняют работу. Поэтому проявите активность и скажите: «Вот наша цель, мы запускаем эту программу». Говорите о своих задачах. Расскажите о будущем цикле проповедей и о Божьей цели. Составьте план. Летом же, когда не так много людей приходит в церковь, вы, следуя целесообразности, можете тренировать своих лидеров. Например, я собираюсь проповедовать о браке. Угадайте, чем сейчас занимаются наши лидеры малых групп в Джорджии? Изучают курс «Любовь, секс и супружеские отношения». Ведь чуть позже мы собираемся проповедовать о взаимоотношениях и нуждах, а затем предложим всем малым группам узнать, как строить хорошие отношения между мужчинами и женщинами. Понимаете, о чем я говорю? Используйте это время для подготовки лидеров. Вот видите, я изначально основываюсь на предположении, что заблудшие души придут. Я ожидаю, что люди захотят расти. Поэтому целенаправленно тренируйте лидеров всех служений с тем, чтобы с началом проповедей, молитв, поста, малые группы были готовы принять новых людей, чтобы к этому времени была обучена команда, которая сможет позаботиться о новообращенных. Но чтобы эта команда была готова к октябрю, когда люди приходят ко Христу, обучить ее нужно в августе. И когда Господь видит, что вы еще в августе готовите людей для поддержки новообращенных, Он радуется, потому что вы и вправду
верите в то, что это случится. И он думает, наверное, я могу доверить этой церкви несколько новообращенных душ. Вот вам и результат целенаправленности. Таким образом, вы заставляете разные поры года работать на вас. Один из периодов интенсивного роста – это осень, другой – это период между Рождеством и Пасхой. Это время нужно максимально

использовать. Период от Пасхи до конца лета менее интенсивен. Проповедуйте на темы интересные, но достаточно независимые друг от друга, так что если люди пропустят что-то из-за отпусков, путешествий, они все равно смогут понять остальное. Продолжайте выполнять свои задачи, но замедлите темп, замедлите его, чтобы построить что-то основательное и подготовиться к новому сезону роста. Нам кажется, что рост происходит вот так. Но так не бывает. Вспомните, как растут наши дети. Сначала они совсем маленькие, потом выше и выше. Потом они какое-то время не растут, а потом растут дальше. Так и происходит в любой сфере. Рост, затем перерыв, рост, перерыв, рост, перерыв. Мы должны чувствовать Божий ритм и понимать, что когда настает затишье, значит, время готовится к новому сезону роста. Принятие новообращенных в церковь начинается с проповеди. Наши лидеры малых групп составляют команду, которая поддерживает этих людей. В конце богослужения, если оно евангелизационное, я даю людям возможность исповедовать Христа как Спасителя. Это можно организовать по-разному. Библия ничего не говорит о том, какой вариант лучше. Так или иначе, нужно передать людей, только что ставших христианами, лидерам малых групп, команде поддержки. Для чего? Потому что, как только люди принимают Христа, они сразу становятся частью Его тела. Они попадают в малую группу, где их любят, заботятся о них. И вам уже не нужно организовывать команду для этой работы, она давно готова. Следующий пункт – конкретные методы наставничества с помощью курсов, постоянного обучения и малых групп. Вы говорите, вот наши цели, задачи, планы и стратегии. От них я отталкиваюсь в своих проповедях и уроках. Я понимаю, что наша церковь в целом движется вот в этом направлении. Мы прокладываем путь проповедями, обучаем лидеров наших малых групп. Все происходящее в церкви способствует принятию новообращенных, но ведь в то же время у нас есть еще и другие проблемы и нужды, поэтому вам нужны разные средства для достижения разных целей. Например, в нашей церкви в Калифорнии у нас было так много людей с особыми нуждами и так много людей, приходящих ко Христу, что мы оказались в затруднительном положении. Сколько бы мы ни проповедовали о браке или о воспитании детей, или о выходе из финансовых трудностей, все равно кому-то чего-то не хватало, а люди были заняты и не могли сидеть в церкви круглосуточно. И тогда мы организовали очень недорогие ужины по вторникам вечером. У нас были люди с даром служения и кулинарными способностями. Все готовилось рядовыми прихожанами. В конце концов, на эти ужины стали приходить 700 или 800 человек, а они были приготовлены обычными людьми без какой-либо профессиональной помощи. Люди приходили прямо с работы, встречались там с семьей, садились за столики, ели, общались. Каждый курс длился от 6 до 8 недель. Курс о воспитании детей, курс о браке, курс по изучению Библии, курс по обучению благовестию, курс о распоряжении личными финансами. Мы предлагали курсы по всем основным темам, в которых нужно разбираться христианам. Люди записывались на эти курсы, проходили их за 6-8 недель, затем мы вместе праздновали их успешное окончание. Мы устраивали молитвенное собрание недели на 7-й, вместе прославляли Бога, а после этого просто устраивали праздник. Люди давали обязательство посетить 6 или 8 занятий, и это было нетрудно исполнить. Дайте им передышку, и они подпишутся еще на 6 или 8 недель. А когда через некоторое время они оглянутся назад, то увидят, что посещают курсы уже 2 или 3 года. За это время они узнали, как управлять своими финансами, что такое здоровый брак и как по-настоящему любить своих детей. Это одна из возможных стратегий. Я не говорю, что она самая лучшая, просто она успешно действовала в церкви в Калифорнии. Главное всегда знать, в чем же стратегия, понимаете? В чем ваша стратегия? Ведь вам нужна стратегия для вашего брака. Вам нужна стратегия для воспитания детей. Люди должны научиться правильно расходовать средства, иначе они никогда не смогут финансово поддерживать церковь или выбраться из долгов. Путешествие по Библии существует, чтобы создавать ресурсы для церквей, особенно для тех, в которых всего один пастор или мало сотрудников. И вот вам пример. В воскресенье вечером я был в церкви, и ко мне подошла одна супружеская пара. Они представились очень быстро и по-африкански, так что я не разобрал их имен и просто улыбнулся. «А, Боб, здравствуйте».
И этот мужчина сказал: «Мы вместе с 40 другими парами прошли видеокурс по воспитанию детей. Он так помог нам в жизни. Теперь мы родители-чемпионы. Мы хотим проводить этот 9-недельный курс в нашей церкви каждые полгода, чтобы и другие родители смогли его пройти». Заметьте, пастор и слова не сказал о воспитании детей, а в его церкви появились родители-чемпионы. Так что организуйте курс о воспитании, курс о супружеских отношениях. В моей церкви был человек, хорошо разбирающийся во всем, что касается денег. Он обучил команду лидеров, и у нас постоянно проходили курсы по управлению деньгами по модели Краун. Понимаете, о чем я говорю? Только не заблудитесь в деталях. Всегда помните о целесообразности. Держите перед глазами цель. Напоминайте себе: ага, мы сейчас здесь. Чего мы хотим достичь? Что нам нужно сделать, чтобы этого достичь? И примените это к каждой области служения. Проповеди, малой группы, воскресные собрания, благовестие, молодежное служение, детское служение, бюджет. Составьте план, связывающий все это воедино. И напоследок хочу упомянуть о том, как оценивать то, что происходит сейчас у вас в церкви. Вы должны оценивать происходящее, чтобы определить, помогает ли оно достичь цели. И вот несколько вопросов, которые пришли мне на ум. Готовы ли вы, если нужно, изменить свои методы? Готовы ли вы изменить то, что привыкли делать? Готовы ли вы сократить продолжительность богослужения? Готовы ли вы изменить стиль музыки в ту или другую сторону? Готовы ли вы перенести обучение на какой-либо другой день? Готовы ли вы сделать богослужение продолжительнее, если возникнет необходимость? Готовы ли вы проводить 2 богослужения вместо 1 или 3 вместо 2? Готовы ли вы... Сейчас я задам провокационный вопрос. Готовы ли вы уволить сотрудника, которого все очень любят, вот только он не делает ничего полезного? Но вы не решаетесь его уволить, так как это повлечет за собой массу недовольства и хлопот. Готовы ли вы попросить кого-либо из ваших прихожан уйти из служения, которое ему очень нравится, но совершенно не подходит? Как правило, в каждой церкви есть женщина, которая поет еще с незапамятных времен, при этом только один человек замечает в ней музыкальные способности, она сама. Ну и еще, возможно, ее муж, когда надевает слуховой аппарат. А все остальные четко знают, что петь она не способна. Кто из вас знает людей, не способных руководить молодежью или быть лидером малой группы, или распоряжаться церковной казной, или плодотворно участвовать в братском совете? Но мы год за годом ничего не предпринимаем, потому что нас научили, что христиане – это милые люди с приятными манерами. Но вот что я вам скажу. Когда в судный день вы предстанете перед Христом, вас не спросят, насколько вы были милы. Вас спросят, достигли вы цели и представили всякого человека совершенным во Христе. И все, что способствует этой цели, оценивается на 5, а все, что не способствует, на 2. Если вы это поймете, то начнете делать смелые шаги и преображать церковь. Конечно, это нужно делать с любовью, не спеша, с мудростью, посоветовавшись с другими. Нужно обнять эту бедную женщину, и нужно заранее подумать, в какое подходящее для нее служение вы предложите ей перейти. Думаю, вы понимаете, что все нужно делать с любовью, Божьими методами. Но большинство церквей вообще этого не делают. И тем самым ограничивают свой рост. С какой стати Бог даст вам больше людей, ресурсов или места, если вы не умеете правильно распоряжаться тем, что Он уже вам дал? Это закон целесообразности. Нам нужно сообразовывать все с целью и оценивать, насколько мы ее достигаем. Полезно проводить ежегодную лидерскую конференцию, где вы рассматриваете и пересматриваете ваши цели. Мы делаем это даже чаще, чем раз в год. Например, расскажу вам, как мы планируем бюджет нашей церкви. Не знаю, сколько денег получает от вас молодежный пастор или пастор малых групп или еще какой-нибудь служитель. Но мы для начала говорим каждому лидеру: пойдите, помолитесь вместе со своей командой, а потом скажите нам, какую цель Бог положил вам на сердце на следующий год. Потом скажите, какие задачи Он призывает вас реализовать в следующем году. Кратко на одной страничке изложите конкретный план и стратегию на год. А потом расскажите, что именно вы собираетесь делать и сколько это будет стоить.
и мы помолимся и оценим вашу заявку. Мы собираем заявки от всех служений церкви. Как вы думаете,

Просят ли у нас больше денег, чем есть в наличии? Конечно, и это хорошо. Если вашим лидерам нужны мелочи, найдите других лидеров. Люди должны уметь мечтать, но потом вы расспрашиваете их, ага, объясните мне эту цель, и эту, и вот эту, а дальше? Делите ли вы вашу энную сумму денег поровну между всеми сотрудниками, чтобы никого не обидеть? Нет. Вам нужно выяснить, где в вашей церкви действует Бог. Если Бог действует здесь, если здесь нужно больше сотрудников, угадайте, кто получит больше денег и других ресурсов. То служение, где действует Бог. Вознаграждайте верных людей, тех, кто почитает. Вознаграждайте служения, которые растут. Некоторые служения получат дополнительную мотивацию, видя, как вознаграждают других, а некоторые служения и так уже давно пора похоронить. Например, мы привыкли использовать одну детскую программу, где дети носили смешную форму, раздавали смешные открытки. В 1954 году, когда это служение только зародилось, оно было очень прогрессивным. Но сейчас уже не 54-й, и когда наши дети приглашали на это служение друзей, те над ними смеялись, а именно над их нелепой формой одежды. Программа сама по себе может и хорошая, и мы решили выбросить эту форму, а вместо нее закупили футболки с рисунком на тему серфинга. Дети по-прежнему заучивали наизусть стихи и участвовали в программе, но лидеры тоже сменили свои нелепые формы и галстуки на футболки с тематикой серфинга и какой-то оригинальной надписью на спине. То есть мы не меняли суть этого детского служения, но мы всего лишь изменили упаковку. А что, если Бог хочет, чтобы вы проделали то же самое со всей вашей церковью? Что, если Он ставит под сомнение ваши методы? В общем, попробуйте поставить под сомнение традиции и устои вашей церкви. Не спешите, проявляйте мудрость. Я не хочу, чтобы вас уволили сразу после того, как вы приедете с этой конференции. Но знаете, я думаю, что у каждого великого пастора в ящике стола лежит конверт, если не в прямом смысле, то в переносном, а в конверте заявление об уходе. И если ваша церковь не позволяет вам следовать Божьему призванию и хранить служение в святости, вы должны быть готовы достать этот конверт и сказать, «Раз я не могу сделать это по-божьему, вам придется искать другого пастора». Неужели Бог не позаботится о моих нуждах? Неужели Создатель Вселенной не даст мне денег на кусок хлеба? Конечно, вам будет страшно, но моральный авторитет может быть только у тех, у кого также есть мужество поступать правильно. И Божье благословение не заставит себя ждать, как только он узрит достойного адресата. Я закончу стихом. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Тех, у кого достаточно мужества, чтобы действовать правильно и своевременно, с духовной проницательностью». Чего бы это ни стоило, но в этом закон целесообразности. Господи, я молюсь о моих братьях и сестрах. Это занятие может поставить перед ними нелегкие вопросы, и я прошу, чтобы Ты даровал им много благодати, много мудрости, а более всего мужества. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Прости, дорогая, задержался. А, подумай только. Пару лет назад я был ничтожеством, никем. А теперь я главный мытарь Иерихона.
1: Да, ты изменился.
0: Что значит изменился? Я все тот же, зато у нас теперь есть деньги.
2: Папа, скоро придет Иисус. Он уже в окрестностях города.
0: Кто?
2: Иисус, учитель. О, папа, разреши взглянуть на него. Все дети хотят пойти к нему.
1: Разреши, Закхей. Тебе не стоит идти на работу.
0: Ты спятила. Сегодня я сделаю кучу денег.

0: не нужно больше денег, Закхей.
1: А, вот здорово. Совсем недавно нам совсем не хватало денег, а теперь их слишком много.
2: Пожалуйста, папа, все пойдут к Иисусу.
1: Это исключено. Я не собираюсь упускать свое счастье из-за того, что мой сын хочет послушать какого-то равви.
2: В конце концов, Иисус честный.
1: Что это значит, честный? Я так же честен, как все вокруг. Я требую только уважения.

0: Простите, господин, скажите, не это ли дорога в Перею?
1: Нет, это дорога в Иерихон, а вот эта дорога в Перею.
0: О, спасибо. Большое вам спасибо, господин.
1: Прости, но в твои-то годы придется очень долго идти, чтобы достичь Переи.
0: Я хочу найти Иисуса.
1: Иисус? Ах да, бродячий проповедник.
0: Не только, господин. Он воскресил человека из мертвых.
1: Неужели?
0: Смейтесь, если хотите, господин. Иисус – Мессия.
1: Постой. Возьми еды на дорогу.

0: Это мало.
1: Пожалуйста, смилуйся, Закхей. Это все, что у меня есть.
0: Очень плохо, Мартиней. Ты должен заплатить вдвое больше налога. Ну что ж, дружок, тогда...
1: Что?
0: Ничего. Позаботься о том, чтобы уплатить остаток завтра. Или же тебе придется сесть в тюрьму.
1: Но я не боюсь тюрьмы.
0: Тогда сядешь в тюрьму без воды и пищи.
1: О, Закхей, обычно ты говорил добрые слова и порой бросал мне монеты. Но теперь ты собираешь все, что у меня есть. Да еще ты и угрожаешь мне. Это очень нехорошо, Закхей. Очень нехорошо, Закхей.
0: Не стыди меня. Я не собираюсь нарушать закон, Бартимей.
1: Раньше ты говорил иначе.
0: Смотри-ка, кто едет.
1: Кто?
0: Тот, кого я уже давно жду. Друг мой, ты вернулся.
2: Рано слезать с лошади, Закхей. Мне некогда разговаривать. Приготовь для меня горницу в твоем доме, а я скоро вернусь.
3: Слушаюсь.
0: Какой жизнью ты живешь? Вечно в движении. Видишь новые места, встречаешь новых людей. Куда ты собрался на этот раз?
2: В окрестностях города проповедует некий Рави.
0: Рави, ты говоришь? Очень-очень интересно. Как его зовут?
2: Иисус.
1: Иисус?
0: А, Иисус, Иисус.
2: Чем я могу тебе помочь, Закхей?
0: А, постарайся подсчитать, сколько налогов ты должен заплатить римлянам.
2: Не суй нос в эти дела, Закхей.
0: Осторожней. Осторожней. Я не хотел бы, чтобы римляне думали, будто ты не хочешь заплатить налог императору.
2: Ты наш позор. Ты позоришь наш народ.
1: Кто это был? О ком он тебе говорил?
0: Смотри, куда ты идешь, Бартимей.
1: Он сказал Иисус. Каким путем он поехал?
0: Поменьше бы ты интересовался чужими делами. Ты попадешь в тюрьму, дружок.
1: Но я знаю того, о ком он говорил.
0: Уплати налоги, Бартимей!
1: К нам пришел Иисус.
4: Мои овцы слышат мой голос. Я зову их, и они следуют за мной. А я дарую им жизнь вечную.
5: Иисус! Благослови наших детей. О, коснись их, учитель.
6: Женщины, добрые матери, Иисус занят.
5: Пусть он благословит наших детей.
6: Простите, сейчас не время. Нам скоро надо уходить.
5: О, всего одну минуточку.
6: Не сейчас.
5: Но мы пришли издалека, чтобы увидеть его.
6: Сожалею.
4: Стойте. Позволь маленьким детям подойти ко мне. Не запрещаем, поскольку им принадлежит Царство Небесное.

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
1: Прости меня, добрый учитель, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Ты знаешь заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и мать твою. Люби ближнего твоего, как самого себя.
1: Я всегда соблюдал заповеди, учитель. Все заповеди с самого детства.
0: Тебе осталось сделать еще кое-что. Продай все, что ты имеешь, и раздай бедным. Тогда ты получишь сокровища небесные. И следуй всегда за мной.

0: Как тяжело богатому попасть в Царство Небесное. Истинно говорю вам, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
1: Нам пора собираться, учитель. До Иерихона надо идти целый день.

0: Ты не можешь пожаловаться, будто я тебя не предупреждал.
1: Будь добр, Закхей. Я проведу свою жизнь в тюрьме, но только отпусти меня послушать Иисуса.
0: Иисуса? Это самый Рави идет сюда?
2: На улицах только об этом и говорят. Он идет в Иерусалим, и путь его лежит через Иерихон.
1: Если я смогу поговорить с ним, он исцелит меня. Я это знаю.
0: Эх ты, простофиля! Идите его в тюрьму!
1: Нет, Закхей, это правда. Этот Иисус воскресил человека из мертвых. Он исцелял хромых и изгонял бесов. Он может изменить жизнь, Закхей.
0: Вон!
1: И это еще не все. Выслушай меня, пожалуйста. Только послушай. Он говорил, я свет мира. Придите ко мне, и я успокою вас. Любите друг друга. Кто еще мог проповедовать такое? Закхей, этот Иисус – Мессия. О, я прошу тебя, я посвящу тебе всю свою жизнь, но позволь мне быть там, где он пройдет. Пожалуйста, Закхей, я тебя очень прошу. О, спасибо, спасибо, господин. Простите меня, я так взволнован. Он еще не пришел?
3: Кто?
1: Иисус, ты не слыхал? Сегодня через Иерихон проходит Иисус, и мне непременно надо увидеть его.

Это он? Что происходит?

0: что он делает? Он идет этим путем.
1: Да замолчи ты.
0: Пожалуйста, подзовите его ко мне. Пусть он пройдет здесь. Иисус, ты сын Давидов. Смилуйся. Жалься надо мной, Иисус.
1: Да замолчи же ты. Все смотрят на тебя.
0: А мне все равно. Я должен поговорить с Иисусом. Иисус, жалься надо мной. Смилуйся надо мной, Иисус. Иисус, я должен поговорить с тобой. Иисус.

0: Что ты хочешь от меня?
1: Учитель, верни мне зрение.
0: Вера твоя спасла тебя. Ты будешь видеть.

0: Я вижу! Я вижу! Я вижу!
1: Он видит! Не может быть!

исцелит меня, я это знаю. Отпусти меня только послушать Иисуса. Разве ты не понял? Это Иисус Мессия. Я вижу.

Внезапно, неожиданно все изменилось. Почему все мое богатство стало немилым? Почему золото утратило свой блеск? Что оно в сравнении с сокровищем небес? Что значит все вещи в сравнении с любовью? Но что будет, если я от них откажусь? Кем без сокровищ своих окажусь?

Иисус, твои слова и дела заставили меня преклонить колени. Помоги мне. Помоги. Помоги мне. Помоги.

0: все это? Кажется, это Закхей.
1: Сборщик налогов? А что он там делает?
0: Наверное, шпионит в пользу римлян.
2: Закхей? Да! Закхей! Скорее садись с дерева. Ибо сегодня я остановлюсь у тебя.
3: А, значит, ты хочешь войти в мой дом? Научитель, ведь я грешник, грешник.
2: Веди.

0: Я пришел в этот мир не только ради праведных и добрых. Я пришел найти и спасти тех, кто заблудился.
1: Господи! Половину имения моего я отдам нищим. А если я кого-то обманул, я дам ему вчетверо больше, чем похитил у него.
0: Закхей, ныне пришло спасение дому твоему.

не копите сокровища земные, ибо съест их моль и изгложит ржавчина, и воры могут ворваться и украсть их. Но копите, друзья, сокровища небесные, ибо там, где ваше сокровище, там будет и ваше сердце.